0: сюжетах видятся различные виды насилия.
1: Да.
0: Это, в первом случае, да. Когда девушка сама виновата, ну, пошла куда не положено, куда не нужно бы. И, ну, в какой-то степени она виновата. Мы говорим, что все же насильник, который применяет силу, берет на себя ответственность за это. Вот в случае...
2: Версавия жертва,
1: давайте, да.
0: А в случае с Версавией царь, увидев обнаженную женщину, которая в своем дворе моет свое тело, моется...
1: Замужняя.
0: Он приказывает привести ее во дворец и для того, чтобы приспать с ней. Получается, что женщина под давлением власти готова пойти на все, чтобы сохранить жизнь, может быть, своей семьи.
1: Ну, я говорю, попробуй царю отказать.
0: Да. То есть есть люди, которые, обладая властью, могут просто своим авторитетом заставить человека. И этот человек не под силой рук мужских, да, это сделает, а под прессингом, давлением вот авторитета.
1: Опять вообще, да, кто насилует, всегда сильнее.
3: Я хочу вернуться к вопросу о Дине. Вот посмотрите. Здесь используется ряд очень сильных таких глаголов.
1: Угу.
3: Увидел ее Сихем,
1: да.
3: Взял ее,
1: да.
3: Спал с нею, изнасиловал ее.
1: Да.
3: То есть вот это подряд встречающиеся глаголы показывают саму динамику вот,
2: развития
3: ситуации. Мы видим, что это было крайне дерзко сделано. Это сделано было очень грубо. Это было просто вот, ну, реальное насилие над личностью.
2: И заметьте, кто это сделал. Князь той земли.
3: Да, и когда братья дальше дают оценку этой ситуации, да, они говорят о том, что этот человек поступил с нашей дочерью как с блудницей. Вот. Дело в том, что в те времена сама женщина не могла распоряжаться своей сексуальностью. То есть до замужества она, ее сексуальность охранялась семьей. Mm-hmm. И поэтому, по большому счету, ну, братья реагируют таким вот образом очень, ну, жестким, да, они потом тоже совершают, в свою очередь, ответное насилие.
0: Месть,
3: да. Но сама оценка общества того времени и Бога,
1: что произошло?
3: Она очень понятна.
1: Да.
3: То есть так поступать нельзя. Когда происходит насилие, это то же самое, что, ну, с девушкой ведут себя как с проституткой.
1: Да. Ну, тоже они закончили свою жизнь. Мы знаем, как случилось все. Хотя там, ну, я сейчас не хочу в это идти, потому что там он вообще-то в нее влюбляется. И прилепилась душа его к Дине, дочери Якова, и полюбил он девицу, которой и говорил
3: по сердцу. Кстати, не факт, что это вот та самая настоящая нормальная любовь, симфония любви, о чем мы говорим. Достаточно часто вот отношения между мужчиной и женщиной, они могут выглядеть не как любовь, хотя внешне это может так выглядеть. Это симбиоз двух нездоровых людей, двух нездоровых личностей. Но это не любовь, это нечто уродливое, это извращенная форма любви. Когда,
1: сначала хочу изнасиловать, да, а потом вдруг люблю.
0: Ну, видите, эта любовь в кавычках, она начинается с насилия именно сексуального, и, возможно, прилепилась его душа именно в контексте сексуального тяготения к этой девушке.
2: Да, как говорится, один раз попробовал, потом еще захотелось. Да.
1: Так, хорошо, вот давайте еще к Версавии. Там ведь тоже все не закончилось изнасилованием, да? Потом Давид заплатил за это сполна.
0: Это вторая книга царств?
1: Да, вторая книга царств, 11 глава. В общем, там вот что происходит дальше? То есть потом...
3: Здесь, знаете, такая ирония вообще в тексте звучит. «Через год, в то время, когда выходят цари в походы, Давид послал Иава и слуг своих с ними, всех израильтян, и они поразили аммонитян и осадили Раву. Давид же оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, встав с постели, прогуливался на кровле царского дома и увидел». Вот здесь, знаете, такая ирония звучит. То есть в то время, когда его армия
1: воюет.
2: Я помню, что он ходил с ними всегда.
1: Да, а он гуляет.
2: За своим войском.
3: А он просто занимается не пойми чем вообще. Он занимается вот таким, вот такой праздностью.
2: Расслабился.
3: Поэтому, когда мужчина перестает работать, когда

0: он перестает делать дело своей жизни, происходит вот, да, вот искажение, такое. Вот в том числе и насилие.
1: Ну вот, кстати, мы, возвращаясь немного к теме мужчин, сексуальности мужчин, здесь довольно-таки четко сказано, что он увидел.
2: Да,
1: и это возможно, у него возникли какие-то фантазии и, конечно, страстное желание.
2: Да, и все окончилось очень печально. То есть там она забеременела, да, и ребенок умирает.
3: Умирает, да.
2: То есть Давид просит прощения у Бога.
0: Это как раз показывает отношение Бога, да, к этой ситуации.
2: Бог его простил.
0: Против насилия.
2: Да. Вот категорически против насилия.
1: Читая эту историю, вы знаете, может создаться впечатление, что здесь как бы нет насилия. Привели ее, она там пришла.
2: Что такого? Красивенькая, правильно?
1: По крайней мере, да, нету вот этих слов о применяемой силе для того, чтобы овладеть ею. Но
3: здесь больше похоже на согласие.
1: Здесь властное такое повеление. И, как вы сказали, что ты сделаешь против царя?
2: Да.
1: А если попробуешь что-то сказать, может быть, не только ты пострадаешь, но вся твоя семья. Поэтому есть такая категория женщин, подвергшихся насилию, именно, так сказать, под вот этим давлением, добровольно пошедшие на статус жертвы ради благополучия семьи своей или кого-то других.
0: Ну, знаете, смотрите, ведь она же не знала, почему ее привели к царю. Она не знала, почему ее. Все происходит очень быстро. Текст рисует нам тоже достаточно быструю динамику.
2: Понятно, но если
0: Давид послал слух взять ее, она пришла к нему, и он спал с ней. Все.
2: Ну, понятно, если меня замужняя, вот представьте, да, я женщина, меня замужняя, у меня все хорошо, и меня ведут к царю. Ну и чего? И вдруг мне предлагают, ну давай.
1: Тем более эта ситуация происходила под вечер.
0: Да.
1: Нездоровое приглашение царя для женщины, у которой муж на войне находится, она одна, и царь ее вечером, ближе к ночи, зовет к себе во дворец. Мне кажется, тут уже можно понять, какие же у него мотивы, что он хочет от этой женщины.
2: Да. В общем, заплатил он, конечно, очень высокую цену. А смерть собственного ребенка, это, конечно...
1: Вот, кстати, если говорить о насильниках, которые в Библии встречаются, можно увидеть их кончину как наказание Божие.
2: Да.
1: Смерть, погибель, пусть не сейчас, пусть спустя какое-то время. Но вот в отношении Давида он перенес больше, чем просто...
2: Да всю жизнь потом мучился.
1: ...свою гибель.
2: Да.
1: В его жизни было много неприятностей, и после этого еще больше.
2: Да.
1: Ну, одно дело гибель, смерть ребенка, а другое восстание его же детей... Против него самого.
0: Да. Восстание – это одно, но второе, мы знаем, смерть, что следующая история о насилии – это история изнасилования внутри его дома, когда
2: да,
0: брат насилует,
2: это
0: сын насилует его
2: да,
0: дочь.
2: Это Фомарь.
0: Фомарь, да. Угу. И мы видим, что Давид здесь молчит. Ну, вот в этой ситуации, да, он как бы не дает оценку. Почему? Да потому что у него самого рыльца в пушку, что называется.
2: Да.
0: Вот, поэтому он, вот совершив вот это преступление, он запускает череду страшных последствий, прежде всего, внутри своей семьи.
1: Кстати, вот есть такое выражение, как насилие в семье.
2: Да.
1: И вот это типичный пример, когда брат насилует сестру. Всякий раз, слыша подобные истории, у меня всегда возникает вопрос. А неужели члены семьи, которые живут вместе,
2: вообще,
1: они даже не подозревали, что есть какая-то тяга, что есть какие-то проявления, и молчат, не предпринимают никаких действий?
2: Вот, например, знаете, я сколько раз слышала, что отец насилует дочь, а мать...
1: Как будто
2: вид,
1: бы этого не замечает
2: этого
1: и не
2: видит. Замечает. Я вообще, вот я мать, я не представляю себе такого. Как можно молчать, когда вот с твоим ребенком вот такое делают?
0: Это происходит в том случае, когда отец тиран и манипулятор.
2: И она боится, да? И...
0: Да, когда отец, мужчина, держит в страхе всю семью. У меня был случай, когда ко мне подошла молодая девушка лет 20, и она рассказала, ну, разговор начался с того, что она говорит, у меня раздвоение личности.
2: Угу.
0: мы стали общаться дальше, то есть я попытался выяснить, в чем суть раздвоения личности, говорю, а в чем проблема? Она говорит, ну, я и люблю, и ненавижу мужчин одновременно. То есть как это выглядит? Ну вот, говорит, с одной стороны, у меня есть желание встречаться с парнем, да, со своим, вообще есть желание выйти замуж. Но как только он называет меня определенным словом, говорит, у меня, говорит, как просто вот что-то внутри срабатывает, я как одержимая становлюсь.
2: И ее насилу,
0: во мне очень сильная агрессия внутренняя рождается по отношению вот к моему парню, который, в принципе, ни в чем не виноват.
1: Это психика
2: сломана. Ее отец насиловал,
0: ее отец насиловал с 8-летнего до 18-летнего возраста.
2: Ужас.
0: 10 лет девочка переживала насилие.
2: Ужас.
0: И была мать. И этот, извиняюсь, подонок, он насиловал свою дочь, объясняя ей, что он ее развивает.
1: Ужас. Готовит.
0: Понимаете? Взрослой, да, он ее готовит к взрослой жизни. Да. Мать при этом молчит. И происходит это потому, что отец тиран.
1: В страхе держал, наверное.
0: Ну вот в конечном итоге мы имеем абсолютно сломанную личность, которая...
2: Вот скажите мне, кто виноват вот изнасилование? Кто виноват? Вот можно ответить вообще на этот вопрос?
1: Сейчас, секунду, я хотел еще, знаете, что сказать по поводу ситуации, когда женщина, девушка остается наедине с мужчиной. В семье это понятно, это может быть объяснимо, люди живут
2: вместе,
1: здесь,
2: да.
1: И это может быть. Да. Но в тех случаях, когда это зависит от самой девушки, оставаться или не оставаться наедине, я, по крайней мере, держусь принципиально. Мужчина и женщина не должны быть наедине, даже если речь идет о добропорядочных каких-то отношениях. Вот как к пастору приходит женщина и говорит, я хотела бы с вами побеседовать. Хорошо, давайте побеседуем. Мы заходим в какой-то там кабинет, и она пытается закрывать двери. Я говорю, нет, я открываю двери. Я говорю, мы будем беседовать, но при открытых дверях.
2: Да, правильно.
1: Она тем самым хочет показать, что это очень конфиденциально, я только с вами хочу говорить. Но я даю понять, что если мы говорим без моей супруги, моя супруга не присутствует в этот момент, то тогда дверь должна быть открыта. Никаких закрытостей, никаким образом наедине. Для меня это принцип. И я думаю, что девушки, женщины должны этим же руководствоваться. Это будет где-то профилактика.
0: Вопрос, кто виноват, очень серьезный.
2: Да.
0: С одной стороны, виноват насильник, потому что в конечном итоге он принимает такое решение изнасиловать. Но с другой стороны, как показывает нам история Амнона, да, то есть сына Давида, мы видим, что ведь и родители могут подать дурной пример.
2: Да.
0: Дело в том, что насильники, как правило, вот исследования говорят о том, что насильники часто это люди, которые в свое время пережили или сильное унижение, или тоже насилие. Поэтому здесь возложить вину исключительно на этого человека нельзя. Это целый комплекс, целая сеть. Но мы еще не сказали о том, что есть... То есть мы почему-то вот здесь говорим только о том, что женщина может быть жертвой насилия.
2: Да,
0: но ведь это не так.
2: Может быть, и мальчики.
0: Ведь и мальчики, и мужчины могут быть жертвой насилия. И сегодня эти случаи учащаются, когда мужчину насилуют женщины.
2: Знаете, я ненавижу грех, потому что он причиной вот этого. Бог никогда так не придумал, чтобы вот такое вот происходило. А у нас здесь все перевернулось, и я когда вот такое вижу, и я понимаю свою беспомощность, ну что я могу сделать? Тюрьму я не могу посадить, убить я его не могу, я его должна любить, правильно, как христианка. А вот у меня вот такая ненависть железная просто возникает. Как же я ненавижу этот грех? Вот что же он делает с нами?
1: Поэтому можно сделать вывод, что, говоря о симфонии любви, мы это относим к Богу. Но виноват ли Бог в насилии?
2: Конечно,
1: кто стоит за насилием?
2: Да, конечно, он не виноват.
1: Стоит враг двух человек. Да.
0: Значит, человек, который решается на насилие, он лишает себя возможности испытать даже сексуальное наслаждение во всей полноте. Потому что мужчина, который насилует женщину, более слабую, или наоборот, женщина, которая насилует мужчину, она может испытать максимум сексуальную разрядку, но не удовлетворение этими отношениями. Понимаете? Это нужно понимать.
1: Может быть, немного сложно судить о том, чем движимы те, кто совершает насилие. Но если судить по киноиндустрии, то есть то, что сегодня проецируют в кино, то чаще всего говорится о том, что тот, кто совершает насилие, он сам пережил в своей жизни или имеет комплекс неполноценности, который он пытается таким образом
2: изгладить. Хорошо, давайте вот сейчас ответим на очень ключевой вопрос. Есть прощение вот таким людям? Есть прощение жертвам? Это понятно, да?
4: Конечно,
2: есть. И есть возможность у жертвы вернуться к нормальной жизни? Есть? Я думаю, что абсолютно. Есть возможность... Но вот как вот стереть то, что...
4: Это не
2: там,
4: просто,
2: да.
4: Это не просто, но возможно. Знаете, что касается жертвы, Бог всегда на стороне жертвы.
2: Поможет Бог, абсолютно.
4: Поможет. И здесь еще, конечно, важна роль человека, который будет находиться рядом. Угу. Если женщина, пережившая насилие или попытку изнасилования, она выберет себе спутника жизни, который будет ее любить, шансы на исцеление... резко повышается.
1: Да. И еще что касается того, кто совершает насилие.
2: Да, вот с ним что?
1: Священное Писание, конечно же, говорит, что такие люди Царство Божие не наследуют. Но только до того момента, пока этот человек не покается, пока он не попытается осознать и изменить свой образ жизни, поведение и отношения.
2: Есть надежда, слава Богу.
3: Покаяние – это великая сила.
2: А у Бога достаточно милости и любви. Для меня это вот очень важно.

0: Совершенно не секретно.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Поет Ольга Калестра.
1: Проснуться рано на рассвете, послушать пение соловья, услышать, как смеется ветер.

природа вся.

звуках дивной тишины. Услышать, как любовь святая к себе нас, к вечному.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, вы опять заехали к нам на «Пит-стоп». Я хочу поприветствовать Владика, Олесю, Таню и меня, Сергея. Сегодня тема, которую мы будем обсуждать, называется «Стыд и угрызение совести».
3: Вот я помню, как в первом классе я почувствовала угрызение совести. Вот. В общем, это было так, что... Да, наверное.
4: Именно в первом.
3: Было так, что мы хотели с подружками пойти в гости к учительнице. Я не хотела, чтобы одна девочка пошла. В общем, я ее обманула, сказала, что мы в этот день не пойдем. На самом деле мы пошли.
5: Коварно, Тань.
3: Вот. И потом меня спросила, вы ходили? Я говорю, нет. А все другие-то ей сказали, что мы ходили. В общем, мне было так стыдно перед ней. И даже, может, не перед ней еще было стыдно, там, и перед другими, перед, не знаю, теми, кто знал про эту всю ситуацию, перед самой собой. И почему-то мне вот эта какая-то глупая маленькая история вспоминается вообще всю жизнь. И как-то я уже много раз даже мысленно у Бога прощения просила за нее, и все равно чувствовала себя виноватой. Вот, в общем, я думаю, вот какая-то такая мелочь, но она может так сильно врезаться в память, что ты потом Тань, ты думаешь и думаешь об этом.
5: Ты себя простила после этого? Ну, вообще, ну, сейчас ты считаешь
3: теперь
5: себя
3: да, но все равно я это запомнила на всю жизнь.
5: А вот мне кажется, знаешь, почему запомнила? Потому что это у тебя был самый яркий опыт, может быть, один из первых ярких опытов,
3: наверное,
5: который
3: да.
5: там и сформировалось твое понятие о стыде вообще и о том...
3: И вообще об этом понятии, как твоя совесть говорит. Вот я поняла это первый раз, как она умеет говорить, как она умеет так грызть говорить, тебя.
5: А, кричать? Ну вот знаешь, Тань, ты говоришь, что тебя там долго мучило и до сих пор вспоминаешь. Но это хорошо или плохо, то, что это тебя мучило? Получается, если это тебя мучило, совесть, угрызение совести – это плохо.
3: Хорошо, потому что совесть – это твой судья, контролер, который внутри тебя, который тебе показывает, что хорошо, что плохо, как тебе в жизни себя вести.
6: Угрызение совести, то есть это хорошо. Ну вот не знаю, если это, допустим, ну как бы заложено в нас, ну, Богом, да, вот именно совесть, то угрызение, ну вот мне кажется, Бог не грызет. Вот просто с самого начала Бог, он не грызет. Совесть, да, это хорошо. То есть мы можем понять, что хорошо, что плохо, там, что нам стоит делать, что не стоит. Зря мы, допустим, что-то да, сделали. Но Бог, он не грызет. Ну как бы на протяжении некоторого времени он тебе об этом не будет напоминать, только если ты не оставил это. Ну вот, если ты это... Ну, оставляешь это в себе, то да, конечно, то это будет просыпаться, но это не грызет. Это просто напоминание тебе о том, что тебе нужно это оставить.
5: Ну, вот смотри, я думаю, знаешь, Олесь, я вспоминаю сам свою совесть, когда она меня мучает, так скажем. Ну, не назовем грызет, назовем мучает. Там, не назовем мучает, скажем, напоминает. Угу. Но это все равно чувство не очень приятное.
6: Конечно, неприятное.
5: Это неприятное. Тогда как бы и можно и термин дать такой не совсем приятный. Там совесть не гладит себя, а там...
6: Но она тебе говорит о том, что, ну, приемлемо делать, а что неприемлемо делать. Ну, это вот как будто, так, вот мое такое мнение. Я считаю, что грызть, напоминать, да, это не от Бога. Забывая заднее, мы простираемся должны вперед, оставляя то, что мы сделали, и не то делать так впредь,
5: совесть,
6: правильно?
5: То есть совесть вот может так. быть не от Бога.
6: Нет, совесть, я не говорю,
5: совесть
6: что...
5: Совесть от Бога, но да. ее влияние, что какие есть какие-то чувства, которые ты чувствуешь не от Бога, а есть, которые от Бога, ты считаешь?
6: Я считаю, что грызть не от Бога. То есть мы, допустим, говорим, да, угрызение совести.
5: Хорошо, когда
6: нам... То есть это постоянство.
4: Просто немножко примеров чуть-чуть хотелось бы, то есть как это ощущать.
5: Когда от Бога, когда нет. Когда грызет совесть, а когда она тебе там двигает к чему-то хорошему.
6: Напоминает тебе о том, что ты сделал. Ну, я считаю так, допустим, если ты что-то сделал, ну, не так, ты плохо сделал, совесть тебе напоминает о том, что нужно покаяться в этом. Ну, это вот мое такое мнение.
4: Совесть напоминает,
6: совесть. Ну, совесть, да, тебе напоминает, Библия тебе напоминает, Слово Божье тебе напоминает об этом. Ну, то есть я считаю, что вот так. Но внутри есть такое чувство, которое тебе некомфортно. Зря я это сделала, неправильно я это сделала. Но это тот двигатель, который тебя ведет к покаянию, вот именно. А, допустим, угрызение, то есть то, что тебя будет грызть. А, я такой плохой, зачем же я вот такой вот плохой?
3: Ну, и это никак да? не исправить, это, все, да, я вот. Никчемный человек.
6: Да, это вот да, уже да. тот голос, который грызет именно, понимаете? Как бы, а совесть, она тебя напоминает и ведет тебя.
3: Она тебя
6: тому,
3: направляет.
6: Ты
3: нахамил родителям, она тебе говорит, иди извинись.
6: Да.
3: Ты пошел, извинился, все хорошо, ты забыл об этом, идешь там дальше.
4: Вот это воспринимать как совесть.
5: И мне кажется, что это на самом деле мы себе можем решать. Совесть, она работает одинаково, просто мы можем себе выбрать для того, чтобы понять, покаяться и больше так не делать. Самое главное, это какое решение ты примешь. А то ты можешь, понятно, да, неправильно сделал, а пошел дальше, сделал опять, и она опять тебя будет...
4: И потом, да, снова. Потом.
5: Снова неправильно. Ну ладно, в следующий раз постараюсь. В следующий раз опять. И как бы со временем вот это чувство стерется, как нам пример показывает, да, совесть — это как колесик, которого крутится и стачивается потихонечку эти иголки. И она, а вот как, а если ты можешь, как бы на это воспринимаешь так, что чего это сделал, и долго, долго это тащишь себе, себя обвиняешь за это, вот, как Таня до сих пор вспоминает, ну, она, конечно, уже, наверное, себя простила. Вот, я считаю, что это от нас зависит, как это будет нас грызть, или это будет нас...
6: Если ты не оставляешь это будет тебя грызть дальше. Ну, как бы это будет просто постоянно происходить. Ты постоянно это будешь вспоминать. А если прощения ты не получаешь, то это тебя будет реально грызть.
7: Ну, это интересно, что у людей вообще совесть развита по-разному. У кого-то в большей степени, у кого-то в меньшей, да? Ну, правда, что не так, Влад?
4: Не знаю, то есть, получается, если какие-то прям есть прям бессовестные
7: люди. Иногда мы
4: думаем,
7: какие-то глобальные вопросы, мы там поступим по совести. А что-то мелкое, но там схитрить, слукавить, что-то там украсть, это мы себе можем позволить.
4: А вот это, мне кажется, как раз-таки настоящая совесть, которая проявляется.
7: То есть в этом можно проверить?
4: На мелких вещах.
6: То есть на мелких мы бессовестные?
7: Совестный человек или
4: нет? Нет, наоборот, ты сказала, может быть, наоборот, может быть, ты...
5: Если на мелких у тебя совесть работает, значит, она настоящая.
4: Да, в принципе, может быть, на мелких.
6: Значит, она сильно работает в твоей жизни. Ты прислушиваешься.
4: Труднее всего с бытовыми вещами себя или с какими-то мелкими себя вещами как-то вести по совести.
7: Я тут смотрела программу одну, там, в общем, психологи сделали такой эксперимент. Двум бригадам рабочих дали одно задание – покрасить стену. Объем стены одинаковый. Одним дали, сказали, зарплату вы получите сразу же, как только сделаете. Они быстренько все сделали за час, им было выгодно получить деньги сразу. Другим дали задание, сделайте там, ну, почасовую оплату предложили. Они начали тянуть время, там, сделали это за 3,5 часа. То есть поступили не по совести. Вот я тоже задумалась, а я бы как сделала? Вот мне дали, ну, оплату почасовую. Моя совесть позволила бы мне тянуть время там, да?
6: Специально, да?
7: Да, специально, медленнее делать или нет? Вот в таких вот мелких вещах я себя проявляю как честный человек.
4: Мне кажется, знаешь, что вот именно есть конкретно пример такой узкий, почасовая оплата. Мне кажется, такая вещь, когда, то есть, когда тебе говорят оплата почасовая, и ты знаешь примерный объем работы, и мне кажется, ты сразу первое, что должна сделать, это оценить, сколько ты будешь реально, сколько ты, ну, например, тебе сказали, и у тебя всякое в голове, ну, это, примерно, займет у меня полтора часа или два. И вот, и когда, как ты только поняла, вот, в принципе, вот до этого и надо, до этого надо достичь. Вот
7: то есть
4: времени...
7: это правильно, ты делаешь так,
4: потому что если, потому что когда ты оцениваешь, сколько времени тебе нужно затратить на это, значит, это у тебя, ты еще не примешиваешь какие-то чувства или какие-то корыстные цели, потому что у тебя просто мозг автоматически это выдал, и все. И вот когда вот ты поняла, сколько, в принципе, ты физически сможешь сделать вот это, вот надо вот, вот только...
5: У меня однажды было так, что я отработал на крыше. А зимой надо было снег кидать, когда было, значит, это было пару лет назад, ну, 4, может быть. И как бы я сделал работу, причем я работал очень быстро, потому что я привык так, ну, сделать так, сделать все быстро. И тут, ну, решил, что, ну, как бы, и вот уже мне давали деньги за это. Мне дают деньги, я такой считаю, говорю, ну, как бы, а какое условие, как ты считаешь, сколько ты мне заплатил? Он говорит, ну, почасовая, сколько ты работал? Я когда услышал, что почасовая, а я когда работаю, я прям старался быстрее сделать, чтобы быстрее сделать и получить денежки. Я так про себя подумал, вот знаешь, какая ситуация? Слушай, чего я ж так спешил? Ну вот стормозило.
6: Надо было помедленнее делать.
5: Вот, и я тоже понимаю, что вот в такой ситуации я поступил как раз, как ты говоришь, что я хотел побольше, ну, подумал о том, что можно было больше заработать. Вот, ну просто это излишки как бы недоговоренности, да? Надо было договариваться, но и так далее. Вот, и поэтому меня чуть-чуть, ну, не совесть мучила.
4: Мне кажется, вот того человека должна еще...
5: Вот того человека должна
4: вложить совесть, потому что как так можно было? Ты видел, как человек работал. Почему бы не?
7: Ну, а что, нам, значит, полезно свою совесть тренировать как-то?
4: Да.
6: Тренировать совесть? То есть сделать что-то плохое, посмотреть, отреагирует твоя совесть?
4: Нет, мне кажется, в жизни достаточно много ситуаций, в которых можно тренировать совесть, можно даже не создавать.
6: Ну, мне кажется, это...
7: Жизнь тебя тренирует, да?
6: Ну да, в жизни всякие искушения к тебе приходят, еще что-то. Ну вот правда, вот мне недавно пришли и сказали, давай подставим, ну, машину. Вот просто подставим, у меня прям сразу
5: внутри. Что значит
6: внутри...
5: подставим?
6: Ну то есть сделаем так, чтобы мою машинку закрыть? Сделали бесплатно. Ну там в одном этом. Угу. И говорит, давай мы, говорит, стукнемся. Ну типа мы стукнулись, и твоя страховка мне все оплатит, а ты вроде это, ну... Я тебе машину сделаю.
5: Сложный вопрос.
6: Я, короче, сложный вопрос. Машину давно хочу сделать. Такая, думаю, что делать?
8: Так, а тут, получается, какая сторона проигрывает?
6: Ну, внутри-то, да никакая. Я проиграю только перед тем, что я обману, понимаешь? То есть я займусь обманом.
5: И внутри
6: меня, у меня прям моментально, ну, ответ... Нельзя этого делать вообще, вот прям сразу ответ, ну нельзя. Я говорю, ну хотите, я говорю, у меня страховка без ограничений, давайте, я говорю, вам машину оставлю, а вы бейте ее, не бейте. Я говорю, я чтобы от этого не видела, короче, ничего. И вроде я буду свободна, да, моя совесть будет,
5: а вот здесь
6: ничего
5: вопрос...
6: подобного. В Библии написано, не станьте соучастником греха.
5: Конечно.
6: И тут же моя совесть, короче, она также мне просто про это сказала, напомнила. И, естественно, я не стала это делать.
7: Это у тебя такая лесть. Сколько людей живут, это делают припеваючи.
6: Ну да.
7: И нормально.
6: Видимо,
7: и
6: вопрос такой,
7: совесть не мучает.
5: Вопрос таки, вот у людей вот с детства, которые так делают, у них тоже вот так у нас, ну, у всех, вот, например, которые сейчас это постараемся не делать, как ты, Олесь, да? У них всегда так было, что у них не было к этому угрызения совести? Или у них, ну, это как-то сформулировалось со временем?
6: Мне кажется, это сформировалось просто со временем, как бы, ну, а для многих какие-то вещи, которые я не делаю, для меня они неприемлемы, для них они приемлемы, но это все было вложено изначально, как бы, да, есть какие-то вещи, которые мы знаем, там, не ври, там, ну, не укради, не убей, да, ну, самые такие глобальные, на которые, как бы, человек указывает, а все остальное мораль, ну, вот просто мораль, которая тебя приводит к тому,
5: правила.
6: Что...
5: А? Неписанные правила какие-то.
6: Да, какие, о которых он не знает, возможно. Да, где-то он понимает, что ему некомфортно это делать или еще что-то. Да, какие-то последствия, возможно, от этих поступков, да, приходят в его жизнь. Но он не понимает, ну, как бы, это внутри что-то есть, но он не понимает о том, что это, возможно, совесть. И он, как бы, на это закрывает глаза и двигается так дальше.
5: Хорошо, если человека, например, угрызение совести дошло до такого уровня, что он перестает ничего делать, впадает в депрессию, стресс и там, и он не знает, что с этим делать, что можно ему посоветовать. Получается, это не от Бога, это одни страдания. Вот такое вот угрызение совести. Как поступать?
8: Почему нет? Почему сразу не от Бога?
5: То есть,
8: может, если человек как бы ежечасно что-то делал и так себя доводит дальше.
6: И дальше
8: это
6: он...
8: очевидный выход. То, что...
5: Ага, то есть он его совесть мучает, но он дальше продолжает это делать, да, и его опять мучает. И
8: да,
5: он,
7: намеренно, он знает,
8: конечно.
7: Что.
8: А к чему он должен прийти еще после этого?
5: Нет, например, человек в аварию, в ДТП попал, причем сам был виновником, после этого погиб, например, ребенок. Чей-то ребенок, и он на себе чувствует, ну, обычная ситуация, куча таких, да, чувствует на себе вину за это всю жизнь. Вот как ему, вот это правильно, что он чувствует, или он должен от этого избавиться?
6: Он должен от этого избавиться.
5: Понятно.
6: Ну, это сложно, ну, сложно жить с виной внутри тебя, да, но это, я не знаю, как проще сказать, но это нужно
5: что
6: покаяться.
5: Нужно покаяться.
6: Если он считает себя виноватым, то нужно покаяться. Ну, это мое такое.
5: Перед людьми и перед.
6: Перед
5: кем?
6: Людьми, перед Богом. Вообще, перед кем он считает
8: и
6: себя виноватым, вообще,
8: да,
6: в принципе.
8: А тех, кто, например, кто был, скажем, близок к этому человеку.
5: Вот, ну, допустим, да. В первую очередь, ну, конечно же, он должен быть прощен этими людьми.
6: Да, этими людьми.
5: Но это второй вопрос, могут ли они простить его, как бы.
6: Да, но это второй вопрос. Но если как бы нет, ну, если вдруг они ему говорят, да ты вот так,
5: мы тебя никогда не простим.
6: Единственное, наверное, утешение — это Бог. Это просто единственное, которое сможет дать тебе прощение.
5: Ну, в принципе, если я так считаю, если Бог простил меня после этой ситуации, я, конечно, не попадал в такую, дай Бог не попасть мне, то как бы остальное ничего не должно это, меня держать, потому что Бог, в принципе, он сразу прощает грехи, которые как бы те, то, что нас могут мучить, они уже прощены. Mm-hmm. Вот, я в этом убежден. Вопрос, как мы на это реагируем и как мы это будем в себе дальше держать или выкидывать, как ты говоришь, простираться вперед. Mm-hmm.
6: Да,
7: ну, то есть Бог, он прощает только в том случае, Сереж.
5: Да.
7: Бог прощает, получается, в том случае, когда ты у него попросил прощения, когда тебе прям эта совесть настолько на тебя надоела, да, что ты уже понял, да, я сделала неправильно.
5: И он прощает, да?
7: Но ты приходишь и говоришь, что ну все, Боже, прости меня, больше так не могу жить.
5: Я честно виноват, согласен.
7: Ну да.
5: То есть и совесть на этом все, перестает тебя мучить. Ну, я не знаю, я согласен, я с тобой полностью согласен, но в жизни, конечно, бывает по-другому, знаешь, ну,
6: Бывает.
5: Остается только пробовать, да? Пробовать, стараться и двигаться в этом направлении. Когда ты же двигаться вперед, вот эту совесть, не, ну, обращать на нее внимание. Но если ты, если она тебя продолжает мучить, мне кажется, это тебе проблема. Если ты уже покаялся, если ты чувствуешь, что тебя простили, что тебя никто... Ну, как, чем можем закончить? Какие выводы можем сказать? Ну, людям посоветовать что-нибудь?
6: Ну, мы, ну, как бы, вот то, о чем ты говорил, да, я бы посоветовала людям прощаться с теми грехами, которые они делали, которые совесть о которых напоминает, просто просить о них прощения, идти к покаянию, да, и забывать заднее то, что они делали, и простираться вперед.
5: В будущее.
6: Свободными, абсолютно свободными, это будет хорошо. Ну, и человеку, и окружающим, потому что, ну, унылый дух невозможно вообще.
5: Владик, твой вердикт?
8: У меня будет, наверное, подобное мнение, но правильно, простираться вперед. Ну, скажем, если рассматривать такие острые ситуации, которые была предложена тобой, да, опять же, ДТП и так далее, в таких ситуациях не нужно, не то чтобы забыть, а если кто-то чувствует угрызение совести, смотря от кого, если он чувствует то, что он виноват перед Богом, вот, то я думаю, для Бога все важно не то, что сколько ты себя будешь клеймить или делать себя виноватым. Если ты изначально понимаешь, что это неправильно, он это видит, он это понимает. И, ну и максимум, что ты можешь делать в нашем мире здесь, в физическом, это сделать что-то хорошее или... добиться прощения или у тех людей, которым от этого плохо.
7: И вот я хочу добавить, в нашем мире действует такой закон, что ты как бы посылаешь в этот мир добро или зло, оно тебе потом возвращается. И, наверное, такой совет, чтобы как-то прислушиваться к голосу своей совести, как-то, не знаю, воспитывать в себе моральные качества, потому что ты знаешь, что к тебе потом вернется все это.
8: Да, кстати, еще очень... Каждый день полон всяких различных испытаний, так что есть на чем потренироваться.
5: Отлично. Так что, друзья, если я кого-то обидел, добавляйтесь ко мне в контакт, мы с вами поговорим, придем к миру. И обязательно в нашей группе PitStop, пожалуйста, оставляйте свои пожелания, ваши вопросы. Для нас это нам очень важно. Спасибо большое. Пока.
8: Пока.
6: Пока.
9: Бог милует и спасает.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Добрый субботний день, мои возлюбленные братья, уважаемые братья, дорогие сестры. Также рад видеть и приветствовать всех тех, кто вместе с нами находится в онлайн-трансляции, видеть их, когда они пишут какие-то комментарии, передают приветы. Спасибо вам большое за это, пусть Господь вас обильно благословит. Итак, у нас с вами в России, мне кажется, праздников больше, чем в какой-либо другой стране. Да, у нас католическое Рождество, католическое отмечаем, Новый год, Старый Новый год, Рождество, да, по православной традиции. Радость заключается в том, что мы с вами два раза можем говорить о том, что Христос родился в этот мир, правда? Пришел в этот мир. И для многих людей, которые понимают, что произошло, и понимают, что Христос для них сделал, что Христос для них значит, эта радость необъяснимая. Да? То есть эту радость ничем невозможно восполнить или дополнить эту радость. Пусть Господь вас обильно благословит, друзья мои. Но смотрите, сегодня прочитали текст интересный Ирина и Михаил о том, что ангелы явились, когда пришел в этот мир Спаситель, да, небо не могло молчать, и мы читаем, что ангелы пришли и об этом засвидетельствовали, да, каким-то там пастухам, которые пасли овец или, я не знаю, каких животных, и эти пастухи тут же побежали посмотреть на Господа своего и Спасителя. Поэтому, друзья мои, в начале этого года мне хотелось бы поделиться с вами вестью. Надеюсь, что Господь положил мне на сердце эту весть. Она называется так. Эта весть называется «Поправь свой светильник». Помните, есть прекрасные слова, где сказано: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Пусть Господь нас обильно благословит быть внимательным, сосредоточенным на эту тему. Я приглашаю вас, друзья мои, помолиться. Давайте мы попросим благословения, не вставая, сидя, давайте склоним головы и обратимся к Господу в молитве. Наш Отец Небесный, мы благодарны Тебе безмерно, что прожили этот год. Мы благодарны, что Ты хранил нас, поддерживал нас, благословлял нас. Мы просим Тебя, утешь тех, кто потерял своих родных и близких в 2020 году. Мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты укрепил их в вере, что все мы встретимся вновь во время пришествия нашего Господа и Спасителя. Сейчас, Отец Небесный, дай нам мудрости открыть для себя те истины, которые, может быть, на наш взгляд, они новые, но под солнцем этим уже ничего нового нет. На истины евангельские, которые с самого начала прозвучали и которые сегодня имеют такую же актуальность, как и 2000 лет тому назад. Я прошу Тебя, Господь, дай нам присутствие Твоего Духа. Благослови меня проповедь говорить открыто, просто, понятно и доступно, чтобы понимал даже ребенок, Господь. Я прошу Тебя во имя Твое, во имя нашего Господа, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Пусть Господь нас, друзья мои, благословит. Ну, хотелось бы, конечно, знаете, из-за того, что пандемия, настолько люди привыкли вести такой полтора метра, да, образ жизни. Но если есть, вот я смотрю, что есть родные и близкие, кто пришли, я вижу, что кто-то из вас сидит очень рядышком друг с другом, скорее всего, это одна и та же семья. Будет прекрасно, если вы поприветствуете друг друга с Днем Господним, чтобы ваше сердце было расположено на радость, на такое прекрасное, теплое отношение. Поприветствуйте друг друга с субботним покоем, субботним днем. Пожелайте друг другу добра, любви. Не целуйтесь, да, маски у вас мешают целоваться. Вот, хорошо, замечательно. Настрой будет у нас с вами хороший. Есть пословица, помните, что имеем, не храним, потеряем, плачем. Да? Что имеем, не храним. вот акцент хотел бы сделать на то, что мы многие вещи мы в своей жизни имеем, но мы их не храним. Мы настолько относимся к ним, как к тому, что как вот норма, как обыденность в нашей жизни. И утрачивается актуальность этих вещей, и дороговизна или ценность этих вещей утрачивается. Вот для меня Слово Божье – это книга, знаете, как один человек сказал, мне понравилось, он говорит, «Пастор, ты можешь прокачать мою духовность?» Мне понравилось слово такое «прокачать духовность», да? Мышцы можно прокачать, а как духовность прокачать? Я говорю, хорошо, я попробую, постараюсь вашу духовность прокачать. Но мы с вами должны понять, что книга Библия – это не книга, которая прокачивает духовность. Эта книга все-таки книга практическая. И вот я хотел начать сегодня проповедь с вопроса. Вы можете мне… Первое, что я вам хотел, какой вопрос хотел задать. Скажите, пожалуйста, кто из вас имеет дома книгу кулинарную? Кулинарные там… Кулинария. Есть книга кулинарии у кого-то дома? Поднимите руку, чтобы я видел, у кого есть. Прекрасно. Почти у всех есть кулинария. А теперь поднимите руку, кто ей пользуется. 1, 2, иногда, да, иногда пользуются. Вот Библия, это, можно сказать, что это книга, извините за такое сравнение, это книга кулинарная, книга вкусной жизни, чтобы жизнь ваша была вкусной и разнообразной. Но проблема заключается в том, что многие из нас, имея эту книгу кулинарной вкусной жизни, ей не пользуются, то есть не используют ее в той как мере, в которой нужно было бы использовать. И вот первый вопрос, который мне хотелось бы вам задать, дорогие братья и сестры, скажите, пожалуйста, о чем вообще Библия? Попытайтесь мне в трех тезисах сказать. Вот о чем Библия? 3 тезиса только приведите. Вот о чем она, эта книга? О любви, ну это любовь скажет, о любви. Не, о чем именно, о чем? Так, кто это сказал, история создания мира? Поднимите руку. Ага, хорошо. И создание мира, и падение. То есть, когда вы открываете Библию, то Библия вот о чем. Вы открываете книгу Бытия, и в книге Бытия вы читаете «История сотворения мира и грехопадения, потеря вечности». Правильно? Адам же с Евой должны были жить вечно. Потеряли они эту возможность. Дальше еще о чем Библия? Давайте так, конец. Вот если вы Бытие книгу читаете, там написана история грехопадения и конец вечной жизни, а книга Откровения – решение проблем. Кто сказал? Саша, молодец. А когда вы читаете книгу Откровения, какая там глава? 21 глава описывает «И увидел я новое небо и новую землю, древнее, старое прошло, теперь себе творю все новое», говорит Бог Иоанну и говорит, запиши это. То есть, смотрите, с одной стороны мы видим, что Библия о истории сотворения и грехопадения, и конец Библии описывает решение проблемы греха и восстановление вечной жизни. А между ними что? Хорошо, еще что? Но это конец. Христос и спасение – это именно восстановление вечности во Христе и в спасении. Что между этими двумя точками? Ну, хорошо. Еще что? Владимир Анатольевич тоже получает 5. Между этими двумя точками история человечества, взаимоотношения между человеком и Богом и между человеком и человеком. Между вот этими двумя точками история. То есть, как люди жили, как они с Богом общались, как они были послушны или, наоборот, непослушны. Повиновение и неповиновение. И история взаимоотношений между людьми. То есть, с одной стороны, между Богом и людьми, и с другой стороны, между человеком и человеком. Вот о чем Библия. Если в трех предложениях, да, в трех тезисах, все просто. Ну, конечно, это когда вы отошли от этой картины Библии со стороны, видите это, то вы видите вот это. Но понятно, что теперь, когда вы приближаетесь, как к книге кулинарной, теперь вам нужно брать каждый отдельный рецепт и знать, из чего он состоит, чтобы правильно приготовить. Ну и сразу задаю вам вопрос. Когда вы пользуетесь кулинарной книгой, скажите, у вас всегда получалось блюдо? Бывало, даже когда вы все сделали вроде правильно, блюдо не получилось. Редко, но бывает, что не получается, правда? Я вспоминаю одну историю, делится со мной один муж. Он говорит, я женился, я говорю, я так рад. Он говорит, порадуйся со мной, я говорю, прекрасно. Я говорю, ты откуда идешь? Он говорит, я из дома иду. Пойдем, говорит, он мне говорит, пойдем в кафе, перекусим чего-нибудь. Я говорю, ты же из дома идешь. Он говорит, слушай, я женился. Я говорю, ну я не знал, что моя жена так готовит. Я говорю, а как она готовит? Она говорит, мне завтрак приготовила, пошла в ванну, я попробовал, думаю, о, ужас. Быстренько выкинул, пока она не видит это блюдо в ведро, и сказал ей, как вкусно, и пошел в кафе, чтобы там перекусить. То есть не всегда наши блюда получаются, даже когда мы хотим что-то сделать и делаем вроде правильно, но вот иногда бывает первый блин, как там говорят, комом. Так и в жизни, даже когда мы с вами знаем Писание, когда мы знаем, как жить, что делать правильно, а как делать неправильно, все равно не всегда получается хорошая и счастливая жизнь. Всегда бывают определенные проблемы. Итак, друзья мои, сегодня я хочу вместе с вами говорить об отношениях между человеком и Богом и об отношениях между человеком и человеком. И в каком свете? В свете вот тех событий, о которых мы сегодня с вами говорим. Рождество Христово, да? Вы знаете, что люди нас, окружающие в этом мире, все знают, что родился Христос, они знают, что был такой человек, ну, может быть, чуть больше, чем человек. Все они друг друга поздравляют с праздником. Мне, знаете, сколько на телефон прислали этих? С Рождеством, с Рождеством. И вот человек присылает с Рождеством, я же знаю, что он вообще никакого понятия не имеет, что это такое. Но, тем не менее, он мне пересылает. Вот, друзья мои, поэтому мне хотелось бы сегодня говорить в свете того, а что для нас с вами Рождество и как это Рождество влияет на то, что мы контактируем как-то с людьми с этого мира и что мы говорим им об этом Рождестве. То есть как мы с ними взаимодействуем, с людьми этого мира. Текст, который мне хотелось взять сегодня за основу, это текст, который Иисус Христос в Евангелии от Луки, 8 глава, 16 стих, сказал своим ученикам. Иисус сказал такие слова. «Никто, зажедший свечу, не покрывает ее сосудом или не ставит ее под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие видели свет». Итак, если свет, который мне открыт Рождеством Христовым, что-то для меня значит, то значит этот свет должен каким-то образом светить. Согласны? Я тоже считаю, что он должен светить. И Иисус как раз и говорит, никто, зажедший свечи, не покрывает ее, но ставит на видное место, чтобы любой входящий видел свет. И 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». То есть Бог говорит о том, что свет называется светом благовествования. Люди, которые зажжены евангельским светом, этот свет в них свет благовествования. То есть Христос говорит о том, что светить – это значит благовествовать, это значит рассказывать людям, что же в нашей жизни с вами произошло. Я хочу вам маленький пример привести. Приобрели мы участок, и первый год, вот этот, который у нас был, мы решили там на этом участке наводить порядок. И вы знаете, что когда участок у вас есть, но его никто не обрабатывал, то участок зарастает травой. А скажите, как он зарастает? Насколько быстро? Молниеносно участок зарастает. И вот мы приехали с супругой на участок, там трава, знаете, это...

Зола вот это, да? Кто-то делал так? Василий Васильевич, ты так сжигаешь? Да, и вот я эту золу начал разгребать, и она, раз, смотрю, этот дымочек там идет. Я тут на нее подул, подкинул пару веточек, и огонь тюк, снова воспламенился. И я подумал, это так, если взять образ христианина, то христианин очень похож на вот эту бочку с перегоревшими какими-то ветками, дровами. Вроде смотришь, не горит, да, но начинаешь там шурудить внутри. Нет, там еще дымок есть, огонечек есть. Я сегодня смотрю на нас с вами, как христиан, как христиане, и думаю вот об этих текстах. Являемся ли мы с вами благовестниками? Благовествуем ли мы? Несем ли мы этот свет этому миру о Христе? Или все-таки мы, как вот эта бочка, которая стоит, и вот чтобы там пламень в ней появился, надо все это высыпать, расшурудить, ветра туда надо добавить и древесины, тогда появится огонь. Понимаете, чтобы горел огонь, нужен ветер и нужны дрова. Нет дров – нет огня. Есть дрова – нет ветра, вот этого воздуха, кислорода, тоже нет огня. Поэтому я подумал, чтобы нам светить, нам нужны две вещи верующим людям. Тогда светит свет ваш пред людьми. Это нам нужен воздух. Ну, в смысле, воздух – это что? Ветер – что это? Дух Святой, да? И нам нужны дрова или свечи. А свечи и дрова – это кто? Ну вот вы, свечечка, вас воспламенил Господь. Вас огонечек тухнет уже. Что нужно, чтобы разгорелся огонь больше? Нужны другие свечки. Нужны дрова – это другие люди. То есть, чтобы наш огонь светил, нужен Дух Святой и нужны люди, которым этот свет передавать, которых воспламенять и воскуривать. Когда Иисус Христос пришел на эту землю, Он воспламенил 12 свечей. Ну, я в кавычки ставлю. Зажег 12 свечей апостолов. И эти 12 свечей апостолов воспламенили огромное количество людей. И появилась огромная церковь, которая... Огонь которой уже существует на протяжении 2000 лет. Если брать писателей, то писатели сравнивают жизнь человека, знаете, с зажженной свечой. И до каких пор живет человек? Пока горит его свеча. Вот как свеча потухла, на этом огонь прекратился. Невольно задаешься вопросом. Вот от моей свечи, вот от моей свечи, сколько загорелось других свечей? Может быть, мы переживаем поколение, наши свечи с вами потухнут, и огонь потух. И нету огня, и нету света. А Христос говорит, тогда светит свет ваш пред людьми. То есть, мне кажется, основная наша с вами задача, если мы все-таки зажжены Христом, это гореть. А чтобы гореть, нужно иметь Духа Святого и нужно воспламенять других людей. Если мы никому не передаем свет, то наша свеча потухнет, и на этом конец, правильно, и на этом конец. Мне чего-то так не хочется, дорогие братья и сестры. Потому что Иисус Христос в Евангелии от Матфея, от Матфея 28 главе 19-20 стих сказал: «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Духа Святого, уча соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». То есть мы имеем определенное от Бога поручение. Идти и светить. Благовествовать или свидетельствовать. Деяния апостолов, 22 глава, 15 стих.

Деяния апостолов, 22 глава, 15 стих. «Ибо ты будешь ему свидетелем для всех людей о том, что ты увидел и услышал». Это слова Анании, сказанные апостолу Павлу, если мне не изменяет память, после того, когда Павел встретился с Господом на пути, а слеп 3 дня находился, помните, слепой, и вот Бог посылает Ананию. Анания совершает молитву и крещение апостола Павла, и как только апостол Павел был крещен, тут же пошел свидетельствовать. Но ты будешь свидетельствовать о чем? Увидел и услышал. Ты будешь свидетельствовать о том, что ты видел и то, что ты слышал. 1 Иоанна, 4 глава, 14 стих. «И мы созерцали и свидетельствуем, что Отец послал Сына как Спасителя мира». Иоанн говорит, как он светит. Да? Благовестие – это светить, благовествовать. Он говорит, «Созерцали и свидетельствуем, что Отец послал Сына как Спасителя мира». Какой праздник был? Ну вот, вот, вот буквально какой? Рождество. Рождество. Песни поем. Рождество, Рождество. Что там дальше, я не помню. Не помню слова. И вот мы читаем, что апостолы, вот они увидели, услышали, они прикасались, и они пошли и свидетельствовали об этом. У меня сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, а вы кому-нибудь свидетельствовали вот в праздник Рождества о том, кто в мир пришел? Кто это родился в этот мир? Свидетельствовали? Рассказывали? Да. А кто говорил? Ну, во множественном числе о себе не говорите. Надо сказать, да, я свидетельствовала. А так получается, вся церковь говорила. Вся церковь свидетельствовала. Нет. Кто еще свидетельствовал? Кто рассказывал? Ага. Остальные чего делали? Праздновали. Рождество. Вы не отчаивайтесь, вы не расстраивайтесь. Я хочу нас подвести к тому, каким же образом надо свидетельствовать и проповедовать о Иисусе Христе. Как светить этому миру, чтобы наш свет не был отвергнутым? Я уверен, что тогда, когда вы были призваны Христом, когда Христос коснулся вашего сердца, вы, конечно, полетели, как говорят, сломя голову, и начали трубить везде, на всех перекрестках о том, что Христос для вас сделал. И по неопытности своей, может быть, шишек наставили и наполучили очень много, и поэтому прекратили это делать. Я сегодня хочу с вами вот именно поделиться своим опытом, как свидетельствовать о Христе. Во-первых, нужно говорить только о том, что вы видели и что вы слышали. Что вы видели и что вы слышали. Я вам расскажу из своей жизни опыт, и я им делился, и продолжаю делиться со всеми, кто попадает в точно такую же ситуацию. В очередной раз меня закрыли, я попал в места лишения свободы, и так мне стало одиноко, так мне захотелось вернуться домой, так я захотел, чтобы моя жизнь изменилась, и я взмолил Господа, я говорю, Господи, Боже мой, помоги мне освободиться, будь ко мне милостив, будь ко мне добр. Я гарантирую, я обещаю тебе, что больше я никогда этого делать не буду. Я никогда не стану на путь преступления. И как вы думаете, что произошло? Да, Бог освободил меня. И это было для меня чудо. Это было для меня чудо. Я чуть позже еще об этом буду говорить. И если это произошло со мной в жизни, то тогда, когда я встречаюсь с людьми, находившимися в такой же ситуации, как вы думаете, что я им буду говорить? Вот это и буду рассказывать. Я свидетель этого. Я это видел, это в моей жизни произошло. И я об этом свидетельствую. Я вам говорил о том, как имел опыт, как я бросил курить. Я имею опыт. Бог
действовал в моей жизни, и я свидетельствую об этом, когда люди нуждаются в освобождении от какой-то зависимости. Я вам рассказываю о том, что Бог может это сделать. И говорю, как Он в моей жизни это сделал. Я думаю, что многие из вас пришли к Богу, имея определенный какой-то опыт. И это опыт ваш. И вы этим опытом можете делиться. Это то, что вы видели и что вы слышали. Это ваше свидетельство. И об этом вы можете только говорить. Конечно, конечно, я уверен, что бесспорно каждый здесь присутствующий, каждый, кто здесь сидит, если он принял Иисуса Христа как своего личного спасителя, вы спасены. Вы наследуете вечность. Вы войдете в Царство Небесное. Но у меня вопрос. Вот представьте себе такую картину. Вострубил Господь трубою, мертвые воскресли, если вы живой, вы изменились, и несетесь навстречу Господу, и вы приходите, и вы один. И вы говорите: Господи, я так благодарен, что Ты меня спас. Я так благодарен. И смотрите на Мишу Севастьянова, а вокруг Миши Севастьянова там человек 5 или 10 радостных таких людей, и говорят: Господи, мы так благодарны, что Ты послал этого нехорошего человека, Мишу, да, который был нехороший, но которого Ты изменил в нашу жизнь. И мы теперь в Царстве Божьем. Когда вы больше радостны будете? Понятно, что вы будете радоваться, что вы спасены, но больше же радости у вас будет тогда, когда рядом с вами кто-то будет. Кто зажегся от вашей свечи? Кто воспламенен был вашей свечой? Хорошо, когда вы думаете не только о том, что вы горите, но как здорово, когда вы кого-то поджигаете, зажигаете, зажигаете вокруг вас. Я думаю, что ваша радость гораздо будет больше, если вокруг вас будет множество спасенных людей. Хочу вам привести несколько примеров из Библии, как люди свидетельствовали. Свидетельство по городам. Идите в города и проповедуйте. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 28 по 13 стих. Помните историю про женщину, которая у колодца встретилась с Иисусом Христом, когда ученики пошли в город, чтобы купить продуктов. И вот с 28 по 30 стих: «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему». То есть что произошло с женщиной? Хочу заметить, речь шла о воде, когда Иисус спросил ее: «Дай мне пить». Она говорит: «Ты еврей, а я самарянка, чего ты у меня просишь воды?» А он ей говорит: «Если бы ты знала, кто я, то просила бы у меня чего? Воды живой просила бы у меня. И если ты хотя бы раз испьешь из этого источника, то что произойдет? Ты не возжаждешь никогда. Ты не будешь жаждать никогда». И эта женщина тут же полетела в город и начала свидетельствовать. «Пойди посмотри, не Христос ли это?» Миш, а как слово «Христос» переводится? А «Мессия» это кто? А «Помазанник» это кто? Царь, священник и пророк, про него можно сказать, кто он? Спаситель? Да, про него можно сказать, что спаситель мира. «Пойдите, посмотрите, не спаситель ли мира пришел?» Эта женщина тут же полетела и свидетельствовала в городе всем. Еще один пример. Евангелие от Марка, 5 глава, 18-19 стих. «И когда он вошел в лодку, бесновавшийся спросил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя». Это история про освобождение бесноватого от тех бесов, которые в нем были. Помните, он стадо свиней, и они в море утонули. И здесь Иисус Христос говорит: иди расскажи домашним своим, то есть в доме своем проповедуй.
Смотрите, с одной стороны, можно проповедовать в городе, можно проповедовать в доме, свидетельствовать. Еще какой пример? Проповедь в церкви. Деяния апостолов, 9 глава, с 19 по 21 стих. «И приняв пищу, укрепился, и был Савл несколько дней с учениками в Дамаске, и тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и говорили, не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? Да и сюда затем пришел, чтобы взять их и вести к первосвященникам». Вот ту историю, которую я вам рассказал до этого, как только Павел прозрел, вошел в синагогу, то есть в церковь, и тут же что начал делать? Проповедовать, свидетельствовать о том, что Иисус есть Сын Божий. Итак, иди в город, иди в дом, проповедуй здесь, в церкви, и еще где? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 40 по 45 стих. «Один из двух слышавших от Иоанна об Иисусе, последовавший за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос, и привел его к Иисусу. Иисус же взглянул на него и сказал, ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень. Петр, на другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему, иди за мной. Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, мы нашли того, о котором говорит Писание и Моисей, и законы пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета. Речь идет о личном благовестии, то есть от человека к человеку. Итак, проповедовать в городе, проповедовать дома, проповедовать в церкви и личное благовестие, то есть где-то человеку проповедовать об Иисусе Христе. Нужно это делать. Правда? Тогда светит свет ваш пред людьми. Если вы зажглись, вы не можете не светиться. Вы не можете не светить людям. Вы должны людям светить. Проблема заключается в том, что как в семейных отношениях. Я сегодня на уроке молодежи говорил, что очень часто наши молодожены, у них идет процесс, знаете, когда они за друг другом ухаживают, и когда они только знакомятся. Вот они знакомятся, вот они ухаживают, да? Цветочки, там лютики, конфетки всякие, открыточки там, разные сердечки. Как только женился, все, приехали. Правда? На этом все закончилось. Все само собой вырулится. Не вырулится. Брат мне один говорит, у меня времени нету. Я утром ухожу, они спят. Я вечером прихожу, они уже спят. Я говорю, все равно надо находить. Время, один день у вас должен быть для общения. Вы должны общаться. Вы должны духовно, эмоционально сближаться. Вам нужно общение. Вот. Так и здесь, понимаете, в церкви мы попробовали, у нас не получилось. Мы взяли рецептик, вот о котором я вам говорил. Может, пастор проповедь говорил. Может быть, урок какой-то был. Нас учили, как сказано. Мы все учились понемногу чему-нибудь. И как-нибудь. И когда у нас ничего не получилось, то есть люди не пошли, не откликнулись, мы разочаровались, и как вот эта бочечка стоим, наш огонечек тлеет, и вот наша жизнь потихонечку проходит, потухла, и я в Царство Небесное попал, и больше со мной никого. Нет, мы должны светить, и мы должны зажигать. Вот я сегодня хочу с вами говорить, как это делать. То есть, как людям рассказывать о Христе? Как? Первое, что нужно знать. Нужно, конечно, понимать, что для огня нужен Дух Святой, ветер и свечи. Но также нужно понимать, что это все нужно делать с любовью. Согласны? Нужно с любовью это делать. Правда?
У кого мужья пьют, поднимите руку, и курят? Есть мужья, которые курят и пьют? Есть, правда? Как им с любовью проповедовать? Не хочется, да? Я хочу вам привести несколько примеров из Библии, что мы очень часто пытаемся проповедовать очень агрессивно о Боге. Пророк Исаия, кстати, сегодня урок был. Пророк Исаия, 1 глава, 5, с 1 по, 6 глава с 1 по 5 стих. «В год смерти царя Ози видел я Господа, сидящего на престоле высоком, превознесенным, и края его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы». И вот хочется мне акцентировать внимание на слове «серафимы». Кто такие серафимы? Вы знаете, что больше нету нигде слова «серафимы»? В Библии больше не встречается. В одном только месте. А кто такие серафимы? Это первые перед Богом, да? Стоят тут они. Самые ближе к Богу. А как серафим на русский язык перевести? Кто это такой? Серафим. Да, Миша, правильно. Это можно его перевести с еврейского языка «пылающий» или «огненный». «Пылающий» и «огненный». И когда Исаия увидел серафимов, вот этих пылающих и огненных, и когда он увидел Бога, сидящего на престоле, края рис его, наполняющие этот храм, он испугался, он сказал: «О, горе мне, я человек с нечистыми устами». И апостол Павел пишет в Евреям, 12 главе, 29 стих, «Бог есть огонь поедающий». И некоторые сегодня себя представляют в образе Бога, они хотят всех испепелить проповедью Евангелия. Одному брату говорю, спрашиваю: «Как ты считаешь, чего нужно вообще людям проповедовать?» Он все время, знаете, у него это, в проповеди его там «Папа Римский, война» и так далее. Я говорю: «Вот что Папа Римский там этому человеку нужен, что ли? Вот тебе нужно свет нести, Евангелие нужно нести. Как он там? Благовестие о Христе. Свет – это значит светить, благовествовать о Христе. Что ему, этому человеку, вот там Римо-католическая церковь, папство, что оно ему дает? Да, с этого надо и начинать. Все надо прямо сжечь. Бог есть огонь поедающий. Жих, надо всех испепелить огнем». Это неправильно. Потому что если мы с вами возьмем книгу «Царств» третью и посмотрим с 19 глава с 10 по 13 стих, Илия был таким же пламенным благовестником. Помните, что он сделал в своем пламенном благовестии? Как на гору Кармил поднялся там жертвенник, огонь сошел с неба, сжег жертвенник. Илия что сделал? Взял, пошел, меч нашел такой здоровый, потяжелее, поставил колоду и говорит: «Подводи по одному». И начал рубить головы. Жих, жих, жих. Я на некоторых христиан смотрю и слушаю, вот они, как Илия, они бах-бах, головы рубят. И они с таким удовольствием это делают. Я думаю, что Илия тоже делает это с удовольствием. Но потом у Илии были проблемы, правда? Он говорит: «Даже умереть хочу». И Бог его ведет в одну пещеру. И в этой пещере с ним происходит следующее. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И сказал: «Выйди и стань на горе перед лицем Господним». И вот Господь пройдет, и большой сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом. Ураган пролетел, все переворачивающее. Это как ураган в Америке, Катрин. Вот такой ураган пролетел. И дальше Бог говорит: «Но не в ветре, Господь. После ветра землетрясение. Но не в землетрясении, Господь. После землетрясения огонь. Но не в огне, Господь. А после огня тихое
веяние ветерка. И знаете, что с Илией произошло? Написано, услышав сие, Илия закрыл свое лицо милостью. Ему стыдно стало за его отношение, за его понимание, за его проповедь. Когда ему Бог объяснил, что ну не в пламени вот этом, не в землетрясении, не в таком, знаете, святом рвении все сокрушить на своем пути. Нет, так о Иисусе Христе сказано. Исаия, 42 глава, с 1 по 3 стих. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, возвестит народом суд, не возопит и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, льна курящегося не угасит, будет превозносить суд поистине». Смотрите, как о Иисусе написано. Какой он? Как он проповедует? Льна курящегося не угасит, и трости надломленной не переломит. Итак, друзья мои, нужно это делать с любовью. Нужно любить людей. Любить. Надо любить. И делать это очень-очень тактично. Кто-то мне написал, кстати, такую интересную заметку, прямо хочу поделиться. Истину надо нести с любовью, а не бросать как грязную тряпку в лицо. Я дословно не помню, но вот кто-то написал, что действительно мы с вами истину порой бросаем как грязную тряпку людям в лицо. С нежностью, с любовью надо ее проповедовать. То есть, если вы наделали ошибок в своей жизни, у вас не получилось то блюдо, которое вы хотели сделать, да, вы хотели родных и близких. Я уверен, что каждый из нас здесь присутствующий, любя своих детей, желает их привести к Богу. И порой мы какие-то вещи делали, знаете, и они были без любви. Поэтому первое, что нужно, это любить. Второе, что необходимо, когда мы светим людям, это мудрость нужна. Мудрость. Смотрите, как написано в притчах. 11 глава, 30 стих. Мудрый привлекает души. Нужна мудрость. Мудрый привлекает души. Как это делается? Иакова 3 глава, с 13 по 18 стих. Вот иногда мне тут даже один вопрос задали. В личной переписке мне некоторые люди пишут, я спрашиваю, кто там вот такой человек, такой отрицательный, энергия с этого человека прет отрицательно, у него нет ни одного позитивного слова. Он все критикует и критикует, критикует. Смотрите, как написано Иакова, 3 глава, с 13 по 18 стих. «Мудр ли или разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце имеется горькая зависть или сварливость...» Что такое сварливость? Кто может вот сказать, что такое сварливый? Вечно недовольный, вечно... Знаете, там я что-то делаю дома, бу-бу-бу-бу-бу, жена мне говорит, что ты как старый дед? Знаете, вот старый дед такой, или старая бабушка такая, что-то вечно недовольный, бурчит и бурчит. Вот сварливость – это вот такие люди, которые вечно недовольны. Смотрите, что пишется. «То не хвалитесь и не лгите на истину. Это не мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Вот вы, как жена, там, допустим, на мужа, вот, вы проповедовать ему должны, или муж жене своей что-то должен проповедовать, или... Родители детям своим хотят истину рассказать. Знаете, как нас дети воспринимают? Вот они воспринимают нас, что папа заходит к Дине в комнату и бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Папа, все, не могу, иди отсюда. Да? Дети, зачем ты играешь в эти электронные игры? Не играй в эти игры. Телефон, это опасно, это фу, яд. В интернете не сиди, это что там это интернет? Паутина всемирная засосет тебя, это бесовщина, это дьявольские вещи и так далее и тому подобное. Бу-бу-бу-бу-бу. И от вас люди хотят чего сделать? Бежать хотят. И ваши дети мечтают, когда, знаете, так, ребенок так наушники одел, все, это говорит о том, что он вас не хочет слышать.
не хочет слышать. Поэтому не нужно быть сварливым, но нужно быть мудрым. А что такое мудрость? Смотрите. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Что значит беспристрастна? Что значит беспристрастно? Ну, сейчас вам пример приведу. Вот, допустим, Надя приходит домой, Саша сидит в компьютере, пример, да, сидит. Надя уходила из дома, он сидел в компьютере. Пришла домой, он еще сидит в компьютере. И она говорит, в наше время компьютеров вообще не было. Правильно я говорю? Не было. Мы читали книги. Выключай компьютер, читай книгу. Вопрос, это с пристрастием или без пристрастия? Как вы считаете? Это вы сказали с пристрастием или нет? Имеете, вы правильно говорите ему, не смотри компьютер, или нет? Неправильно. Вы берете свою жизнь и навязываете, и говорите ему, как в наше время было хорошо. Давай живи так, как я живу. Он хочет вам сказать, он понимает, что он не такой взрослый, как и вы, он не прожил столько жизни, но он хочет вам сказать. Но он не может вам объяснить даже, потому что он считает, что вы настолько далеки от него, что вы не поймете, что он вам будет объяснять. Уже давно никто не читает книги, все сидят в интернете, все можно прочесть в интернете. И у нас с вами как бы два разных полюса. Поэтому Слово Божье говорит, что необходимо обладать мудростью, сходящей свыше. Она скромна, послушлива, полна милосердия, добрых плодов, беспристрастна или лицемерна. Плод же Духа, слушайте, плод же правды, в мире сеется у тех, которые хранят мир. То есть, вот если вы в мире проповедуете, несете это слово правды, то это слово что делает? Сеется. Вы говорите в мире, и это слово сеется. Если вы конфликтуете, если вы пытаетесь чего-то там доказать, все, не сеется никакой плод. Следующее. Итак, с любовью и с мудростью. С любовью и с мудростью. И еще что нужно, мои возлюбленные братья и сестры. Просите Бога, чтобы дал вам Господь людей. Молитва нужна, мои возлюбленные братья и сестры. Молитва. Молитва. Евангелие от Иоанна, 17 глава. 17 глава, 6 по 9 стих. «Я открыл имя Твоем человеком, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». И они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я и шел от Тебя, и уверовали, что Ты меня послал. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои». То есть, смотрите, Иисус с Богом разговаривая, говорит ему, я благодарю тебя, что ты дал мне людей, и потому что ты мне их дал, я им проповедую, и это слово для них понятно. Деяния апостолов, 2 глава, 47 стих, помните, и Бог ежедневно прилагал людей к церкви. То есть, Бог прилагает людей. От нас с вами зависит вот что. Первое – любовь, второе – мудрость и третье – молитва. Воздух нужен, дух нужен, правда? Чтобы горело, нужен дух. Нужно молиться, обращаться к Богу. Нужно у Бога просить, чтобы Он нам этих людей послал. Вот очень важно, знаете так, просить Бога о наших детях. Вот вы просыпаетесь и начинаете у Бога просить о том, чтобы Бог расположил вашего родного человека, его сердце, его ум,
чтобы те слова, которые вы будете ему говорить с мудростью, они для него стали понятны, чтобы они его преобразили, чтобы они изменили его жизнь, его образ мышления. Опять же, поделюсь с вами своим собственным опытом. Вот эту историю, что я вам рассказал, что меня когда закрыли, как я молился, я вам поделюсь с вами, как я молился. Я уже знал, кто у меня судья. Я был как человеком верующим, не религиозным, но верующим в сферу своего представления о вере. Вот. Но я понимал одно, что когда человек молится, то Бог отвечает на его молитвы. Потому что, когда меня первый раз освободили, я также молился, и Бог вмешался, и меня освободили. Ни копейки я не заплатил, меня освободили по условно-досрочно. Вот. В этот раз я знал, что молитва работает, и я молился. Я рассказываю вам, как я молился. Я знал, что у меня судья. Я, когда все спали в камере, я ночью склонял колени и начинал Бога просить. Я говорил: Господи, вот эта женщина моя судья. Ей примерно было 30 лет, вот так, с небольшим. Это прекрасный человек. Господь, ты знаешь мое сердце, ты знаешь, что я решил встать на путь истины. Я прошу тебя, пожалуйста, повлияй на ее сердце, повлияй на ее разум. И когда мы с ней встретимся, чтобы на последнем слове... Вы знаете, что подсудимому дают последнее слово? Он говорит. И от того, что вы скажете, зависит... И как вы скажете, зависит, пойдете вы на Колыму, вас отправят или нет. И я Бога очень сильно просил. Я просил его, вот как появлялась возможность, я сразу просил об этой женщине. Я даже представлял ее, допустим, вечером, что она дома сидит, и я в голове своей, вот она там дома, Боже, я прошу тебя, пожалуйста, где бы она ни находилась, влияй на нее, пожалуйста, расположи ее сердце. И было так, что меня уже везут на суд, я с камеры на ИВС, изолятор временного содержания, я приезжаю, суд переносит. Меня отвозят опять в тюрьму. Опять в тюрьму везут через месяц на суд. Суд переносят, везут. Так, и я где-то в течение полгода ездил туда-обратно, туда-обратно. Суд никак не мог состояться. Как вы думаете, почему? А? Я уверен. Я не верю в случайности. Я верю, что Бог делал все возможное, чтобы эта женщина, эта судья была готова к этой встрече. И чтобы я был готов к этой встрече. И когда, наконец, эта встреча состоялась, и на суде я сказал последнее слово, я сказал искренне, что я завязал, не больше никогда не буду делать ничего плохого. Я прошу вас, отпустите меня. И она сказала, судья, мы удаляемся в комнату для совещания, приходит из этой комнаты и говорит: отпустите зала суда. Мой адвокат чуть не упал со стула, потому что он не рассчитывал на это. И я, когда вышел из здания суда, я тут же побежал домой, собрал чемодан и убежал. Потому что я знал, что этого не может быть. И, конечно, этого не может быть, потому что решение суда отменили, и я попал в федеральный розыск. И на протяжении 5 лет я находился в федеральном розыске. Вы понимаете, что молитва может? Может, если мы с вами Бога просим, если мы представляем ему этого человека и говорим: Боже, я прошу тебя, я молю тебя, подготовь этого человека для того, чтобы я мог ему сказать истину, чтобы я мог рассказать о тебе и делать это с любовью и с мудростью. И я уверяю вас, Бог это сделает. Бог это сделает. Я искренне верю в то, что мы не способны быть источниками воды живой, про которые говорит Иисус Христос. Знаете, в каком случае мы не способны быть источником? Источник имеет всегда 2 конца. Это начало, вы где-то берете Духа Святого, да, живую воду вы где-то берете. А второй конец что должен? Из второго что конца должно быть? Вода должна выходить. И вы только в том случае будете источником воды живой, если у вас работает 2 конца. Если вы с одной стороны обращаетесь к Господу и говорите: Господи, я прошу тебя, я хочу, чтобы на мне мой светильник не погас. Я хочу воспламенить, зажечь еще 1 или 2, может быть, 100 или 1000 свечей. Я хочу, чтобы эти люди наследовали вечность. Я прошу тебя, Господь, дай мне мудрости. У Якова написано: если тебе мудрости не достает,
Если не хватает мудрости до своих родных что-то донести, близких, проси у Бога. И что написано? И Бог даст. Так написано в Слове Божьем. Я искренне убежден, что это христианин не может не гореть. Очень, в этом мире очень много людей, которые не имеют никакой связи с Богом. Никакой. Но гораздо больше верующих людей, которые не имеют никакой связи с людьми. То есть у них связь односторонняя. Они выстроили отношения с Богом. Они с Богом умеют разговаривать, но с людьми разговаривать не умеют. И получается, что вот этот источник воды живой прекращает свое движение. Мы только молимся, мы ходим в церковь, мы считаем себя верующими людьми. Да, вы верующие. Будете вы в раю? Да, будете. Будете ли вы спасены? Будете спасены. Но я лично хочу, чтобы не только я был спасен. Я хочу светить, и чтобы от этого светильничка, от моего, другие люди загорались. Поэтому нужно это делать с любовью, с мудростью и с молитвой. Вы представляете, что может сила молитвы? Когда вы берете журнальчик, и в этот журнальчик записали своих близких. Не надо ходить за море куда-то, за морем житье не худо. Вот дома, возьмите дома, кто у вас самый родной, близкий вам человек, за кого вы больше всего переживаете, занесите его в себе. Пусть это будет один человек пока, один. И начните этого человека представлять Господу в молитвах своих. Страстно желайте, чтобы он принял Иисуса как личного спасителя. И я вас уверяю, что появится и возможность с этим человеком поговорить, и появятся слова, которые нужно будет этому человеку сказать, и его сердце будет приготовлено к тому, чтобы вы ему открыли Евангелие. Вот что требуется от нас. Любовь, мудрость и молитва. Любовь, мудрость и молитва. И пусть Господь благословит вас. Как написано в Слове, «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Я хочу в конце прочитать одно стихотворение. Мне прислала его одна сестра наша из Италии. Она пишет о том, что они уже вместе с нами, я не помню, если я не ошибаюсь, на протяжении уже 6 лет они вместе с нами смотрят наше богослужение. И она попросила вот передать вам вот это стихотворение, мои возлюбленные братья и сестры. Прочитаю. Конечно, было бы здорово, если бы человек, который пишет стихи, сам бы его на ауди записывал и передавать таким образом, потому что я ж не знаю всех вот этих, как, где ударение поставить правильно, да, Коль? Но я прочитаю, как смогу. «Спасибо, мой Господь, за чудную любовь, которую даешь ты грешным вновь и вновь. Ты каждому даешь шанс в душу заглянуть и, осознав грехи, опять легко вздохнуть. Спасибо, что за них ты злобно не коришь. Касаясь черствых душ, так нежно говоришь: приди ко мне, сын мой, и больше не греши. Не дам я никому рвать струн твоей души. Приложишь к сердцу ты целительно ладонь, и угасает вмиг сжигающий огонь. Ты к нам и в снах спешишь, чтоб грех предотвратить, но мы порою рвем ту тоненькую нить. И слепо вновь вбежим по скользкому пути, пытаемся спеша мы счастье обрести. Но ты опять зовешь: приди, я жду тебя, как люди в знойный день ждут летнего дождя. Я непременно жду, ты только приходи, омою я твой грех в Иисусовой крови, который жертвой стал за каждого из нас и от мучений всех
своей любовью спас. Ты очень дорог мне, Иисус нам говорит, приди, не вспомню я тебе своих обид. Иди ко мне скорей, ты будешь снова мой, и душу отогрей, малыш мой дорогой. Здорово, да? Прекрасные стихи. Пусть Господь нас, возлюбленные братья и сестры, благословит. Приглашаю вас к молитве. Давайте помолимся. Будем людей с любовью зажигать? Да? Помолимся. Наш Отец Небесный, мы просим Тебя по великой милости и любви Твоей, благослови нас гореть в этом мире, светить в этом мире. Помоги, Отец Небесный, чтобы от нашей свечи, которая некогда была воспламенена Твоей любовью, были воспламеняемы другие свечи, Господь, другие жизни, другие души. Мы просим Тебя, милосердный, праведный Господь, чтобы Ты дал нам, Отец Небесный, вот это страстное желание, как сегодня мы читали в уроке субботней школы, когда Господь спрашивает Исаию, кого мне послать? Кого мне послать? И сегодня, Господь, когда мы живем в этом мире, слыша этот голос, кого мне послать, чтобы каждый из нас мог сказать, как Исаия, вот я, Господь, пошли меня. Дай нам, Отец Небесный, для этого любви, дай нам мудрости, Отец Небесный. Помоги нам, Господи, в молитвенном духе представлять Тебя, Боже, тех людей, кто дорог нашему сердцу, всегда помня о том, что Ты обладаешь неимоверной силой и способностью приготавливать людей, приготавливать их сердца, приготавливать обстоятельства, при которых, Отец Небесный, Ты дашь нам правильные слова, Ты дашь нам то именно, что нужно сказать, и именно в то время, в которое нужно. От нас требуется только одно – желание. Господи Боже наш, мы просим Тебя, Господь, дай нам это желание светить в этом мире до самого пришествия, как написано Исея с вами, до скончания мира. Во имя Иисуса Христа молитва Тебе, слава и хвала. Аминь. Да благословит вас Господь, братья и сестры.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. В жизни каждого из нас рано или поздно встает вопрос: идти собственным путем или последовать за голосом Бога? Как Бог может преобразить нашу жизнь? Сегодня поговорим об этом. Вы смотрите новогодний праздничный выпуск. И сегодня у нас в гостях ведущий многих программ телеканала «Три ангела» Михаил Севастьянов. Михаил, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что пришли к нам, нашли время. У вас очень плотный график. Вы являетесь ведущим многих программ, детских программ, потрясающих просто. Расскажите об этом немного. Как вы к этому пришли?
2: Ну, в основном детских. Я занимаюсь детскими программами. Ну, в силу своего прошлого. Я в прошлом когда-то учился на театральном факультете. Это было в городе Саратове. Собственно, это мой родной город. Я там когда-то жил. Я давно уже там не живу и в силу обстоятельств.
1: Но детство прошло там, в Саратове,
2: да? Детство прошло там. Там с Саратовом много связано. И учился я. Там есть чудесная консерватория имени Собинова. И вот на базе этой консерватории был организован театральный факультет. Вот, и в свое время я мечтал туда попасть. И, в общем-то, год три туда поступал. Взял измором кукольное отделение, к сожалению, так надо.
1: Сами определили отделение или так получилось?
2: Вот вы понимаете, это затронули очень больной вопрос. Да, получилось. На драму я не смог поступить.
1: Почему? Жесткий был отбор?
2: Жесткий отбор был в силу каких-то... Вот, и что было обидно, я и экзамены все сдал, и три отборочных тура прошел. И там, преподаватель был хорошая женщина. Актриса из Саратовского театра, ну... Все, но в самый последний момент как-то вот взяли вместо меня девочку. Я не поступил на следующий год. Меня срезали со второго тура. Вот. И на третий год меня пригласила, в общем-то, Татьяна Александровна. Это супруга очень именитого режиссера Александра Семеновича Чертова. Его уж нет в живых.
1: Но он актер, я так понимаю, то есть как-то вот все равно вас вот в эту сферу, да, привело?
2: Да, я встретил Татьяну Александровну на улице, вот, и она пригласила меня, чтобы тебе не заняться куклами и не посвятить себя театру для детей. Ну, тогда я не думал об этом. И почему-то, а почему бы и нет? Знаете, я любил детей. В этом что-то было. Я согласился, пошел, но тогда еще не думал в будущем, что будет. Дело в том, что жизнь мою можно поделить на две части – до и после. До того, как я познакомился с Богом, и после. Потому что я рос в семье инженера. Инженера в Советском Союзе получали не очень много. Мама была клубный работник. И, в общем-то, вот этот вот закулисный мирок мне был знаком.
1: Вам это было близко? Вот то, чем мама занималась?
2: Да, она сама участвовала в самодеятельности. И дома были фотографии. И она тоже мечтала в театральный поступить. Но я родился уже второй в семье. И как-то с двумя детьми она не сделала выбор в эту пользу, но на всю жизнь осталась работником клуба. Она была заведующей детским сектором клуба имени Карла Липнихта, клуб железнодорожников. Сейчас этого клуба нет. Здание вернули православной семинарии, которая там когда-то была. И, в общем-то, если кто будет в Саратове, то и будете в городском парке. Это мое любимое место. Там дубы, которые сажали пленные французы войны 1812 года. Вот сколько лет этим дубам. Там белки по ним бегают. И там есть эта гимназия сейчас. И рядом с ней вот это вот здание клуба, где моя мама работала.
1: Так, Михаил, и как же вот так сложилось, что все-таки вы пошли в театральное, да? Получается, вот на кукольное отделение.
2: Вы знаете, захотел.
1: Вот, все-таки желание, оно вот, вот это вот было никуда не деть. Вот,
2: так вот затронули тему, когда не я сам хочу, а за меня кто-то. Вот это меня терзало всегда. Учился я плохо. И, ну так, тройки, двойки, даже когда списывал контрольные у отличников, и учителя ставили тройки с таким вот присловием. Знаешь, с него и троечка, хлеб. Ну, списал, не знаю, не пойман, не вор, хотя списывал я много и часто. Вот, рядом со мной сидел отличник, друг мой, да я у него часто списывал, да. Есть такой грех. Вот. И в восьмом классе, когда я закончил восьмилетку, в Советском Союзе 10 лет учились, и обычно, ну, как-то вот так вот повелось в то время, когда я восьмой класс закончил, что, ну, если видят, что человек не тянет там, то в 10 класс почему-то вот это те, кто потом пойдут дальше в институт. А Михаил, ну, нет. И мне сказали, что в 9 классе тебе делать нечего, вручили мне направление в 22-й ПТУ. Вот. И мне вот это не понравилось. За меня решили, как я должен жить. Ну, в 22-й я не пошел, и опять же сработал какие-то вот моменты. Я пошел на Токарев, 51-й ПТУ. Вот. Сказать, что мне это нравилось, нет, не нравилось.
1: Ну, внутри, в общем, вы не ощущали комфорт какой-то, да, чтобы вот, ну, нравилось
2: ощущал.
1: Это дело?
2: Передо мной нарисовалась жизнь уже, которую я знаю наперед. Это к половине восьмого там оборонное предприятие на работу. Объединение корпус было. И потом с работы по звонку. Вся жизнь по звонку. Правда, с двумя выходными.
1: Михаил, ну вы ведь творческая личность. Но это ведь
2: я не выдержал.
1: Все-таки определенно.
2: Я не выдержал. Мне нужно было... Я не служил в армии по болезни. И должен был 2 года отработать. Но я и тогда не выдержал. Эти 2 года

0: курс, они уже знают, какой спектакль дипломный он будет ставить. Он выбирает уже конкретных людей на конкретные вещи. Там даже об этом разговор идет. Кто-то там инженер, кто-то травестит, типажи. Угу. Девчонки.
1: Но режиссер
0: плачут.
1: Он всегда наперед видит. Это все правильно.
0: Они вот кто пройдет, кто не пройдет. А потом, когда на экзаменах выходит декан факультета, зачитывает те, кто прошли на следующий тур, все. Ну, там Иванов, Сидоров, Петров, там, Козлова, там, да, все. И все. И пол толпы в слезы сразу. Не поступило.
1: Конечно,
0: все.
1: Творческие личности собрались, естественно, все сентиментальные. Еще бы. Михаил, ну вот смотрите, вы учились, у вас все получалось. В принципе, потенциал свой раскрыли, да? Вот,
0: ну, меня,
1: творческий.
0: Мне, в общем-то, было амплуа смешного папаши.
1: Угу.
0: Комедию сказали, на комика тянешь. Вот. И где-то дело в том, что я, в общем-то, целью моей не было заработать деньги. Мне этого ничего нет. Я из семьи, где много денег, никогда не был. Я хотел просто вкусно прожечь свою жизнь.
1: Это что значит? Что для вас вот вкусно вот на тот момент?
0: А вот знаете, прожечь? Вот хорошо так. Вот у меня был... Мне нравился Владимир Семенович Высоцкий.
1: Чем нравился? Что именно нравилось
0: мне? Вот ездил на «Мерседесе», который был только у руководителя структуры, там, что-то я слышал, что точности не помнит, но у кого-то там такой «Мерседес», как у него, еще кто-то один только был. А вот у Высоцкого он был. Он любил красивую женщину. Да, он умер, если я не ошибаюсь, в 42 года. Если я не ошибаюсь сейчас, навскидку. Он делал то, что он хотел. Он пел песни, какие хотел, его любили. И вот мне нравилось.
1: То есть вы хотели стать известной личностью?
0: Нет, неизвестной.
1: Так.
0: Неважно. Мне хотя бы вот, ну, как это, лишь бы вот к этому миру вот.
1: То есть вам интересен был итог, результат?
0: Да, отношения иметь. Ага. Я в этом просто хотел быть. Нравилось смотреть в этом направлении. И, ну, вот, когда я на втором курсе учился, произошел ряд событий. Вообще интересно, позже один психолог, это женщина, она из Беларуси, рассказала мне про меня. Я вообще не понимал, что происходит.
1: Но со стороны всегда видно.
0: Да, она описала 4 темперамента: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. И она объяснила, что они отличаются по быстроте реакции. Нейронная связь в мозгах по-разному работает. Самый большой холерик – это вот те, кто с флагами в бой идут, там вершат дела, президенты там. Сангвиники – такие веселые люди там, обычно какие-нибудь менеджеры там. Есть флегматики – это усидчивые люди, любящие уютное кресло там, спокойно думают, бухгалтера. А вот есть меланхолики. И это оказался я. Это человек, который не понимает, что происходит, стоит и грустит. Я говорю: «Да!» Она в детском садике говорит: «Мальчик», выходит воспитательница, внесет мячик. И говорит, холерик сразу понял, что если он мячиком не завладеет, то завладеет кто-то другой. Он уже бежит: «Марья Ивановна, а можно мячик?» Она: «Да, на, Сережа, поиграй». Сережа уже собирает команду, в футбол идет, собирайся, народ. Вот, собирает народ. Рядом стоит сангвиник. Он за мячиком не успел, но он присмотрел мишку плюшевого. А у меня вот что есть. Вот. Ну, ладно. Флегматик подумал: если я сейчас еще какую-то игрушку найду, я уже оригинален не буду. Он сказал: а мне и так хорошо. А рядом стоит представитель и не понимает, что происходит. Но у него есть время оценить березу, рябину, на которой скворец допевает песню перед улетом на юг. И у него в душе рождаются стихи. Я говорю: «Вы знаете, да».
1: А вы стихи писали, кстати?
0: Пробовал. Наверное, надо начать. Продолжить, вернее.
1: Вот смотрите, ваш собственный путь, вот он весьма понятен, да? То, что вы
0: сейчас,
1: выбрали.
0: Сейчас, а тогда нет.
1: Сейчас анализируете вот эту вот, да, свою жизнь до встречи,
0: да,
1: с Богом.
0: Да.
1: А вот когда уже вы познакомились с Богом, что вы почувствовали? Вот. И как это вообще произошло?
0: Это ряд стечений обстоятельств. Но я думал об этом. Оно как-то...

0: Так к этому все сводилось, но как-то на уровне культуры народа.
1: Угу.
0: Купола, кресты, вот, крестные знамения. Но в литературе, нельзя обойти, литература пропитана вся. И, конечно же, в определенный момент меня что-то побудило прийти в православный храм. Это Троицкий собор в Саратове, на Музейной площади, он на набережной.
1: Что-то побудило, а что? Это какая-то жажда была внутренняя?
0: Да, это я не знаю как. Это что-то вот, ну, что-то такое, что-то потребность какая-то, которую не могу осознать. Я пришел в храм, поставил свечку за упокой и за здравие моим родственникам, угу, живым и упочившим. И помнится, руки за спиной так скрестил, а это нельзя. Оказывается, и бабушка одна подошла, меня так за руку потрогала, посмотрела на меня, сказала: «Ну, молодец!» Я радостный такой выхожу, ох ты! И я с этих пор понял, и еще я попал на концерт духовной музыки, впервые разрешили в консерватории, где а я за бесплатно мог на концерт ходить, студенческий билет консерваторский позволял, ну, неважно, что там театральный факультет, а не музыкальный, меня пускали, всех пускали. По студенческому, консерваторскому, там красненькая книжечка была. Вот, и впервые я почувствовал. Ой, да, вот это.
1: То, что нужно.
0: Нет, христианство – это все. Но был один момент.
1: Так.
0: Немножко мистический. Я до сих пор не знаю, что это было. Кстати, я тогда не думал об этом. Сейчас анализирую, вспоминаю. Я выпивал. И мы собрались однажды на день рождения к моему другу. Ну и выпивки там было мало. И мы все выпили до 12 часов ночи. А еще всю ночь сидеть. День рождения было такое вот. Там и девушки были. И я даже одну присмотрел. Красивую, с родинкой на щечке. И там прилобзанился к ней. Понравилась она мне. И навязался ее домой потом провожать. Но было нечто. Вот ночью делать было нечего. И один из нас, мы не все были знакомы, был медиумом. Он: «Давайте духов вызывать». Но вообще-то я слыхал, что это нельзя. Но куда деться? Домой, что ли, в час ночи? Советский Союз, это же транспорт уже не ходит. Я остался и видел, как это все происходит. Я не буду описывать.
1: То есть вы не участвовали? Это
0: все
1: делали ребята?
0: Я рядом сидел. Я там за столом сидел.
1: Вы просто присутствовали как-то?
0: Присутствовал, да.
1: Угу. Но не нравилось, да, вот это все?
0: Это страшно. Дело в том, что он обряд совершил там какой-то незатейливый. Написали буквы, цифры. И там повесил иголочку на ниточке. Она удивительно так отклонялась в сторону, угу, тыкая в буквы. И мы видели, как с нами кто-то общается, действительно. Общались разумно, и когда мы хотели проверить, не шарлатанство ли это, двое из нас, кого мы не знали, говорит: «Мы знаем обстоятельства смерти одной девочки. Мы сейчас напишем на листе бумаги, перевернем, и когда иголочка ответит, вы сравните». Иголочка это не просто написала то, что там было написано. Она ей предсказала адрес могилы на кладбище и номерной знак грузовика, который ее насмерть сбил. Вот тут стало страшно.
1: Что вы почувствовали в тот момент, когда все это увидели?
0: Они просто почувствовали. Меня понесло дальше.
1: Вам интересно стало вот это, вот то, что происходило?
0: Конечно, интересно. Потому что там был есть момент, когда медиум вызывает духа.
1: Угу.
0: Он спрашивает: «Дух, ты пришел?» И не каждый дух приходил. Иногда говорил «нет». Я задал вопрос: а вот когда нет, кто пишет, кто с нами общается? Дух-то не пришел, значит, этим кто-то руководит. Он спросил, кто? Иголочка повисла и остановилась. Перестала писать. Время уже было много, кто-то уже домой собирался, и девушка эта. Я уже хотел идти, он: «Стойте, пишет», написал я, нехотя. Подождали, подождали. Кто ты? Дьявол. И вот тут всем стало страшно.
1: Вы поняли и осознали.
0: Я после этого пошел Бога искать.
1: Вот. Вы поняли и осознали, что есть вот эта вот темная сила, да, которая...
0: Значит, есть и...
1: И, соответственно, есть против этой темной силы истина, да, которую вы захотели найти. И как же вы шли к этой истине? Что вы сделали дальше?
0: Я стал искать возможность. Ну как искать? Да ничего я ее не искал. Я даже молиться не умел. Я не знал, как с Богом разговаривать. Хотя на самом деле это несложно. Можно было бы и поговорить с ним.
1: Для кого-то очень сложно, Михаил.
0: Вот начать сложно. Вот первое, да. Потому что это как-то о тебе подумают, если тебя кто-то в это время видит. Мне хочется сказать, если кто-то из телезрителей стоит перед этой проблемой, но не надо на глазах перед всеми. Библия говорит, зайди в тайную комнату, где тебя никто не видит. Поговорите с Богом так, как вы считаете нужным. Не надо учить молитву, Он вас слышит прекрасно. И обязательно, если Он даже... Вы чувствуете, что Он не отвечает на молитву. Скажите, Господи, я хочу узнать, что Ты рядом. Он обязательно даст знать, что Он рядом. Я это на себе испытал. Но так получилось, что у меня в группе Марина Воронова и с подружкой своей пришли в какую-то церковь, где изучали Священное Писание. Я напросился сразу, меня отведите, у меня есть вопросы. И узнал все и о спиритизме, и о Боге, мне рассказали. Но был вот интересный вот этот момент, это была церковь протестантского толка. Я почувствовал там что-то.
1: А что именно?
0: Не
1: Какие
0: было
1: ощущения
0: помпезности,
1: были?
0: Помещение было обычное. Церковь была небольшая. Пресвитер говорил проповедь, и, ну, молились, колено преклоненно. Я ничего не увидел такого, чтобы меня вот... Но среди них кто-то присутствовал, и я этого кого-то ощущал. Надо же было, в этот день у супруги пресвитера был день рождения. Евдокия ее звали. И там стол был накрыт, оказывается. Нас всех пригласили туда. Ну, церковь маленькая, там все уместились. И вот когда там общались между собой, я почувствовал нечто. И вот это хотел бы сказать, это важно. Потому что я почувствовал Бога. Но самое интересное, это был не тот, кто был мне абсолютно незнаком.
1: То есть вы понимали, что этот кто-то, да, кого вы почувствовали, он вам уже знаком. То есть как будто вы уже встречались. А у меня еще вот такой вопрос, Михаил, смотрите. А вот тогда, когда вы с темными силами, да, столкнулись, вы ощутили вот этот вот страх, да, вам реально было вот, ну...
0: Там все его ощутили.
1: Страшно.
0: Там даже просто, там ужас напал на этих, когда только он написал «Дьявол», там все, все.
1: Когда вы вошли в церковь, вот в этот дом, что вы ощутили внутри, что у вас произошло? Когда вы почувствовали, что...
0: А я об этом тогда не думал.
1: Это
0: мной это не владело.
1: Угу.
0: Я уже думал, переключился. Я думал о Боге. Мне нужно было читать, узнавать. Я пришел второй раз, и третий раз, и четвертый раз. Дайте, дайте. А Библию достать трудно было тогда. Ее... Ой, это что-то. И помню, Евангелие привезли. Я один дядя Гена мне подарил, подписал. Я... О! Оно до сих пор где-то у меня лежит. Я его, хотя и не так уж часто и читал, потому что Библии появились. Вот. И ее можно было по почте из-за границы. Мне дали несколько адресов, я написал, мне их две прислали. Я одну кому-то, помню, подарил. Вот. И я стал иметь доступ к Священному Писанию. И мне вот этот момент, почему я остался в этой церкви. Я в Боге увидел того, кого я знал. У меня в семье не все было в порядке. Папа любил зеленого змея. И ежепятнично, хотя интеллигент был, он инженер. Ну, вот так вот. Постоянно все. Мама в скандал. Ну, то, что они не развелись, это чудо какое-то. Я не знаю, все шло к разводу. Я потом понял, что он ей изменял. Но не все было плохо, всегда в семье был когда-то и мир. Было все хорошо. У меня брат есть, с которым нет отношений. Он как-то там ссора была, он обиделся, ушел. Я пытался, сделал все, что мог, чтобы найти, не смог. Но не все всегда было плохо. Было много моментов, когда было хорошо. И вот в эти моменты присутствовал тот, кого я увидел вот здесь.
1: Да, слава Богу.
0: Вот только представьте себе, мне хочется телезрителям это сказать. Вот среди многих людей Есть люди, кто не хотят к Богу идти. Нет, мы в это не верим. Вы представить себе не можете того, что вы с ним знакомы. Позже я в Священном Писании текст вот этот прочитал. С этого начинается, если я не ошибаюсь, Евангелие от Иоанна. Угу. «Был свет истинный, который просвещает каждого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Этот свет, внимание, просвещает, подчеркиваю, каждого человека, приходящего в мир».
1: Аминь.
0: Ну, сейчас задают вопрос, а если мусульманин, а если человек из дзен, страны, где дзен-буддизм, например, там где-нибудь в Забайкалье?
1: Да, ведь многие считают, что перед Богом все равны, и нет да, вот, разности в этом, национальности и прочих моментов. Как вы думаете?
0: Я не могу ответить на этот вопрос, он глубоко богословский. Я не все знаю в этом направлении. Но я знаю, что с Богом они знакомы. Они могли отвергнуть его, могли не отвергнуть. Он приходит к каждому.
1: Какой для вас Бог?
0: Это Отец, который ищет детей, которые к Нему обратятся. Он приходит с заботой. Когда Его отвергают, Он переживает. Вот я сейчас говорю то, как вижу, ну, к этому все сводится. Потому что однажды в Едеме произошло несчастье. Еве и Адаму было предложено стать, ну, не богами, а как боги, знающие добро и зло. Вот. И они вышли из-под контроля отца. До этого был тот, кто заботился, и тот, кто был автором, ну, моральных ценностей, так скажем, заповедей. Потому что все родители детей наставляют, как, чего можно, что нельзя. А теперь люди сами по себе стали, сами себе боги. Чтобы возвратиться назад, это нужно возвратиться туда, где есть Отец, который заботится и назидает. Да, назидает, но и заботится с любовью. Вот возникает вот такая вот гармония, куда надо прийти. Да, гордый человек туда возвратиться не сможет, потому что ему нужно быть подчиниться Богу, а гордый человек, он... Кому он подчинится?
1: Как интересно получается, Михаил. Ведь на тот момент, еще вот если ту жизнь вашу да, вспоминать, анализировать, ведь не гордость ли было то, что вы хотели вот, ну, такие результаты, как у, например, Владимира Высоцкого? Ведь
0: спасибо, что напомнили.
1: Амбициозные цели достаточно.
0: Когда познакомился с Богом, вот это моя... Спасибо, что напомнили. Это хотел сказать важное, уже вылетела мысль. Потому что вот желание... вкусно прожечь свою жизнь с Богом, вот это никак нет, сам не получается. Вообще никак. Просто потому что у Бога целенаправленно, если человек приходит к Богу, у да. него есть определенные данные, какие-то таланты, угу. которые предназначение. Там притча о талантах есть. Кто-то закопал, а кто-то в дело пустил. Предназначение. Даже если человек инвалид, молиться-то он может. А молитвенный дар, у нас в церкви была сестричка, она молитвенница была. Если у меня что-то, беда, я к ней звоню, она начинала молиться по телефону. И меня не стеснялось своих родственников как-то так. И я всегда чувствовал от этого, если не ответ от Бога, то во всяком случае его присутствие как минимум этого уже достаточно. Даже если беда не знаю какая. Она умерла. У нее рак мозга, унес ее. Я помню, мне выпала честь немножко проповедовать панихиду, проповедь на ее похоронах. Я помню ее в гробу и никогда не видел улыбающееся лицо покойника. Стояли родственники, и не все были в ладах с Богом. Одна какая-то ее родственница, не знаю кто она, задумчиво так смотрела я и сказала, знаете, никогда не видел такой улыбки. Она с улыбкой умерла.
1: Михаил, у вас есть прекрасная черта подмечать вот такие вот
0: да, забыл
1: духовные
0: сказать,
1: моменты.
0: Вот к чему я говорил. Угу. Вот богослужение сейчас в зале, она угу. обычно приносила корзиночку, где списки, записочки люди опускают молитвенные нужды. Она всегда приносила их пастору, чтобы он помолился за нужды. И вот она не приносит, нет ее. Вот не хватает. Не хватает. Даже если человек там инвалид, молиться-то может. И верить может. Вера, кстати, в Библии тоже дар. Хотя верить все должны, но есть, очевидно, особенные люди. Кто...
1: Каждому дан да, определенный какой-то свой кто-то. Дар. Да. А у вас вот этот дар, он определенно ярко выражен. Да, и, ну, как мне кажется, знаю. Вы личность творческая. И вот реализовываете сейчас себя в достаточно многих проектах на телеканале. Вот расскажите немного об этом.
0: У меня в жизни есть один неудачный момент. Я думал о том, чтобы стать пастором, служителем церкви, и у меня не получилось. Я переживал, вот, и все сводилось к тому, что, ну, не получается у меня. Вот.
1: А вот в такой момент, мне интересно, не захотелось ли, вот когда какое-то такое отчаяние приходит, да, когда что-то не получается вот с Богом, угу. не хочется ли вернуться, может быть, в ту жизнь,
0: нет.
1: где было комфортнее?
0: Знаете как? Нет.
1: И
0: нет.
1: было ли комфортно? Вот еще
0: нет,
1: вопрос.
0: Нет, комфортно не было. Это никому не комфортно. Если что-то происходит, некомфортно. Пока не знаешь, что происходит и к чему. Вот есть какой-то момент, когда не знаешь. Однажды я в аварию попал, не в шуточную. Чудом остался жив. Сломал 2 ребра, ремень безопасности. Что-то клацнуло у меня в левом колесе. Машина потеряла управление, меня вынесло на встречку. Ну, машина была моя, значит, виноват был я. Я влетел на немаленькую сумму денег. И вот в этот момент, когда не знаешь, что... Да, действительно, депрессняк и все на свете. И вот тут начинаешь просить Бога. И искать, почему. И не всегда находишь сразу... И вот тут хочется сказать, может быть, у кого-то из телезрителей подобное было в жизни. Может, умер кто-то, или заболел, или что-то. И вот в этот момент, не зная что, и вот депрессия давит, это такой противный, такой вот на душе пресс какой-то, и не знаешь, ночью не спишь. Что-то у Бога просишь, ищешь. Очень дорогого стоит осознание, что Он рядом. Попросите его, он обозначит себя, он даст себя почувствовать. И наступит время, когда вы все поймете. Оно наступит обязательно. Вот этот период непонимания, это какой-то период, длительный или не очень. Но он обязательно пройдет. Да, я понял. Ну, собственно говоря, я остался без работы в этот момент. Вот, я служителем был всего год. Ну, не получилось мне в Пензенской области, это было в маленькой церкви.
1: Но какой-то опыт все равно, да, здесь
0: да,
1: был?
0: Да, был. Я вернулся назад в родной город, были живы еще мои родители, и, глядя на меня, я пошел токарем на завод. Ну, учился когда-то. Завод этот 90-е годы, обанкротился сразу, нам зарплату перестали платить. И я, знаете как, ну, жить-то как-то надо, у меня уже, простите, 2 детей, кормить. Ты же не думаешь о том. О прожигании своей жизни ничего нет. Этого нет. Друг ко мне подошел. Светлое пятно в моей жизни. Дима его зовут. Говорит, слушай, приходи, я тебя штукатурить научусь. Там уже не задаешь вопрос, что давай
1: просто
0: хоть что-нибудь.
1: Уже.
0: Он меня, он договорился с работой с каким-то человеком, кому нужно было стенку. Научил меня евроштукатурка там на 2 метра. Отход не больше 1 миллиметра.
1: А мне вот интересно, Михаил, я думаю, что многим нашим зрителям тоже интересно, вот когда у вас вот это вот пошла уже обыденная жизнь, когда вы просто зарабатывали, да, для семьи это все у многих, да, это в порядке вещей, это нормально, но вот внутри вот этот вот голод, он все равно был, да, вот духовный голод, он оставался у вас? Или вы параллельно все-таки взращивали вот эти взаимоотношения с Богом?
0: Был момент разочарования. Да, один человек нехорошо мне сказал и наступил на больную мозоль. И был момент, когда я уже, ну, я не буду рассказывать, это длинная история. Я пошел на выход из церкви, но пока шел, вы знаете, верующий человек слишком много знает о Боге и о дьяволе. Что, дать дьяволу победить? Пока вы не вышли из-под Божьего контроля, не переживайте. Все схвачено. Он знает, что делает. Я выходил, я подумал, пойду в одну из общин, маленьких общин, и не буду брать много на себя. Там у меня обязанности были церковные. не буду брать столько на себя, буду просто верить. С этими мыслями я выходил из помещения. И вдруг меня девушка одна останавливает. Девушка была секретарем в церковной организации. Вас, говорит, в Нижний Новгород просили позвонить. Я, ну, я знал, что здесь телекомпания есть. Я даже был здесь один раз. Чего это позвонить? Я позвонил, трубку взяла. Наш теперешний администратор тогда, Варнавская Елена Валентиновна. Вот, я и с таким участием, и да вежливо. А не хотели бы вы приехать? Я, тоже. Что-то я, конечно же, приехал. Вот, и что-то я какие-то программы даже записал. Какие-то я, что-то я сказал на камеру, причем сказал не в попад. И не знаю, что сработало, почему понравилось.
1: Михаил, а как о вас узнали? То есть как-то же на вас вышли?
0: До сих пор не знаю. Я директор спрашивал, как. Она говорит, ты знаешь, я не помню. Но здесь...
1: Это чудо. Это действительно
0: здесь
1: чудо.
0: Здесь в городе жили, с телекомпанией были связаны некоторые мои друзья, с которыми я когда-то пересекался. Кто обо мне знал. Ну вот, может быть, что-то от них. Я не знаю. Спрашивал директор Юлия Ефимовна. А вот кто? Он говорит, не помню. Не помню. И вот так оно получилось, что когда я пришел вот сюда на телекомпанию, а вот нет другого места, вот только здесь есть все, чему ты когда-то учился. И по богословию, и театральному что-то делал.
1: И здесь все пригодилось.
0: И по большому счету здесь на телекомпании каждый проходит вот это вот все, что может. И жнец, и кузнец, и на дуде игрец. Я был здесь и звукооператором несколько лет работал, и телеоператором за камерой стоял. То, что назван телеведущим, ну, в какой-то степени да. Но я в основном посвящал себя детским только программам.
1: И слава Богу за вот этот потрясающий путь, потому что, ну, тут иначе просто даже и не скажешь.
0: Это моя альма-матер.
1: А вот, может быть, что-то хотелось бы исправить, если вернулись бы
0: обратно? Это всегда есть.
1: Всегда.
0: Это всегда хочется что-то исправить. Апостол Павел сказал, истинно верующий человек, действительно идущий к Богу, всегда будет думать о себе, как о недостигшем, и почитать другого выше себя. Но не могу сейчас назвать главу и текст. Вот, сейчас вот минут пять времени был бы, я бы нашел. Он там пишет, что именно так должен рассуждать идущий к Богу и другого ставить выше себя. Я, он говорит, не считаю себя достигшим, но забывая заднее, простираюсь вперед.
1: Ну, аминь.
0: Верующие люди могут грешить. Нет такого, но они не планируют грех. Он их поджидает. На жизненном пути строит ковы. Но верующий человек, это как, ну, Иуда и Петр. Я всегда их в пример, яркий пример. Иуда целенаправленно предал Христа, планировал это. Сатаной наученный, написано, вошел в него дьявол, когда получил он кусок хлеба, обмокнутый в соус по Евангелию. А Петр не планировал это. Он говорит, я за тебя в огонь и в воду пойду. Но так случилось. Вот он... Христа пленили, повели его уже на суд Синедриона. Это была ночь, там костер горел, какая-то служанка. Да ты был с ними? Он говорит, он планировал это? Нет, отрекся. Ну, случайно, ну бывает. И с христианином бывает. Давид тоже вышел на крыло храма, красивую женщину увидел и пригласил ее к себе. Там телезрители могут прочитать. И в книгах Царства эта история в Библии написана. С Версавией, пример, когда... Ну, он
1: нет
0: это не
1: ни одного
0: планировал.
1: Безгрешного, да, Михаил?
0: Ну,
1: все
0: нет,
1: согрешили.
0: Ни одного. У нас у всех есть какие-то проблемы.
1: У каждого свой грех.
0: Но верующий человек их не планирует. А оглядываясь назад...
1: А что есть у верующего человека? Вот о чем должны люди...
0: Желание вернуться к Богу.
1: Вернуться.
0: Никогда не разочаровывайтесь. Всегда возвращайтесь к Богу. Всегда. Никогда не разочаровывайтесь. Никогда. Что бы ни произошло, Бог примет... Если есть возможность попросить прощения. Он отец. Ну, выгоните ваших детей из дома, когда они шкодят. Да даже если я видел матерей-наркоманов, которые плачут, как вернуть детей, но ни одну не видел, чтобы она сказала, пошел вон отсюда. Видеть я не могу. Если даже он сказал, и мать родная, и дитя забудет, я не забуду. Найдите текст в Библии.
1: Потрясающий опыт, очень вдохновляющий. И я думаю, что многие наши зрители также вдохновились этим опытом. Михаил, сейчас в новогодние праздники наверняка что-то хочется особенно пожелать нашим зрителям. Пожалуйста, скажите пожелание.
0: Я могу пожелать найти Бога, искать Его. Дело в том, что, как моя мама однажды мне сказала, теперь все бросить надо и к Богу идти. Нет, не все. Когда идешь к Богу, Он учитывает все не для того, чтобы бросить, а привести в определенный порядок Богом данный. Вот мое пожелание, наверное, такое.
1: Спасибо вам огромное, что нашли время, пришли к нам. Благословений вам в новом году и всего самого доброго для вас и ваших близких. Храни вас Господь. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что смотрите нас. Мы желаем вам в новом году только всего самого доброго, Божьих благословений для вас и ваших близких. Помните, что Божий путь для вас всегда более успешен, более удачен, и Он желает для вас только счастья. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Можно ли ожидать и готовиться к какому-то событию на протяжении многих поколений? Мы продолжаем изучение истории Древнего Израиля в период Второго Храма. И у нас в гостях в студии библеист, историк, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Эдуард Михайлович, вот, собственно, можно ли какое-то событие ожидать и к нему готовиться на протяжении очень-очень долгого времени? То есть вообще, как такое возможно?
2: Все зависит от того, что мы ждем. И в зависимости от того, с какой проблемой мы сталкиваемся. Угу. Дело в том, что книга «Бытие» в самом начале описывает момент грехопадения рода человеческого, Адама и Евы. Угу. И Писание на протяжении вот всего повествования говорит нам о том, что Бог не оставил человека вот в этой катастрофе, скажем, потому что человек был оторван от Бога. Фактически посредством обмана со стороны змея, лукавого, мы видим, что Адам и Ева были обмануты, и, так скажем, они были изгнаны из рая, который Господь для них сотворил, для их радости, для их счастья. Но Господь их не оставил в таком состоянии, и в 3 главе книги «Бытие», в 15 стихе, есть очень интересное выражение. «Вражду положу между мною и тобою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Вот этот текст иногда называется «Протоевангелие», потому что в этом тексте фактически дается пророчество о рождении Спасителя, который должен прийти и решить проблему человеческого восстания и решить проблему вот этой великой борьбы между Богом и сатаной. Угу. На протяжении фактически всей ветхозаветной истории этот народ, который стал народом Божьим, он ждал Спасителя, ждал, пока придет тот, кого стали называть Мессия или Помазанник. Угу. Помазанник Божий для того, чтобы спасти, то есть предназначенный для того, чтобы спасти род человеческий. Знаете, здесь насчитывается сотни, а то и тысячи в Библии мессианских пророчеств. И можем мы сказать о том, что мессианские пророчества – это как жемчужины, которые вот одеваются, нанизываются на ожерелье. И таким образом мы видим вот всю красоту библейского текста, который указывает нам на то, каким будет Спаситель, каким будет Мессия. Из поколения в поколение фактически иудейский народ, еврейский народ, он получал так или иначе какие-то свидетельства пророческие о том, каким будет Спаситель, где он родится, какова будет его миссия, что он из себя будет представлять, что он сделает и прочее, и прочее, и прочее. Сделано это было для того, чтобы еврейский народ увидел Мессию, чтобы он мог его распознать, чтобы, когда Мессия придет, они могли бы его узнать и увидеть. Но, к сожалению, этого не состоялось. К сожалению, еврейский народ не увидел, не распознал Иисуса Христа. Христос говорил неоднократно, сколько раз, говорит, я хотел спасти тебя, детей твоих, сколько раз посылал пророков, чтобы как-то вывести тебя вот из этого состояния восстания. Но, говорит, вы не захотели. Угу. Поэтому вот дальнейшие какие-то катастрофические события, они также связаны были с восстанием иудеев и прочее. Тем не менее, мы видим, что Священное Писание показывает нам, что Бог руководит историей. Бог ведет ее, несмотря на то, что кто-то не принимает что-то в истории, Бог, несмотря на то, что кто-то отвергает Бога, несмотря на то, что кто-то может с ним поссориться. Вот, тем не менее, Бог продолжает руководить историей. И вот в одной из прошлых программ мы говорили о том, что ветхозаветные пророки очень часто дают так называемые условные пророчества. Но помимо условных пророчеств, есть пророчества безусловные. И вот в этом смысле мы не можем никак повлиять на какие-то действия и планы Божьи. Мы можем с ними согласиться, мы можем с ними не согласиться, но повлиять на них мы не можем. И вот одним из таких пророчеств было фактически рождение Сына Человеческого, рождение Спасителя в этот мир. Это не зависело от желаний чьих-то или от чьих-то согласий или несогласий. Точно так же, как второе пришествие Христа. Оно не зависит от того, принимает ли кто-то это или не принимает, верит или не верит. Поэтому, собственно, вот библейский текст, мы об этом уже, как-то этот текст уже...
1: Я маленькую ремарку, если можно, вставлю. Если это никак не зависит от того, принимают это или не принимают, то как можно к этому вообще готовиться? То есть, если мы не можем никак ни приблизить, ни отдалить, ни что-то такое тут не воспрепятствовать, ни наоборот вызвать вот это событие.
2: Но опять же, верим мы или не верим, это вопрос субъективный, правда? То есть, это то, что мы для себя принимаем. Это то, как мы для себя принимаем решение относиться к тем или иным заявлениям Священного Писания. Но объективно вот оно существует. Мы видим, что объективно вот родился Иисус Христос. Да? Есть масса людей, которые верят в то, что он просто являлся пророком или хорошим человеком. Но Библия говорит о другом. Слово Божие говорит о том, что он был сыном человеческим, что он был сыном Божьим. Она говорит о том, что он является спасителем мира и что он явится во второй раз вновь. Мы видим, что пророчества сбываются, они исполняются. Вот. И в этом смысле мы можем либо к этому присоединиться и сказать вот, «да». Угу. Вот мы это видим в Священном Писании. И поверить. Потому что вера здесь является очень важным фактором.
1: Ну, то есть
2: либо
1: это,
2: отвергнуть.
1: Это все-таки скорее личное мое приготовление. То есть я принимаю, я как бы рассчитываю на то, чтобы ну, оказаться в числе спасенных.
2: Да,
1: или
2: все
1: я
2: не принимаю. Нет, все правильно. Оно связано с тем, хочу ли я быть спасенным или нет. Но угу. тем не менее, вот факт остается фактом. То есть Господь сотворил этот мир. Мы, во всяком случае, в это верим. Господь сотворил этот мир. Этот мир был, так скажем, восстал против Бога, был потерян, да? Господь его искупил. И он хочет восстановить Царство Божие на этой земле. Поэтому мы и говорили, уже много раз проговаривали, что для библейского мышления, иудейско-христианского вот такого представления, целью истории является окончательное торжество Царства Божьего на земле. Угу. Поэтому, собственно, и те заявления, которые Господь дает с самого начала о рождении Спасителя, они должны осуществиться.
1: Я просто к тому, отличается ли чем-то вот этот вот период, ну, вот этот вот большой промежуток времени после того, как евреи возвращаются из плена и, собственно, до Иисуса Христа. Отличается ли он чем-то от предыдущих периодов, ну и от последующих? Вот в плане ожиданий, в плане приготовлений.
2: Угу. Да, он отличается. он отличается, и мы об этих факторах поговорим несколько позже. Просто я вначале хочу еще раз показать, что на основании, опять же, да, Священного Писания, смотрите, что происходит. Угу. Мы уже открывали этот текст, Галатам 4 глава. «Но когда пришла полнота времени...» Вот еще раз, вот этот момент. Кто определяет, пришла полнота времени или не пришла? Что такое полнота времени? Для христианской теологии и для христианского понимания истории полнота времени – это какая-то кульминационная точка, в которой сходятся все те факторы, которые необходимы были для того, чтобы рождение Христа и проповедь Евангелия и зарождение христианской церкви принесло максимальную пользу для процессе или истории спасения. Поэтому вот он говорит о полноте времени. То есть вот исполнилось время ожидания. Все то, что вот пророки говорили, как мы говорим, да, насаженное на вот эту веревочку, вот это ожерелье, все вот эти жемчужины, связанные с пророчествами о Христе, они сейчас осуществляются. И поэтому вот приход, так скажем, или наступление этого времени обозначен был как раз в кульминации в своей тем, что как раз наконец-таки пришел Спаситель, которого ждали, начиная с третьей главы книги «Бытие». Вот. Вот это очень важный, на мой взгляд, фактор. И поэтому сейчас, в общем-то, поскольку мы вот обозначили, мы верим, что Христос – это долгожданный Мессия и Сын Божий, Спаситель, мы можем говорить о нескольких факторах, которые являются в этом смысле ключевыми, потому что они, в свою очередь, так скажем, являются каким-то, знаете, обрамлением, что ли, вот этой вот истории, связанной с тем, а почему все-таки именно в это время Христос приходит.
1: Ключевыми, чтобы Бог принял решение, ну, все, пора, или ключевыми все-таки, ну, для нас, чтобы мы что-то увидели?
2: Мне кажется, и то, и другое. Мне кажется, здесь одно другого не исключает. И вместе с тем, ведь Господь не просто ждет, пока кто-то соблаговолит что-то сделать для того, чтобы потом пришел Христос. Нет, Господь является творцом истории. Он сам ее творит, учитывая какие-то многочисленные факторы, которые в истории существуют. Он сам ее творит, эту историю, он ее созидает. Почему и написано, когда в книге Даниила мы читаем, Бог поставляет царей и низлагает царей. Это то, что делает Бог. Да, иногда нам кажется, что там кто-то умер своей смертью, но вопрос в том, что Бог поставляет царей и низлагает царей. Поэтому в этом смысле история, она имеет определенное направление. Так скажем, если мы представим, графически, да, такое, как историю воспринимали и евреи, и христиане, то мы можем сказать о том, что это некий вектор, то есть некий луч, потому что у истории есть начало,
1: есть начало, есть конец.
2: И есть конец. И вся вот эта история, она, в общем-то, в конце концов, стремится к своему заключению, она стремится к своему окончательному осуществлению. А осуществлением является торжество Царства Божьего на земле. Вот этот вот момент, когда история вместе с восставшим человечеством, она должна, так скажем, возвратиться к Богу, но здесь уже, так скажем, евангельское повествование и проповедь Христа учат нас о том, что не все, к сожалению, будут принимать в этом участие, потому что когда придет Сын Божий, как Он сам учил, Иисус Христос, Он разделит тех, которые налево, и тех, которые направо. Да? Овец налево, овец направо, козлов налево. Да? Вот так вот Христос учил. Потому что для Бога самой важной категорией является категория свободы. Господь сотворил человека свободным. Поэтому в этом смысле Он никого не собирается неволить. Хочешь, пожалуйста, Господь тебя возьмет. Не хочешь, если ты сопротивляешься, Господь тебя не будет неволить. Вот. Это важный, мне кажется, момент. Угу. И поэтому мы сейчас можем сказать о нескольких факторах, которые повлияли, в общем-то, на то, что складывается определенная ситуация, которая приводит к тому, что наступает полнота времени. Мне кажется, что вот в этом смысле эта история, она довольно-таки давняя, она имеет корни гораздо, так скажем, дальше, чем первый век. Это фактически Вавилонский плен, потому что с Вавилонского плена начинается то, что называется диаспора. Диаспора – это интересное слово, начнем с терминологии. Диаспора – это слово греческого происхождения, состоит оно из двух слов – «диа» и «спора» – «через семя». Угу. То есть это народ иудейский или там потом какой бы то ни было еще народ, который не проживает на своей исторической территории, он не проживает на своей исторической родине. Он может проживать где-то в другом месте. Там, поначалу это Египет, потом… Там есть много евреев и большая община, которая осталась в Вавилоне, и там вот есть община, такая диаспора еврейская, которая живет своей жизнью и прочее. Ну и, собственно, оно вот так, знаете, через семя распространяется, и появляются диаспоры, так скажем, во многих местах по всему миру.
1: Ну, то есть оно на свое, вот эти люди на своей исторической родине не проживают, но, да, тем не менее, свои национальные или там этнические особенности, да, культурные традиции и так далее, все равно все это
2: они продолжают
1: сохраняют,
2: да,
1: сохраняют связь.
2: Да, безусловно. Угу. В этом смысле мы могли бы, знаете что, мы могли бы обратиться к книге «Деяния апостолов». Это вторая глава. Апостол Петр здесь проповедует в день Пятидесятницы. Это такая первая проповедь христианской церкви уже после того, как Иисуса Христа с ними не было, потому что Христос вознесся. Угу. И вот Петр обращается к тем, кто пришел на день Пятидесятницы в Иерусалим, а известно, что в иудейской религии существовало три паломнических праздника. То есть это Пасха, это Пятидесятница и это праздник Кущей. Вот такие три паломнических праздника. И вот люди собираются с разных мест, и Дух Святой совершает удивительное чудо, когда апостолы начинают говорить на иных языках. Причем на языках, понятных пришедшим. И мы с вами читаем с 8 стиха. Можно даже с 7-го. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих». То есть смотрите, что происходит. Во-первых, здесь по географическому принципу распределения, да, там, начиная с Парфии, то есть это территория Персии, парфяне, медяне, эламиты, это вот территория бывшей Персии. Потом Месопотамия, то есть это территория Вавилона, да, Месопотамия, Междуречье. Иудеи и Каппадокии, вот уже
1: Каппадокия
2: сюда.
1: Это...
2: Каппадокия – это территория Турции, центральная Турция, это территория Каппадокии.
1: Малая Азия.
2: Да, это Малая Азия. Понта и Асии. Опять же, да, Асия – это тоже территория, территория Малой Азии. Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии. То есть Ливия – это уже Африка и, собственно, Египет.
1: Ну,
2: это
1: Египет, то, что... Ливия.
2: Дальше, да, и Ливия, да, совершенно верно. То есть и дальше говорит, что там кто-то пришел из Рима, и упоминает теперь уже по религиозному принципу. иудеи и прозелиты. Кто такие прозелиты?
1: Обращенные из других народов.
2: Правильно, но смотрите, что происходит. Здесь очень интересная вещь с библейской точки зрения. Вот, например, существует такая наука – этнология. И этнологи задают вопрос, такой, гипотетический. Может ли, например, человек, который, ну, например, является русским, называть себя китайцем? Я пример привожу просто.
1: Ну, называть-то может, конечно.
2: Ну, называть может, но от этого он станет китайцем?
1: А вопрос в каком... В каком контексте? Вот. То есть, если говорить, там, я не знаю, о генетике, то он китайцем
2: не станет. Да, вот, в том-то и вопрос.
1: Если говорить о культуре, о каких-то, ну, в общем-то, в основном о культуре.
2: Он может быть каким-то любителем и прочее, но вот китайцем он не станет. Но с точки зрения библейской, человек, который хочет стать евреем, он может стать евреем. Если он принимает еврейскую религию, совершает обряд, который называется гиюр, то есть принимает все, так скажем, и в еврейские ценности совершает обряд обрезания, если это мужчина и прочее, он может стать евреем. Поэтому фактически прозелиты, да, это люди, которые родились там в другой национальности, но они захотели стать евреями, они захотели стать иудеями. По вероисповеданию фактически они становятся, вот, так скажем, евреями. То есть, иначе говоря, в чем вопрос? Речь здесь идет о диаспоре. Речь идет о людях, которые, будучи евреями или прозелитами, ставшие, да, евреями, иудеями, они проживают не на основной территории, исторической территории Палестины, да, где вот еврейская народность, так скажем, проживает. Они проживают во всех этих местах. И вот вопрос в том, что благодаря вот этой диаспоре это стало фактором очень важным в распространении потом христианской вести. Почему? Потому что они со всех мест приходят. Во-первых, они слышат проповедь апостола Петра, который, так скажем, взял на себя миссию вот такую, да, первую проповедь сказать под влиянием Святого Духа, и мы видим, что многие из них обращаются, многие из них слышат. Почему? Ведь они слышали о том, что Мессия должен прийти. И вот они приходят через 50 дней после Пасхи, на Пятидесятницу, они приходят в Иерусалим, и Петр начинает говорить их языками, потому что ведь подавляющее большинство вот этих людей, они ведь фактически... Многие из них, во всяком случае, они уже не говорили на еврейском. Они не говорили на еврейском. А многие из них говорили вот на, так скажем, на языках, которые вот были приняты в диаспоре, там, вот в тех странах.
1: Они приходили на, ну, как сказать, на праздники, вроде как собирались вместе, но да. Получается, что они даже мало что могли понять.
2: У них был, ну, видите как, смотрите, что происходит. Когда мы говорим, предположим, о восточной части, да, это вот территория Элам, Мидия, Месопотамия и так далее. Вот сегодня существует, предположим, это то, что называется лингва франка, да, общеупотребимый язык. Сегодня это английский язык. То есть вы поезжаете, едете в любую часть мира, вот люди, как правило, ну, могут хотя бы два слова по-английски связать и сказать. Да. Потому что лингва франка – это всемирный такой язык. Например, было время, когда всемирным языком таким был французский язык. И даже русская, так скажем, аристократия или вот такие люди дворянского происхождения, они очень часто учили сначала французский, потому что у них гувернантки и прочие воспитатели были там французами. Они учили французский, а потом учили русский. Русские люди. Было время, когда, значит, лингва франка, так скажем, в восточном

0: еврейского.
1: То есть получалось некое подобие, ну, наверное, российской ситуации, когда есть, ну, церковно-славянский язык и есть современный русский язык.
0: Ну, может быть, примерно, да.
1: И мы вроде как...
0: Богослужебного языка не знали.
1: Да, вроде как это родственные языки, да. Но если читать на богослужебном, на церковно-славянском, то, в общем-то, далеко не все понятно. Да.
0: Почему, в общем-то, Ездра и что сделал? Он же провел реформу алфавита. Вот он взял и вот эти вот алфавит арамейский, который называется так называемое арамейское квадратное письмо, он взял, применил по отношению к еврейскому языку, потому что вот вы сказали о том, что они родственные, да? Вот, они родственные, действительно. Он применил вот это арамейское квадратное письмо для того, чтобы им проще было прочитать еврейский текст. Поэтому сегодня, когда вот мы преподаем еврейский язык, я вот сейчас преподаю еврейский в Заокском университете, вот мы изучаем, я говорю студентам о том, что это арамейское квадратное письмо, вот, которое Ездра применил по отношению к еврейскому языку, к еврейскому письму. Таким образом, вот мы видим, что вот это лингва франка, общеупотребимый арамейский язык на Востоке, а на Западе общеупотребимый, это был греческий. Пройдет время, немного времени пройдет, когда общеупотребимым станет уже не греческий, а латынь.
1: Латынь
0: постепенно. Мы видим, что когда Иисуса распяли, мы видим, что на трех языках написали надпись «Иисус Назарянин, царь иудейский». Да, на еврейском языке, на греческом и на латыни написали, римскими буквами.
1: В общем, насколько я помню, латынь так до конца греческий и не вытеснило. То есть она была скорее более официальным языком, а греческий, то есть он был более такой...
0: Да, но тем не менее мы видим, что латынь, она стала, так скажем, она вошла сначала в богослужебное, стала богослужебным языком западного христианства. Латынь стала, так скажем, языком науки, потому что там медицина и прочее. Понятно, что там в Византии продолжали говорить на греческом языке, это же очевидно. Вот. Но тем не менее, мы видим, что вот такая ситуация. И вот они, вот эти люди, пришедшие из диаспоры, они каждый слышит свое наречие, в котором, говорит, родились. То есть вот в этих странах, в котором им привычным был не, так скажем, не еврейский язык, а, так скажем, язык вот этих стран. Вот, будь то арамейский, греческий, латынь или что-то другое. Вот, поэтому это один из факторов распространения вести о Христе. Потому что, собственно, благодаря этому весть стала распространяться.
1: То есть на тот момент уже была такая, ну, агентурная сеть везде, во всех, ну, как во всех пределах Римской империи.
0: Почему, собственно, и Павел, приходя в синагогу, вот, он, знакомясь с людьми, начинает проповедовать, и благодаря этому вот очень быстро, благодаря диаспоре, очень быстро распространяется весть.
1: Понятно. Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, мы благодарим вас за то, что вы были с нами это время, и ожидаем новых встреч.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Мы продолжаем говорить о шести стадиях брака. И сегодня вместе с нами в студии Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Сегодня тема достаточно интересная, потому что кажется, что вот это время, семейные узы, вот эта стадия, это уже время, когда все благополучно, все спокойно. Научились, взрослые, зрелые, но, тем не менее, полагаю, раз есть такая стадия, то, соответственно, есть и проблемы, наверное, на этой стадии. Ну, расскажите немножечко, когда эта стадия начинается, когда заканчивается, вот сроки, время?
4: Начало этой стадии приходится на тот период, когда самый младший из детей достигает, ну, примерно 5-6 лет, 5-6-7, то есть примерно школьный возраст, но чуть пораньше. И заканчивается эта стадия тогда, когда этот же ребенок, последний из детей, покидает родительский дом. То есть эта стадия достаточно такая, она может быть продолжительная, особенно если в семье несколько детей. Чем больше детей, тем продолжительность у этой стадии больше.
3: А чем эта стадия отличается от предыдущей стадии появления ребенка?
4: Ну, на предыдущей стадии, если так говорить метафорически, был такой очень сильный прорыв, очень много напряжения сил. Здесь же ситуация входит в достаточно такое мирное русло. То есть, когда уже дети действительно становятся самостоятельными, они там сами одеваются, сами ходят уже на горшок, ну, даже не на горшок уже, вот, и идут уже в школу, то есть можно уже расслабиться. То есть это время такое, ну, действительно мирное время наступает у людей. Они все очень хотят, чтобы быстрее эта стадия настала. То есть когда вот появляется ребенок, первое время очень сложно с ним, и все мечтают, быстрее бы он начал ходить, быстрее бы он стал самостоятельным. То есть эта стадия, как бы, если нам до этого нужно было предложить очень максимум просто усилий и выжить, то есть это было такое выживание, то здесь уже начинается такая спокойная мирная жизнь.
3: Это как широкое русло реки, да?
4: Да.
3: Спокойно,
4: да.
3: Стабильно,
4: да.
3: Все благополучно.
4: Да.
3: А бывают проблемы вот в это время в семьях?
4: Да. Эта стадия, она коварна чем? Как раз она коварна тем, что в это самое время, вроде бы когда люди ждут этого времени долго, ну, давно этого времени ждут, и они хотят вроде бы им сейчас расслабиться и наслаждаться. Но здесь коварство этой стадии в том, что как раз в это время, в мирное время, выходят все нерешенные эмоциональные проблемы взрослых людей. Потому что до этого человек был слишком молод. Ну, мы берем ту ситуацию, когда люди рано поженились, да, я напоминаю. До этого человек был слишком молод, было не до этого. Стадия молодожёна, там свои задачи. Потом стадия появления ребенка. Это все равно, что вот я сейчас хочу сказать факт. Ну, все, я думаю, психиатры, психотерапевты, психологи знают, что когда в стране война, у людей нет неврозов. Люди не болеют неврозами. Никаких ни депрессий, ни зависимости, ни панических атак, ничего нет. Вот. Люди все как считаются психологически здоровыми. Неврозов нет. Потому что все цели, все силы организма направлены вот именно на выживание. Человек находится в очень сильном стрессе. И когда происходит разгул, расцвет всех неврозов таких, вот это как раз мирное время. То есть когда проходит примерно 5-10 лет после войны. Хотя люди очень сильно желают этого периода, чтобы этот стресс закончился, чтобы она кончилась, наконец, чтобы можно было мирно жить. Но вот этот период, он как раз тем и характеризуется. И та же самая стадия семейных уз, то здесь как раз, когда уже можно немножко подрасслабиться, у людей выходят на поверхность те самые вот нерешенные эмоциональные проблемы, проблемы психологического характера, которые человек до этого не решил. И подчас эти проблемы начинают перекашивать всю жизнь семьи. То есть если до этого проблемы делились на твои и мои, ну, если мы живем, допустим, например, у нас есть сосед, страдающий алкогольной зависимостью. Это его проблема, она нас никак не касается. Но если мы с этим человеком в браке, важно понимать, что это его проблема, его дисфункциональное поведение коснется всех. Оно коснется и семьи, и жены, и детей. Это будет слишком сильно все перекашивать. И вот именно из-за такого дисфункционального поведения, когда какое-то такое поведение из-за нерешенных проблем одного взрослого начинает перекашивать всю семью, это становится невозможно просто так жить. И вот и происходят вот эти вот загадочные разводы после 10-15 лет брака. Mm-hmm. Это как раз в зависимости от того, сколько, ну, детей в семье, когда родился ребенок, то есть когда люди вышли на стадию семейных уз.
3: Получается, что проблемы эти были и на предыдущих стадиях?
4: Они просто как-то не были проявлены. Они не были проявлены, да, потому что тогда было не время еще их проявлять, не время для них, чтобы проявиться.
3: А можно попытаться ответить на вопрос, из каких стадий проблемы могут всплыть вот именно на стадии семейных уз?
4: Угу. На стадии семейных уз это вот как снежный ком. Если что-то не решено до этого, это те же самые проблемы неумения общаться, те же самые проблемы неумения решать конфликты, те же самые проблемы, например, вмешательства родительской семьи в семью. И плюс еще здесь усугубляется эмоциональными проблемами, которые вылезают вот как у личности, ну как у какого-то из партнеров или двух сразу.
3: Угу. Наша программа существует для того, чтобы каким-то образом помочь всем, наверное, нам приготовиться к этому времени. Безусловно, смотрят нас сейчас молодые люди, которые воспитывают маленьких детей, и, возможно, их немножечко пугает то, чего сейчас, вот когда они смотрят нас, пугает то, чего они очень сильно ожидают. Есть ли какой-то рецепт клинического психолога?
4: Рецепт звучит очень просто, но и достаточно банально. Постараться к этой стадии решить свои эмоциональные проблемы. Или решать их по ходу, не запуская.
3: Ну а насколько это реально? Ведь если семья находится в стадии, когда, ну вот как состояние войны, вы говорили, и кажется, что им сейчас нет, у них сейчас нет времени решить эти вопросы, задуматься вообще о них. Они, может быть, даже не видят некоторых своих проблем. Здесь нужно какие-то тесты пройти или что, чтобы обратить внимание на те проблемы.
4: Просто это свои, все не резко вот так вот появляется, а то есть с первыми какими-то признаками, звоночками, то есть не затягивать решение своих эмоциональных проблем.
3: Давайте пример возьмем. Вот, ну, скажем, мужчина. Он появляется у него свободного времени больше. Он хочет каких-то развлечений. А жена говорит, какие развлечения? Ты что, у нас вот сейчас самое время, поехали отдыхать. Поехали там к родителям, уже давно не ездили. Или, может быть, давайте пойдем в театр, туда, другое место. А он хочет с друзьями в баню, ему хочется на рыбалку или еще куда-нибудь. Это может быть проблемой?
4: Я думаю, здесь людям нужно просто, опять же таки, договориться. То есть банальное, как сказать, банальными переговорами это все решается. Но вообще на этой стадии, что вот я еще хотела сказать? Во-первых, это время семьи. Ну, то есть это не время идти по карьерной лестнице, работать допоздна. Это время семьи и детей. То есть и здесь очень много таких, ну, как сказать, задач. Здесь очень много занятости у людей. Потому что это школа, садик, это поликлиники.
3: Это занятость именно в семье, да?
4: Это занятость именно в семье, да. Кружки и секции, соревнования какие-то, конкурсы, может быть. И очень важно для, ну, для как для ребенка, так и для супружеских отношений, когда, допустим, мама с папой идут смотреть на его соревнования, там, на какие-то конкурсы, концерты, где он участвует. Это просто как елей на сердце для ребенка действует, когда он видит маму с папой, сидящим на трибуне в обнимку. Но с другой стороны, здесь это такая же активная стадия, стадия очень активной жизни. Может быть, если до этого женщина сидела дома, здесь она выходит на работу, и у нее опять прибавляется, ну, занятость и расширяются социальные контакты. И в этой стадии что также важно, помимо проведения времени вместе с семьей, ну и супружеское время также остается, то есть это никуда, по сути, не должно уходить. Но здесь тоже есть такой нюанс, что людям очень важно поддерживать партнера именно в индивидуальных начинаниях. В индивидуальных каких-то вот во времени проведенного, какого-то времени проведенного вне семьи, на какие-то хобби, на какие-то увлечения, на какие-то интересы.
3: Это касается детей, это касается родителей?
4: Это касается родителей, да, это касается... То есть вот вы говорили, как что, допустим, если мужу хочется в баню ходить, да, ему хочется какой-то такой свободы, потому что до этого он был занят с маленькими детьми. По сути, жена должна все это приветствовать. И если жена хочет куда-то выходить, какое-то хобби найти, например, там, два раза в неделю на танцы, то есть будет очень хорошо, если муж будет поддерживать жену в ее начинании, отношениях каких-то, если жена будет поддерживать мужа. Потому что вот если опять метафорически представить, что вот семейные, ну, два человека как аккумуляторы, и в семье у них как бы вот эта батарейка, заряд садится. И нужно обязательно иметь какое-то вот, можно хобби на стороне, какое-то любимое дело, где подпитывать, подзаряжаться. И потом это помогает супругам, во-первых, оставаться интересными друг для друга, привносить чего-то, потому что иначе, ну что может рассказать женщина, которая все время сидит дома, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, никуда не выходит. Что она будет мужу рассказывать, как она сковородки мыла? Ну, это неинтересный разговор. А если женщина куда-то выходит периодически, у нее какая-то социальная жизнь отдельно от дома, ну, здесь, конечно, все должен быть баланс, не должно быть там никаких перекосов, то... Очень, ну, то есть жена занимается какой-то деятельностью вне дома, муж занимается каким-то своими хобби. Они встречаются вместе, им очень интересно друг с другом быть, потому что они приносят какой-то новый опыт, какие-то свои впечатления. И, с другой стороны, дети тоже смотрят. То есть вот, ну, как наши супружеские отношения, это отличный учебный фильм, который ребенок постоянно смотрит. И их маленький мозг, он все записывает. И очень важно быть интересным человеком для своего ребенка, особенно в подростковом возрасте, особенно тогда, когда дети достигают этого возраста, потому что дети бунтуют даже и против очень хороших родителей, это такой период. И дети очень, вот почему опять выходят такие черты, как зрелость, эмоциональная стабильность, когда очень важно выдерживать такой период в жизни, ну, в семье, когда начинается, когда дети достигают подросткового возраста. И очень важно быть также интересным человеком для своего подростка, потому что детям в этом возрасте становится важен статус родителя. То есть если маленькому ребенку это неинтересно абсолютно, то для подростка, чтобы даже прислушиваться к родителям, он смотрит, а ты вообще тут меня учишь, а у тебя тут самого жизнь какая? Она интересная или нет? Ты вообще сам реализовался в жизни или нет? Может быть, дети не говорят вот так вот прямым текстом, но, по крайней мере, они очень за этим наблюдают.
3: А дети влияют на отношения между мужем и женой вот на этой стадии?
4: Если только дети обычно, они на этой стадии работают зеркалами, в каком смысле дети могут отражать проблемы своих родителей и перекосы в семье. Они отражают это своим поведением. То есть это как дети, как лакмусовые бумажки, то есть нужно на них посмотреть, что вообще где. Это как, это как следствие, а не как причина.
3: Возьмем, смоделируем ситуацию. Мне нравится это делать. Вот если в семье уже есть дети, они достаточно взрослые, может быть, время окончания школы, и вот тут рождается еще маленький ребенок. Вот здесь родители или семья опять возвращаются в стадию семейные узы, или вот, точнее, в стадию досемейных уз. Что вот в таком случае происходит?
4: В этот момент происходит пересечение стадий. То есть идет, как и стадия семейных уз, она продолжается, так же стадия появления ребенка. То есть идет пересечение двух стадий.
3: Да. Здесь могут появляться проблемы стадии семейной узы?
4: Все то же самое. То есть стадия семейных уз, проблема здесь в чем состоит? Если какие-то эмоциональные проблемы взрослого человека вылезают. А так, в принципе, это достаточно счастливый период. Это прекрасный период, потому что, ну, как в этот момент ничто не радует супруга, как наблюдать, как растут дети, которого любит другой супруг. Ну, то есть это очень прекрасное семейное время. Это как раз вот время различных традиций, ритуалов. Это когда время такое, когда вот сами дети и родители наслаждаются просто своей семьей.
3: Ну, действительно так.
4: При благополучном исходе, то есть если не вылезают эмоциональные проблемы, если все прорешено, то это достаточно такой благоприятный и чудесный период, о котором потом очень приятно вспоминать.
3: У меня есть один знакомый, его возраст тогда, на тот момент был где-то 45 лет, у них уже были двое детей, достаточно взрослые. И рождается третий ребенок, они его не планировали, не ждали, он рождается, они очень переживали до, думали, что вот сейчас, когда работа, стабильность появилась, и есть дела, с которыми невозможно сейчас расстаться, они думали, что будет тяжело, но на самом деле... Потом уже, когда этому ребенку было около года, этот знакомый мне рассказывал, как же действительно здорово и хорошо им было, когда он родился, и они в нем находили просто утешение и радость.
4: Да-да-да.
3: На что еще нужно обратить внимание, чтобы к этой стадии приготовиться? Может быть, есть какой-то рецепт вот, счастливых отношений?
4: Рецепт счастливых отношений, он, я бы сказала, состоит в одном. это работать над своими супружескими отношениями, то есть супружеские отношения ставить в приоритет. То есть здесь также все вот те рекомендации, о которых я говорила, ну, на предыдущих стадиях, сюда же относятся. Проводить время вместе. Есть время с семьей, то есть стадия семейных уз, это много времени с семьей, хорошо, когда это происходит, но также должно быть обязательно отдельное время как супругов, как муж и жена. Ходить куда-то вдвоем, опять же таки, там, свидания, рестораны, романтика, эмпатические разговоры, то есть обязательно находить время для того, чтобы для глубинного, для глубокого общения, чтобы спрашивать, как дела. То есть некоторые даже советуют каждый день по полчаса разговаривать. Ну, каждый день по полчаса может быть многовато, но несколько раз в неделю точно. То есть важно это делать. Это чтобы держать руку на пульсе, потому что мы же постоянно растем, меняемся, и партнер у нас тоже постепенно растет, меняется. И если не проводят люди время вместе, вот именно как с супругом, не разговаривают по душам, не знают об этих изменениях, то у человека создается как бы внутри такая как бы трехмерная копия человека. Как будто создается такое ощущение, что как будто бы я его знаю как облупленного. Создается такая вот иллюзия. Ну и потом как бы увеличивается просто вот это вот расхождение между иллюзией и реальностью. Потом, что может перерасти, ну, когда-нибудь достаточно сильный конфликт. Потом человек может быть что-то такое совершить, и другой человек думает, как он мог. Я не мог даже представить об этом, потому что слишком большой разрыв произошел. Из-за того, что люди не общались друг с другом. Из-за того, что они как бы утекли в эти роли, мама, папа и все. То есть очень важно не забывать, опять же таки, подсистема мама и папа никогда не должна доминировать и вставать выше вот этой подсистемы муж и жена.
3: Угу. На стадии семейные узы эти проблемы очень резко обостряются, да?
4: Они всегда, то есть они никогда не приводят ни к чему хорошему, обостряются, скорее всего, вот именно эта проблема на стадии опустевшее гнездо. Здесь-то еще потому, что люди заняты. Они еще в постоянной занятости, находятся в постоянной рутине. Но когда дети их покинут гнездо, вот тогда вот они и окажутся перед таким, ну, достаточно неприятным фактом, что, оказывается, я живу, возможно, с другим человеком, уже с чужим человеком, уже никаких точек соприкосновения вместе нету, потому что нет привычки проводить время вместе, общаться, разговаривать.
3: Ценности, которые существовали, их нет, да?
4: Да.
3: Выходит так. Хорошо, действительно, интересная тема. Спасибо вам огромное, Ольга, за ваши хорошие, добрые советы и пожелания всем нашим зрителям. Мы желаем хранить семейные ценности. Наша программа подошла к своему завершению. Всего вам доброго.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Контрасты души», и у нас в гостях священнослужитель Евгений Скрипников. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте.
1: Почему сегодня так мало совершается чудес в церкви, в мире вообще? Если мы откроем Библию и почитаем Евангелие, там на каждом шагу совершались чудеса. Исцеление, воскрешение. Люди вдруг ни с того ни с сего могли заговорить на иностранных языках. Сегодня почему так мало чудес? Что произошло? У нас веры мало? Или, может быть, Бог вообще от нас отвернулся?
2: Господь обещал, что Он всегда будет с человеком. Бог говорит: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой». Мы должны верить, что сегодня Господь присутствует в нашей жизни точно так же, как Он присутствовал в жизни апостолов. Действительно, во время апостолов была очень яркая необходимость проявления силы Божией. Мы читаем обещание Иисуса Христа в Евангелии от Марка, 16 главе. Господь говорит, что уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат руки на больных, и они будут здоровы. Все это должно было помочь ранней церкви распространять Евангелие.
1: То есть это касалось только ранней церкви, вы хотите сказать?
2: Сила Божия действует в разное время, но Господь дает проявление своего духа или своей силы в зависимости от необходимости.
1: Ну вот, например, что тогда, больше необходимость, что ли, была? Люди больше нуждались, получается, тогда в таких исцелениях, что апостолы и там первоапостольская церковь могли помолиться, да, прикоснуться к человеку, возложить там руки, пресвитеры придут, помазают елеем, и человек исцелялся.
2: Безусловно.
1: Сегодня совершается такое, потому что очень мало таких опытов и свидетельств.
2: Безусловно, в то время уровень медицины был очень низким. В Евангелии мы читаем про женщину, которая истратила все свое имение, и никто на земле, никакие профессоры не могли оказать ей помощь. И тогда она пришла...
1: И тогда и не было, наверное, особо
2: профессоров. И не было, конечно,
1: никого. Знахари, скорее, были какие-то.
2: И она пришла к Иисусу. И вот Иисус исцеляет ее, и это для нее является доказательством, что Он Мессия. Точно так же апостолы. Они видели людей, которым некому было идти. Те дома милосердия были лишь названием. Они фактически людям не оказывали помощи. Сегодня умножилось знание, как говорит книга Даниила. Господь дает особую мудрость врачам, продвинулись медицинские исследования. И сегодня, безусловно, Бог действует, но как мы говорим и как мы молимся, идя на операцию, мы говорим: «Господи, благослови и управляй руками врачей». То есть сегодня те же самые чудеса свершаются, но уже руками тех, кто получил профессиональное образование для этого.
1: То есть, получается, Бог через вот медицину современную исцеляет? Или мы можем наоборот сказать, что нет нужды в сверхъестественных исцелениях, потому что те болезни, от которых раньше люди просто умирали, и если бы без сверхъестественного вмешательства они умирали бы просто, да, сегодня лечатся обычными способами, медицинским вмешательством.
2: Абсолютно так. В то же самое время, когда мы находимся в болезни даже сегодня, мы можем на себе ощутить исцеляющую руку Божию. И поэтому мы можем сказать, что и сегодня мы испытываем те же самые знамения, то же самое проявление Божьей силы. Вот, к примеру, если мы говорим про те страны, где сегодня не так распространено образование, да, может быть, это страны африканского континента.
1: Или Индия.
2: Или Индия. Сегодня служители, священнослужители, которые там проповедуют Евангелие, они испытывают силу Божию. Потому что с чем они сталкиваются? Они сталкиваются с колдовством, они сталкиваются с определенными шаманизмом, когда против них ведут наговоры, чтобы уничтожить, и чтобы языческий бог убил, надо говорить, как это есть, убил их священника. И вот в тех регионах Господь напрямую вмешивается. И какие бы ни были бы совершены ритуалы, они не действуют, потому что говорит и проповедует представитель живого Бога. Мы с вами живем на некоторой другой территории, где сегодня люди получают образование, могут изучать, исследовать, знакомы с классикой. И поэтому Бог обращается не только на уровне языка чудес, но Бог обращается на уровне интеллекта, чтобы мы могли понять Божье Слово и, повинуясь Божьему Слову, поверить в Господа.
1: То есть там, где нет необходимости сверхъестественным, он не проявляет ее. Ну а вот, например, взять не исцеление, взять День Пятидесятницы, да, Вдруг люди начали говорить на иностранных языках. Ведь вот как тогда, наверное, было сложно иностранный язык выучить, так и сегодня сложно иностранный язык выучить. И не придумано еще такое средство научное, как вот вдруг взять и без усилий, без зубрежки, без приложения вот такого старания выучить иностранный язык. Я, например, хотел бы взять и начать говорить там на итальянском или английском языке вот так же свободно, чтобы меня понимали и принимали своего, как это было вот описано в книге «Деяния апостолов» в самом начале. Тут-то почему не совершается? Или мы можем сегодня помолиться, и Бог даст нам дар языка, и мы начнем говорить на другом языке?
2: Когда мы читаем послание апостола Павла в Коринф, то мы читаем, что Дух Святой дает дары для церкви. И самым главным критерием – это необходимость этого дара, предназначение. Угу. Когда апостолы проповедовали в день Пятидесятницы, то Иерусалим был наполнен туристами, путешественниками, паломниками с разных-разных городов и стран. И, конечно, когда они услышали апостолов, которые выглядели как иудеи, одевались как иудеи,
1: и были иудеи,
2: были иудеями фактически, без образования, без каких-то дополнительных языковых школ. И вдруг они заговорили на языке, на речи, которая понятна только моему народу, моему племени. Конечно, это было сильное свидетельство, что через них к моему сердцу говорит Господь. Сегодня есть люди, которые знают другие языки, есть переводчики. Сегодня есть даже интернет-программы, которые позволяют онлайн читать свободно какой-то труд на другом языке. Опять же, мы приходим с вами к тому, что нет в этом необходимости. С другой стороны, если...
1: То есть это уже чудо, что сегодня можно одним кликом мышки взять и перевести целый большой отрывок текста с одного языка на свой родной, пусть, может быть, небольшими какими-то там...
2: Неточностями,
1: но понять смысл вполне можно. И это уже чудо, да? Тогда такого не было возможно.
2: Да, я бы поставил еще один вопрос. Вообще, как относится Библия к чудесам?
1: Да, почему вообще люди хотят чудес-то?
2: Вот есть такой апостол, которому, наверное, досталось не самое приятное для апостола прозвище – Фома неверующий. Mm. Хотя какой он неверующий, если он был апостолом? Так вот, Фома как раз-таки попросил, чтобы посмотреть на воскресшего Христа, и даже более того, чтобы подойти и прикоснуться к его рукам, чтобы прочувствовать, что действительно Христос воскрес.
1: И что тогда бы он поверит в это чудо.
2: И вот Христос ему сказал: «Фома, блаженны те, которые не видели, но поверили». Безусловно, когда ты видишь чудо, у тебя уже не остается запасного выхода. Ты поставлен перед фактом.
1: Ну, любое чудо можно,
2: да, можно опровергнуть,
1: усомниться и так далее. Почему вообще людям необходимо, почему люди хотят чудес? Ведь есть документ, есть Библия, научно доказано, что она дошла до нас без изменений, что это... То же самое Слово Божие, то же самое Писание, которое было во времена апостолов Христа и до них, там, да, за многие столетия, если говорить о Ветхом Завете. Зачем вообще у людей возникает такое желание, чтобы чудо какое-то было совершено?
2: Мне кажется, чудеса — это очень по-нашему. Мы созданы из чувств, и когда мы что-то ощущаем, то мы себе это представляем, мы этому удивляемся. Чувство новизны — это то, что сегодня нравится человеку. Если ты исследуешь Слово, и ты начинаешь копать, как мы говорим, читать внимательно, изучать Священное Писание, все-таки это труд ума. С чувствами или с чудесами все намного проще, потому что ты в это погружаешься, ты это ощущаешь, и это легко воспринимается. Но все-таки Священное Писание говорит о том, что чудеса не самую лучшую услугу оказывают для верующего человека. Вот, к примеру, если мы вспомним путешествие Израиля по пустыне, то они видели очень много чудес. Вот представьте, каждое утро не нужно идти в магазин, прекрасная манна для тебя приготовлена, ты не беспокоишься о кондиционере или о чем-то еще, потому что над тобой облако, которое тебя защищает от жары. Ночью это огненный столб, который освещает твой путь. То есть все было сделано для Израиля. Но помогли ли эти чудеса стать им более духовными? Доверяли ли они Господу? Или они все больше и больше роптали, когда что-то не случалось, они теряли свою веру. Поэтому чудеса — это благословение, если Господь так усмотрел, что в твоей жизни оно проявилось. Но в то же самое время вера, она... Истинная вера, она основана не только на чудесах, она основана на уверенности и на доверии Божьему Слову, на доверии Божьим обетованиям.
1: Есть ли какая-то опасность вообще вот в том, чтобы верить чудесам? Например, человек гораздо больше будет уверен, гораздо больше будет убежден в истинности того или иного утверждения там, да, или проповеди чьей-то, если ему помимо слов каких-то, да, еще и чудо какое-то продемонстрируют.
2: Это будет очень наглядно. В частности, когда Моисей беседовал с фараоном, то волхвы на те иллюстрации, которые приводил Моисей, они использовали свои иллюстрации, они использовали свои чудеса. И вот опасность чудес в том, что мы знаем, есть две силы, которые действуют во Вселенной. Это всемогущий Бог и это его противник, дьявол.
1: Как-то? А разве дьявол может творить чудеса?
2: Книга
1: Многие
2: Откровения?
1: Люди думают, что все чудеса это совершаются только вот силою Божию, и ну, там, если это чудеса какие-то там в церкви происходят или еще что-то, разве дьявол может творить их?
2: Дьявол — это очень искусный обманщик, который может маскировать свои действия таким образом, что человек никогда не задумается, кто за этим стоит. Книга Откровения предупреждает нас, что дьявол, древний змей, сброшен на землю, и у него есть только одна цель — поглотить человека, уничтожить человека. И неважно, каким способом, какой приманкой он это сделает. В книге Откровения, 13 главе, 13 стихе написано, говорится о звере, который творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю перед людьми. Вот эти люди, видя это чудо, они восхищаются и говорят, что этот антихрист не может никем быть иным, как только Богом, потому что такое знамение он делает. Но книга Откровения заверяет нас, чтобы мы могли быть осторожными, чтобы мы доверяли в прежнюю очередь не своим глазам, а тому, не тому, что мы видим, а тому, что мы читаем в Слове Божьем.
1: Но ведь и те, кто проповедует Слово Божье, могут чудеса творить. Как же человеку вот обычному разобраться, а это чудо с Богом сотворено или дьяволом?
2: Иисус Христос предоставляет нам два критерия. Первое, на что мы должны обязательно обратить внимание, это плоды жизни человека. Потому что если человек говорит слова Божии, если он пророчествует, если он что-то предсказывает, и более того, если его пророчество сбывается, это еще не значит, что нам нужно бить в колокол и говорить, что вот в наше время, в 21 веке появился пророк. Нам нужно посмотреть, как живет этот человек. Если этот человек не соблюдает Божий закон...
1: Откуда мы это узнаем?
2: То Христос говорит, что по плодам его вы узнаете их.
1: Мысль ясна, а как мы можем...
2: Исаия, 8 глава, книга пророка Исаии. Пророк очень много сталкивался за свою жизнь с лжепророками, которые пытались народ Божий сбить с правильного пути. И Господь через него дал золотое правило. Это как раз-таки второй принцип, который я хотел отметить. Исаия 8:20. «Обращайтесь к закону и откровению». Очень важно не только к Слову Божьему, потому что человек может использовать Слово Божие даже так, как ему захочется. Обращайтесь к Божьему закону и к откровению. И если они не говорят, как это слово, если все эти пророчества, предсказания, люди, учителя не говорят, как Божье слово, не соблюдают Божий закон, то вердикт один – нет в них света.
1: И еще вспоминают слова апостола Павла по церкви в Галатии. Да? «Если бы даже мы или ангел с неба стал проповедовать вам не то, что мы вам проповедовали, не то, что сказано, да, в этом послании, то да будет анафема». То есть, получается, дьявол может даже принимать вид апостолов, может быть, каких-то святых, да, ангелов Божьих, для того, чтобы сбить с толку людей и увести их от истины Божьей к заблуждению и лжи?
2: Да, и более того, наше время, как называет его Священное Писание, это последнее время. Это время перед последней заключительной битвой, время перед вторым пришествием Христа, когда история Земли будет остановлена. И вот здесь сатана готовится к самой последней, к самому сокрушительному сражению, к самой последней битве. И он постарается сделать все, чтобы прельстить как можно больше людей. И Христос об этом предупреждает. «По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». То есть в конце концов самое главное, что будет сделано, будет проповедано Евангелие. И если на что и должен сегодня, в наши дни, обращать верующий человек свое внимание, так это именно на проповедь Слова Божьего. Не на просто действия других людей, не на какие-то чудеса, какими бы фееричными, яркими они бы не были. Самое главное – это проповедь Слова Божьего. И если человек доверяется Библии, как светильнику его ноге, он никогда не собьется с правильного и истинного пути.
1: Так все-таки как отличить истинное чудо от неистинного? Непонятно до конца. Ведь если дьявол, так же, как и Божьи слуги, может исцелять, может дьявол исцелять?
2: Конечно, может исцелять.
1: А может там, мертвый, наверное, не может воскресить.
2: Да, единственное, что не может сделать сатана, это вернуть жизнь, потому что жизнью он в себе самом не обладает.
1: Языками может говорить, в ангела превращаться и так далее.
2: Бесноватого может успокоить.
1: Там,
2: потому что это его слуги,
1: да,
2: которые
1: учат
2: человека.
1: Так как тогда разобраться? Это нужно Библию, получается, знать всю наизусть, чтобы отличить истинное чудо от ложного? Именно. И вы сказали, жизнь человека, надо знать его плоды. Откуда мы знаем жизнь человека? Мы не знаем сегодня соседа на лестничной клетке нашего порой, чем он там живет, чем занимается, кто к нему в гости ходит. А вы говорите, человек, который по телевизору, может быть, нам проповедует какие-то проповеди, да, понять, какие плоды его жизни. Мы его видели пару раз в жизни всего.
2: Ну, во-первых, если этот человек, учитель, священник или проповедник, кто бы ни был, если он призывает к нарушению Божьего слова,
1: а кто же открыто так
2: если,
1: это
2: если он говорит о том, что Бог любит человека, и вот сегодня его закон изменился, сегодня нашли какую-то новую книгу, вы знаете, в последнее время находят новые Евангелия, Евангелия от Иуды, некоторые другие, которые смотрят на весь Священное Писание под другим углом, вносят новые корректировки. Угу. Вот что должен сделать внимательный читатель Священного Писания? Он должен прислушиваться к голосу апостола Павла, вникая в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Только исследование Священного Писания способно позволить нам быть в безопасности, защитить нас от тех ересей, лжеучений и от тех ложных чудес, которые будут умножаться и умножаться в последнее время. Мы смотрим,
1: вот
2: что...
1: я говорю, для того, чтобы их различить, это нужно настолько хорошо знать Священное Писание, чтобы понять, да, вот где, в каком месте он нарушил, да, ведь никто же открыто не говорит, я сейчас вас буду уводить от Бога.
2: Сейчас я скажу ересь,
1: вот сейчас я буду вам не истину Божью говорить, а вот так же никто не говорит. Они все говорят, что они проповедуют истину. И как тогда разобраться человеку, не знающему Библию, обывателю, в том, говорит он правду или нет?
2: Большим благословением являются библейские уроки, когда мы можем изучать Священное Писание с теми людьми, кто знает Писание. Апостол Павел, когда писал послание в Эфес, он сказал, что Слово Божие — это меч. Он видел римского стражника, обратил на это внимание, что мечом человек и нападает, и защищается. И Господь дал ему этот интересный духовный образ. Слово Божие — это меч, который защитит. Оно живо и действенно, и оно способно раскрыть истину и сделать так, чтобы человек мог не быть обманут, но мог находиться на стороне правды и истины.
1: В общем, как ни крути, а все равно нужно читать Библию,
2: исследовать,
1: все равно нужно исследовать. Без этого никто никогда не сможет быть уверен, что он не будет обманут, что он не будет увлечен каким-то лжеучением, что он не попадет в какую-то там деструктивную секту.
2: Нужно советоваться с людьми, проверять их советы, сравнивать их со Словом Божьим. И только тогда, если эти люди говорят как Слово Божие, тогда можно с молитвой исследовать и быть спокойным, что ты сегодня находишься, по крайней мере, на правильном пути изучения Священного Писания.
1: То есть те, кто не читают Библию, не исследуют, они в большой зоне риска находятся. И в том числе интересуются религиозными вопросами, да, они находятся в большой зоне риска быть обманутыми.
2: Да, это как раз-таки та самая притча Христа, когда человек строит дом, но без фундамента.
1: Угу. Спасибо большое, Евгений. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы желаем вам, если вам интересны эти темы духовные, обязательно читать Священное Писание, изучать его. И наш библейский курс «Новая жизнь», который вы можете бесплатно заказать на нашем канале, в этом вам поможет. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем говорить о
0: хвастовстве.
1: Да, точно, о хвастовстве.

0: отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам шпоры и конь боевой?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы враг не вернулся домой.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем нужны вам доспехи и щит?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, чтобы в битве я был не убит.
0: Отважный сэр рыцарь, скажите, зачем вам кованый меч и копье?
1: Ах, леди Равенна, они мне за тем, что битва – призвание мое.
0: Вдруг мышь прошмыгнула. На стол рыцарь скок и запрыгнул от страха, трясясь.
1: А леди Равенна сняла башмачок и в мышь запустила, смеясь.
2: Марк, а ты за правду боишься мышей?
3: Да что ты, Надя, конечно же нет.
2: А хомяков?
3: А хомяков тем более.
2: Тогда у меня в конце программы будет для тебя сюрприз.
3: Какой сюрприз?
2: Ну, если я тебе сейчас скажу, какой сюрприз, это уже не будет сюрпризом. Терпение, мой друг, терпение. Придет время, и ты сам все увидишь. А пока продолжим разговор о хвостовстве.
3: Ну, о хвостовстве я много чего могу рассказать. Я специально подготовилась к программе.
2: Ну, раз ты подготовился, тогда начинай.
3: Ну, возьмем, к примеру, хомяка и мышь. Мышь – это хвастливое животное, а хомяк – нет.
2: Это почему еще?
3: Ну, что ж тут непонятного? У хомяка нет хвоста, а у мыши вон какой длинный.
2: Интересно. Марк, а каких еще хвастливых животных ты знаешь?
3: Ну, таких животных много. Очень хвастливое животное – павлин. Когда он распускает свой хвост, он как будто говорит: «Посмотрите, какой у меня хвост красивый!» Но самое хвастливое животное – это змея. У нее, кажется, кроме головы и хвоста ничего нет. А так как у нас программа о хвостовстве, мы будем делать самое хвастливое животное, то есть змею.
2: Стоп, стоп, стоп. Пора внести ясность. Вообще змея – это не хвастливые животные, а хвостатые. Хотя не знаю, можно ли ее хвостатой назвать. У ней туловище от хвоста не отличишь. Ну, в общем, не знаю. Но все равно, хвостливые и хвостатые – это разные вещи.
3: И в чем же разница?
2: А разница в том, что хвостатые – это животные с хвостом. А хвостливые – это такие люди.
3: Тоже с хвостом.
2: Нет, хвостливые – это люди, которые выставляют себя на показ. Представляют самих себя перед другими. И при этом очень часто преувеличивают свои возможности и достижения.
3: То есть люди не с хвостом, а с носом.
2: Ну почему с носом-то?
3: Ну потому что они всегда задирают свой нос и говорят о себе: все я, да я.
2: А, ну можно и так сказать. Хотя длина носа тут абсолютно ни при чем.
3: Конечно, ни при чем. Причем тут высота носа.
2: Слушай, давай лучше расскажем историю из Библии, а то ты меня совсем запутал.
3: Давай, может тогда ты сможешь распутаться.

0: Это случилось в то время, когда будущий царь Израиля Давид был еще простым юношей.
1: На народ Божий напали враги. Началась война. Две армии сошлись в горной долине.
0: В древности был обычай. Перед началом битвы два воина по одному от каждой сторон выходили на поединок. Иногда такой поединок решал исход всего сражения. И вот с неприятельской стороны вышел воин по имени Голиаф.
1: Он был очень высокий, почти 3 метра ростом, настоящий великан. Увидев такого грозного воина, израильтяне застыли от изумления и страха.
0: Эй, вы, трудно!

0: и он бесстрашно вышел вперед. Он даже не надел воинские доспехи.
1: Когда Голиаф увидел Давида, он сильно рассердился. «Что я тебе, собака?» – закричал он. «Что ты вышел на меня с палкой?»
2: И тогда Давид ответил. «Ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя во имя Бога нашего, над которым ты смеялся».
0: Голиаф еще больше разозлился и хотел уже наброситься на Давида. Но Давид успел достать из сумки камень и с помощью прощей запустил его в Голиафа.
2: Камень угодил великану прямо в лоб, и тот упал замертво.
1: В этот день израильское войско одержало великую победу.
2: И все вокруг узнали, что если ты с Богом, то ничего не страшно, потому что Бог сильнее всех на свете.
1: Ну как, теперь тебе все ясно?
2: Конечно, ясно. Когда я забуду, кто такой хвастливый человек, то сразу вспомню Голиафа.
1: И еще нужно помнить о том, что все наши силы и таланты должны служить только добрым делам, и что в любом добром деле нам помогает Бог.
2: Кстати, мы с тобой забыли сделать одно доброе дело.
1: Какое дело?
2: Не показали ребятам, как мастерить змею.
1: Тогда давай покажем.
2: Берем старые колготки и отрезаем одну штанину.
1: Только перед этим убедитесь, что ваша мама их тоже считает старыми и ненужными. Далее наполняем ее лоскутками, ватой, газетой, чем угодно.
2: Только перед этим тоже убедитесь, что это не мамино платье или папины документы.

0: Осталось сделать прическу.
1: Ну вот, самое хвостливое, хвостатое животное готово.
0: А теперь сюрприз, о котором я тебе говорила в начале программы.
1: Ну, наконец-то! Я-то уж думала, что ты забыла.
0: Нет, не забыла. Итак, у нас в гостях настоящий дрессировщик со своим дрессированным зверем.
1: Здравствуйте, господин дрессировщик.
2: Привет.
1: А где же ваш дрессированный зверь?
2: А вот он.
3: Такой хорошенький.
1: А как его зовут?
2: А его зовут Хома. Он хоть и маленький, но очень способный.
1: И что же он умеет?
2: А вот мы сейчас это и покажем. Аллея.
0: Скажите, а трудно было обучить этого зверя таким трюкам?
2: 2-3 года упорных тренировок.
1: 2-3 года?
2: Конечно же, это шутка. Все, что нужно домашним животным, это чтобы с ними играли и любили их. Вот и весь секрет.
0: Спасибо вам большое. Ну, а нам пора прощаться.
1: Сегодня мы говорили о хвостовстве и рассказывали историю про Голиафа.
0: Мы, как всегда, ждем ваших писем с вопросами, интересными историями и рисунками.
1: До свидания.
2: Пока.
0: До новых встреч.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Придите ко мне.

0: все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Улыбайтесь и не плачьте, мои дорогие друзья, дорогие подписчики, которых я с удовольствием приветствую. Тема сегодняшнего нашего духовного размышления, она основана на одной книге, которая записана или находится практически в середине Библии. Она называется «Плач Иеремии». С одной стороны, возникает логичный вопрос, зачем вообще надо было писать такую непатриотичную, да, как бы наполненную горем и стенанием книгу, когда сам Иеремия был достаточно сильным пророком, и ему принадлежит большая достаточно книга, она так и относится к разряду больших пророков, книга пророка Иеремии, Исаия и Иезекииль, ну, а точнее Исаия, Иеремия и Иезекииль. 52 главы он написал, и во всех этих главах мы видим интересную историю, связанную с этим пророком, человеком, который был, скажем, и истязуем, и били его, отвергали его пророчество и так далее, и так далее, и так далее. Уж он натерпелся, знаете, более чем. Между прочим, кстати, если так посмотреть на начало книги пророка Иеремии, то она очень интересно начинается, что в первой главе, 7 стихе, сказано о том, что «Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И простер Господь руку свою, коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои». «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Ну и там дальше интересное продолжение видения, что ты видишь, Иеремия. То есть призвание этого пророка было очень интересным. Оно подразумевало прямо конкретное избрание Божье, конкретное обещание защиты. И вот он здесь говорит, «Не бойся, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь». Но вот это «избавлять тебя», оно настолько интересно, что в книге пророка Иеремии, 11 глава, да любая, возьмите, там не просто Господь взял и избавил Иеремию от всех проблем. И Иеремия прожил такую безоблачную жизнь, так он прям, знаете, вот у него шло как по маслу. Он только идет, Слово Божье несет, люди принимают, никто не противодействует, все соглашаются. И Иеремия такой счастливый пророк, потому что Бог его избрал. Он нет. Посмотрите на его жизнь. Что ни проповедь, то заканчивается проблемой. То его в яму с грязью погрузили, то на него гонения восстали, то его чуть не убили, вот уже взялись, чтобы убить. И он говорит, подождите, пока не убили. Скажу слово Господне. Сказал слово Господне, кто-то из старцев сказал, подожди, он правильно сказал, не убивайте его. Да, ну ладно, посадите его в темницу, пусть пока посидит. То есть кормите его скудно хлебом и водой. И вот эта мысль, что Господь избавляет, Он избавит тебя, она просматривается на протяжении всей его, скажем, большой книги, которую он записал как послание для всех нас. Но вот потом появляется книга «Плач Иеремии». Если вы откроете описание, коннотацию к каждой главе, то тут написано «Плач о Иерусалиме, одиноком, безутешном, презираемом. Его слава исчезла». Таким образом, что делается здесь автором Библии, а автор Господь, а его, скажем, слуги – это пророки и апостолы, то здесь представлена очень важная картина. Не только плач по личным проблемам. Обратите внимание, как сегодня многие люди только зациклены и сконцентрированы на себе. «Мне плохо», «Моей семье плохо», «Моему ребенку плохо». И мы говорим очень часто эту фразу «Не плачь». Это, ну, считается, наверное, такая самая утешительная фраза «Не плачь». То есть плач – это фактически выражение или крайнее выражение внутреннего состояния человека, его расстройство, безвыходности, нежелание, скажем, или невозможности что-то изменить и исправить. И высшая степень вот этого огорчения – это слезы и плач. Но что надо обратить, на что надо важно обратить внимание, что Не просто так Иеремия, Бог позаботился, чтобы попала в Библию книга «Плач Иеремии». Почему Иеремия плачет? Не потому, что ему лично плохо. Заметьте, он был мужчина, а у нас сегодня принято говорить, что мужчины не плачут. Хотя это тоже подавление эмоций, это нехорошо. Китайцы вообще прямо говорят, если человек умеет контролировать улыбку, он опасный человек. А слезы – это такая вещь, которую, ну, ты можешь пытаться контролировать, да, но они могут идти градом и плач. Даже о Христе сказано, что он прослезился, когда Лазарь умер. То есть это, ну, это эмоции, они свойственны человеку. Но дело в том, что с самого детства дети четко знают, что слезами можно очень хорошо манипулировать. Стоит горько зарыдать, прилетят все, и бабушки, и мамы, и может даже в семье начаться скандал, потому что ты громко плачешь. И у детей есть такое понятие: упал, ударился, сильно плакал, нет, не сильно, ну, значит, не сильно и ударился. От того, как ты плачешь, зависит, как ты ударился. Уже в более серьезном таком, скажем, применении мы находим в Библии пример плакальщиц, а это нанятая категория людей, которые помогают усилить горе или выразить, насколько важен был человек. Ну, в наше советское время, да и сегодня, например, если во время похорон у нас есть такой момент, как мы понимаем, например, оркестр играет или еще какая-то такая, знаете, значимая, очень сильная музыкальная часть сопровождения, то люди понимают, что значит здесь очень важный человек умер, и его с оркестром провожают в последний путь. А как раньше это было сделать? Плакальщики, они приходили, и они как раз-таки являлись примером того, что человек был действительно уважаемый, важный, и у него плачет на его похоронах не только родня или там близкие люди, а столько слез, да, столько плача. Важно заметить, что в книге «Плач Иеремия» он переживает не о себе, не о своей физической боли, а он переживает о Боге, о его храме, о его городе Иерусалиме, о его народе, в конце концов. И это настолько для него важно, вот это пленение, все, что происходит с народом. И он говорит, кстати, если так посмотреть на некоторые его особенно важные тексты, потому что сегодня мы не сможем всю книгу пройти, а вы ее прочитайте, она очень короткая, 5 глав, но они настолько интересные. Так вот, я хочу по некоторым текстам пройтись. 39 стих 3 главы, он говорит: «Зачем сетует человек живущий? Всякий сетуй на грехи свои». Интересно, пророк Божий говорит: «Всякий сетуй на грехи свои». Или, например, вот в 3 главе, опять же, очень интересная глава, он в 21 стихе сам с собой ведет определенный диалог. Опять же, обратите внимание, это не просто человек с улицы, это Божий избранный Богом пророк. И вот он тоже внутри имеет борьбу, он тоже имеет чувства, у него тоже есть слезные каналы в глазных, скажем, там, всех этих системах, и он тоже имеет чувства, сердце, боль и так далее. И вот он говорит, 21 стих, давайте прочитаем, 21 стих и ниже. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю», то есть «и поэтому я надеюсь», упование – это надежда. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит, душа моя. Итак, буду надеяться на Него. Благ Господь к надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит, ибо он наложил его на него, полагает уста свои в прах, помышляя, может быть, еще есть надежда. Подставляет ланиту свою бьющему его, пресыщается поношением, ибо не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Вот, пожалуйста, как мыслит этот пророк. Да, он переживает, да, он плачет. Но, вы знаете, я хочу сделать несколько вот здесь таких моментов или как бы ремарок. Когда я говорю человеку «не плачь», в Фактически я хочу успокоить его эмоциональное состояние. Но это не значит, что я могу решить проблему источником, чего является или источник этого плача. Отсюда мы понимаем, что есть безутешное время, да, и не просто так в послании к Ефесянам апостол Павел говорит о том, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Вот это очень важно, скажем, нам с вами понимать, почему мы не имеем права скорбеть, как прочие, не имеющие надежды. И вот эта, скажем, скорбь, которая у человека бывает, ну, просто как бы от безвыходности. Он смотрит вперед, а не видит выхода. Другой видит. Более того, некоторые говорят, да это вообще не проблема. А для человека это трагедия просто. Так вот, что важно заметить, что Христос говорит каждому человеку, ты не должен плакать так, как будто все пропало. Конечно, мы прекрасно, хорошо понимаем, что есть большое горе, а есть маленькие проблемы. Ну, и там могут быть слезы. Более того, даже слезы бывают и, или как результат, это радость. Слезы как результат радости. Но это тоже, опять же, крайнее состояние эмоциональности или выражение эмоциональности человека. Он выражает это все вот, ну, слезами, не может сдержать эмоции. Но обратите внимание вот на что. Что мы можем сказать человеку «не плачь», думая, что если он перестанет плакать, все станет легче. Но обратите опять же на другое внимание вопрос. Когда на похоронах мы бываем часто свидетелями или в доме умерших, иногда люди наоборот говорят «поплачь, поплачь». Почему? Потому что когда ты какую-то эмоцию, да, вот эту силу, ты ее задерживаешь в себе, это чревато накоплением и потом взрывом, каким-то сбоем в нервной системе. И не просто так сегодня люди говорят, что это очень опасно для человека подавлять определенные эмоции. И мы, кстати, как христиане, вот как раз имеем огромное преимущество не подавлять эмоции, а направлять и силой Божьей эти эмоции превращать. То есть, как Христос говорит, Бог говорит во многих местах, и я обращу, вот это слово «обращу», оно означает «переверну». Сетование в радость, слезы ваши в веселье. То есть Бог говорит, когда вы переживете это обращение, что-то изменится. И вот интересна параллель, которую я хочу сейчас провести и показать, что если человек не пережил настоящего истинного обращения ко Христу или к Богу, он не повернулся, возможно, что в его жизни всегда будет очень трудно перейти вот эти этапы жизни, водовороты жизни, когда происходят какие-то невообразимые вещи. Когда он пережил настоящее рождение свыше и вот этот как бы процесс покаяния или, ну, мы его называем обращение, когда он шел к грешной жизни, а потом повернулся и пошел ко Христу, это называется как бы обращение, человек обратился ко Христу, то что бы с ним ни происходило, он все это рассматривает через призму, как раз-таки через призму Священного Писания и того, что об этом Бог говорит, и какую роль я играю в этом плане спасения, когда я обратился к Богу, не когда я его не знал, а теперь я его знаю. Проблема в том, что многие христиане так и не пережили этого обращения. И кто-то там верой своих родителей пришел в церковь или ко Христу, кто-то еще. А как важно пережить каждому. И вот для этого мы, кстати, постоянно учимся из Божьего Слова, чтобы научиться правильно понимать Бога и реагировать на все, что с нами происходит. И вот тут уже фраза «да ты не плачь, ты не расстраивайся», она не работает. Потому что эта фраза, она достаточно, как сказать, может быть исключительно эмоциональна. Но когда Бог говорит «не плачь», о, это что-то больше имеет под собой. Потому что если Бог заговорил словами «не плачь», то тогда, значит, все будет хорошо. Ну и в Библии написано, он говорит, плачьте и рыдайте, да, вот есть такие фразы. То есть плачьте, потому что вы должны во время этих слез, до вас дойдет, что происходит, где вы находитесь, что с вами происходит и так далее. Я вернусь к вопросу большое и маленькое горе. В жизни христиан происходит порой большое горе. Рождается ребенок-инвалид. Рождается, например, ребенок мертвый. Или вот мы сейчас молились за родителей, у которых ну, буквально малыш там упал откуда-то на качели, ударился и в реанимации умер. Вообще, ну, трагедия, понимаете, да, потеряли ребенка. И вопрос в том, что сатана очень хочет, чтобы у нас было много безутешного горя, большого горя. Но жизнь показала, что Бог показывает выход. И если человек с Богом, это совершенно не значит, что он не плачет. Плачет, еще как плачет, и мужчины плачут. Но это временно, это знаете, чтобы не было вот этого, как в гранате, там есть сила, заряд, и чем закрытие, скажем, этот снаряд, тем большая сила взрыва. Вот точно, чтобы этого не произошло, мы плачем, как бы, знаете, вот это сбрасывает вот такое давление внутреннее. Это слезы, это эмоции. Но Бог все равно оставляет за собой право решить эту проблему. Конечно, мы расстраиваемся, мы плачем, но мы знаем и спокойно, что все будет нормально. Воскреснет ребенок. Я даже в этом не сомневаюсь. По вере родителей, по любви Божьей, он воскреснет. Если бы сегодня, как многие думают, Бог бы взял все в свои руки, и детки не болели, и взрослые бы не болели, и никто не погибал. Вот мы вчера ехали, и большая авария была, 3 скорые проехали на трассе, лоб в лоб, на большой скорости. Такое месиво, такое там, я не знаю, мы даже не разобрали, какая машина была. И представьте себе, трагедии, да, вот ехал человек, имел планы, мечты, деньги, может быть, что угодно, и вдруг все, его жизнь прервалась, либо настолько изменится, что он останется инвалидом или еще как-то. Я еще раз хочу показать, что вот эта фраза «не плачь», она должна для нас, ну, как бы обрести новое измерение. Не просто похлопали по плечу и как-нибудь там, а что ты должен попробовать посмотреть на эту ситуацию другими глазами. Как вот мы читали только что здесь, да? Может быть, еще есть надежда. Или, как здесь написано, не навек оставляет Господь, но послал горе и помилует по великой благости своей. Это мы читали в 3 главе книги «Плач Иеремия». Поэтому, что мы фактически можем сейчас очень важное такое заключить или какой вывод сделать? Слезы – это реальность наша. Но если бы вернуться к вопросу, что Бог бы все сделал для нас шикарно, вот рождались бы только здоровые дети, у нас бы не было проблем, то есть ты захотел устроиться на работу хорошую, помолился, все, у тебя шикарная работа. Я хочу задать себе и вам вопрос, а стали бы мы люди более покорны Господу, более благодарны Господу, больше бы мира стало между нами, вот если бы все было хорошо, или все-таки к этому бы пришло, что, как сегодня говорят, в семье богатых людей, так подсчитано, больший риск, что дети начинают употреблять наркотики. Потому что есть легкие деньги, да, взял у папы там еще как-то. Первый бизнес, который передают родители своим детям, он, как правило, прогорает, потому что человек начал управлять, но он не делал этот бизнес, он видел со стороны, он не ценит это. То есть очень много таких проблем. И поэтому, а как тогда пророчествам исполняться? Так тогда будем жить на земле. Ну, будем с грехом сосуществовать. А Бог пусть держит оборону, а мы будем жить. А Он должен нас защищать. Поэтому Бог говорит, подождите, я сотворил рай Эдемский не для того, чтобы там потом грех был, колючая проволока, был дьявол, было искушение, было вот это все-все-все, скажем, смерть, укороченная жизнь. Нет, я такого не творил. Я все сотворил для жительства, чтобы вы, придя на эту землю, вы радовались. И не было угрозы, знаете, вот как дети во дворе и на улице. В чем разница? Там машина может сбить. И когда они во дворе, лужайка, ты спокоен, что твои дети, да все нормально, все. А если еще камера смотрит, вообще все хорошо. Но жизнь показала, что на этой земле не может быть хорошо, пока существует грех. Что делает Бог? Решает проблему греха. Что делает дьявол? Усугубляет ситуацию, сея как можно больше зла и горя на земле. Вот поэтому, если в книгу Бытие вернуться, то в 27 главе книги Бытия мы находим вот этот момент, когда Исав и Иаков, они повздорили между собой. И тот Иаков, выкрал, да, вот это хитростью благословение отца. А еще раз обратите внимание, отец словами не бросался и не мог сказать, все, я аннулирую. Он это сказал как благословение. Поэтому очень много интересных мыслей. И возненавидел Исав Иакова. за благословение, которым благословил его отец, и сказал Исав в сердце своем: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Что это значит «дни плача»? То есть это время, когда отец умрет, когда его не станет, не станет того сдерживающего фактора, который сегодня является поддержкой для моего брата, да? Ничего, плач придет, и я кое-что под этот плач еще добавлю, да? То есть я наведу определенный порядок. И они очень сильно этого испугались. Не просто так Давид потом псалмы пишет, говорит: «Слезы мои были для меня хлебом день и ночь». Это же состояние души. И Господь не просто хочет нам сказать: да ты не расстраивайся. Вот почему в Евангелии от Иоанна он говорит: не тревожьтесь. В русском переводе написано: да не смущается сердце ваше. В оригинале сказано: да не тревожится сердце ваше. В другом месте Христос говорит в Новом Завете: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Вот очень интересно, как можно назвать блаженным плачущего? Он говорит: да он счастлив, потому что он прошел такую школу, и когда придет облегчение и утешение, это будет такая радость, которая, ну, только видна на контрасте. И опять же, к чему мы можем прийти? В конце Библии, фактически на последней странице Священного Писания, мы находим потрясающее обещание, которое дает Господь. «И увидел я новое небо и новую землю». Это 21 глава книги Откровения с 1 стиха. «Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего». Иеремия плачет об Иерусалиме. Иеремия плачет, что Иерусалим в упадке, что есть пленение, что есть горе, что враги ругаются. Ну как можно радоваться, когда твой город, вот этот город Божий, город мира, он в таком упадническом состоянии? И вот мы теперь видим новый город Иерусалим. И вот Бог говорит теперь: «И услышал я громкий голос с неба говорящий: се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними. Они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. Ибо прежнее прошло, и сказал сидящий на престоле: се творю все новое. И говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны». Вот почему я не верю вот в эти вечные муки в аду, что там будут вечно литься слезы, безутешно, да, то есть там много вопросов. Если плоть человеческая будет совершенно другая, не умирающая, значит, она будет и подпитываться чем-то другим. А как можно наказывать вечным за временное? Это вообще дискредитирует Бога. Вот почему Бог говорит: я творю все новое. И вот все злое и плохое должно исчезнуть раз и навсегда. А не хранить и напоминать. Это тебе за то, что ты Библию не читал по утрам. А это тебе за то, что ты к жене чужой ходил. И вот за это человек горит и корчится и годами, тысячелетиями. В это невозможно верить, потому что Бог утешает. Он говорит: вы обратите внимание, вы увидите меня, что я отираю ваши слезы. Но чтобы вы опять не плакали, я творю все новое. И там уже дьявола и сатаны не будет. И поэтому Божьи, скажем, Богом отертые слезы, это не людьми отертые слезы. И когда Бог говорит фактически «не плачь», то для нас это надежда. И какой вывод можно сделать сегодня? Да, мы, может быть, сегодня терпим. Кто-то много, кто-то мало. Но для себя могу вот опытом своим, скажем, приоткрыть немножко завесу, сказать, что я просто полагаю руку на уста, как говорил Иов, когда я вижу людей, которые реально в этой жизни имеют большие проблемы со здоровьем, с детками, там еще с какими-то вопросами. Я понимаю, что я еще очень хорошо живу, я счастлив. Наше недовольство, когда мы видим, что кто-то лучше живет, и нам хочется так же, и мы начинаем быть не рады тем, что есть. Вот почему Писание говорит, много хлеба есть на ниве бедного, но много гибнет от беспорядка. То есть каждый может сделать, или как говорит пословица, каждый кузнец своего счастья, сам кузнец. Ты можешь сделать свой дом чистым, уютным, красивым. Ты можешь научиться благодарить Бога за то, что у тебя есть руки, ноги, жена, там, детки здоровы и так далее. Поэтому фраза «не плачь», пусть она станет для нас девизом, что если у нас есть горе, да, мы плачем, но не вечно, но не безутешно, потому что Господь вернет здоровье больным детям, вернет умерших детей, так написано в Откровении, да, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, потому что Бог их восстановит. Это ему под силу, он хочет это сделать. Он хочет, чтобы радость, вот эти слезы, когда они хлебом для тебя стали, ты увидел своих детей, больных здоровыми, мертвых живыми, и ты увидел потерянных, ты увидел себя в другом виде, и ты так радовался, и больше никогда не плакал, потому что только дьявол несет смерть и разрушение, а он погибнет в озере огненном раз и навсегда. Это хорошая весть для меня, для вас, для каждого из нас, чтобы мы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. У нас есть надежда, нельзя ее растерять. Грех нам перед Богом, если мы будем Бога обижать вот тем, что нет, Бог не решает, вот куда он смотрел. Бог плакал вместе с Марфой и Марией, когда умер Лазарь. Но Бог же его и воскресил. И еще раз воскресит, когда мы встретимся. Я очень хочу с Лазарем поговорить, пожать его руку и сказать: «Лазарь, расскажи». И он обязательно расскажет: «Слушай, вот я сам не ожидал. Мы-то ждали, что Христос придет, а тут такое. И таких будет масса людей. От ковида, омикрона, от всякого рода зла, от коронавируса, от онкологии. И мы только будем рассказывать: я заболел какой-то болезнью, но вот сегодня все по-другому». И Господь будет радоваться и будет говорить: я специально это допустил, чтобы другие люди спаслись. Вот благодаря твоей болезни вот эти люди сегодня здесь. И мы скажем: Господи, мог все забрать, как Петр сказал: Господи, не только ноги, руки, голову помой. Мы бы так сказали, если бы знали весь план Божий. Поэтому фраза Бога о том, что не плачь, не плачь, она важна для нас. Сетворю все новое, он отрет наши слезы. Какая потрясающая истина. Пусть Господь нас благословит. Помолимся. Отец Небесный, мы сегодня коснулись Слова Твоего. И мы видим, что когда Ты допустил в Слове Твоем даже такую книгу «Плач пророка», «Плач Иеремии», то все равно там осталась надежда. Там много надежды, потому что ты восстановишь, ты вернешь, и ты сделаешь все новое. Новый Эдемский сад, новая земля без всякой химии, нефти, загрязнения и всего, что мы сегодня видим как результат греха и разложения. Господи, благодарим Тебя за это, за эту драгоценную надежду. Пожалуйста, благослови нас, чтобы мы могли своими глазами, увидев Тебя грядущим на облаке, не опустить свои головы, а восклониться и сказать: вот Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Благодарим Тебя, Господи, за эту надежду. Я прошу, отри слезы людей, которые сегодня имеют много проблем. Пусть они увидят, что Ты скоро придешь. Пусть они увидят, что есть надежда. И пусть они не плачут. Пусть они успокоятся в блаженном ожидании величайшей развязки всех веков. Слава Тебе, Богу нашему, за все. Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
4: Для вас поет Лилия Мурга.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Рассматривая пищевые добавки с индексом Е, обратите внимание на те, которые начинаются с тройки. Все троечные номера – это антиоксиданты. Что они из себя представляют и зачем их добавляют в продукты? Дело в том, что продукты в процессе переработки и хранения подвергаются окислению кислородом из воздуха. При этом в них накапливаются вредные вещества, ухудшается цвет, появляется кислый запах. Это естественный процесс. Именно поэтому мы употребляем пищу свежеприготовленной, а молоко сегодняшнее или максимум вчерашнее. Никто не желает есть что-либо прокисшее. Склонность пищевых продуктов и напитков к окислению приводит к уменьшению сроков их хранения. Как быть производителем, которым за короткие сроки нужно не только изготовить свою продукцию, но и довести ее до прилавка и продать не скисшей? Для замедления окисления и применяются пищевые антиоксиданты. Одним из самых известных природных антиокислителей является аскорбиновая кислота. Человечество же изобрело другую кислоту – лимонную, которая, несмотря на название, ничего общего с лимонами не имеет. Она содержится в лимонадах и шипучих напитках под кодом Е330. Кроме раздражения слизистой оболочки желудка, Е330 способствует возникновению гнилостных процессов во рту. Е311 и Е312 могут вызвать проблемы с пищеварением. Результат – нарушение стула, чувство тяжести в животе. Они содержатся в йогуртах, кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, в масле, шоколаде. Для тех, кто следит за своим здоровьем, полезно знать, что антиоксидант Е320 резко и надолго повышает уровень холестерина в крови. Содержится этот компонент в жирах, маслах, маргаринах. Особенно опасайтесь тех, что продаются в виде мягких бутербродных смесей, не застывающих даже в холодильнике. Еще один очень распространенный антиокислитель – ортофосфорная кислота. Ее код Е338. Чаще всего на упаковках с газировкой, чтобы не пугать потребителей, ее называют регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота считается более едкой, чем серная. Самое большое количество сладкой газированной воды употребляют, как известно, подростки. Но именно в подростковом возрасте закладывается от 40 до 60% всей костной ткани. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы ее нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к все более раннему возникновению остеопороза. Вполне возможно, что это заболевание в ближайшее время существенно помолодеет, как это уже произошло с сахарным диабетом второго типа. Также ее можно обнаружить в сыре, безалкогольных напитках, желе, сладостях. К сожалению, многие производители в целях продления сроков хранения продуктов считают целесообразным использовать несколько антиоксидантов одновременно. Это усиливает их воздействие на сам продукт, а впоследствии и на организм человека, употребившего его в пищу. Особенно насыщены антиокислителями сухие супы и бульонные кубики, картофельные чипсы, сухие завтраки, растительные масла в прозрачной таре, мучные кондитерские изделия, замороженные продукты и, как ни покажется странным, специи. Кто-то, услышав этот список, ужаснется. Но выход прост. Супы можно готовить не из пресловутых кубиков, а на натуральных овощных бульонах. Чипсы заменят обычный жареный картофель. Мучные кондитерские изделия берите те, которые имеют малый срок хранения и простой рецепт, а не кексы и рулеты с привлекательной начинкой. Специи покупайте те, которые состоят из самих трав и кореньев, что хорошо видно сквозь прозрачную тару. А приправа, упакованная в плотные пакетики, содержит больше соли, чем трав. Пусть они не искусят вас яркими букетами нарисованной зелени. Относительно растительного масла совет обратный. Хорошо, если оно хранилось в непрозрачной таре и продают вам разлив. Если же нет такой возможности, то из всего ряда бутылок с маслом выбирайте наиболее темные. И последнее. Рекордсмены по содержанию синтетических антиоксидантов – банки и бутылки с пивом. Живое, так называемое натуральное пиво в герметически упакованной таре – такая же фантастика, как живущий в вакууме человек. Антиокислители и консерванты делают свое дело. Останавливают всякие процессы. Так что читайте этикетки, будьте внимательны и здоровы!
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
0: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: На земле его звали именем Иисус, Иешуа и Йехошуа, в честь одного из вождей древности, помощника и преемника Моисея Иисуса Навина.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – пребывание во Христе.
5: Христос для нас центральная фигура, центральный центр нашей жизни.
1: В этой программе историчность Христа, божественность Христа, миссия Христа, пребывание во Христе.
3: Еще раз повторим суть Евангелия. Евангелие – добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти.
5: Сейчас, вот в 21 веке, скептицизма по отношению к историчности Иисуса гораздо меньше, чем было, скажем, в веке в 19. Гораздо большая проблема у людей – это с принятием того, что Иисус – это не только человек, живший в определенную историческую эпоху, а это то, что Он Бог, то, что Он Сын Божий. Вот с этим гораздо больше проблем, но ведь эти проблемы были при жизни Иисуса.
1: «Я и Отец одно». Тут опять иудеи схватили каменье, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которые из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом».
5: Нигде в Новом Завете мы не встретим такого эпизода, чтобы Иисус вышел к народу и сказал: «Знаете, я Бог». Вот нигде мы такого не увидим. Да? Мы понимаем Его божественность, когда мы читаем то же самое Евангелие от Иоанна.
1: «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте».
4: Что более всего поражает? Наверное, то, что Бог, Сын Божий, полноценная ипостась Троицы, вдруг стал человеком. Это как если бы, это жить, как если бы тебе смирительную рубашку надели, сзади рукава связали и живи. И он жил. Это как тот, кто имеет все, спускается сюда, отказываясь от всего. Ради тех, кто не ценит, кому особо не нужны эти дары, кто не понимает вообще.
1: Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его.
5: Хотя Иисус говорит, что я и Отец одно, то есть едино, но есть Отец и есть Сын. И для него это очень важно, и для первых христиан это было очень важно, что есть некоторые отношения между Иисусом как Сыном, Сыном Божьим и Отцом.
1: Thank you. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну, креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: «Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
4: Природа Христа, во-первых, это нечто единое. Там, где и полнота божества, и полнота человека, нераздельно и неслиянно вместе соединенное. Но это загадка. Если мы скажем, что он не человек, не полноценный человек, то как он может меня понять? Мои переживания, мои трудности, мои искушения. Если он не человек, что ему там, на облаках, в небесном пространстве? Верю, что человек, на 100%, что человек. Если он не Бог или не недобог, не полноценный Бог, Господи, ты, конечно, меня любишь, на 80%, на 75%, на 95%. Но ты не отдал ради меня самое драгоценное.
5: Очень близкой, уникальной роли, уникальной связи между Иисусом и Отцом. Я могу просто прочитать это. 18 стих.
1: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил».
5: Ну, в синодальном тексте, может быть, не очень понятная метафора, о чем здесь говорится. Греческое слово, которое здесь стоит, «колпос», вот то, что здесь передано как «лона», на самом деле можно было бы перевести это, что сидящий вот как у отца, сын сидит вот здесь, на коленях где-то, или прижатой к груди, или на коленях. То есть нет никого у Бога Отца ближе, чем Сын. Он самый ближайший к Нему. Вот их отношения настолько уникальны, настолько близки, что нет никого из какого-то еще, кто был бы ближе.
4: И представить более безграничную любовь я не могу. Он отдает самое дорогое. Не первотворение, нет. Самую дорогую, скажем так, часть себя. И поэтому я говорю: Господь, да, Иисус – полнота божества. И да, Иисус – полнота человеческой природы. И все это в одном вместе. И цифр таких нет. Не 50 на 50, а 100 на 100. Но нет у нас 200%. Мы говорим 100%. Но он и 100% Бог, и 100% человек. Парадокс, да. Но как-то произошло. Загадка, да. Тайна, да. Но он таков. И я верю, что он таков.

0: и довольна для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?»
1: В своей жизни я такой опыт имел. Я его соотношу с воплощением. Как-то пришлось старый деревянный туалет разбирать. Меня после этой процедуры, после этого действия, жена домой не впустила. Я только возмутился сразу: чего ты меня не пускаешь домой? Просто в тот момент я не чувствовал своим обонянием то, что чувствовала она. Полдня я тягал эти доски, вытягивал их из этой самой ямы, палил. Я просто ароматизировался этим запахом. Сам не чувствовал. Ну, а у нее другой запах в доме царил. И вот Иисус для меня как тот, кто оставил атмосферу неба и спустился в нашу клоаку, в отхожее место, для того, чтобы нас, этой атмосферы неба, пленить этим благовонием неба, чтобы мы пахли, а не чтобы были довольны этим навозным запахом, в котором мы живем. Но он спустился и дышал этим же, для того, чтобы спасти нас. Сам момент воплощения божества в телесную плоть меня пленяет.
0: В былые времена Бог о многом уже поведал отцам нашим подробно и в самых разных своих обращениях к ним через пророков. В последние же дни мира сего Он говорил нам через Сына Своего, коего соделал наследником всего и через которого сотворил вселенную. Сын этот – сияние славы Бога и печать естества Его, держит все своим могущественным словом. Смертью своей, совершив наше очищение от грехов, Он воссел по правую руку Владыки Небесного.
2: Христиане усыновляются Богу через Иисуса Христа в Духе Святом. Через принятие крещения и схождение Духа человек усыновляется Богу через веру во Христа. Павел это достаточно ясно говорит в посланиях, что мы не можем, как христиане, как люди, мы не можем быть сынами Божьими в том же самом плане, как Иисус имеет уникальность, да? Уникальность своего Бога-сыновства.
0: Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать: «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы – дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу.
2: Поэтому именно вера во Христа соединяет нас с Богом. Не только с Ним самим, не только с Ним как с Мессией, то есть тем обещанным посланником Божьим, Избавителем, Искупителем, в которого верили иудеи, а именно с Богом. Наша живая связь с Богом происходит именно через Христа.
0: «Тогда еще сказал им Иисус: „Я – дверь. Кто через Меня войдет в овчарню, тому ничто не грозит. Войдет он и выйдет, и пастбище найдет. Вор с одной приходит целью – украсть, убить и погубить. Я же пришел жизнь им дать, жизнь во всей ее полноте. Я – настоящий пастырь. Кто истинно печется об овцах своих, жизнь отдаст за них“».
2: Он явил нам Бога. Через Него мы имеем связь с Богом. Не просто связь, а жизнь вечная. Вот эта дверь, открывающая нам путь на пастбище, вот эта метафора, она очень, я думаю, яркая такая. Христос – это дверь, тот, кто проводит нас туда, где Бог. А пастбище – это метафора или символ

0: питание. Питание — это, в свою очередь, жизнь, для чего мы едим. То пастбище, о котором говорит Христос, — это пастбище вечной жизни.
1: Иисус же сказал: «Я — хлеб жизни. Никто из приходящих ко Мне не будет голодным, и тот, кто верит в Меня, никогда не будет томиться жаждой».
0: Христос для нас центральная фигура, центральный центр нашей жизни. Мы в Библии ищем Христа, да, мы постоянно ищем Христа везде в нашей жизни, как Он присутствует. Мы соизмеряем нашу жизнь с тем, как Он бы поступал на нашем месте, да. Вот мы, собственно, для этого читаем Писание. Ранние христиане, собственно, всегда, вот с самого начала, именно для этого читали, скажем, Ветхий Завет. Нового Завета еще не было, он только складывался. Библия для них была только в объеме Ветхого Завета. И они ее читали, они читали Ветхий Завет, но именно там они встречали Христа. И только потому он имел для них значение.
1: Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
2: Опять-таки скажу страшную вещь. Бог меняется. Никогда до воплощения у Бога не было опыта, который Он приобретает, который Сын Божий приобретает, став человеком. Никогда до креста у Бога не было опыта распятия. Бог тоже меняется. Поэтому воплощение самое великое, самое невероятное в событиях вот этой истории с человечеством. Бог пережил все то, что только может пережить человек.
1: Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Что касается историчности, ну, у нас ведь доказательств материальных, в общем-то, нет особых. Но у нас нет и особых доказательств жизни Платона или Сократа. Ну, тоже, конечно, появляется иногда измышление, что Сократа не было, что это какой-то тоже собирательный образ там кого-то, да, но это можно было сказать о ком угодно, что у нас очень мало материальных свидетельств, которые остаются. Все-таки 2000 лет уже прошло. А больше того, у нас нет могилы этого человека. Для тех, кто верит в воскресение, это доказательство того, что этот человек не умер, что он умер и воскрес. А для тех, кто не верил в его историчность, это было указанием на то, что его никогда не существовало.
2: Есть мифологическая школа, которая утверждает, что Христос — это миф. Такого человека никогда не было. Но это ложь. Даже светские ученые, агностики, атеисты, честные историки могут сказать, что кроме, конечно, Евангелие, четыре Евангелия, находящиеся в каноне, это основа. Но есть упоминание о неком Христе, распятом при Тиберии во времена прокураторства Пилата у античных историков. в античных аналах.
1: Публий Гай Корнелий Тацит. Крупнейший римский историк. В аналах Тацит пишет о христианах в связи с грандиозным пожаром в Риме в 64 году. Упоминается здесь и о Христе, казненном при Понтии Пилате, и бывшем основателем религиозной общины. Светоний, римский историк, говоря о полезных мероприятиях Нерона, относит к ним преследование христиан, людей, исповедующих новое и зловредное суеверие. В биографии Клавдия он также сообщает о возникшем среди римских иудеев смятении из-за некоего Христа.
0: Анализ источников, которые у нас есть о Христе, все-таки показывает нам, что такой человек существовал. Потому что о Христе известно не только из Нового Завета, но и из сообщений историков, например, этого века. О Христе известно из Иосифа Флавия. Это иудейский историк первого века. Он сообщает о Христе. О Христе сообщают древнеримские авторы этого периода. Тацит, например, это такой римский деятель, который никак не симпатизировал христианству, но, тем не менее, он упоминает Христа и упоминает христиан, или Плиний-младший, тоже историк этого времени. О Христе есть в Талмуде, это раввинистические иудейские источники. Конечно, о нем там сказано достаточно плохо, но это историческая фигура. Никто не говорит, что он выдуман. Вот. То есть в древности эту личность считали исторической.
1: В 1912 году русский ученый Васильев опубликовал арабский текст книги египетского историка X века Агапия. А недавно израильский исследователь Пинес обратил внимание на цитату Агапия из Флавия, которая расходится с общепринятой версией. «В это время жил мудрый человек, которого звали Иисусом. Образ жизни его был достойным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из иудеев и из других народов стали его учениками. Пилат приговорил его к распятию и смерти. Но те, кто стали его учениками, не отреклись от его учения. Они сообщили, что он явился им через 3 дня после распятия, и что он был живым. Полагают, что он был мессией, относительно которого пророки предсказывали чудеса». Пинес предположил, что именно так мог выглядеть первоначальный текст свидетельства Флавия. Это вполне вероятно. Во всяком случае, Иосиф должен был писать именно в таких выражениях.
2: Человек сегодня, который называет себя христианином, который верит во Христа, Писание учит, что он должен пребывать во Христе, а Христос в нем. Да, Христос учил, что «я лоза, а вы ветви, если не пребудете во мне, то, в общем-то, ничего не получится из этого».
1: «Я истинная виноградная лоза, а мой отец – виноградарь. Будьте во мне, как я в вас. Как ветвь сама по себе плодоносить не может, если не будет частью лозы, так и вы тоже не сможете, если во мне не останетесь. Я – лоза, а вы – ветви. Только тот, кто во мне, как и я в нем, плодоносит обильно, потому что вам без меня ничего не сделать».
0: Очень важна для всякого человека, ищущего Бога, ищущего пути в церковь, жизни в церкви, это очень важная вещь – это личная встреча со Христом, которая, пожалуй, у каждого происходит по-разному.
2: Пребывание во Христе – это сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом, Спасителем, и он строит свою жизнь на этом, на том, что «я Сын Господа, я слуга Божий, Христос мой Царь, и я желаю находиться с Ним. Я верю в то, что Он совершил для меня».
0: Мне вспоминается очень интересный рассказ православного иерарха 20 века. Это митрополит Антоний Сурожский, который такая известная фигура, очень такая духовная, харизматическая. Такая. Многие люди, даже не будучи православными, читают его тексты. Он рассказывал про свой опыт. Это было во Франции. Он был среди русской эмиграции, которая там жила, и будучи там в каких-то таких эмигрантских структурах молодежных, которые формально были все православными, то есть все должны были ходить в церковь, там причащаться, исповедоваться, все исполнять все, что нужно. Вот при этом он говорил, что Христос для него был человек, все лично закрыто, он не понимал, что это такое. Будучи там где-то на занятиях, там их попросили поприсутствовать на лекции, был такой известный богослов православный 20 века, отец Сергей Булгаков, и вот их попросили, чтобы они пришли и посидели. Как часто бывает, студент просит посидеть на лекции какого-то преподавателя, чтобы не обижать. Вот он приехал, надо прочитать ему лекцию, а набрать народ не могут. И вот, их набрали туда, он сидел где-то там. Он говорит, слушать было невозможно. Он говорит, знал, что он очень известный богослов, мне ничего не мог понять, что он говорил. Он говорил, слишком сложно, и этот язык был абсолютно закрыт для него. Единственное, что он сохранил из этого разговора, что вот он придет домой и опровергнет все то, что он говорил, что Христос — это не живая личность. Там. Я сейчас открою Библию, и я сейчас сразу пойму, что это все неправда. Все. Вот. И он открыл, он не открыл Евангелие от Матфея, как я сделал, а он открыл Евангелие от Марка, которое сразу начинается с такой динамики, с действия, оно самое короткое. Как он потом всю жизнь вспоминал, что я попался, что я открыл именно это Евангелие. И он начал читать, и говорит, через какой-то момент, я не знаю, когда точно это произошло, но я почувствовал, что за столом стоит Христос. И говорит, я не знаю, как это объяснить. Но Христос присутствовал в его жизни до конца жизни, с тех пор. Вот таким образом. То есть встреча может произойти таким неожиданным образом, что человек в каком-то бунте таком, приходит к Богу и пытается его опровергнуть, открывает, например, то же Писание, и вдруг встречается с совершенно другим. И противостоять этому другому он уже не может.
1: После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: «Мир вам!» Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой».
3: Христос рядом. Он обещал ученикам: «И се я с вами до скончания века». И это истина, в которую стоит верить.
2: Христос пришел, конечно, с определенной задачей, определенной миссией, как мы сказали бы сегодня. И цель его, в принципе, понятна, ясна – это спасение человека. Цель – вытащить осла из той ямы, в которую он упал. Осел – подходящая метафора для нас с вами. Для меня, наверное. Библия говорит, известный текст, самый классический текст, но затертый, но яркий: «Дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Бог отдал Сына, чтобы спасти другого Сына, другую дочь. Самая благородная, самая возвышенная цель. Чтобы вернуть блудных детей своих. И в этом задача Христа.
1: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. через которого верую, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей.
4: Первая мысль твоя, когда просыпаешься, и последняя, когда засыпаешь, да будет ищущий и зовущий тебя Иисус. Ибо Он говорит: «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Встань, спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Благоговей всегда и везде пред вездесущим Господом, испытывающим сердце твое. Ибо Отец твой видит в тайне, говорит Спаситель. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. Устремляй ум твой к Всевышним и молись непрестанно в духе и истине. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь. Помышляй всегда об исполнении воли Божией и о ежедневном приближении к Создателю. Сказал Христос: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Отца. Отклоняй слишком заботные мысли о земном твоем состоянии. Не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, во что одеться. Чаще помышляй о смерти. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот, день смерти, не постиг вас внезапно».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет группа «Антериум А».

0: Духовное наследие.
1: Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увидания, в багрец и золото одетые леса.
2: Осень, пора ностальгии и тихого вдохновения. Такая яркая для одних, такая холодная и сырая для других. Интересно, к какой категории отношусь я? Мне кажется, в осени со всей ее торжественностью есть что-то печальное. Эти деревья, такие величественные сегодня, завтра будут смотреть в холодное небо своими голыми вершинами. И через некоторое время на все здесь ляжет печать мертвого спокойствия. Но они, эти деревья, готовы. Они смогут выстоять и перенести даже самые лютые морозы. А вы когда-нибудь задумывались, насколько мы с вами готовы к трудностям? Можем ли мы с такой же легкостью перенести те испытания, которые выпали на нашу долю? Люди по-разному переносят испытания, которые посылает им жизнь. И очень часто они ищут поддержки у окружающих. И когда никакой надежды не остается, когда ждать помощи больше неоткуда, они приходят к Богу.
3: К тебе, мой Бог, спешу с молитвой. Я жизнью утомлен, как битвой. Куда свое мне сердце деть? Везде зазыв страстей лукавых, и в чашах золотых отравы, и под травой душистой сеть. Там люди строят мне напасти, а тут в груди бунтуют страсти. Разбит мой щит, копье в куски, и нет охраны мне руки. Я бедный нищий, без защиты. Кругом меня кипят беды, и бледные мои ланиты изрыли слезные бразды. Один, без вождя, без света, бродил я в темной жизни сей, и быстро пролетали лето кипящей юности моей. Везде холодные смеялись над сердцем пламенным моим, и нечестивые ругались не мной, но именем Твоим. Но Ты меня, мой Бог великий, покою в бурях научил. Ты вертоград в пустыне дикой, небесной влагой упоил. Ты стал кругом меня оградой, и грустной я дышу отрадой. Увы, мой путь был путь сетей, но Ты хранил меня незримый. И буря пламенных страстей, как страшный сон, промчалась мимо. Затих тревожной жизни бой. Отец, как сладко быть с тобой! Ведишь меня из сей темницы во свой незаходимый свет. Все дар святой твоей десницы и долгота, и счастье лет.
2: В этом стихотворении Федора Глинки лирический герой, устав от жизненных битв, обращает свое сердце к Богу. Он называет себя бедным нищим, который нигде не может найти защиты. «Отец, как сладко быть с тобой!» — говорит он, и на память приходят слова из Священного Писания. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он — твердыня моя и убежище мое». Не поколеблюсь.
0: Духовное наследие.
2: Царь Давид называл Бога своей твердыней, называл Бога своей крепостью, своей скалой, своим убежищем. И именно о таком убежище говорит в своем стихотворении Иван Сергеевич Тургенев.
3: Когда томительное, злое берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн, когда подумаю, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожидания, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, стремятся жадно к Богу битвы, к живому Богу моему.
2: А вот что говорит об этом Иван Савич Никитин. О Боже, дай мне воли, силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Как сладко под твоей грозою терпеть и плакать и страдать, молю, оставь одну со мною твою святую благодать. Поэту сладко страдать, потому что страдание очищает сердце. Иов сказал: но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх. И действительно, человек, знающий цену страданиям, знает цену и Божьей любви, и милосердию. Апостол Павел говорил, что наши временные страдания ничего не значат по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Давайте помнить цену Божьей любви, и давайте понимать, что только Бог может дать нам утешение и избавление от всех наших страданий.
1: Когда обольщенный земными соблазнами, волнением крови, желаниями праздными, к тебе возношусь я в мольбе, не внемли ей, слава тебе. Когда на тернистом пути испытания я крест свой тяжелый несу без роптания, и чужд я корыстной мольбе, услышь меня, слава тебе.

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я рад приветствовать вас на семинаре «Народ Божий, народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я поднимаю сегодня, она специфическая. В чем ее специфичность, я вам скажу. Когда я еще посещал синагогу, то у меня был хороший друг, библиотекарь, Хаим его звали. Я помню день, когда в 91-м году еще Советский Союз не распался, я его провожал на вокзале, поезд Киев-Будапешт, тогда еще прямых рейсов на Израиль не было. И он мне сказал: «Я так рад, что я окажусь в Израиле тогда, когда Мессия придет». Это долгая история. Действительно, в то время многие любавические хасиды, которым я тогда принадлежал, верили в то, что Мессия должен вот-вот прийти на праздник Рош ха-Шана в 1991 году. И все верили, согласно такому пониманию, что как только Мессия появится в Израиле, то все евреи соберутся в Израиль. Прошло несколько лет, я уверовал в моего Мессию Иисуса, и, повстречавшись с верующими людьми, евангельскими христианами, я услышал вопрос: «Александр, а почему ты не едешь в Израиль?» Знаете, когда такой вопрос задают на Западной Украине нам, евреям, то очень так, не очень хорошо в наших ушах еврейских отзывалось. К большому сожалению, отношения были очень сложные в совсем недавнем прошлом, включая 1941 год, 1942 год, все действия определенных националистических группировок. Ну и, конечно же, можно так отматывать колесо истории, там и гражданская война, и петлюровцы, и их погромы, а там отматывая дальше гайдамаки, а там отматывая дальше Богдан Хмельницкий. То есть евреям на Украине есть чего вспомнить. Поэтому, когда я услышал такой вопрос, я сразу задаю ему встречный вопрос: а что я тебе, собственно, я тебя чем-то обидел? Но он стушевался и говорит: нет, нет, что ты, Александр, что ты? Нам просто сегодня в церкви рассказывали, что перед тем, как Христос придет, а там в нашем городе была большая церковь христиан евангельской веры, пятидесятников. Ну, и я вам скажу прямо, это искренние, хорошие люди, у них никакой действительно задней мысли, вот таких вот проблем у этих людей не было. Они тоже были гонимые советской властью. Там я это прекрасно понимал. Но вот он рассказывал, что приехал к ним в церковь проповедник и сказал, надо молиться, чтобы все евреи съехались в Израиль, чтобы Мессия, чтобы Христос пришел. Вот. Через какое-то время я познакомился еще с группой молодежи, которая работала в христианской евангелической миссии в городе Киеве. Миссия специально занималась тем, что помогала евреям выезжать в Израиль. Для меня это вообще было какой-то новостью. Дело в том, что, в принципе, с помощью евреям уехать в Израиль проблем нет. По всем странам мира существуют специальные еврейские агентства. Называется «Сахнут». Они спонсируются государством Израиль. Всякий еврей, кто хочет, пожалуйста, обращается и едет. Ну чё, христианская организация вдруг занимается таким вопросом? Для меня это было непонятно. Но тем не менее, я постоянно общаюсь с моими дорогими друзьями, евангельскими христианами, слышу эти разговоры о том, что все евреи должны съехаться в Израиль, и что они такие съедутся в Израиль. И вот тут, конечно, мне, как еврею, хочется этим искренним христианам немножко рассказать про евреев. Потому что эти люди, они добрые, они хорошие, но представление о реальности вообще, что такое, кто такие евреи, и как они живут, и где они живут, и во что они верят, я увидел, что они нулевые. И поэтому вот эти все теории, они как бы, ну что ли, взяты из каких-то таких фантазий. И многие евреи, раввины, слушая это, ну, мило улыбаются. Знаете, на что это мне эти разговоры напоминают? Я люблю смотреть американские боевики времен Холодной войны. Там у них целая серия боевиков, в которых изображены советские солдаты. И вот эти боевики на английском идут. И вот эти американские актеры играют советских офицеров, советских генералов. Вы понимаете, я без улыбки эти фильмы не могу смотреть. Для меня просто, я просто как бы развлекаюсь тем, что я смотрю на то, ну, понимая и зная Америку, я смотрю на то, как себе американцы представляют советских людей. И мне смешно. Вот эти теории, они о том, что вот евреи, то, другое, третье, они примерно вот такого же порядка. Давайте поговорим прежде всего о том, где проживают евреи. Вот вы видите карта. Я хочу, чтобы вы обратили внимание. Это на 2010 год население евреев в мире. Вот посмотрите, Израиль 5,5 миллиона. А вот посмотрите США и Канада. То есть, если мы возьмем население еврейское, вот, то есть, как обстоят, собственно, дела, то вот на вот этой вот диаграмме Израиль обозначен фиолетовым цветом, вы видите, что население евреев мировое, доля Израиля даже не 50%. Даже не 50%. Вот здесь, на этой карте, видно распределение приверженцев иудаизма. Это не совсем национальная карта, она более религиозная карта, потому что в США обычно слово «еврей» и слово «иудей» одинаковые. И мне приходится иногда моим американским друзьям втолковывать, что не все евреи являются приверженцами иудаизма, а некоторые американские христиане открывают на меня широкие глаза. Ну, если он больше не ходит в синагогу, а верит в Иисуса, он, значит, не еврей, а христианин. То есть, получается, путают сапоги с яблоками. Вот, но здесь, если мы возьмем, вот у нас Израиль, а вот у нас США. Видите, я вам скажу больше. Конечно же, благодаря репатриации из стран бывшего Советского Союза население Израиля значительно увеличилось. И, в принципе, если вы захотите отправиться в Израиль сегодня, то вам не следует беспокоиться, что вы не знаете иврита. С вами с удовольствием поговорят по-русски. Вот. Поэтому вот это за счет чего население Израиля, понимаете? Потому что если вы посмотрите Россию, вот сколько евреев осталось в России. Вот. Но мы видим, что на сегодняшний день явно процесс не совсем идет. И вот самый главный вопрос. Довольно прилично. Видите, черным цветом самое большое количество евреев обозначено. США, вот довольно страны с крупным большим еврейским населением. И вот я стрелочками здесь показываю, неужели вот эти все люди съедутся со всех этих стран, тем более из США, где проживает большая часть евреев, вдруг все решат уехать в эту маленькую страну Израиль. Я скажу, будет очень тесно. я люблю Израиль, и я считаю Израиль моей страной. Но она такая маленькая. Вот. Но тем не менее, есть, к сожалению, проблемы. Вот, например, обложка журнала американского сразу же после того, как была ситуация в Париже, ну вот этот журнал карикатурный «Шарли Абдо», ну там после этого, что там сразу же эти экстремисты начали и побежали в кошерный супермаркет, начали там стрелять людей. То есть во Франции очень-очень тяжелая обстановка. И я скажу честно, я вижу больше и больше. Во Франции из европейских стран на сегодняшний день еврейское население Франции больше, чем в России, на Украине, в странах бывшего СССР вместе взятых. И обстановка действительно тяжелая, тяжелая. И, естественно, многие евреи Франции переезжают в Израиль. И, естественно, это опять же вызывает вопрос. А пророчество будет исполняться или не будет? То есть я вам показал исторические, вернее, статистические данные, но, конечно же, верующие евангельские христиане, они смотрят больше в Библию. И поэтому нам следует посмотреть в Библию на те тексты, которые они смотрят, и из которых они проповедуют, чтобы нам немножечко разобраться, насколько эти тексты соответствуют действительности. Вот у нас библейский текст, друзья мои. Это пророчество Еремии, 16 глава. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, которые я изгнал их, ибо я возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Вот у нас библейский текст, на который ссылаются те, которые считают, что все евреи должны вернуться из всех стран, в которые якобы Господь изгнал их. Ну и особенный упор делается на страну северную. И, конечно же, интерпретация этого текста однозначна. На севере Израиля, я помню это хорошо, когда вот эта большая последняя репатриация, или как называют это евреи, алия началась, то многие...

если так разобраться по-честному. Он и севернее Китая, и севернее Индии, и севернее Афганистана, не только севернее маленькой земли израильской. Но опять же, давайте посмотрим реальности. А реальность выглядит вот как. Исход евреев из России, из Российской империи, имел место не в 90-е годы 20 века, а начался он в 90-е годы 19 века. Проблема, к сожалению, застаревшая. Проблему эту, конечно же, эта проблема началась по время Екатерины Великой, когда Польша как государство прекратила свое существование, и ее разделили. И таким образом к Российской империи присоединились земли, которые сегодня являются частью Белоруссии и правобережной Украины. И, естественно, оказалось, что на этих землях проживало чуть ли не 6 миллионов евреев. Отношение к евреям в Российской империи были унаследованы еще от князя Владимира. Владимир Красносолнышко в Киеве издал, например, такой указ. «А коли какой русич из жидовкою, абы с басурманкою блуд совершит, отсекать и головы обоим». В чем здесь суть вопроса? Суть вопроса заключалась в том, что фактически князь Владимир, только что принесший из Византии на Русь христианство, запрещал своим указом браки между евреями и русскими. Почему он это делает? А потому что эту неприязнь он унаследовал от учивших его византийских митрополитов. У Византии к евреям давно был большой зуб. Зуб заключался в том, что евреи жили в Византии, евреи жили, в частности, в Крыму, который был частью Византийской империи в то время. И вот византийские миссионеры, они работали и в славянских странах, и на Волге у хазаров. Но по какой-то причине хазарский царь выбрал иудаизм вместо христианства православного. И византийцы поэтому начали на евреев точить зубы. И поэтому вот это вот такое негативное отношение было передано на Киевскую Русь. Поэтому евреев не пускали вообще в Россию. Петр I заявил однозначно, что видеть евреев в новой столице Санкт-Петербурга, этих христопродавцев, он не намерен. А кто пускал к себе евреев? Со всех стран, Испании, Германии, там были гонения в Европе, польские короли пускали евреев. Они их пускали на земли, которые принадлежали великому Петру.

литовскому княжеству. Это, естественно, было Турово-Пинское княжество старое. Это было Галицко-Волынское княжество, которые, в принципе, после татаро-монгольского нашествия остались за пределами уже нового российского государства, формировавшегося вокруг Москвы. Земли эти были очень ненаселенные, потому что татаро-монголы там сделали большое опустошение. Польским королям было выгодно их заселять, и евреи там заселялись. Естественно, когда прошло 400 лет, как евреи там жили, пришли новые власти, и начались проблемы. Екатерина Великая эту территорию хотела, а вот евреев, которые жили на ней, она не хотела. Поэтому были сделана вот такая черта, вот это перед вами черта оседлости, куда за черту эту евреи нельзя было вселиться в Российской империи. То есть евреи сделались сразу же в Российской империи гражданами второго сорта. В городах, в которых жили евреи, из-за того, что им не разрешали переселяться, были они перенаселенные. Там была бедность страшная. И эти проблемы, они решались очень-очень сложно. И вот, что произошло, вы видите эту стрелочку? В этой стрелочке написано, что полтора миллиона евреев с 90-х годов 19 века по буквально до революции, вот это 20-летний период, они выехали из Российской империи в Соединенные Штаты Америки. И поэтому 70% американских евреев, то есть если взять 6 миллионов с копейками населения еврейского в Соединенных Штатах Америки, 70% – это потомки выехавших из Российской империи. И еще 15% – это те, которые в 80-е и 90-е годы выехали уже из Советского Союза. Но посмотрите, еще одна стрелочка. Вы видите, куда она идет? Эта стрелочка идет в Палестину, которая в то время, на начало 20 века, принадлежала Османской империи. Видите, какая она тоненькая. И вот здесь у нас показано 1,5 миллиона в Америку и 40 тысяч в Палестину. Понимаете? И вот теперь вопрос. Вот эти 1,5, которые превратились в 6, вот, поедут ли они из Америки в Израиль жить? Ну вот еще одну вам дам статистику. И вы увидите на этой статистике население Советского Союза еврейское. Немножко ушла, здесь вы не увидите, я вам скажу по табличке. Население Советского Союза еврейское после Второй мировой войны, после Голокоста, вот на момент
1890 года Российская империя – это 6,5 миллионов евреев. На момент переписи 1959 года 2 миллиона 300 тысяч. То есть вы видите, что происходит в реальности. То есть вот этот фактор еще. И поэтому, опять же, мы продолжаем наблюдать одну и ту же самую картину. Текст говорит о том, что из страны северной, дескать, должны все вернуться в Израиль, а статистика показывает опять: вот вам Восточная Европа, вот вам бывший Советский Союз, вот население какое. И что с этим населением происходит? Самый большой отток – США. То есть из Советского Союза опять мы видим 90-е годы, США выезд 750, Германии выезд 220 тысяч, а Израиль такое же количество. Понимаете? Что-то явно в этом пророчестве не работает. Что-то явно мы не понимаем, когда речь идет о стране северной. Та ли это страна северная? Является ли Советский Союз страной северной, из которой все иудеи должны приехать в Израиль? На этот вопрос мы сможем вам ответить во второй части нашей лекции.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Программа «Независимость». Мария.
1: Мой отец уже достаточно в таком зрелом возрасте. Вот стал действительно явным алкоголиком. А так папа у меня всегда работал, работал в начальстве. Вот. И пил, как все люди, по праздникам, каким-то событиям. Вот. Причем сам по себе у меня папа человек очень закрытый и немножко такой агрессивный человек. Когда что-то было не так, то он очень быстро вспыхивал и был таким раздражителем. И очень рано я стала своего отца бояться. И когда уже ходила в школу, то я потеряла контакт с отцом. Ну, в такой степени, что я, допустим, не могла в одной комнате находиться вместе с ним. Мне было очень тяжело, я не знала, о чем с ним говорить, и я быстро уходила. Но когда папа употреблял алкоголь, то он менялся. Он становился общительным, добрым, веселым даже. И поэтому мне нравилось, когда он пил, потому что в эти моменты я не боялась. Когда уже стала взрослой, тогда отец стал пить каждый день. И настало время, когда он уже не был таким добрым и общительным, когда он пил. А наоборот, становился немножко таким отрешенным, туповатым. Вот, и такого эффекта уже не было. Но так как я уже стала жить больше времени отдельно от родителей, я уже училась в институте, то больше алкоголизм влиял на мою маму. И мама иногда просила меня и брат, чтобы мы как-то поговорили с отцом, повлияли на него, чтобы он бросил пить. Но я вообще не могла подходить к этой теме, потому что мне было и стыдно, и страшно было обсуждать с отцом это. И поэтому я никогда в это не вмешивалась. Потом я выросла, отучилась, стала врачом. И однажды, когда я попала на семинар, посвященный проблеме алкоголизма и наркомании, я уже знала о том, что есть такая программа «12 шагов», что она помогает людям. Вот там я узнала еще больше о природе этого заболевания. И я узнала о том, что, оказывается, помощь нужна не только моему отцу, но и мне. Когда была лекция о семье, я узнала о том, что есть такая созависимость. Тоже это заболевание, которое появляется у родственников, которые живут с алкоголиком. Вот. И когда я узнала симптомы этого заболевания, то я поняла, что, оказывается, мне тоже нужна помощь. И постепенно я стала ходить на группы. На группы Аланон. У нашей семьи не было атмосферы любви, можно сказать. Папа никогда не мог выражать свою любовь. И мама всегда считала, что он не любит ее, хотя я знаю, что он любит. Но вот эта вот закрытость, она и на меня отразилась. И я, насколько понимаю, это тоже один из симптомов заболевания алкоголизма. Вот. Поэтому очень быстро я как-то замкнулась сама в себе и стала жить в своем мире. Постепенно, уже в старших классах, я вообще отошла от своих подруг. Я не знала, о чем с ним говорить, что с ними делать. Я даже не открывала им двери, когда они ко мне приходили, делая вид, что у меня нет дома. Я любила читать книги и стала жить уже в мире книг, в мире фантазий, в мире романов. Сформировалось мое особое представление о самой себе. Такой человек, который вообще никому не нужен. Хотя я училась достаточно хорошо, я поступила в институт потом. Я помню, что когда я выбрала себе профессию, пошла учиться в медицинский, потому что мне биология нравилась, то я хорошо помню, что я понимала, что реально я ненавижу людей, и что мне там делать в медицине, да? Такая мысль была, что маме я еще там что-то бы сделала, какой-то массаж, больше вообще никому. Вот и с таким отношением к себе, отношением к людям. Это был как раз год подготовки к институту. Я жила. И настало время, когда я познакомилась с христианами, я увидела абсолютно другое отношение к себе, какую-то доброту, когда ко мне, ну, не относился никто уже никак, вот так вот. Через них я пришла к Богу. И вот в тот момент, я помню, Бог произвел изменения уже в моей жизни. Потому что как бы вот за один момент вот прошла эта ненависть к людям и к себе, наверное, появилась какая-то доброта и любовь. И желание помогать. Сразу произошли изменения по отношению к родителям. Я уже хотела им помочь, когда они о чем-то просили. Вот эти изменения, они уже были. Но вместе с тем оставалось что-то во мне, что сохраняло, и что, ну, что отражалось на моих отношениях с людьми. Я как папу боялась, так и продолжала его бояться и, ну, избегать встреч и отношений с ним. Когда мама не получала заставить меня что-то делать, чтобы она хотела, стоило папе только показаться, как я тут же вставала, как шелковая, и делала то, что хотела мама. Папе даже не надо было ничего говорить. Да, у меня был такой страх перед отцом. Вот. И когда я потом вот прослушала этот семинар про созависимость, вот я удивилась, я всегда считала, что вот, ну, те, какие комплексы у меня уже были, когда я уже была взрослая, я считала, что, ну, у всех же людей есть комплексы, какие-то свои проблемы. Ну, вот точно так же и у меня. Да, они мне мешают, ну, как бы, ладно, что с ними делать. А потом я вдруг узнала, что, оказывается, это последствия было алкоголизма. Вот эта низкая самооценка, это вот неумение признавать свои чувства, их выражать, этот постоянный страх перед людьми, перед мужчинами, перед властными людьми, агрессивными. Это постоянное желание угодить людям, чтобы не вызвать на себя нарекания. И многие еще вот чувства и переживания мои, вот они мне стали понятны, почему, в чем была их причина. И я поняла о том, что есть выход, и что можно от этого избавиться. Потому что это, ну, это мне мешало чувствовать себя комфортно и быть такой, какой бы я хотела быть. Вот, и поэтому я обратилась вот в сообщество, да, Аланон, вот с целью того, чтобы избавиться от того, что мешает мне жить. Вот, и я могу сказать, что, ну, я нахожу выход. Я очень благодарна Богу, что Он меня привел туда. Я научилась понимать свои чувства, свои желания и открыто их обсуждать. И появилась открытость. Вот эта замкнутость постоянно и вот закрытость от людей, она стала исчезать. И вот обида на отца за те, ну, за ту боль, которую он принес нам, ну, они проходят, эти обиды. И на сегодня уже я могу разговаривать с отцом, могу находиться в одной комнате с ним. И вот этот дикий страх, который был, он пропал. И вот я в программе поняла, что Бог, ну, гораздо более любящий, да, и Он не наказывающий, не жестокий, чем было раньше мое представление о Нем. Потому что то ощущение вот постоянно какой-то виновности своей, своего несовершенства, которое, ну, вот как бы у меня вот так по жизни шло, оно у меня и на Бога проецировалось, и Он у меня тоже, мой был представление, такой суровый Бог. Хотя я понимала, читала в Библии, что Бог есть любовь, но все равно, как бы, у меня Он был очень строгий Богом. Я очень переживала и обвиняла себя за всякие оплошности, недостатки, ошибки. Мне было очень, ну, очень тяжело жить с постоянным чувством вины, стыда, страха, что Бог, может быть, там меня накажет, лишит чего-то. Вот. И на сегодня уже, когда что-то идет не так, как я бы хотела, я уже гораздо спокойнее это воспринимаю и понимаю, что на все воля Божья, что, ну, все к лучшему идет.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголя и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации недоставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собой наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собой наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу, касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, которая называется «В начале». В этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки, с одной стороны, и Библии, с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, совершенное, увиденное и подтвержденные, засвидетельствованные. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория. В иных случаях, в иных своих положениях, просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Линник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

Чтоб реки обратились вспять. Все в вашей воле людей невинных расстрелять. Все в вашей воле и затрубить призыв к войне. Все

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья, и с вами, как всегда, наша любимая, называемая программа «Найди свой путь». Вместе с вами, вместе с нашими гостями мы ищем свои пути, а если пути уже нашлись, мы делимся своими историями, рассказываем о своих чувствах и о своих переживаниях. Меня зовут Борис, я ведущий этой программы, моя подруга Оля. Оля, привет. И в гостях у нас наш друг, наш товарищ, наш хороший знакомый Вазген. Вазген, привет.
2: Привет, Боря, привет, Оля.
1: Друзья, вопрос у меня сразу к вам такой. У нас у всех, ну, тем более у молодежи, всегда было очень много друзей в избытке. Друзья, приятели, знакомые. Просто как осенью грибов в лесу. Но со многими из них, даже самыми близкими, нам все равно приходилось расставаться. Оль, у тебя есть друзья, которые с тобой всю твою жизнь?
3: Честно говоря, у меня нет таких друзей, которые вот прямо от моего рождения и до, прямо вот до моего нынешнего момента друзья со мной. Потому что я очень много переезжала, очень много меняла место жительства, школы, поэтому у меня всегда менялись друзья. Есть, конечно, друзья, с которыми я уже давно дружу, но чтобы вот прям всю жизнь, к сожалению, таких нету.
1: Угу. Вазген, вот мы знаем, что у тебя как раз очень интересная и впечатлительная история, что тебе пришлось столкнуться с какими-то проблемами со своими друзьями, с очень близкими друзьями. Вот расскажи нам эту историю.
2: Я общался с одними, с друзьями, которые поначалу, я с ними общаюсь с детства, поначалу они являлись такими, как сказать, примером подражания.
1: Для тебя?
2: И для моих родителей, и для меня.
3: С ну, детства? Это с какого возраста?
2: Детство у меня началось, можно сказать, лет с 8.
1: То есть, я так понял, ты относишься к тому поколению людей, вот несмотря на то, что у нас сейчас век инноваций, ты все равно, вот как ты сейчас сказал, что они были для тебя примером. Mm-hmm. То есть, тебя, так скажем, в кавычках, воспитывала улица. То есть, ты проводил очень много времени с друзьями, брал с них пример.
2: Нет.
1: Правильно,
2: я тебя понял.
1: Я
2: воспитывался только родителями. Я на них смотрел как пример подражания. А воспитывался я только родителями.
1: Угу. Так, и что же случилось, что вот с друзьями какие-то сложности возникли? Если ты и подражал им, и воспитывался с воспитанием, все хорошо у тебя было?
2: С момента переходного возраста подростки, как сейчас, они начинают курить, пить и все что угодно творить.
1: Ну, следуют с разным модным стереотипам,
2: да, так сказать. Да, они выпивают ради моды. То есть не ради чего, нету мотива, нету ничего такого. Только ради забавы, ради...
3: веселья?
2: Да.
1: Так, ну, Вазген, ты же говоришь, что ты подражал им, значит, ты тоже как-то следовал их примеру?
2: Я подражал им, да. Поначалу мне эта идея вообще очень... Я относился к нему очень отрицательно, негативно. Потом, со временем я... Ну, я же с ними общался.
3: Угу. И вот, влияние имели.
2: Влияние. Вот все это на меня действовало. И в конце концов я начал уже и выпивать... Но курить не... Ну, я не курил. Я выпивал. Порой у меня приходила мысль, что я делал неправильно. То есть я молился Богу. Я был человеком верующим.
1: А, верующим был человеком.
2: Да, я ходил в церковь с раннего детства.
1: Смотри, Вазген, сразу тебя перебью. Вот ты сказал, что у тебя стали возникать мысли, что что-то неправильно ты делаешь.
2: Да.
1: А со своими друзьями ты делился этой мыслью? Понимал, пытался ли ты их оттолкнуть?
2: Да. С этой мыслью я постоянно сталкивался, им рассказывал. Я... Бывало, что проповедовал Бога, прям чисто серьезно.
1: То есть прям рассказывал друзьям?
2: Да, я рассказывал, что пьянствовать, курить, это очень не по-христиански. Они человек, люди верующие
3: или
2: тоже.
3: Они реагировали
2: да.
3: на все это?
2: Они уважали и мои принципы, но я принципы не соблюдал тогда.
3: Угу.
2: Вот. Потом я пошел как-то раз в церковь. Меня пригласили, я пошел. И... Смотря какие люди там, я понял, что это именно те люди, с которыми я хочу общаться, должен. Люди талантливые, люди общительные, добрые. И я понял, что это именно мое. Потом я поговорил с моими друзьями, которые выпивали, курили. Они говорили, что... нет, я сначала их пригласил в церковь пойти со мной. Чтобы они бросили вот эту вредную привычку. Но они мне отказали. Сказали, Верун, иди отсюда. Типа, ну, стали не уважать.
1: Ну, куда нам молодежи, да?
2: Да. Им для них было главное выпить, покурить, что угодно натворить.
4: лучший путь.
1: Ты говоришь, что вот твои принципы уже стали прям кардинально отличаться от твоих друзей.

0: дыхалку и спину развивать. Потом я пришел на тренировку, ну, пьяный.
1: Ух, вот это да, да. Водное плавание при себе.
0: Меня за километр учуяла тренерша и сразу начала ругаться. Что ты делал, с кем выпил, родителей вызовем, милицию сейчас на учет поставим и в школе, и везде.
2: А для тренера ты был прям вот спортсмен, молодец.
0: Да, да. Так. Я ходил на соревнования, но... А вот эти мои друзья со мной тоже на плавание ходили. Я за ними пошел, я же говорю, они были для меня примером.
2: Ну вот видишь, ребята все-таки спортом занимались.
0: Да, так. Они спортом занимались, но при этом и курили, и пили.
2: Брали от жизни все, можно сказать, да?
0: Да, можно и так сказать. После плавания моя жизнь как-то тоже изменилась.
2: Смотри, Вазген, вот сейчас мы остановимся на этом вопросе, вот по поводу тренера тебя вот осудила. Что в итоге после этого последовало? Ты говоришь, что вот мы тебя в детскую комнату милиции направим. Что-то вот произошло такое?
0: В плане духовного или...
2: Нет, какие-то последствия произошли после того, как ты явился...
0: Последствия нет, я с ней поговорил, что больше такого не повторится. Она поняла меня и сказала, хорошо, больше такого, чтобы не было. Можешь выпивать, можешь курить, она мне так сказала. Ну, я же не курил. Она говорит, если идешь на тренировку, иди трезвым. Потому что могут быть последствия. Глубина бассейна большая, могу утонуть, могу умереть, потом будут последствия уже.
2: Ну, конечно.
1: А в плане духовного у тебя что-то изменилось после вот этого? После того, как тренер тебя вот поймала?
0: Нет, ничего такого не произошло. В плане духовного.
2: Ну, смотри, Вазген, ты нам сказал о том, что ты начал ходить, посещать церковь. Да. И заводил там новые знакомства.
0: Да, я начал заводить новых друзей. Они со мной... Также, ну, все было взаимно. И в плане... Да, только в плане друзей. Мне это место очень понравилось. Но не понравилось это друзьям, что я хожу туда. И они начали обсуждать, сплетничать. Начали критиковать меня очень жестко. Начали говорить, если ты будешь идти туда, то, типа, кто ты такой, чтобы с нами уже общаться? Вот так вот. Я начал молиться Богу, начал просить, чтобы он, ну, вывел меня на чистую сторону. Да, вот чистую сторону.
2: Понял. Вазген, смотри, вот ты говорил, что друзья для тебя были примером, но они были для тебя все-таки настоящими близкими людьми, ведь правильно?
0: Да.
2: И смотри, ты начал ходить в церковь, но все-таки было ли у тебя желание все равно дальше общаться с этими ребятами? Может быть... Понятно, что ты хотел избавиться от вредных привычек, как ты нам объяснил, и ты от них избавился. Избавился?
0: Да, конечно.
2: Конечно, избавился. Хотелось ли тебе все равно продолжить с ними общение, но немножко в другой наклонности? Может быть, их тоже изменить? Или так и дальше с ними общаться, но просто без всяких вот таких вот мирских увлечений? Или ты совсем уже понял, что надо полностью отдаться обществу своей церкви и вот только вот на такой вот праведной стороне находиться?
0: Есть люди, которые не ходят в церковь, но они доброй душой.
1: Ну вот, да.
0: Вот. Среди моих друзей были такие.
2: Так.
0: Но после того, как я начал ходить в церковь, я, когда с ними хотел поздороваться в школе, они здесь со мной в школе учатся, они мне, я им протягивал руку, но они со мной не здороваются теперь.
1: И по сей день.
0: И по сей день.
3: Найди свой путь.
2: Вазген, а вот как ты считаешь, смотри, вот мы смотрим на эту ситуацию со своей стороны, вроде бы видим, что ты исправился, ты начал делать хорошие поступки, избавился от вредных привычек. А вот если посмотреть на эту ситуацию со стороны твоих друзей, вот давайте просто представим, что вот мы те самые с вами друзья, которые выпиваем, которые, я не знаю, ну, так скажем, малолетние преступники, если уж так грубо говоря. И вот видим, что наш друг вот от всего от этого избавился и занимается, так скажем, хорошими делами. У него началась жизнь с чистого листа. Вот. Что? Почему мы начинаем плохо о нем думать? Как вы считаете?
1: Не знаю. Я в такой ситуации...
2: Нет, вот я как раз и предложил, чтобы мы поанализировали и посмотрели.
0: Ну, смотри, человек, который разумный, он будет к нему относиться... Нет, с их точки зрения. Они будут меня критиковать, обсуждать, какой я такой. Изменился, не стал общаться с ними.

0: не общаюсь с ними.
1: Знаете, у меня такой вопрос получается. А были ли они реально настоящими друзьями? Если они вдруг, он поменялся, стал хорошим, там, и им это предлагал, но он же не навязывал им все равно, ты же, ты навязывал церковь, там, свое вот это вот, скажем так, правильное, хорошее поведение, что вот ты перестал пить, здоровый образ жизни, то есть ты им предлагал это, но не навязывал или навязывал?
0: Нет, я не навязывал, вот. Я им предлагал.
1: Они это отказали, но в итоге, я так понимаю, что они вообще полностью решили от тебя отказаться. Так они были ли тогда настоящими друзьями?
2: Вопрос, может быть, знаешь, в чем? Может быть, вопрос в том, что есть такие люди, для которых принцип дружбы — это не какая-то там взаимная поддержка и еще что-то, вот какие-то благородные черты. А для них, может быть, это самое главное, чтобы было с кем пить.
0: Да.
2: Может, они просто, вот знаешь, если ты с нами пьешь, то ты мой лучший друг, все классно.
0: Да, я с тобой согласен.
2: А если ты с нами не пьешь, то все, ты изгой, ты вообще, неважно, верующий ты человек или неверующий, ты мог бы дальше ходить в церковь, а также, и также приходить с ними пить, также им проповедовать.
1: Это именно так и было.
2: И мне кажется, они бы...
1: Это уже больше похоже на поиск собутыльников.
2: Ну, я тоже так думаю. А что?
1: Ну, так тогда это разве друзья?
2: Нет, ну, понимаете, у всех... Я считаю, что нельзя с понятия дружба... Нельзя к слову дружба ставить какой-то штамп, что это именно вот то. Один человек живет этим, для меня дружба это вот там попить, погулять, повеселиться. А для кого-то дружба, я не знаю, это вот там на работе с коллегами, ты сел, что-то там делаешь и все. А домой пришел, для тебя этих друзей уже нет. Вы все отдыхаете.
0: До
2: поэтому...
0: До церкви я всегда думал, что эти друзья со мной до конца жизни. Но потом ко мне приехал дедушка и увидел, какой я. Он меня видел в детстве и посмотрел, какой я, когда посмотрел на меня, когда я вырос. И он это сказал моим родителям. Родители сказали мне. Дедушка сказал моим родителям, что вот это влияние, которое влекут на себя друзья, что это неправильно, что мне надо друзей поменять, и что это действительно не мои друзья. Мне это мама сказала, и я... Ну, я был в бешенстве. Начал говорить, они мои друзья, я с ними до конца, типа, друг за друга, плечо к плечу, вот. Потом моя мама промолчала, и все. Через пару лет, когда я пришел в церковь уже, я это действительно прозрел. Я увидел, что это действительно не мои друзья, вообще не друзья мои. После этого, когда я с ними перестал общаться, уже... моя жизнь начинается заново. Я начал играть на инструментах. Мне это очень понравилось. Я начал учить стихи, читать. Но я жалею, что я с ними общался, действительно. Потому что я потратил столько времени в своей жизни на них. И уделял время даже не семье, а уделял время больше друзьям.
2: А сейчас семье время уделяешь?
0: Конечно.
2: Ну смотри, вас, Ген, может быть, из этой истории мы можем извлечь и положительные качества, и положительные исходы. Потому что смотри, если бы эта история не случилась...
0: Какая?
2: Ну вообще, вот всех этих сложностей, с друзей, с церковью. Угу. Вот, возможно, ты бы и сейчас и семье бы меньше времени уделял, и, так скажем, какие-то новые привычки бы не приобрел, новых друзей.
0: Это очень тонкий вопрос. Даже не знаю, как на него ответить.
2: Ну, смотри, Вазген, вообще, а кто вообще сыграл самую главную решающую роль? Есть у тебя вот...
0: Тот, кто привел меня в церковь.
2: Угу. А кто привел тебя в церковь?
0: Это мой брат. Ага. Он позвал меня в лагерь. И я сначала жестко отказывался. Говорил, что зачем мне идти в христианский лагерь, если есть друзья, с кем можно побухать, с кем можно покурить. Но последний день... Я увидел, что они уехали куда-то, далеко. Мне родители не разрешили. Потом я в последний день согласился. Ну, что делать? Дома сидеть, это не скучно. И тем более семье времени не уделял. Пошел, и вот тогда, можно сказать, я пришел в церковь.
2: Угу.
0: Вот тогда моя жизнь поменялась.
2: Вазген, а вообще Бог-то какую-нибудь роль сыграл?
0: Да, я молился, просил, чтобы... эти привычки у меня исчезли.
1: То есть у нас получается так, что благодаря Богу ты поменял свой круг общения.
0: Угу. Да, правильно говоришь.
2: Угу. А вообще вас, Ген, не жалеешь? Вообще не вспоминаешь? Все-таки воспоминания это вообще никаких хороших?
0: Я вспоминаю. Хорошие воспоминания всегда есть. Со всеми, хоть с тюремщиками даже. Воспоминания были хорошие, но я стараюсь их не вспоминать вообще и сконцентрироваться на настоящем и на будущем. Ведь прошлое — это прошлое.
2: Надо жить настоящим.
0: Да. И завтрашним днем. Или завтрашним днем.
2: Спасибо тебе, Вазген, за этот хороший рассказ.
1: Вазген, а ты бы хотел бы что-нибудь пожелать нашим телезрителям?
0: Да, я хотел бы пожелать им. Друзья, делайте все с головой. И никогда не поступайте так, как делают ваши друзья, может, близкие. Смотрите всегда так, как сделал бы Иисус на вашем месте. И тогда у вас жизнь поменяется с ног на голову.
2: В гостях у нас был Вазген. И с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Пишите комментарии, подписывайтесь на наше обновление и ставьте лайки. Спасибо за внимание. Пока.

0: верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле». И в течение ближайших 8 программ мы хотели бы особым образом поговорить о жертвах, как неотъемлемой составляющей служения в Ветхозаветном святилище. И у нас в гостях Виталий Иванович Алиник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: А почему такую важную роль играли жертвоприношения, жертвы? Многие люди думают так, что Бог, видимо, в Ветхом Завете проявлял особую жестокость. Угу. То есть за какие-то провинности, за грехи требовал обязательно, чтобы была пролита кровь, причем кровь невинных животных. И сегодня все больше и больше в современном обществе говорится о защите животных, о том, чтобы не было жестокого обращения с животными. Например, в нашей стране сейчас правительство думает о том, чтобы ужесточить наказание за жестокое обращение с животными. А в Библии, казалось бы, да, в фундаменте, в мериле христианской веры мы очень много читаем о жертвах, о пролитии крови. Зачем это нужно было?
3: Нужно отметить, как уже шла речь ранее в наших беседах в этом цикле, что способ жертвоприношения, который предписан Священным Писанием и который еще детальнее зафиксирован в документах, дошедших до нас из истории народа Божия, способ жертвоприношения отнюдь не был жестоким. Речь не шла о жестокости. Ну а если поднимать сам вопрос убиения животных, то современное общество делает это в гораздо большем объеме. В древности мясо ели обыкновенно по праздникам. Это было нечто особенное.
2: Потому что, наверное, хранить негде было, не было холодильников и так далее.
3: Так, и потом это и дорого было в экономическом отношении. Богатые могли делать это регулярно. А те, кто жил обыденным способом, да, большая часть народа, они мясо считали на самом деле чем-то изысканным, деликатесом. То есть сегодня современный мир убивает огромное количество животных разным способом, то электричеством, то по-иному, и обыкновенно вот не ставится вопрос о том, что это жестоко. То есть сам факт убиения не надо рассматривать и нельзя рассматривать. Несправедливо было бы рассматривать как проблему нравственную. Вот. А что касается способа убиения, это был самый безболезненный из возможных, согласно тому, как это открыто в Священном Писании и в традиции народа Божия. Но вопрос, конечно же, который мы хотим задать, и который задаем, и который надеемся рассмотреть на протяжении этих 8 встреч, в чем был смысл всего этого? Понятно, зарезал, изжарил и съел. Mm-hmm. Есть смысл. Нужно для питательных веществ и так далее, для продолжения жизни человека. И это считается оправданным. Для тех, кто ест мясо, в чем смысл принесения животных в жертву с точки зрения Священного Писания? Для чего Богу это нужно было? Я хотел бы начать разговор на эту тему с того, чтобы найти в Священном Писании ответы на вопрос, чем эти жертвы не являлись, чем они никогда не представлялись и как Бог их никогда не представлял в Священном Писании.
2: Да, например, мы помним из курса средней школы, когда изучали историю древнего мира, о том, что вот примитивные формы религии, да, языческой религии, там люди приносили жертвы богам, как бы кормили их, идолов, мазали губы кровью этих жертв и так далее. То есть оставляли куски там, этих жертв у идола около этого и думали, что он питается этими жертвами. В Священном Писании иная, да, причина принесения жертв.
3: Коль скоро мы смотрим тоже в прошлое, когда мы говорим о Священном Писании, да, Библия писалась на протяжении приблизительно 15 веков, начиная от 15 века до нашей эры и заканчивая вот первым веком нашей эры, то, конечно же, сразу же автоматически появляется ассоциация.
2: Ну да.
3: Тут же жертвоприношение в Священном Писании, во святилище, в Иерусалиме.
2: И рядом языческие.
3: И у язычников, да. Потому вот, если смотреть вот так, не вглядываясь, не вчитываясь в тексты богослужебные, в данном случае Священного Писания, Библии и
2: можно заподозрить, да, заимствование.
3: Можно какие-то увидеть вот так вот чуть ли не тождественность, и совершенно неверно объяснить Для чего это было там, в одном случае, в язычестве, и для чего это предлагает Господь. Потому я предлагаю посмотреть на ряд отрывочков Священного Писания. Исследуя этот вопрос, я нашел минимум 4 ответа в Библии на вопрос, чем жертвы не являются. Вы знаете, порой для того, чтобы построить нечто, нужно вначале разрушить старое, очистить площадку. И вот я надеюсь, мы сможем сделать это для того, чтобы вот подготовить почву, чтобы, начиная с нашей второй беседы, уже задавать вопросы о том, чем же они на самом деле являются. Итак, вот первое место Священного Писания – это книга «Псалтирь», 49 глава. Я хочу предложить стихи 12 и 13 прочитать. Книга «Псалтирь», 49 глава, стихи 12 и 13. «Если бы я взалкал», то есть проголодался,
2: это Господь говорит.
3: Господь говорит, «то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов?»
2: Риторический вопрос, наверное, да?
3: Да, и ответ на этот вопрос очевиден. Нет, нет. Господь говорит, я в питании не нуждаюсь, в отличие от языческих богов, функции которых во многом являются проекцией человеческой жизни. Они и замуж выходят, и женятся, и детей рожают,
2: и ссорятся, и вредят друг другу, и интриги разные у них там.
3: То, сравнивая вот эти представления с тем, что явлено о Господе, о Творце Вселенной в Священном Писании, мы видим разительную разницу. То есть Господь не питается, Он всех нас питает. Да? Он есть источник жизни. Он не нуждается во внешнем источнике для продолжения
2: жизни. Чтобы люди кормили его, да,
3: жертву. Тем более, чтобы люди кормили. Потому он говорит, ем ли я, пью ли я. И дальше 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Вот такие понятия, как хвала, воздаяние обета и прославление или призови – это уровень взаимоотношений. Это разговор о возможности общения. То есть это не питание божества никоим образом. Но, с другой стороны, Библия, описывая этот вот контраст между Богом живым, истинным и языческими божествами, говорит в книге Второзаконии, в 32 главе, следующие интересные слова, стихи с 36 по 40.
2: «Но Господь будет судить народ свой и над рабами своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне, тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели тук жертв их и пили вино возлияний их. Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я». «Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и исцеляю. И никто не избавит от руки моей».
3: Вот здесь Господь сравнивает себя с теми божествами, которые на земле распространены, и говорит, где те боги, которые ели тук жертв, которые пили. То есть это ссылка на то, как в тот момент, в 15 веке до нашей эры, в язычестве этот вопрос понимался. И как, к сожалению, в язычестве в некоторых направлениях его до сих пор понимается. То есть иногда это кровные жертвы, иногда это бескровные жертвы, пища, рисли, там, сладости, овощи, фрукты и так далее. То есть многие люди доселе разумеют смысл жертвы, как вот именно способ Бога накормить. И потому первый ответ, чем жертвы не являются, согласно Священному Писанию, совершенно определенно, это не пища для Бога.
0: Далее в программе.
3: Жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть Бога не обмануть. Что здесь синонимично, это жертва и молитва. Жертва – это не магическое средство. Это категорически не соответствует Божьему замыслу.
0: Небо на земле.
3: Посмотрим на второй ответ. В книге пророка Исаии, в первой главе, в стихах с 11 по 17, Господь поднимает тему жертв. Исаии, первая глава, стихи с 11 по 17. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу». Парадоксальное заявление.
2: С одной стороны, есть заповедь, да, о жертвах, да. Заповедь, а с другой, говорит, не хочу.
3: Не хочу. И мне это не нужно. Я пресыщен. И вот объяснение, 12 стих. «Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных. Курение отвратительно для меня».
2: Имеется в виду ладан, да, воскурение фимиама.
3: Там был состав. Угу. Ладан – это одна составляющая. Есть рецепт изготовления этого курительного состава. Да, но имеется именно в виду именно вот это вот воскурение. Так вот, дары могут быть тщетными, напрасными. И вот причина. Беззаконие тире и празднование. И дальше 16 стих и 17. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь». То есть, если даже принести жертву по писаному, по всей процедуре, по всему ритуалу, который предписан в законе Божьем, то это, тем не менее, может быть тщетным, может быть напрасным.
2: Если внутреннее состояние человека не соответствует, да?
3: Вот это ключевой момент. То есть Священное Писание говорит нам о том, что жертвы сами по себе не являются значимыми. То есть сам факт принесения жертвы ничего в себе действенного не содержит. И потому второй ответ на вопрос, чем жертвы не являются? Они не являются магическим средством. В язычестве, если ты правильно произнес заклинание, если ты правильно сделал последовательность действий предписанных, то это считается способом автоматического и гарантированного воздействия на божество. Это способ манипулирования божеством, способ оказать давление на божество. А Господь говорит, пусть жертва принесена, и тук, и, пожалуйста, вам и курение, и все сделано по правилам. Но если это не сопровождается внутренним очищением, если человек, который приносит это, в действительности не выражает этим свое внутреннее состояние, то это все напрасно. И вот на эту тему довольно много сказано в Священном Писании. Причем довольно таким вот жестким языком.
2: Безапелляционно.
3: Посмотрите на 66 главу, например, этой же книги. Книга про Исаию, 66 глава, стихи 3 и 4. «Заколающий вола – то же, что убивающий человека».
2: Интересно.
3: Это уж, да. Очень неожиданно звучит. «Приносящий агнца в жертву – то же, что задушающий пса». «Приносящий семидал – то же, что приносящий свиную кровь».
2: Свиную кровь – это же мерзость вообще, да, жертву?
3: Да, согласно закону Божию, свинья – нечистое животное. «Воскуряющий фимиам – то же, что молящийся идолу».
2: Ну, то есть такой гротеск, он для чего-то в этом контексте здесь используется, да?
3: Господь, безусловно, как-то желает привлечь внимание своего народа, потому что ясно, что это такой гиперболический язык, да? И дальше объяснение. «И как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них, потому что я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах моих, и избирали то, что не угодно мне». Господь показывает в своем слове, что если жертва не является откликом человека на Божий призыв, на Божьи заповеди, если человек делает зло, если он свои собственные пути, свое удовольствие и мерзости осуществляет, то в жертвах не будет никакого проку, сколько бы их ни было. Итак, вновь, этот отрывочек показывает нам, что сама по себе жертва, даже принесенная правильно, по канонам, она не имеет силы. Не имеет силы. Более того...
2: Не имеет силы, если, нужно сказать, если...
3: Сама по себе. Да. Если не является выражением того, что она должна выражать, а именно покаяние, желание очищения, приближение к Господу, если она не является выражением послушания Господу. Вот вплоть до того Священное Писание доходит, что такие жертвы называет вот довольно жесткими вновь и довольно такими яркими негативными терминами. Например, книга Притчи, 15 глава, 8 стих говорит, Притчи 15:8, написано: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом». Жертва нечестивых – мерзость. Вы могли бы целиком текст прочесть, 15:8?
2: «Жертва нечестивых – мерзость пред Господом, а молитва праведных – благоугодна Ему».
3: Итак, что с чем тут сравнивается? Или что чему противопоставляется? Мы видим, что жертва напрямую связана с молитвой. Да? То есть вот способ изложения мысли, который здесь явлен, называется в литературе параллелизмом. И речь идет о том, что одна и та же мысль в случае синонимического параллелизма, она повторяется дважды, но разными способами.
2: А это антонимический, наверное, параллелизм, да? Потому что противопоставляется друг другу.
3: Да, ну, смотря что. То есть, что здесь синонимично, это жертва и молитва. А что противопоставляется, это способ и состояние, в котором одно и другое приносится Господу. То есть, здесь показано, что если жертва не представляет собой молитву, если она не сопровождается молитвой, то это мерзость. Мерзость пред Господом жертвы нечестивых, потому что она не является выражением вот той самой молитвы, которая должна сопровождать жертву. Еще одно место неподалеку – это книга Притчи, 21 глава, 27 стих. Притчи 21:27 говорит:
2: «Жертва нечестивых – мерзость, особенно, когда с лукавством приносит ее».
3: То же самое заявление. То есть Бога не обмануть. Господь – сердцеведец. Он знает, что человеком движет, он знает, почему человек это делает. И если это притворство, то не имеет значения, сколько много жертв и насколько верно они по форме, по закону принесены.
0: Небо на земле.
3: Итак, жертва – это не пища для Бога, жертва – это не магическое средство, это не способ воздействия
2: Богом, да.
3: на Бога. Да. В-третьих, при исследовании оказывается, что жертва, как представлена в Священном Писании, не является также и способом купить право на совершение греха. Ну, в действительности, со стороны может показаться так. Если я человек побогаче, у меня скота много, или же я могу купить сколько угодно, то...
2: Все равно, что индульгенция, да?
3: Да.
2: То есть я могу... сколько хочешь, в любой
3: я могу момент. грешить, приносить жертву, и все. То есть получается, что мое благосостояние или возможность, или способность вот купить вот эту жертву и принести ее Господу, как бы дает мне теперь право вообще об этом не переживать. И вот, чтобы продемонстрировать, что жертва – это не индульгенция, я хочу предложить посмотреть на книгу пророка Иеремии, 7 главу, стихи с 8 по 10 в начале, и затем 22 и 23. «Вот вы надеетесь на обманчивые слова, которые не принесут вам пользы. Как вы крадете, убиваете и прелюбодействуете, и клянетесь во лжи, и кадите Ваалу, и ходите во след иных богов, которых не знаете, и потом приходите и становитесь пред лицом моим в доме, сем над которым наречено имя мое, и говорите: мы спасены, чтобы впредь делать все эти мерзости». Ну, дом мой – это храм, да, это место жертвоприношения, это место литургии, место богослужения. Так вот, Иеремия выступает против практики, которая была распространена еще в его время, когда люди приходят, поклоняются Господу, и вот удивительное и неожиданное слово «чтобы». Чтобы впредь делать те же самые мерзости. То есть получается, что тот факт, что они пришли, поклонились, поучаствовали в жертвоприношениях, поучаствовали в литургии, воспринимается теперь как обретение какого-то права на последующие грехи. И стихи 22 и 23, соответственно, говорят: «Ибо отцам вашим я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который я вывел их из земли египетской, о всесожжении и жертве. Я не давал заповеди о всесожжении и жертве, но такую заповедь дал им: слушайтесь гласа моего, и я буду вашим Богом, и вы будете моим народом, и ходите по всякому пути, который я заповедую вам, чтобы вам было хорошо.
2: Ну да, если есть послушание, то и не нужно большого количества жертв. Правильно? То есть ведь жертва приносилась как раз, когда было непослушание.
3: Да, то есть это одна из, как говорится, главных причин. Естественно, не единственная, но по большому счету это вот первая ассоциация. Да? Так вот, в действительности, когда мы внимательно исследуем, как Господь заключал завет с народом израильским у горы Синай, то в книге Исход в 19 главе написано так. 19 глава, стихи 3 и далее. «Моисей взошел на гору, к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на орлиных крыльях и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилю». То есть условие завета – слушать глас Господа. А если нет этого повиновения, так, и кто-то выбирает себе, как говорится, легкую часть закона Божия – принести жертву, оплатить издержки и так далее, то Господь говорит: не в этом суть завета. Суть завета в наших взаимоотношениях, в том, что вы слушаете голоса моего. Потому когда человек воспринимает жертву как индульгенцию, чтобы обрести себе право грешить, то это категорически не соответствует Божьему замыслу. Еще одно место Священного Писания на эту тему – это известный покаянный псалом Давида, книга Псалтирь, 50 глава, начиная с 18 стиха. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь».
2: Жертва Богу – дух сокрушенный.
3: Да.
2: Сердце сокрушенного и смиренного.
3: Ты не презришь, Боже. Боже. «Облагодетельствуй по благоволению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима, тогда будут благоугодны, тогда благоугодны будут тебе
2: жертвы правды,
3: жертвы правды, возношения и всесожжения, тогда возложат на алтарь твоих тельцов». Давид здесь оплакивает свой грех. Свои грехи в контексте того, что произошло во взаимоотношениях с Версавией, и убийство, и ложь, и воровство, и так далее, страшные грехи. И вот он именно в этом контексте говорит: ты не желаешь жертвы. Когда же он осознал свой грех, когда постился, когда плакал пред Господом, когда каялся, когда исповедал этот грех, вот когда есть этот дух сокрушенный, когда есть смирение, то тогда есть смысл, тогда благоугодны будут тебе жертвы. Итак, жертва – это не способ купить себе право на грех, это способ демонстрации желания оставить.
2: То есть это грех. Внешнее проявление внутреннего покаяния.
3: Можно. Именно так, да. Ну и, наконец, четвертый ответ на вопрос, чем жертва не является. Жертву нельзя представить как сделку между Богом и человеком. Жертва – это не способ купить Божье расположение, купить Божью милость. Вот в 49-м псалме, который мы читали в самом начале, есть еще ряд удивительных заявлений на эту тему, начиная с 7 стиха. Книга Псалтирь, 49 глава, стихи 7 по 11.
2: «Слушай, народ мой, я буду говорить. Израиль, я буду свидетельствовать против тебя. Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Всесожжения твои всегда предо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор.
3: Знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо мною, ибо, 12 стих, моя вселенная и все, что наполняет ее». То есть мы Богу ничего не в состоянии дать. Сколько бы человек жертв не приносил, кровных ли, бескровных ли.
2: Они и так Богу принадлежат.
3: Значит, все Божье.
2: По плану, по праву. творения, да?
3: Да, по праву творения и позже по праву искупления, ибо сказано «выкуплен дорогою ценою», и Христос говорит «теперь дана мне всякая власть на небе и на земле». Но вот, вот в тот период Господь утверждает: «Ты ничем не можешь меня подкупить, все и так мое». Да? Потому невозможно вот допустить себе мысли о том, что жертвой человек мог как-то вот купить Божье расположение. Это не сделка. Это не сделка. В трактате Вавилонского Талмуда Менахот, в документе, который отражает понимание этого вопроса, в народе, который жертвами жил, жертвами Торы жил на протяжении многих столетий, написано так. Мудрецы говорят следующее: «Я не повелевал вам приносить жертвы с тем, чтобы вы не говорили: я исполню желание его, а он исполнит желание мое. Поскольку он в этом нуждается, в жертвах, я таким образом смогу его подкупить. Не ради моего ублаготворения, не для удовлетворения моего, так как я не собираюсь обременять вас жертвоприношениями». Не в этом смысл. Итак, жертва, согласно Библии, это не пища для Бога, это не магия, это не индульгенция, это не сделка, это нечто совершенно иное. Что же это такое? Об этом мы надеемся поговорить во время наших следующих бесед.
2: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы начали сегодня в рамках цикла «Небо на земле» 8 программ, посвященных жертвам Ветхозаветнего святилища. И сегодня мы рассмотрели одну из них. Надеюсь, что вам эта тема интересна. Приглашаем вас к тому, чтобы вы просмотрели все программы из этого цикла и новые 8 программ, посвященные жертвам. Пусть благословит вас Господь.
3: Адам – человек, а изготовлен он был из Адамы. Он вспоминал причину, почему нужна жертва. И вот он провоцирует Еву на то, чтобы она стала защищаться. То есть по Божьей справедливости и по факту нарушения закона они должны были умереть именно в тот же самый день. Вот это ответ на вопрос, когда появились жертвы.

0: Небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Апостол Павел в одном из своих посланий говорит о том, что желает рассказать людям о воскресении из мертвых всех, кто верует во Христа. Чтобы люди не скорбели об умерших друзьях, как будто бы не имеют никакой надежды. Воскресение из мертвых – это надежда всякого христианина. Эта надежда заверяет, что смерть еще далеко не конец. Важно лишь встретить ее с верой во Христа, прощающего грехи и обещающего воскресение из мертвых. Наша земная жизнь – это всего лишь время испытания. Время испытания, которое показывает, достойны ли мы дара вечной жизни в Царстве Божьем. Да, нас могут атаковать неприятности, проблемы, болезни, но не стоит отчаиваться, думая, что все это отнимает лучшие годы твоей жизни, которые хотелось бы, конечно, провести по-другому. Это всего лишь испытания. Испытания, которые ведут тебя к вере в Иисуса Христа, способного дать тебе жизнь вечную. Как хорошо поняла это Надежда Евдокимовна из Набережных Челнов. Послушайте ее историю. Вот что она пишет. «Хочу рассказать, как свела меня судьба с мужем, любимым человеком Николаем Васильевичем. Мы познакомились в 1998 году, 27 марта. Мне было 52 года, а ему 65 лет. Мы понравились друг другу. Меня смущала лишь разница в возрасте. Кроме того, я была верующей, а он атеист, но я была уверена, что он примет веру в Господа. А 28 августа они зарегистрировали свой брак. Николай Васильевич был просто счастлив, что у него такая появилась супруга. И с гордостью он говорил: «Мне сам Бог тебя послал». А Надежда Евдокимовна добавляла и говорила ему: «А мне тебя. И если Господь нас свел, значит, у него есть свой план на то, чтобы мы были всегда вместе». Как ни странно, вот Надежда Евдокимовна пишет: «Мы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Было такое впечатление, словно они прожили вместе всю жизнь». Но однажды Николай Васильевич пришел с ней в церковь, и ему очень понравилось. Понравилась проповедь пастора. Он собирался даже принять крещение. Но, послушав друзей, передумал. Это, конечно же, огорчило автора письма, но она не настаивала, понимая, что еще время не пришло. А когда оно придет, он сам поймет, что заблуждался в свое время. Но, видя Надежду Евдокимовну в молитвах, Николай Васильевич радовался. Ему нравилось, что его супруга верующая. Однажды он попросил, чтобы она написала ему молитву «Отче наш». Он ее хотел выучить. Библию и духовную литературу они читали вместе, и все у них было хорошо до 2000 года. Вдруг у Николая Васильевича по вечерам резко стала подниматься температура, и также внезапно к утру исчезала. А однажды, это было в марте, он как-то пожелтел весь, и вновь резко поднялась температура. Надежда Евдокимовна вызвала скорую, и ее супруга увезли в больницу, поставили диагноз. Песок в желчном пузыре. Подлечили и выписали домой на работу. Со здоровьем Надежды Евдокимовны начались проблемы перед новым 2000 годом. К врачам она не обращалась сразу, надеялась, что все пройдет. От мужа свою болезнь держала в тайне, потому что он принимал все слишком близко к сердцу. Но, почувствовав совсем уж неладное с кишечником, Надежда Евдокимовна все-таки решилась показаться врачам. Анализы были плохими. Ее немедленно отправили в онкологию. Там сказали: срочно нужна операция. И чем быстрее, тем лучше. Придя домой, Надежда Евдокимовна вынуждена была все рассказать мужу. И как только он узнал, что ей предстоит операция, да еще в онкологии, для него это был внезапный удар, не смог сдержать мужских слез, не стыдясь их. Он плакал, словно ребенок, как пишет Надежда Евдокимовна. И на этой почве к вечеру у него вновь поднялась температура.
1: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный».
2: Вновь положили в больницу Николая Васильевича, назначили курс лечения. Надежда Евдокимовна была вынуждена отложить свою операцию просто на неопределенный срок. Придя домой, встав на колени, она просила у Господа прощения, сказав: «Господи, сейчас я и мой муж, мы в Твоих руках. Ты видишь, я не могу оставить его одного. Он сейчас очень нуждается в моей помощи. Господи, помоги мне его утешить и согреть теплым словом. Ты видишь, он слаб, и он нуждается так же в Тебе, как и я. Ты излей на нас Духа Святого, помоги нам устоять, поддержи нас Твоей животворящей силой. Не дай нам сломаться под тяжестью этих испытаний. Укрепи нашу веру и поддержи». Дальше ее молитва продолжается. «Знаю, Ты любишь нас грешных, помилуешь, простишь и исцелишь». Такова была ее молитва. Итак, пребывала она в молитвах, пока его, ее мужа, не выписали. Ровно на один месяц была отложена ее собственная операция. Она посещала мужа, успокаивала, поддерживала его как могла. Он же плакал и просто настаивал, чтобы Надежда Евдокимовна его оставила и шла на операцию. Но она не согласилась на это и дождалась, когда же его выпишут. И только после этого со спокойной душой легла в больницу. 17 мая ее прооперировали. И Надежда Евдокимовна пишет, что очень благодарна всем друзьям, кто сопереживал с ней эти трудные дни. Благодарна за их молитвы, потому что 29 мая ее выписали с диагнозом «Онко не обнаружено». Операция, значит, прошла успешно, прошла без осложнений. И вот уже многие годы Надежда Евдокимовна пребывает в полном здравии и может только сговорить и только прославлять Господа, как она сама об этом пишет. Но спустя 5 месяцев после операции ухудшилось состояние Николая Васильевича. При обследовании выяснилось, что у него опухоль поджелудочной железы. Положили его в онкологическое отделение и 1 ноября прооперировали. Назначили курс химиотерапии. После лечения Николай Васильевич пошел на поправку. Со здоровьем вроде бы все наладилось. Вместе супруги ходили на природу, любовались ее красотой, вместе читали о Боге, читали Библию. Но в 2003 году здоровье Николая Васильевича ухудшилось резко и сильно. Всю зиму до весны он лежал в больнице, а в апреле ему вынесли, просто как пишет сама Надежда Евдокимовна, смертный приговор. Отправили умирать домой. Николай Васильевич не сдавался. Они продолжали вместе читать Библию. Однажды он сказал, обратившись к Надежде Евдокимовне: «Давай помолимся вместе». Надежда Евдокимовна поблагодарила Господа и благодарна до сих пор, что он побудил сердце мужа к молитве, потому что с тех пор они всегда молились вместе. А за 10 дней до смерти муж пожелал принять крещение. После крещения он поблагодарил Бога и Надежду Евдокимовну за то, что из этой жизни он уходит с Христом в своем сердце. Также Николай Васильевич пожертвовал на строительство молитвенного дома 10 тысяч рублей. Большая сумма по тем временам. Жизнь Николая Васильевича оборвалась 29 июля 2003 года в 10 часов 40 минут. Ну вот какими словами заканчивает свое письмо Надежда Евдокимовна. Прошло много времени со дня его смерти, но ту радость, которую излучали его глаза после крещения, мне не забыть никогда. Разлука с близким человеком всегда тяжела, но я знаю точно, что мы обязательно встретимся на небесах. Разве не великая радость пребывать в Господе нашем Иисусе Христе? После смерти мужа я узнала от врача, что после операции на поджелудочную железу живут всего 6 месяцев, и врач был удивлен, что мой муж жил так долго, 2 года, 9 месяцев. Не Божья ли это благодать? Селиверстова Надежда Евдокимовна, город Набережные Челны.
3: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: В первом веке на берегу Эгейского моря стоял прекрасный город Ефес. Этот город был разрушен в VI веке мощным землетрясением. Но история хранит записи о том, что здесь трудились такие апостолы, как Иоанн, Павел и евангелист Лука. Город Ефес – объект упорных трудов археологов, и им удалось уже вызволить из-под грунта 20% развалин, 80% все еще находятся под землей. Вы можете видеть колонну, которую соорудили археологи для того, чтобы туристы могли представить себе, какой была высота храма Артемиды. Этот храм был популярен в силу того, что со времен Александра Македонского весенние праздники плодородия в честь богини Артемиды были введены как обязательный культ по всей империи. Этот культ должен был объединять людей разных народов. Люди приходили в честь Артемиды весной выпить того вина, который мэрия бесплатно давала гражданам в качестве символа поклонения этой богине, а также мэрия обеспечивала каждый город бесплатным мясом в этот день. И пир в честь Артемиды был неким причастием, участвуя в котором люди верили, что богиня позаботится об урожае на следующий год. Аналогичный праздник праздновался осенью в честь бога вина Дионисия в греческой мифологии или Вакхуса в римской мифологии. В каждом городе, включая Ефес, были храмы в честь тех или иных богов, и храм Артемиды – не единственный храм города Ефеса. Этот храм был достаточно большим. В периметре это было 21 колонна на 9 колонн. Впереди обширный пруд, каменные ступени вели в этот пруд, чтобы поклоняющиеся могли омыться, прежде чем приступить к поклонению. Сейчас, стоя на берегу ручья у храма Артемиды, можно ощутить теплый ветер, запах сухой травы, и можно видеть гнездо аиста, которое он устроил на этой колонне, сооруженной археологами. В прежние же времена здесь можно было видеть толпы паломников со всех сторон света –

и торговцев статуэтками Артемиды. Артемида – это многогрудая богиня, символизирующая землю-кормилицу. В храме Артемиды продавались эти статуэтки, и люди, приходя сюда, покупали их и увозили в свои родные земли. Производились же эти статуэтки в ремесленном училище. Их можно было купить и в других районах Ефеса, например, на рынке, и в прочих местах, где позволялась торговля. Наверное, вы помните, как книга «Деяния апостолов» повествует о том, что когда апостолы своей проповедью о Христе задели чувства идолопоклонников, они, запершись в огромном Ефесском театре, 2 часа кричали: «Велика Артемида Ефесская!». В Ефесе можно видеть также развалины храма всех богов, развалины храма Домициана. Домициан был польщен тем, что Ефес построил храм в честь него и провозгласил его богом. Когда какой-либо император чествовался таким образом, он немедленно предпринимал какие-то усилия, чтобы город получил серьезные скидки в плане налогов. Статую Домициана по частям извлекли из-под грунта, и голова этого новоиспеченного бога покоится в Ефесском музее, правда, у него практически отсутствует нос. Находясь на этих развалинах, мы видели фрагмент руки. Огромная тяжелая рука. Это символично, поскольку тяжелая рука Домициана спровоцировала в те времена серьезные гонения на христиан. Многие христиане вынуждены были покинуть этот регион, а апостол Иоанн, как известно, отправился в ссылку на остров Патмос. В городе Ефесе есть 2 театра. Один театр назван Одиум, малый театр, в котором заседала городская дума, решая всевозможные проблемы по благоустройству города. Второй театр, несравненно больший, это театр, в котором люди праздновали праздники плодородия весной и осенью, и каждый город имел театр, если он был построен по греческому образцу, что стало обязательным со времен завоевания Александра Македонского. И даже сидения в театре в некоторых городах, как, например, в Милете, подписаны. Археологи и культурологи говорят, что, отталкиваясь от количества мест в театре, они делают вывод о том, сколько жителей поселилось в этом городе и проживало во времена разрушения этого города. Если же город рос, то обычно в склоне, на котором располагались сидения для театра, делались новые ряды. В Ефесе напротив Большого театра находилась рыночная площадь или агора. 100 метров на 100. Огромная площадь, окаймленная 2-этажными бутиками. Там торговцы со всех сторон света продавали свои товары, а некоторые из них вытаскивали волоком плоскодонные суда из гавани прямо на рыночную площадь. Целые километры крытых колоннад представляли из себя улицы Ефеса, и здесь было комфортно прохаживаться, гулять в жару или осуществлять какие-то деловые сделки. Если мы движемся по главной улице Ефеса от Одиума с запада на восток, то слева располагаются прекрасные, богатые дома. Эти дома принадлежали самым зажиточным жителям Ефеса. Над ними сооружено перекрытие для того, чтобы погодные условия не разрушали те прекрасные фрески и мозаики, которые обнаружили здесь археологи.
мы можем видеть в этих домах сооружения для того, чтобы можно было украсить внутри постройки помещения какими-то растениями. Это нечто вроде цветочных горшков, но они настолько велики, что там помещались, вероятно, целые деревни. В Ефесе есть общественная баня. Эта баня была построена на средства некой богатой вдовы по имени Схоластика. В бане, как правило, было три отделения. Первое отделение со шкафчиками для одежды, которые не закрывались. Как говорят экскурсоводы, люди в те времена в эллинистическом мире не старались как-то скрыть свою наготу. Нагота была популярна, тело было культом, и поэтому люди не заботились о приватности. Поместив в нишу свою одежду, человек проходил в основное помещение, где люди задерживались иногда целыми днями, прохлаждаясь. Там был огромный бассейн с холодной водой. А вот третье отделение бани называлось колдариум. Оно было небольшим. Держалось оно на сваях. Сваи поддерживали мраморный пол и были выполнены из каменных таблеток. Чтобы учесть все неровности рельефа, можно было удобно сложить колонну любой высоты из этих мраморных круглых плиток. Баня окаймлялась стенами, но они имели железные крючья, на которые навешивалась боковая панель с четырех сторон. Она была выполнена из мрамора. Таким образом, колдариум представлял из себя нечто вроде термоса. В то пространство, которое между землей и полом было предназначено для горячей воды, воду подавали либо с горячих источников, если таковые имелись в местности, либо эту воду специально нагревали. Пар поднимался между двойными стенами, и помещение было теплым. Люди натирались здесь маслом и некоторое время потели, снимая грязь, пот, скребками, которые выполнены были из черепаховых панцирей либо из кости каких-либо животных. На худой конец они могли быть каменными, и люди богатые позволяли себе и очень изощренные, красивые скребки. Когда человек приходил в баню, он рисковал остаться без возможности справить естественную нужду, потому что чудесный мраморный туалет, общественный туалет при бане Ефеса, как правило, занимали рабы богатых людей. Богатые люди приводили с собой раба в баню и садили его на отверстие, чтобы в случае необходимости раб мог обеспечить своему господину возможность без очереди справить естественную нужду. Как говорят археологи, здесь находилось одно из самых популярных мест в городе для того, чтобы обсуждать городские новости. Люди приходили в баню делиться новостями, сплетничать, просто отдыхать от жары. И когда они попадали в заведение при бане, они также продолжали бурно дискутировать. То, что вы видите на слайде, представляет из себя деревянный каркас, имитацию мраморного пола и отверстий из мрамора. Перед сидящим человеком находился желоб в мраморном полу, по которому текла чистая проточная вода. Позади находилась урна с морскими губками, аккуратно нарезанными и нанизанными на трости. Это работало в качестве туалетной бумаги. Человек мог омочить губку в проточной воде и, воспользовавшись ею,
бросить ее прямо в отверстие, где стремительный поток с горы уносил все в городскую канализацию. Городская канализация была выполнена из керамических, достаточно широких конусных труб и выводилась в море на 12 километров. Люди Ефеса и других древних городов очень заботились об экологии. Канализация проходила прямо под городскими улицами. Вы можете видеть главную улицу Ефеса в районе храма всех богов. Она упирается в фасад библиотеки Цельсия. Эта библиотека частично реставрирована археологами. Она выстроена была в память о великом ученом Цельсии. Его сын приступил к постройке в конце первого века. Саркофаг с телом Цельсия и поныне находится в основании библиотеки, прямо в вестибюле. Наклонившись над надгробной плитой через отверстие, можно видеть камеру, в которой стоит этот саркофаг. Стены библиотеки представляли из себя также термос. Внутренние стены были снабжены нишами, в которых на полках лежали свитки и глиняные таблички. Только библиотекарь мог помочь человеку разобраться, где что находится. Люди приезжали со всего мира, чтобы поработать в библиотеке, и задерживались здесь на целые месяцы, а иногда на годы. Подобная библиотека существовала также в городе Пергам и наиболее известна библиотека города Александрия. Слева от входа в здание библиотеки находится ниша, в которой помещается грандиозная скульптура греческой богини мудрости Софии. Справа от библиотеки мы можем видеть тройные ворота, вход на рыночную площадь Агора. Вдоль этой площади до самого большого театра города идет тротуар, украшенный мозаикой. На углу при переходе от Агоры на основную улицу мы можем видеть странное объявление. Направление ступни показывает, куда идти. Это женская ступня, рядом помещается украшенная женская головка, а чуть выше – раненое сердце. И это объявление находится прямо подле дома, который археологи определили как публичный дом Ефеса. В нем находится множество маленьких комнат, украшенных изображением эротических сцен. Направляясь от библиотеки вдоль Агоры к Большому театру, люди проводили свое время, делились новостями, делали какие-то покупки, и по этой улице нередко ходил апостол Иоанн. Ведь предания сохранили свидетельство о том, что он нередко благовествовал в городской бане, а жил он в еврейской слободе за храмом Артемиды на другом конце города. Сейчас в этом месте, на массивном холме, где ранее находилась иудейская синагога, можно видеть развалины базилики III века. Это базилика святого Иоанна. В ней баптистерий, где многие ефесяне того времени отреклись от веры в ложных богов и выбрали крестный путь Иисуса. Это было непросто сделать. Друзья, я желаю вам повторить этот подвиг веры, оставить ложных богов и выбрать своим Господом Иисуса, распятого за наши грехи.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейкурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Сегодня мы обратим внимание на наши семьи немножко с другой точки зрения. Каждый из членов семьи имеет свою модель, которой он выстраивает отношения с другими людьми. Эта модель идет корнями своими в детство, тогда, когда ими управляют, детьми управляют. И управляют ими много людей, и бабушки, и папы, и мамы, и тети, и дяди, и знакомые, учителя. И все помогают ребенку выстраивать потом свою модель. Об этом никто не говорит, какая у тебя модель управления. Об этом никто не спрашивает. Но когда человек начинает проявлять свою модель управления, вот тут возникают у некоторых большие проблемы. А некоторые очень хорошо справляются с такой задачей, как выстроить отношения с другой личностью. Больше всего это проявляется в семье, потому что это самый тесный союз двух личностей, когда они очень долго и много находятся вместе на одной территории. И тут необходимо каждому проверить свою модель, как она действует на другого человека или на коллектив. Если мы будем думать, чем же человек управляет, мы обнаружим два фактора. Первый фактор, которым управление производится, это фактор понимания, поддержки, заботы, любви. То есть как это получается? Человек понимающий, заботящийся. Если у него есть маленький коллектив, а это может быть двое-трое внуков у бабушки, она должна проявлять какую-то модель управления. То есть как она справится с этими внуками? Как она на них воздействует? Что она им скажет? Как она сделает замечания? Как она это делает? Она делает это через свою модель. Если бабушка или человек обладает моделью, которая управляется только пониманием, только любовью, только заботой, возможно, этот маленький коллектив, которым она управляет, а возможно, этот коллектив только одна личность, муж и жена. Вот жена имеет свою модель, муж свою модель. И вот когда жена влияет на мужа через понимание, любовь, она чего-то добивается. Но не всегда она чувствует удовлетворение. Но есть второй фактор. Второй фактор – это дисциплина, требования, это ограничения. Если человек обладает фактором одним, моделью с одним фактором, получается, что этот человек, который управляет, он требует каких-то выполнения, каких-то условий через ограничения, через дисциплину. И он может сказать: «Я так сказал, и будет так». У него совершенно другая модель управления. Он добивается взаимопонимания или отношений с другим человеком, с личностью, через приказы. И есть такие руководители, есть такие папы, есть такие мамы и даже бабушки, которые обладают вот именно одним фактором. Но в управлении должны работать оба фактора. Первая модель, которую мы обозначим словом «авторитарность». То есть человек как проявляет эту модель? «Я сказал, а ты сделал». И эти требования проявляются ко всем, и к жене, и, если авторитарна жена, к мужу, или оба родителя к детям, или к своим родителям. То есть эта модель может проявляться на любом уровне, в коллективе. Таким авторитарным может быть любой начальник, любой управляющий. И это не имеет значения коллектив, где он работает. Человек имеет свою модель. И вот эта модель проявляется как? Вот если мы посмотрим перечисленные особенности этой модели, получим такой список. Во-первых, здесь употребляется только фактор дисциплины и ограничений. Минимально употребляется понимание и забота. Например, такой моделью обладает папа. Что чаще всего бывает? Мужчины склонны к проявлению модели авторитарной. Почему? Потому что в их психике, мы знаем, Господь вложил такую особенность. Они должны решать, они должны управлять, у них не так много эмоций проявляется, и поэтому они склонны больше к проявлению авторитарной модели. И вот папа у нас авторитарный человек, и вот у них в этой семье растет мальчик, который, например, в 4-5 классе, и он имеет проблемку, он не очень хорошо учится, и если он получает двойку, папа прямо с ним так и договаривается. Получишь двойку – буду бить. Получишь тогда. И вот представьте себе, этот ребенок получил двойку. Он идет домой. Как он себя чувствует? Он в ужасе от того, что он точно знает, за эту двойку его отлупят. Или его будут наказывать каким-то другим образом. Он боится. Никакой ребенок не хочет, чтобы его наказывали, тем более, если это происходит таким резким способом. Что будет думать ребенок, когда будет идти со школы? О чем он будет думать? Естественно, он будет думать о том, как сделать так, чтобы папа не узнал. Есть ли способы скрыть двойку? И кого бы я ни спрашивала, все мне даже новые способы говорят. Взрослые люди знают, что они в детстве это делали. То есть есть способ спрятать дневник, потерять, вырвать страницу. Много-много есть доказательств того, что можно каким-то образом избежать не двойки, а избежать наказания. Ребенок боится и, соответственно, хочет избежать наказания, он начинает обманывать. И вот, когда мы наблюдаем за развитием дальше отношений между родителями и между этим мальчиком, мальчик растет, мальчик увеличивает свою изворотливость и ложь в отношении того, чтобы избежать наказаний или резких каких-то отношений со стороны отца. И это становится принципом его жизни. То есть как этот человек потом по жизни будет решать свои проблемы? Ложью и изворотливостью. Он привык это делать. И кто его приучил так делать? Его приучил авторитарный папа, если бы это был папа. Но вы знаете, что может быть авторитарным и бабушка, может быть авторитарной мама или еще кто-то в семье. Авторитарность производит в воспитательном смысле такое влияние. Человек, рядом сидящий, начинает врать. Что получается? Если жена что-то купила, она приходит и говорит мужу, что я купила, начинается крик. Что в следующий раз делает жена? Она просто не говорит об этом. Или она делает так, чтобы муж никогда не узнал, что она сделала. Что... То есть результат получается тот же. Человек рядом с авторитарным человеком пытается все сделать, чтобы скрыть, чтобы соврать, придумать что-то. Он вынужден так защищаться. А способствует этому именно авторитарная система отношений. Итак, первую систему мы обнаружили. Но очень важно эту знать модель, когда в семье дети есть, и оба родителя, например, даже авторитарные, или хотя бы один, когда человек начинает развиваться. То есть дети растут, развиваются и постигают новые какие-то горизонты, особенно в духовном смысле. И вот христианские психологи говорят об этом так. Родители со своей стороны, когда они выстраивают свои отношения с ребенком, относятся каким-то образом к своим детям, они открывают этим отношениям характер Бога для этого маленького ребенка. И вот в зависимости от качества этих взаимоотношений ребенок открывает для себя характер Бога. И вы представьте себе, каким Бога открывает для себя человек, у которого папа или кто-то из родителей был авторитарным. Какой Бог для этого человека? Да он деспот. Бог, который всегда наказывает. Бог, который только и ждет, чтобы вы ошиблись, чтобы вам по полной программе возмездие какое-то воспроизвести. Люди понимают таким Бога. И эти дети, которые растут в этой семье, они никогда для себя потом не откроют Бога любящего. Потому что папа или мама открыли ему Бога как на чистом листе своим отношением к ребенку, что Бог является сварливой, деспотичной личностью. И этот человек, когда даже он ходит в храм, в молитвенный дом, но он знает Бога таким, он дорастает где-то до лет 13, когда у него появляется внутреннее желание сопротивляться как родителям, так и другим людям. Он защищает свою территорию. В первую очередь такой человек отказывается от Бога. И он говорит, я не хочу, мне там не интересно, это меня не интересует. В самом деле причина такого отношения к Богу может крыться именно в авторитарной модели отношений родителей к нему. Поэтому очень важно, чтобы проверить сегодня, не являетесь ли вы авторитарной личностью, которая заставляет других подчиниться своему мнению без каких других условий. Вторая модель называется демократической моделью или моделью равнодушия. Почему демократическая? Потому что здесь происходит постройка взаимоотношений таким образом, что каждый имеет право на свое мнение, каждый делает, что хочет. И вот представьте себе, нет дисциплины, то есть никаких особенных там требований к человеку нет. Ни у мужа к жене, ни у жены к мужу. Многие даже живут сегодня такими семьями демократическими. То есть каждый имеет свою жизнь, она их удовлетворяет, а каким-то, не знаю, образом они живут на одной территории и считаются официальной семьей. Но каждый в свою сторону имеет право двигаться, делать, что хочет. Вот эта семья, построенная такой модели, она приносит много бед, потому что это не семья. Это просто сосуществование двух личностей на одной территории. А вот как же это происходит, если это нормальная семья? Может быть, там такая модель? Может. Представьте себе, что папа и мама с утра до вечера работают. Они заняты своими делами. У них с утра с самого начинается работа, они бегом на свои работы и поздно приходят вечером. А там растут двое деток. Один постарше, другой поменьше. Вот они приходят со школы. Представьте себе, такая же проблема, как и в авторитарной семье. У них двойку получил ребенок. И вот он идет домой с этой двойкой. Когда первый шел и абсолютно об этом не думал, потому что боялся, что папа поставит ему за двойку, там сделает какое-то наказание, он старался обмануть и убрать дневник, то при этой модели абсолютно ребенок не думает об этом. Почему? Да потому что ни папа, ни мама у него дневники проверять не будут. Они придут, слава богу, что они вообще придут, улягутся спать, и как дети учатся, что они там получили. Для этих родителей нет возможности ни времени, ни здоровья рассматривать эти двойки. Поэтому, когда дети идут со школы с двойкой, они думают, ничего, как-нибудь исправится, учительница пожалеет, может быть, спросит, исправит на тройку. Дети приходят домой, старший берет младшего, кормит его, укладывает спать. Вроде все хорошо. И родители заняты, и они очень зарабатывают деньги. Это основа, нужно как-то существовать. И дети остаются просто без надзора. Но дети хорошие. Если мы говорим, что такая модель существует в неблагополучных семьях, да, там вообще никто ни на кого не обращает внимания. Там существует эта модель. Но я говорю о нормальной, хорошей семье, где просто двое очень много работают, не уделяя никакого внимания детям. Даже если это священники, даже если это пасторы, даже если это посвященные чему-то люди, может быть, и знаменитые люди, но они не уделяют внимания детям, они как раз и обладают этой моделью. Моделью равнодушия или демократии. И когда ребенок приходит домой с этой двойкой, он знает, что никто ему не поможет, и он начинает какие-то силы проявлять сам. Эти дети обычно взрослеют намного быстрее, чем обычные дети, потому что они берут на себя обязанности взрослых, которые должны о нем побеспокоиться, но которые этого не делают. Поэтому то, что дети развиваются быстрее, это не очень хороший фактор. Дети должны быть детьми столько, сколько им положено быть детьми. И вот когда дети видят проблему, у них возникает желание или какой-то способ решения по жизни этих проблем. Каким же образом эти дети решают? А никак. Они не решают проблем. Они не знают, как их решать. Они знают, что двойку поможет учительница исправить. Они знают, что если мама и папа когда-нибудь заглянут в этот дневник, они за эту двойку забудут, потому что там уже тройка будет стоять. Способ решения проблемы у них нет. То есть они по жизни вырастет мальчик, будет отцом и мужем когда-то. И вот у него возникла проблема. Калитка там отвалился, одно крепление отвалилось. Как он будет решать эту проблему? Вот у таких, с такой моделью хозяев, эта калитка будет без одного крепления 2 года, 3 года. Ведь он знает, что оно каким-то образом должно решиться. То ли кто-то придет, сделает, то ли жена сама сделает, то ли форточка не прикреплена, то ли еще что-то надо делать. Они это делают долго и знают, что оно каким-то образом когда-то решится. Это модель, которую передали родители своим детям. Но самое главное, о чем мы можем говорить сегодня, что эта модель способствует также открытию Божьего характера. Если такая модель существует в христианских семьях, то маленький человек, который растет в этой семье, он имеет представление о Боге. Какой же Бог для него? А он такой равнодушный, безответный. Он видит Бога, который не замечает его, и ему все равно. Бог где-то там, а я где-то здесь. И даже в народе такую поговорку сумели составить. На Бога надейся, а сам не плашай. То есть Бог где-то есть, Ты на него можешь верить в него, надеяться на него, но сам делай, все делай, потому что тебе никто не поможет. И даже люди уверены, что и Бог не поможет, потому что надо самому это все делать. Это люди, которые воспитывались в этой модели равнодушной. Они имеют такое представление о Боге. И это очень печальная картина, когда человек видит, что Бог равнодушен к нему. И он так видит это и так думает о Боге. И в его жизни происходит много духовных кризисов. Давайте посмотрим третью модель. Можете себе представить эту модель, как она работает в семье? То есть никаких требований, ограничений нет, а есть только любовь и забота. И если в этой семье растут дети, а родители обладают такой моделью, которая называется моделью вседозволенности, они разрешают ребенку все. То есть он что потребовал, удовлетворили. Он что-то там закричал, ему надо, они ему дали. И он воспитывается в этом духе. Модель родителей называется моделью вседозволенности, когда нет ограничений для ребенка, и воспитывается в семье маленький деспот, который управляет семьей и родителями, который вырастет, будет управлять другими членами общества. Он будет требовательным, он будет заставлять других работать только так, как он это сказал. То есть какая модель будет развиваться у этих детей? Авторитарная, то есть требовательная к другим. А родители для него останутся только теми факторами, которые помогают ему жить. Они должны, они вечные должники ему. Он очень требовательный человек. Таких детей воспитывает эта модель. Итак, как же будет решаться проблема? Каким образом такие дети решают проблему? Ведь у каждого человека будет проблема. И у этого мальчика маленького или девочки, которая имеет родителей с такой моделью, тоже будет проблема, которую надо решить. И вот он как решает эту проблему. Пришли папа или мама. Мама пришла с сыном, маленький сынок, в магазин. Мама что-то покупает там в продуктовом магазине. И вдруг сын замечает, что там есть киоск с мороженым. Ему захотелось мороженое. «Хочу мороженое». И он говорит: «Мам, купи мне мороженое». Мама говорит: «Нельзя, сынок, у тебя горлышко болит, или там мама, мамы денег нет». Что этот человек, который привык, что вокруг него все крутятся, выполняет все его требования, что он будет делать в магазине? Конечно, будет кричать: «Хочу мороженого!» Мама опять ему объясняет, что так нельзя. Еще больший крик. В конце концов, вы прекрасно знаете и, наверное, видели таких детей. Они падают на пол, начинают бить ногами, руками и верещать не своим голосом: «Хочу мороженое, купи мне мороженое». Конечно же, маме стыдно, что такое случилось. Она быстренько достает деньги, покупает мороженое, сует ему. Тут же приступ истерии окончился. Впереди из магазина с радостным лицом, победным, выходит сын, которому 4 года. Или там 5 лет. Сзади идет мама вся красная, ей неудобно, некрасиво, она чуть быстрее оттуда уйти. Что произошло? Произошло как раз проявление системы управления. Модель эта, которая была у мамы, называется моделью вседозволенности. Но что увидел сын? Он знает, что такой моделью можно воспользоваться, и он это очень хорошо делает. Он решает свои проблемы и всегда будет решать так их по жизни. И этот способ решения у него называется истерика. То есть вырастает такая девочка. Что она будет в своей семье делать? Как она будет решать свои проблемы? Закатывать истерики мужу или еще где-то там родителям. То есть вы меня не любите, вы... там они знают, что надо говорить, чтобы давить и давить на человека истерией. Но если этот человек живет в этой семье, он открывает для себя какой-то духовный мир. Оказывается, родители показали этому маленькому человеку, что Бог, которому они учили, что надо молиться, надо верить, а он, допустим, уже и стал христианином, он ходит в храм. И каким он Бога представляет? Точно таким, каким родители представили свое отношение к ребенку. И что там получается? А Бог всем ему должен в первую очередь. Он ему должен. Что он попросит, тут же должно быть. Что он сказал Богу, так должно и выполниться. Но не всегда так получается. Ведь Бог мудрее человека, и он знает, когда надо дать человеку, что надо дать, чтобы он был счастлив. Поэтому он даже такого слова, ты там посмотри, Господи, как лучше для меня, он такого слова не знает. Он знает, я попросил, и должно быть тут же. Вот точно так же, как это происходило в магазине с мороженым или конфетами или еще чем-нибудь. И вот этот человек вырастает, и, конечно же, ему Бог не всегда отвечает так, как он требует. Он молится: «Господи, вот это хочу». Нету. «Господи, вот это мне дай». Нету. И что получается результат? Да какой же это Бог? Да его, наверное, там вообще нет. И что получается с человеком? Разрушается его вера, разрушается его духовный христианский мир. Он уже не видит Бога как ту личность, которая может ему помочь. И поэтому мы видим проблему. Человек этот перестает верить. Потому что модель родительского воспитания не соответствовала той высоте, тому качеству, которое должно быть в семье между личностями. А что же там должно быть? Давайте мы посмотрим, что же четвертая модель нам дает. И дисциплина есть, присутствует, и забота, и понимание есть. Как это получается на деле, в жизни? Если мы представим ту же ситуацию, папа есть, мама есть, и есть маленькие дети, которые или не маленькие, уже школьники, если у них та же самая проблема, потому что ребенок при каждой модели решает свою проблему иначе. А вот здесь как решается проблема? Когда авторитетный стиль, который называется вот четвертый стиль или модель управления авторитетная, проявляется в этой же проблеме, мальчик или девочка получили двойку. Вы не думаете, что этот человек идет спокойно домой? Он идет грустный, портфель очень тяжелый, у него такое настроение плохое, но причина этого не в том, что его будут бить, и не в том, что его будут очень ругать. Он переживает, потому что он принесет печаль или огорчение папе или маме. И это так гнетет его, что когда он переступает порог дома, в первую очередь, сбрасывая свой ранец, он говорит: «Мама, я получил сегодня двойку», как бы освобождаясь вот от этого всего угнета, который у него на душе. И когда он это говорит: «Я получил двойку», он знает, что ни папа, ни мама его тут сейчас бить не будут. Но они огорчены, и это огорчало и мальчика. И поэтому он знает, что мама будет делать сейчас. Вы, наверное, уже ответили на вопрос, что же мама спросит сейчас мальчика. И она его спросит: почему так получилось? Что случилось в школе, что ты получил двойку? Он ожидал этого, он знает причину, почему. И он отвечает: мама, я забыл выучить там стих, или что-то сделал, или забыл что-то сделать или взять с собой. И мне учительница поставила двойку. Выучить стих надо, а я забыл. Мама решает проблему. Как она решает проблему? Понимание, забота и любовь. И нам нужно это запомнить. Фактор понимания работает в первую очередь. Мама, я получил двойку. Фактор понимания работает. Почему так случилось? То есть человек хочет понять, где же причина этого конфликта. Происходит диалог между тем, кто имеет проблему, между ребенком и между родителями. Потом мама говорит: ладно, раздевайся. Она его кормит со школы, все. Потом он: мама, я хочу погулять. И вот тут срабатывает второй фактор – дисциплина и требования. И срабатывает этот фактор. Мама говорит: нет, ты сначала выучишь стихотворение, потом пойдешь погуляешь. Ребенок рад, сыт, доволен. Он знает, что мама его не будет терзать, бить, наказывать. Но он пришел, сел, выучил этот стих, маме рассказал, пошел гулять. То есть произошло нечто. Ребенок понимает, что его любят, но что так просто ему получить двойку и без никаких последствий не получится. И когда мы рассматриваем, какие факторы проявляются при поведении в четвертой модели, то мы посмотрим, что очень два важных слова, которые являются ключевыми в решении проблем при этой модели. Первое слово – это уважение. Даже мальчик, получивший двойку, он заслуживает уважения, потому что он личность. И поэтому мама хочет просто понять, как же этот мальчик попал в такое положение. И это делается через ключевое второе слово – диалог. Итак, уважение и диалог при этой модели – это два слова, два действия, которые одно проявляется как качество характера, второе – как действие, через которое можно решить проблему. Диалог – это значит «спроси, получи ответ, узнай глубже, поговори с человеком». Сделайте этот диалог совместимым, спокойным и нормальным. Это предусматривает четвертая модель, авторитетная модель. И, конечно же, если этот человек маленький, растет в этой модели, его понимают, но он не может сделать что-то такое сверх нормальных требований, которые дает папа или мама, и он может подумать себе, что «а, это не важно». Этот маленький человек, растущий в этой модели, никогда этого не подумает. Он знает, что папа его любит, мама его любит, но что-то сделать такое нехорошее он не может себе позволить. Даже двойка расстраивала его. Какие дети вырастают в этой семье? Чуткие, понимающие, заботливые и дисциплинированные. Но для того, чтобы эта модель работала, необходимо вот эти два ключевых слова или действия. Необходимо уважение как со стороны родителей к детям, так со стороны детей к родителям. Уважение нужно воспитывать с раннего детства. И, конечно же, фактор, который решает – диалог. Без диалога мы ничего не можем сделать. В последующих лекциях мы будем говорить о том, как сделать этот диалог действующим, который влияет как на одну сторону, так и на другую. Ведь диалог не только составляется между родителями и детьми, но авторитетная модель, она работает в любых случаях, там, где есть личность. Это уважение и диалог одно должно присутствовать между мужем и женой, между подчиненными и начальством, между служащими и руководителями. То есть диалог – это работа между личностями. Но так как ребенок – личность, то и между родителями и ребенком тоже должен быть диалог. Каким же представить себе Бога этот маленький человек, который растет в этой модели? Конечно же, в первую очередь, для него Бог – это заботливое, любящее существо. Таким, каким видел родителей этот маленький мальчик или девочка, таким он видит Бога. А Бог – это заботливое существо. Он видел на портрете поведение родителей. Но Бог и справедлив. Что заслужил, то получишь. Поэтому он открывает для себя Бога по характеру поведения и отношения родителей к этому маленькому человеку. Каким образом он решает проблемы? Этот человек вырастет, у него будет склонность к решению проблемы. Как он будет решать проблему? А он будет решать ее способом диалога. Если этот мальчик вырос, и у него проблема какая-то где-то на работе или в институте, что он будет делать? Этот мальчик, он будет стараться узнать причины, почему, объяснения, что человек думает, аргументирует. Он будет иметь такой стиль или такую модель в своей жизни. Почему сегодня работают все четыре модели? При исследовании получилось, что первой моделью обладает треть населения. Первой моделью авторитарной обладает треть населения, считая, что это лучшая модель, она хорошо работает. Приказал, кулаком стукнула в стол. Кто здесь хозяин? Все, все работают, все довольны, все тишина. Но она не дает хороших результатов. Второй моделью равнодушной обладает процентов 20 населения в среднем. Третьей моделью обладает процентов 30. И получается у нас только небольшое число людей, которые знают четвертую модель, а я думаю, она вам понравилась больше всех, потому что она дает самый лучший результат. И я думаю, что этой модели следует научиться. Но перед тем, как мы будем учиться, как обладать этой моделью, как научить своих детей и как себя переделать, если вы заметили, что у вас какая-то другая модель, я могла бы задать вам вопрос, какой моделью обладаете вы? Может быть, этот вопрос следует немножко обдумать. Какой моделью обладаете вы? Но перед тем, как вы ответите на этот вопрос, я, наверное, уже предвижу, что вы ответите. И вы скажете, наверное, я так поступаю. Там, где нужно, я стукну кулаком по столу. Там, где нужно, я не замечу, а там, где нужно, уступлю. То есть я обладаю способностью применить все модели там, где это мне удобно. Откуда у нас такая способность? Вам легче будет ответить на этот вопрос, если вы ответите на второй вопрос. Второй вопрос. Какой моделью обладали ваши родители? То есть это очень имеет большое значение. Мы просмотрели 4 семьи. 4 семьи по-другому решали проблемы со своими детьми. 4 семьи точно так же могли относиться друг к другу. И представьте себе, если родители проявляли какую-то одну модель, они, допустим, были вседозволенными людьми, которые обладали третьей моделью, они воспитали детей какой модели? Требовательной модели, авторитарной. И вы сегодня авторитарны не потому, что вы родились такими, а потому что вам эту модель привили родители. Они вам все позволяли, и вы до сих пор можете требовать, стучать кулаком по столу, потому что вы к этому привыкли. Вы так решаете проблемы. Модели работают не только в отношении детей, они работают в отношении супругов. И вот когда мы рассматриваем семейный круг или супружеский центр, очаг, мы смотрим, что и там могут работать все 4 модели, потому что каждый человек обладает своей моделью. И когда люди сходятся в семью или приближаются друг к другу, они в первую очередь должны исследовать этот вопрос. Как к ним относились родители? Какая модель у них есть? Как они будут решать проблемы по жизни потом, когда они поженятся? Когда они будут составлять одну общую территорию, один коллектив, который называется «маленький коллектив, семья». Как они будут решать эти проблемы? Если эта модель начинает проявляться не в дружбе, которая была очень короткой и, может быть, далекой, а начинает проявляться в самой семье, то как раз первая фаза брака, вот это срабатывает меньше всего. Там модель не очень видна в первой фазе брака, но она вызывает немножечко выделение гормонов стресса, когда человек поступает так или иначе, не соответствуя вашей модели. У вас вызывается раздражение. И мы приходим ко второй фазе брака. И это как раз умение или неумение работать с собой и с проблемами в четвертой модели семьи. Если у нас нет этой модели, мы очень быстро приходим к фазе второй брака – раздражение. Потому что один приказывает, другие заставляют друг друга что-то делать. И эта модель переходит в состояние раздражительности, ненависти друг к другу, невосприятия другого человека. Поэтому наша задача – все-таки научиться, я думаю, вам понравилась четвертая модель. Но надо учиться. Без учебы в этом отношении

рождаются конфликтные ситуации, которые вы не знаете, как правильно решить, потому что вам не хочется подчиняться под кулак, под стук какой-то или приказ. Вы считаете себя свободной личностью. К чему могут привести вот эти столкновения двух моделей? Это о том, о чем мы уже говорили с вами. Оно приводит ко второй фазе брака, которая должна появиться, но просто люди не знают, какой выход из этого может быть. Они считают, что модель управления – это неизменяемая величина, которую невозможно изменить, которую как-то убрать или перестроить себя. Нет сил и нет возможностей. Эти люди ошибаются, потому что модель управления – это изменяемая, воспитываемая величина. Если человек понимает только и отвечает на вопрос, как это сделать, тогда мы это сможем сделать. А то, что у нас есть 4 модели, и люди сегодня работают во всех 4 моделях, даже отвечая на этот вопрос, многие говорят, там, где нужно, там я такую модель и принимаю. Надо, я очень хорошо поговорю с человеком. А надо, я стукну кулаком по столу. И когда меня не слушают, тут же начинается во все стороны работа двигаться. Очень четко и близко понимают эту модель дети. Они очень быстро соображают, какой моделью обладают родители. И мы имеем такую ситуацию, сюжет. Мама говорит ребенку: убери игрушки. Ребенок никакой реакции нет. Мама еще раз говорит: убери игрушки. Нет реакции. Третий раз, четвертый раз. Некоторые мамы говорят: я говорю своему сыну до 10 раз. На 10-й раз он только начинает что-то делать. Почему так происходит? Мама обладает своей моделью. Но вот подъехал папа. Папа обладает авторитарной моделью. И мама говорит: папа приехал. И вы точно знаете, что будет дальше. Ребенок в одну минуту, даже не надо минуты, он складывает все игрушки на место и готов встречать папу. Почему? Папа обладает авторитарной моделью, и он знает, что если папа зайдет и будет игрушки раскиданы, он получит свое наказание. Он этого не хочет. И поэтому он все делает так, чтобы папа, обладающий авторитарной моделью, получается лучший воспитатель. Но мы знаем последствия, какие могут быть. Поэтому знаем, что авторитарная модель – это не лучшая модель. Но у мамы равнодушная модель и тоже не лучшая. Что же делать? Нам нужно учиться. Каким образом воспитать в себе ту модель, которую вы считаете лучшей, и каким образом воспитать детей, чтобы они выросли с той моделью, которая лучшая? А это возможно. Давайте об этом мы поговорим в следующий раз. Спасибо вам за внимание.

0: и отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».
3: Вот услышал зов Христа, он тебя зовет. Не пройди

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга. Здравствуйте! Когда мы говорим о призвании, то представляем разные сферы жизни: профессиональную, творческую, общественную. А что можно сказать о духовном, христианском призвании? Действительно ли Бог призывает каждого верующего человека к исполнению какой-то особой миссии? Сегодня мы говорим об этом с доктором богословия Юрием Николаевичем Друми. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – призвание. Что говорит Священное Писание о призвании?
2: Священное Писание, особенно Евангелие, рисует нам картину людей, которых зовет Господь. То есть фактически призвание начинается с зова. Есть зовущий. И этот зовущий – Господь Иисус. Он зовет, он собирает вокруг себя первых учеников, первых последователей. И когда он их зовет, он говорит им простые слова: «Следуйте за мной». То есть призвание – или же быть призванным в христианском смысле этого слова, в евангельском, прежде всего означает услышать зовущего и пойти за ним, сделать первые шаги. И вот Иисус собирает вокруг себя команду учеников, и это призванные. Это люди, призванные идти за ним, призванные к чему-то, к служению, призванные к апостольству. Вот почему любой разговор о призвании, о христианском призвании, обязательно должен начинаться с этого эпизода призвания Иисусом первых учеников.
1: Мы как-то будем подробно рассматривать этот эпизод, эпизод призвания именно учеников.
2: Наверное, достаточно сказать, что у Иисуса было 12 учеников, и они все были призваны, Он всех их позвал. И всем им Он сказал, по сути, одно – «Следуйте за мной, будьте моими учениками». Но дальше, конечно, мы находим очень много подробностей. В частности, общеизвестно, что один из учеников не был верным своему учителю и фактически выпал или же отпал от призвания и предал Иисуса Христа. Это был Иуда. Но последующие годы его место, можно сказать, занял другой ученик по имени Павел, апостол Павел. И именно этот апостол раскрывает в большей степени, пожалуй, чем другие авторы Нового Завета, в чем же заключается христианское призвание. Поэтому и обратиться сегодня хотелось бы к его посланиям, к его пониманию этого важнейшего важнейшей составляющей христианской жизни – призвание. Мы могли бы обратиться ко второму посланию апостола Павла в Коринф, Коринфской церкви. Для начала я скажу, что церковь в Коринфе была создана апостолом Павлом. То есть, будучи проповедником Евангелия, апостол Павел призывал людей к покаянию, призвал людей к тому, чтобы они поверили в Иисуса, чтобы они пересмотрели свою жизнь, чтобы они жили по-иному. И те, кто откликался на его приглашение, на его зов, вот эти люди и составили ядро будущей общины в Коринфе. И взаимоотношения, тем не менее, взаимоотношения апостола Павла и общины в Коринфе были непростыми. Многие ставили под вопрос призвание самого апостола Павла, в частности, ему говорили, что он не был среди 12, он не был в том первом узком кругу апостолов, учеников Иисуса Христа, которые буквально по пятам ходили за своим учителем, которые слушали из его уст проповеди, которые имели вот этот непосредственный контакт с учителем. И в связи с этим на страницах послания Коринфянам и первого послания, и второго мы встречаем очень много таких полемических рассуждений, очень много риторических вопросов, очень много аргументов, контраргументов. То есть они фактически выясняли свои отношения. И один из вопросов, который они должны были выяснить, это смысл христианского призвания и цена христианского призвания. И вот апостол Павел, когда говорил об этом, в частности, в 4 главе, в стихах 8, 9 и 10, и я буду цитировать из перевода, выполненного под редакцией доктора богословия Михаила Петровича Коломейри, кого он может спасти от худшего к хорошему, к лучшему, спасти во имя Христа, для Христа. Христианское призвание тоже касается и этого аспекта.
1: Под спасением вы здесь подразумеваете привести к вере в Бога? Показать человеку Бога? Помочь ему поверить?
2: Вы знаете, спасение – это в Евангелии это очень, очень широкая гамма отношений и изменений, через которые должен пройти человек. Конечно, чаще всего говорят о вечном спасении, о вечной жизни, о спасении души. Но Евангелие было более приземленным, чем мы часто полагаем. Евангелие, ну, например, когда Иисус, исцелив человека, исцелив там женщину, исцелив прокаженного, исцелив сухорукого, исцелив еще кого-то, после этого вдруг говорил: «Иди, вера твоя спасла тебя». Ну, что значит спасла? У человека было кровотечение,

0: человек болел проказой, исцелив его, Иисус говорит: «Вера твоя спасла тебя». В чем здесь проявляется спасение? Здесь не говорится о грехах, здесь не говорится о вечной жизни, здесь не говорится о рае и аде, но здесь говорится о том, что человеку было плохо, что он страдал, а теперь ему стало хорошо, он исцелен, он теперь может мыслить по-другому. И самое главное, он прозрел, он оценил того, кто сделал это с ним. Так вот, отвечая на ваш вопрос, что же такое спасение в данном случае, потому что это тоже связано с христианским призванием, конечно, это широкий спектр. И если вы кому-то помогли научиться правильно мыслить свободно, мыслить ответственно, мыслить во благо, быть изобретательными на благое, на чистое, вы спасли этого человека. Потому что эта новая жизнь будет несопоставима, несравнима с той жизнью, которой жил человек раньше. Он не видел этого, не имел всего этого. Так что, начав говорить о христианском призвании, мы теперь понимаем, насколько это серьезный и широкий вопрос. Ну а если попытаться как-то лаконично, может быть, сжать и обобщить сказанное, конечно, мы должны снова сказать, что христианское призвание – это стойкость, проявляемая, когда мы идем за учителем, а во-вторых, это находчивость, которую мы проявляем, когда идем служить этому миру, выходим на миссию по поручению нашего учителя. И апостол Павел, кстати, вы знаете, о чем он еще говорит в этой же 9 главе, в стихах с 24 по 27. Смотрите, как он пишет. Он говорит: «На соревнованиях, как вы знаете, состязаются в беге многие, но награду получает только один. Бегите же так, чтобы получить. Всякий состязающийся обязывает себя к строгому воздержанию. Но делают они это, чтобы получить в награду венок земной и тленный. Мы же хотим стяжать себе венец неувядаемый. Потому бегу я не как тот, кто не видит цели, и веду свой кулачный бой не так, чтобы попусту бить воздух. Нет, подобно атлету, я не щажу свое собственное тело и его порабощаю, чтобы, возвестив благую весть другим, самому не оказаться отвергнутым». То есть, смотрите, апостол Павел пишет: прилагайте все усилия. Если вы христиане, если вы призваны, делайте все со своей стороны, живите вот по этому призванию, делайте все для того, чтобы возвестить благую весть, чтобы провозгласить имя Иисуса Христа. И спасайте других, и делая это, вы и сами не окажетесь отвергнутыми. Вы и сами обретете полноту жизни, которая приходит только только в том случае, если человек вписывается, если человек живет по призванию, не вопреки ему, а
1: то есть,
0: по призванию.
1: Когда он слился, вот сроднился с этими принципами, сроднился с Богом, самое главное, потому что от Бога ведь исходит все.
0: Да, безусловно так. Вы хорошее слово употребили — слился с этим. То есть призвание, христианская вера, христианская религия, христианская жизнь, полноценная жизнь, ну и так далее. Я могу продолжить здесь. Вот между этими вещами мы должны поставить знак равенство. Это все сливается в одно и целое.
1: Юрий Николаевич, я благодарю вас за беседу, за ваши интересные и очень полезные ответы.
0: Спасибо.
1: Спасибо вам. Это была программа «Открытая книга». Открывайте Священное Писание, и Бог откроется вам. Всего доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».

Здравствуйте, дорогие ребята! Мы продолжаем путешествие в мир гимнастики. Она нам необходима, чтобы сердце наше лучше работало и чтобы мышцы получили больше кислорода. Сегодня мы разучим новый комплекс. Делайте его вместе с нами. Ну что, друзья, давайте начнем! Итак, первое упражнение. Мы отставляем правую ногу назад, а руки поднимаем вверх и делаем вдох, прогибаемся. Вдохнули, опустили, выдох. Другая нога. Вдох, выдох. Еще раз. Вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Еще вдох, выдох. Вдох. И выдох. Молодцы. Следующее упражнение. Сова крутит головой. Руки на поясе. Пожалуйста, вправо, влево. Вправо, влево. Медленно делаем упражнение. Пожалуйста. Раз, два. Не забываем про дыхание. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Следующее упражнение – мячик. Мы помним его, как оно делается. Голову положили на правое плечо и перекатываем к левому. И назад. Перекатываем голову. Марина, положили и перекатываем к левому. А теперь назад. Вот так. Угу. Еще, еще, еще, еще. Аккуратно. Плечи не поднимаем. Плечи не поднимаем. Вот так. Молодцы. Хорошо. Угу. Закончили. Теперь упражнение для рук. Необычное упражнение. Сцепили руки перед собой. И теперь выворачиваем их. Вот так, посмотрите. А теперь сюда. И еще раз. Ну-ка, попробуем. Старайтесь не расцеплять пальцы. Угу. Это упражнение полезно для наших суставов. Хорошо. А теперь немножко усложним это упражнение. Смотрите, мы сцепляем руки также перед собой, но накрест. Но одна рука на другой. Вот так. И выворачиваем. В одну сторону и в другую. Перецепляем руки. То есть у нас была правая, теперь у нас левая сверху. И тоже попытаемся вывернуть. Вот так. И еще раз.

Еще одно упражнение для рук. Руки в сторону, мы знаем уже его. Обними меня. Руки расставили и обнимаем себя. Вот так. Хорошо? Энергично делаем это упражнение. Хорошо, разводим руки. Да. Можно хлопать себя по спине. Тогда это еще будет и массаж. Вот так. Закончили. И потрясли немного руками, расслабились. Ну что же, ребята, продолжаем зарядку и делаем упражнение для ног. Сгибаем, разгибаем пальцы ног. Вот так. Мы когда-то уже его делали. Пожалуйста. Хорошо. Энергично. Разминаем пальцы. Так. Молодцы. Следующее упражнение для ног – лягушонок. Поставили ноги как можно шире, носками от себя, носками в стороны. Руки на поясе. Вдох. Присели. Выдох. Колени в стороны. Вдох. Выдох. Вдох. Присели. Выдох. Спина прямая. Не наклоняемся вперед. Вдох. Выдох. Не наклоняемся вперед. Смотрим прямо, приседаем. Вот так. Вдох, выдох. Еще. Вдох, выдох. Пониже приседаем. Вдох, выдох. И вдох, выдох. Молодцы. Следующее упражнение – вытягивание рук и ног. Смотрите, это немного сложное упражнение, но оно получится у вас. Мы захватываем правой рукой правую ногу, а левую вытягиваем вверх и вперед. И вот так прогибаемся. Можно побольше поднять ногу. И другая нога, и другая рука. Хорошо. Еще сделаем по-разному. Вот так. Если вы теряете равновесие, можно подержать друг друга. Хорошо. Еще одно упражнение – махи ногами. Только осмотритесь, чтобы вокруг не было мебели. Начинаем с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Другой ногой. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Стряхнули ноги. Следующее упражнение – насос. Стоим ноги на ширине плеч и наклоняемся вправо и влево. Качаем воду. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение называется «Медведь». Мы будем ходить на прямых руках и ногах. Опускаемся и касаемся пола ладонями. И пошли прямые ноги и руки. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Идем. Так, поднимаемся. Хорошо. Следующее упражнение мы будем прыгать с лапками над головой. Пожалуйста, и раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Расслабились немножко, повисели. Переходим к упражнению.

в исходное положение. Так, молодцы. Еще. Сохраняем прямую линию. Если вам сложно, касайтесь пяток, не пола. Постепенно перейдем к полу. Так, Марина, не заваливаемся. Прямая линия. Вот старайся сохранять ее. Молодец. Следующее упражнение. Махи ногами. Становимся на четвереньки. И поочередно правую и левую ногу поднимаем назад. И раз, два, три, четыре. Прямая нога. Прямая нога. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. И еще по разу. Закончили. Следующее упражнение. Лодочка. Ложимся на живот. Обхватываем сзади колени руками. Прогибаемся. Вот так выгибаемся. Считаем до 10. Прогнулись. Вот так больше прогнулись, прогнулись. Опустились, полежали чуть-чуть. И повторим упражнение. Пожалуйста. Прогнулись. Смотрим прямо перед собой. Голову подняли. Ножки поднимаем, бедра. Молодцы. Опустились. Следующее упражнение. Кошечка, которая сердится и радуется. Стоим на четвереньках. Вот она обрадовалась, она прогнулась. И вот рассердилась, выгнулась. И еще это упражнение на позвоночник. Пожалуйста, делаем несколько раз. Вдох, прогнулись и выгнулись, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, хорошенько прогибаемся и выгибаемся. Хорошо. Еще раз. Закончили. Следующее упражнение. На пресс. Ложимся на спину. Упражнение велосипед. И крутим педали велосипеда. Хорошо. Можно при этом сосчитать до 50 и закончить на этом упражнение. Хорошо. Мы можем ехать с разной скоростью. Но лучше, если мы будем ехать быстро. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – плуг. Лежим на спине, поднимаем прямые ноги медленно и пытаемся их завести за голову и коснуться носками пола. Может быть, оно вам покажется сложным, но постепенно оно у вас получится. Старайтесь, чтобы ноги были прямые и задерживайтесь в таком положении некоторое время. Это очень полезное упражнение для позвоночника. Полежим. Если вы чувствуете себя дискомфортно, то можете опуститься на спину. И медленно возвращаемся в исходное положение. Остаемся на спине. Следующее упражнение. Подтягиваем правую ногу и прижимаем колено к груди. Вот так, с помощью рук. Теперь другую ногу. Хорошенько прижимаем колено к груди. И носочек оттягиваем. Еще раз. Так. Молодцы. Левая нога. Еще раз правая. Хорошо. Еще левая. Задержались. Исходное положение. Следующее упражнение. Мы поднимаем правую ногу, сгибаем в колени. И с помощью рук выпрямляем. И немножко надавливаем на себя. Вот растягивая это место. Пожалуйста. Слегка-слегка. Старайтесь ногу не сгибать, нога прямая. Опускаем ногу, другая нога. Согнули, выпрямили и потянули на себя. Стараемся ногу не сгибать.

0: Разгибать. Хорошо, опустили. И последнее упражнение – качели. Обхватили колени руками, раскачиваемся. Раз, два и три. Молодцы. Ну вот, ребята, мы с вами закончили зарядку. И мы хотим встретиться с вами завтра, потому что ее нужно делать каждый день. Оставайтесь с нами, потому что вместе
1: веселей!
0: Пока!
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603 028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Всегда радуйтесь!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем изучение того, как Бог открыт в Библии, в Священном Писании, и открываем для себя и, возможно, для кого-то впервые то, что в действительности Бог говорит о себе, какова его природа, как он выглядит и насколько он является личностным, реальным существом. Мы придерживаемся на основании библейского исследования взгляда о Боге, который в богословии называется динамическим, открытым взглядом на Бога, или же еще один термин – диалоговый взгляд на Бога. Это Бог, который чувствует, переживает, действует, который реагирует, который взаимодействует с созданными человеческими существами. И мы продолжаем рассмотрение библейских свидетельств о динамичном взгляде на Бога. Напомню, что первое из них – это описание Божьих чувств. Во-вторых, описание Божьих намерений, которые меняются в зависимости от обстоятельств. И в-третьих, сегодня описание Божьих действий. Активность Божья в мире – это свидетельство вот этого динамичного взгляда на Бога. Библия начинается описанием Божьих действий. Первый стих Библии: «Вначале сотворил Бог». Когда речь идет о действии, речь идет об изменении. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Это означает, что их не было, а потом они появились. И это появилось вследствие Божьего действия. Значит, изменились обстоятельства. Итак, Божьи действия. Книга Второзаконий, 26 глава, стихи с 5 по 10, представляет собой самое древнее исповедание веры. Книга Второзаконий, 26 глава, стихи с 5 по 10. Там сказано следующее. «Ты же отвечай и скажи пред Господом Богом твоим. Отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми. И произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный, но египтяне худо поступали с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы. И возопили мы Господу, Богу отцов наших, и услышал Господь вопль наш, и увидел бедствия наши, труды наши и угнетения наши, и вывел нас Господь из Египта рукою сильную и мышцею простертую, великим ужасом, знаменями и чудесами, и привел нас на место сие, и дал нам землю сию, землю, в которой течет молоко и мед. Итак, вот я принес начатки плодов от земли, которую ты, Господи, дал мне, и поставь это пред Господом Богом твоим, и поклонись пред Господом Богом твоим», и так далее. Вот это самое древнее исповедание веры, которое сохранилось в Библии, представляет Божьи действия. Бог услышал, Он увидел, Он вывел, Он привел, Он дал, Он благословил. Бог описывается глаголами, не столько существительными или прилагательными, сколько глаголами, которые передают его действия. Набожный иудей понимал Бога, понимая Божьи действия. Библейский Бог – это Бог истории. Это Бог, который проявлял себя, и памятники его действий до сих пор сохранены и доступны вследствие исследований археологов. И сама Библия, по сути, представляет собой след Бога в истории, след Божьих действий. Заповеди Божьи, 10 заповедей, построены по тому же принципу. В самом начале есть преамбула. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицем моим». Бог вначале рассказывает о том, что Он сделал. И вот действие всегда подразумевает изменение. Когда есть действие, тогда есть до и после. И есть разница между тем, что было до, и тем, что явилось после. И после того, как «после» стало реальностью, например, после сотворения Адама и Евы, у Бога появились новые взаимоотношения, которых у него не было до того. Это показывает, что Бог меняется. Происходят качественные изменения. Бог не только приводит к изменению чего-то, но сам меняется. Если Вселенная изменяется, а это происходит, потому что Иисус Христос говорит, что «Отец мой до ныне делает, до ныне творит», то появляются новые взаимоотношения. Время для Бога, категория времени для Бога является реальностью в связи именно с процессом творения. Бог делает что-то для достижения своих целей. Бога есть планы, и затем наступает момент реализации этих планов. И между первым и вторым существует какое-то время. Таким образом, мы видим, как Бог меняется. Планы Божьи не представляют железных форм, в которые история должна вписаться. Бог, согласно Библии, по-разному достигает своих планов. Иногда в действительности Он действует в одностороннем порядке. Он говорит: «Все, что мне угодно, я сделаю, и это мое действие ни от кого и ни от чего не будет зависеть». Но часто Бог действует в сотрудничестве с людьми. Например, Господь использовал ненависть братьев Иосифа, когда они продали его в египетское рабство, для спасения всего рода, потому что Иосиф, попав туда и заняв могущественное место при дворе фараона, смог затем спасти во время голода всю свою семью. Евангелие от Матфея, 21 глава, передает притчу Иисуса Христа об Израиле в образе виноградника и виноградарей, которые убивали рабов и которые затем захотели убить сына. И Бог говорит, что вследствие этого берется от вас Царствие Божие и передается другому народу. Вследствие этого язычникам намного шире открывается дверь ко спасению. Бог использует ненависть руководителей Израиля для искупления многих людей. Итак, воля Божья не есть фатальность или детерминизм. Бог не единственная действующая сила в истории. Бог принимает в расчет решения и действия людей, определяя последующий курс своих действий, в зависимости от того, как поступит человек. Итак, это были библейские свидетельства о динамичном взгляде на Бога, об открытом или диалоговом взгляде на Бога с точки зрения Ветхого Завета. Три основных элемента – Божьи чувства, Божьи намерения и Божьи планы, Божьи действия. Теперь давайте посмотрим на новозаветные свидетельства диалогового взгляда на Бога. Новый Завет, как мы видим, расширяет и усиливает это представление о Боге. И самым главным здесь является факт Боговоплощения. Факт Боговоплощения, воплощение Бога в человеческую плоть, доказывает динамичность Бога. Это событие истории. То есть Бог, будучи безначальным, существовал как Дух, но затем стал плотью. В Евангелии от Иоанна, в первой главе, это очень ярко описывается следующим образом. Евангелие от Иоанна, первая глава, первые 3 стиха и затем 14 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь». То есть описывается Слово, Логос по-древнегречески, которое было Бог, природа которого божественна, и в нем была жизнь. И вот этот 14 стих говорит: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В будущем мы подробнее будем говорить о природе Сына Божия Иисуса Христа, но на данном этапе, делая обзор Нового Завета в его взгляде на Бога, мы видим, что сам факт Боговоплощения показывает, что Бог на 33,5 года стал человеком, стал плотью, не просто облегся в плоть, но слово «стало плотью». Это подлинные, реальные, действительные изменения. Откровение в Сыне – это самое яркое откровение о Боге. Жизнь Иисуса Христа представляет видимую картину Бога. Сама жизнь Христа – это пример сострадания, служения, а не силы и власти. Это свидетельство против взгляда об апатичном Боге, Боге, который безразличен, бесчувственен. Очень ярко отношение Бога к людям выражено в притчах о потерянном, в 15 главе Евангелия от Луки, о потерянной овце, о потерянной драхме и о блудном сыне. И вот там Бог описывается именно как переживающий, сочувствующий. В особенности 7 стих говорит: «Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии». Богу присуща радость от обретения потерянного. Таким образом, мы видим, что Новый Завет продолжает тот же самый взгляд на Бога, что и Ветхий Завет, и это наиболее ярко было выражено в самом факте Бога воплощения. Бог открыт к изменениям, к действиям, к чувствам, он реален и личностен. Мы продолжим разговор об этом во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. Сегодня у нас вновь в гостях врач, детский эндокринолог Любовь Копылова. И мы будем продолжать говорить о сахарном диабете у детей. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Наверное, можно только себе представить, какой шок испытывают родители, как трудно с ним справиться, когда их ребенку поставлен такой диагноз. Вообще, можно ли ребенку с таким диагнозом вернуться к полноценной детской жизни с ее радостями, с ее сладостями?
3: Вопрос достаточно такой объемный. Мне за свою практику в целом приходилось несколько раз ставить диагноз сахарный диабет на приеме.
2: Впервые, да, когда
3: да,
2: вы
3: впервые на прием. Эта реакция, конечно, тяжелые. Это и слезы, и разочарование, и агрессия, и просто вот, конечно, вот это видеть.
2: Это шок, конечно. Это
3: видеть.
2: Шок.
3: Я после таких приемов приходишь домой просто разбитый, потому что ты такое ощущение, что ты ставишь смертный приговор этой семье. Ну, правда, такое вот ощущение возникает вот в этот момент. Хотя на самом деле это не так. Но в первый момент сразу объяснить этой семье, что в целом все у вас будет хорошо, это, конечно, не воспринимается.
2: А как это будет хорошо, если ребенку поставлен такой страшный диагноз? И в прошлый раз мы уже говорили о том, какие это последствия за собой влечет, и к чему это может привести, как быстро это может развиваться у ребенка.
3: Я думаю, в данный момент очень важны знания. Вот есть китайская поговорка: если дать человеку рыбу, то он не будет голоден в течение дня. Если человека научить ловить рыбу, то он будет
2: сытым
3: всю свою оставшуюся жизнь.
2: Да.
3: В целом, в данный момент можно как раз-таки вот эту поговорку и привести. Конечно, вот реакцию тут тоже родители. Тяжелая реакция, но вот на мое мнение, если человек верующий, то, конечно, ему проще перенести вот эту трагедию в семье.
2: Этот удар, да, такой?
3: Да, потому что верующий человек, он знает, что все, что не происходит в его жизни, все это ему на благо.
2: И что Бог любит, да, его ребенка больше даже, чем он сам.
3: Да? Да, что Бог рядом, что Бог заботится, что он никогда его не оставит, этого малыша. И в какой-то степени и смысл жизни есть, и какая-то надежда на исцеление все равно сохраняется. Плюс, если посмотреть на моих деток, то диабет достаточно такое заболевание.
2: Вы имеете в виду ваших пациентов, да?
3: Да. Такое заболевание, когда мы находимся между двух ком, можно так сказать.
2: Что это такое?
3: То есть, если низкий сахар, у нас организм не может без сахара жить в течение 5 минут. То есть мы можем
2: впасть в кому,
3: в кому,
2: да?
3: И умереть. Если очень высокий сахар, тоже как бы опасное состояние, и тоже в целом мы на грани смерти. Вот. То в данный момент, то есть удержать вот это вот, как у нас есть понятие, норма гликемии, достаточно тяжело, и вот с помощью Бога он как бы, я бы сказала, подсказывает. Когда вот у меня был случай, что вот ребенку стало плохо ночью, и вот какой-то человечек его разбудил. То есть ребеночек встал, перекусил сладким, и в целом он жив-здоров. То есть Бог как бы вот оберегает от разных случаев. И был наоборот вот случай в плане высокого сахара. Девочка, подросток, упала в печеночную кому. А о ней, можно сказать, молился весь свет. Девочка жива, здорова, и в целом все.
2: И пережила, как... и будет дальше.
3: Да, жить. И будет достаточно хорошо и долго жить, еще и детей родит, и все будет замечательно. Так что вот Божье присутствие в нашей жизни, оно...
2: Но все-таки, вот, наверное, именно медикаменты помогают ребенку вот между этими двумя комами, как вы говорите, вот выживать.
3: Ну да, удержаться.
2: То есть современная медицина, Бог допустил ее развитие, наверное, не случайно.
3: Да. Вот если, кстати, вот по поводу медикаментов, это, конечно, реакция на то, что ребенку надо делать инсулин. Это просто вот...
2: И это ведь должно быть как, наверное, по расписанию,
3: да,
2: каждый день.
3: Да, у родителей сразу все, мы не будем, мы не хотим. Как бы, ну, какое-то вот отрицание идет. Наверное, еще потому, что вот многие бабушки говорят, если начнешь делать инсулин, то будешь делать его пожизненно, и в итоге быстро умрешь. Вот фраза всех...
2: Да.
3: Бабушек.
2: То есть как бы ты становишься зависимым,
3: да,
2: от лекарства.
3: Да, ты становишься зависимым, да, от гормона. Не делайте ни в коем случае ребенку препарат. Тут, конечно, вот объяснить родителям, что это необходимо, тяжело. Достаточно много времени на это уходит. Объяснить, что действительно нет инсулина, и мы его там искусственным способом даем.
2: Слава богу, что люди смогли его сделать, да, синтезировать.
3: Да, это прям, можно сказать, благословение. Но тут тоже есть определенные особенности. Вот мы тогда, когда говорили на тему сахарного диабета, мы говорили, что организм в норме, он чувствует, когда у него высокий сахар, когда у него низкий сахар.
2: И он сам, и сам он, впрыскивает,
3: да, сколько это? Надо инсулина. Здесь, конечно, эта система не работает. Здесь уже человек собственным умом должен эти процессы контролировать. Есть инсулин, есть аппарат, который называется глюкометр.
2: Да, известно
3: такое. Мы на
2: нем
3: замеряем уровень сахара в крови, и уже тут определенным образом, это уже дело врачей, подбирается доза, определенная, да, доза инсулина, потом подбирается определенная доза на еду. То есть каждый человек в целом, кто болен диабетом, должен знать, какая потребность у него на эту еду, если там физическая нагрузка, если заболел, если там,
2: ну, праздники,
3: да? Да, праздники, если стресс, если там экзамены у детей, или поехал на спортивные соревнования какое-то.
2: И что это, в нашем организме вот это все разные дозы инсулина?
3: Да, все это происходит.
2: То есть мы вот здоровые люди живем, об этом не думаем. И в нас это все происходит.
3: Ну да, а в данном случае как бы, ну, приходится, в данном случае родителям, а потом уже подростки, конечно, сами должны все это уже контролировать. Вот. Но удержаться, конечно, достаточно тяжело вот на нормальных цифрах.
0: Живой источник.
3: Иногда родители прям жестоко, я бы сказала, за своими детьми следят. То есть встал в это время, поел, опять там что-то поделал, и как бы вот по часам, и только определенную еду дают детям, что бедные дети, я...
2: То есть это очень жесткий такой,
3: ну,
2: режим.
3: Да.
2: А вы считаете, что это не должно быть так?
3: Ну да, вот есть такое выражение, что лучше иметь 15 плохих дней и 350 хороших дней в году с хорошим настроением, с радостным духом, чем 75 полуплохих и там получается 290 хороших, чем вот ребенок будет подавленный, не, ну, без радости в жизни, то есть какой-то вот, ну, его заставили так жить, скажем так. Он не свободен, но он прикован к инсулину, прикован к еде. Это, конечно...
2: Это, наверное, не просто так пытка, и в конце концов этот
3: он
2: ребенок...
3: сорвется. Да. Да, ему исполнится там 10, 11, 12 лет, он будет тайком есть все, что ему угодно. Ко мне тоже часто приходит сахар 20-25.
2: Такие цифры.
3: Да и больше бывает, если уж на то пошло. И тут объясните ребенку, что все-таки как бы с мамой обсуди этот вопрос, что вот я хочу это поесть, давай мы с тобой дозу подберем как-то. Тут при диабете у детей в целом мы ничего не запрещаем. То есть ребенок должен жить нормальной, полноценной, счастливой жизнью. Ну, единственное, следим за сахаром, следим за дозой инсулина.
2: Но, наверное, все-таки у таких детей должна быть какая-то определенная и самодисциплина. Есть как-то ребенок, наверное,
3: ну да,
2: должен
3: если
2: научиться выбирать, вот этот делать выбор. Потому что, наверное, грубо говоря, постоянно позволять себе объедаться сладким и впрыскивать слишком большие дозы,
3: так
2: организм тоже не выдержит.
3: Это в итоге, конечно, приведет и к ожирению, и постоянно, как любой сладкий, но достаточно инсулин, который мы колем, он не успевает быстро снизить уровень глюкозы, как наш собственный инсулин. Конечно, вот эти вот высокие скачки сахара после сладкого, это
2: то есть это будет все-таки разрушительно,
3: да,
2: для организма.
3: И организм постепенно будет разрушаться. Поэтому то, что мы говорили, 350 дней прям вот, чтобы все было хорошо, а 15 дней мы порадовали жизнь, скажем так.
2: То есть здесь ребенку надо как-то, может быть, даже рано взрослеть, да,
3: ну,
2: начинать
3: целом...
2: делать вот выбор этот,
3: да,
2: правильный
3: обычно...
2: каждый раз в своей жизни. И очень, я так поняла, важно здесь особое какое-то взаимопонимание между ребенком и родителем, чтобы были такие доверительные отношения.
3: Да.
2: Но потому что если ребенок, он не понимает, что делает, как бы сказать. Ведь есть сейчас дети взрослеют очень рано, так сказать, и стремятся,
3: ну, да,
2: к самостоятельности.
3: Здесь,
2: он,
3: конечно...
2: может, в 6 лет поесть и наесться там, я не знаю, где-нибудь за диваном конфет. То есть могут быть какие-то даже необратимые последствия. А вообще, нужно ли вот переходить таким детям на диабетические продукты? Я вот слышала, что сахарозаменители являются канцерогенными веществами. Так ли это?
3: Если мы посмотрим про диабетические продукты, то все они содержат достаточно большое количество жира. И в данном случае при диабете нам, конечно, такое количество жира просто не надо.
2: А почему?
3: Некоторые... Тогда мы тоже с вами уже говорили, что как бы клеточка жиром обволакивается, и инсулин, который мы колем, он уже не может нормально действовать.
2: Понятно.
3: Если мы говорим, некоторые диабет-продукты добавляют сорбит, тоже он вызывает неприятное ощущение в животе, и даже диарея может вызвать тоже как бы...
2: То есть желудочно-кишечный тракт они
3: страдает.
2: Портят.
3: Поэтому лучше, чтобы ребенок не чувствовал себя каким-то выделенным, каким-то там исключительным, вот только кушай диабетический продукт.
2: Да, то есть пришел должен, в гости, положил свою конфетку, да?
3: Он не должен зацикливаться на своем заболевании, он должен быть обычным ребенком. Вот, если мы говорим про сахарозаменители, конечно, тут да, тут надо быть очень осторожным. Если мы берем цикламат, сахарин, то они считаются вообще достаточно токсичными. Менее токсичным аспартам, но тут тоже есть определенные допустимые дозы в день. Из всех сахарозаменителей вот сейчас буквально недавно появился экстракт стиви.
2: Ну да, это такой естественный продукт,
3: да, это трава. Экстракт из растений. В целом, вот если все-таки ребенку вот хочется какой-то сладенький чай, как-то вот сладенькие там сырники, еще что-то поесть, то в целом вот этот заменитель можно добавить, и в целом...
2: Ну, в принципе, будет... в небольших количествах, я так поняла, что им можно, наверное, и естественные сладости,
3: да,
2: там это финики, изюм, и курага, просто в небольших количествах.
3: Мы учитываем.
2: Ну, как говорится, с подбором соответствующей дозы инсулина, и все-таки в небольших количествах. А какие вообще правила важно соблюдать в питании такого ребенка?
0: Живой источник.
3: Если мы говорим...
2: Вот нужно действительно вот прямо совсем его в сладком ограничить? Или вот это как бы одна крайность? Или другая крайность там пустить вообще вот полностью
3: тут
2: на свободу?
3: Тут золотая середина. Вот обычно, вот, и тоже если вернуться к прошлому, то бабушки считают, что если диабет, то надо постоянно есть мясо. То есть как бы это...
2: Да, а сладкого есть вообще нельзя.
3: Да, и сладкого нельзя. То есть с мясом тут, естественно, увлекаться тоже так. Вот три раза в день есть мясо, это бедные почки и печень. Это, конечно, жутко для
2: да, поджелудочный
3: организма.
2: Пострадал, так еще остальные органы посадят.
3: Так что тут знать тоже меру надо, скажем так. Вот. Если мы говорим о сладостях, то как бы тоже зная меру. Единственное, что о чем надо помнить, что есть быстро усвояемые углеводы, так называемые бегущие, то есть которые быстро повышают уровень сахара.
2: Это что к ним относится?
3: А вот если вот более наглядно, вот допустим, возьмем сок, пюре, там, конфету, сахар. Мы берем в рот это и чувствуем, что это уже как бы тает во рту.
2: То есть он... сладко уже на языке, да?
3: Да, сладко уже на языке, и оно буквально уже здесь как бы все тает, и уже там нам уже так хорошо.
2: Мёд, да?
3: Да. Вот, если мы немножко уже жуем, допустим, гречку мы жуем, там, картофель печеный, хлеб жуем, то вот эти вот вещи, они как-то более плавно повышают.
2: Ну да, мы, например, если хлеб долго пожуем, то же какое-то такое ощущение сладости во рту,
3: да,
2: но оно не такое.
3: Ну да, не так быстро идет. И если мы берем капусту или любые овощи, то мы жуем, и в целом, как бы там тоже есть углеводы, но так...
2: Ну да, так особой сладости мы не ощущаем.
3: Поэтому тут вот важно знать об этих вот... как бы, особенность этих углеводов. И тут тоже мы подбираем определенную дозу, учимся считать, сколько мы съели, там, если одно яблоко, там, столько-то инсулина. То есть у нас есть определенная таблица пересчета. Вот одна хлебная единица – это 20 грамм хлеба, либо там 2 столовые ложки каши, либо там одно яблоко, либо один апельсин. И в целом, то есть все питание у нас как бы вот в этой таблице углеводов. И мы уже под эту таблицу как бы считаем, что мы съели, и делаем соответственно. Но не больше 7 хлебных единиц за раз, конечно.
2: То есть как бы человек, больной с сахарным диабетом, ребенок, ну или его родители, они знают вот эти цифры, да?
3: Да,
2: и просто они
3: обучаются.
2: Обучаются этому. Но такому человеку тоже необходимо, ребенку, да, разнообразие питания,
3: ну,
2: как
3: да,
2: я поняла, да?
3: Поэтому мы и говорим, что этот пересчет нам дает расширить возможности рацион, питания. Да. Единственное, что мы, конечно, не должны забывать о пирамиде питания. То есть основа пирамиды мы знаем, что злаковые, там 6-8 порций, сколько-то фруктов, столько овощей, кстати, для при диабете очень хорошо. На них как бы сахар, к примеру, вот мы поели капусту, потом поели, ну, к примеру, пирожное. Вот это пирожное, оно как-то как бы на капусту садится и уже не так быстро дает...
2: То есть благодаря клетчатке?
3: Да. Благодаря клетчатке в целом такого вот подъема резкого сахара в крови не будет. То есть в целом, если хотите побаловать своего ребеночка, то можно вот дать ему салатика побольше и потом уже...
2: Немножко что-то такое интересное, потому что даже здоровым людям, да, мы знаем, что клетчатка как раз одна из ее функций, что она вот способствует тому, чтобы был достаточно стабильный уровень сахара в крови. Вот, а здесь... То есть больным детям тоже она
3: здесь,
2: помогает,
3: естественно,
2: да?
3: тоже. Без этого мы, конечно, никак. Если вот говорить о физической нагрузке тоже, мы знаем, что сахар в основном после еды поднимается. Да. Если мы в этот момент ляжем на диван и будем лежать, то, конечно, он прилично поднимется. А если в этот момент мы все-таки не дадим ребенку лечь, а пусть он там походит, побегает, то
2: погуляет,
3: как бы вот этот пик...
2: Снимайте, да, в это время,
3: да,
2: как раз?
3: Пик, он как-то немножко все-таки будет намного ниже. А потом уже инсулин, который мы докололи, дойдет, и в целом так сахар будет...
2: Достаточно стабильно.
3: Достаточно ровный.
2: Удивительно, я вот об этом даже никогда не задумывалась, потому что, на самом деле, это же, как говорится, после сытного обеда, по закону Архимеда, полагается поспать. И последние научные данные говорят о том, что ни в коем случае нельзя спать. То есть даже вот взрослым людям и здоровым людям то есть не способствует здоровью.
3: Так что сказать, что при диабете ребенок как-то себя там в чем-то ограничивает, в целом просто должен вести здоровый образ жизни, как и...
2: Как и здоровые люди,
3: да?
2: Да,
3: как обычный представитель человечества, скажем так. Единственное, что да, нужна дисциплина, нужно там, ну, как бы неприятные вещи себе, то есть колоть инсулин, там, пальчики колоть, смотреть сахар, конечно, это немножко...
2: Ну, больно и неприятно.
3: Ну да, не очень приятно, но...
2: Ну, с другой стороны, действительно, это, может быть, будет лучше, чем если такой ребенок вырастет и будет распущенным,
3: да.
2: так сказать, вообще не зная ни границ, ни пределов, может быть, как-то даже...
3: Организует человек. Да, в целом, я бы сказала, что дети с диабетом в жизни добиваются достаточно много,
2: да?
3: благодаря вот этой вот организации. Они спокойно поступают. В университет поступают, занимают почетные места на олимпиадах. То есть в целом они вот просто потрясающие дети. И мне кажется, они все такие вот правые красавцы такие вот. Люблю я их.
2: Замечательно, что и у этих детей есть такие возможности. На этой ноте нам бы хотелось закончить сегодняшнюю встречу. Всего вам самого доброго. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Эдем».

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на очередной программе «Пророки в Коране». И у нас в гостях Сергей Николаевич Ларионов, религиовед, магистр теологии. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Мы в предыдущих программах коснулись темы о том, что в Коране Иисус Христос представлен как великая жертва, как заместительная жертва. Uh-huh. Да? И на примере с Авраамом, его сыном, которого он должен был по повелению Божьему принести в жертву, Бог испытывал его верность, была принесена иная жертва.
2: Uh-huh.
1: Агнец или баран, запутавшийся вот в чаще. И это указывало на истинную жертву, на великую жертву Иисуса Христа.
2: Да, на ту милость Аллаха, которую он должен оказать.
1: Да. И получается, что Иса или Иисус в Коране представлен как достаточно могущественный пророк. Но почему-то сегодня в современном исламе его роль, его место, оно не столь велико, не столь высоко.
2: Угу.
1: Почему?
2: Да, есть два величайших пророка. Один пророк Мухаммед, саля алейху, алейху вассалам, и второй Иса Масих, алейхи ссалам. Эти два величайших пророка, они вот на самом деле стоят в исламском мире, и есть, к сожалению, может быть, некоторое даже соперничество, но не между ними самими, а вот между тем, как люди преподносят вот эту весть, которая звучала. В принципе, интересно, что если мы читаем об Исе Масихе, то есть удивительный текст, который показывает и его отличие даже от пророка Мухаммеда, даже по факту рождения. Есть история, записанная в суре 19, суре Марьям, где показано именно рождение, о том, что Аллах говорит слово, и вот это слово, оно воплощается в Марии. Слово Аллаха, оно дает жизнь, и благодаря этому слову Аллаха появляется Иса Масих. То есть в данном случае мы видим, что в Инжиле, в Евангелии от Иоанна написано «И слово стало плотью, и обитало с нами полной благодати истины». И здесь мы видим, Аллах говорит «будь», Аллах говорит это слово, и это слово воплощается, вочеловечивается. И поэтому то, что говорил Иса, фактически он говорил слова Аллаха. Он фактически был передатчиком его вести. Фактически от первого лица, можно сказать, от лица Аллаха он вещал. И все, что он говорил, это было слово Божие на тот момент. Иса точно так же назван признаком часа.
1: Что то есть, это, кстати, признак часа?
2: Признак часа — это, значит, идет речь о том, что будет возвращение Исы. Что Иса, он вернется, и Иса как раз, когда вернется, он приготовит этот мир для того, чтобы Аллах уже окончательно здесь правил.
1: А признак часа — это признак последнего времени?
2: Да,
1: получается?
2: Признак последнего времени, признак суда. И чуть позже мы в этой передаче, уже ближе к концу, мы подойдем еще раз к этому признаку часа, увидим его более подробно, что значит правление Исы. Интересно, что Коран все-таки говорит о том, что именно Иса вернется, что не будет Мухаммед, не будет второй раз он здесь, на этой планете, он сегодня уже ждет своей участи, ожидая вознаграждения Всевышнего, а вот Иса вернется. Иса, мы читаем, что он был воскрешен, Аллах его забрал к себе, и Иса опять вернется сюда, на эту землю. А точно так же вот в этой же суре, в 19-й Марьям, написано, что это не только слово Аллаха, а еще есть интересный текст, который гласит, сура 19, аят 19, сура Марьям. Джибриил говорит: «Воистину я послан твоим Господом к тебе, чтобы даровать тебе чистого мальчика».
1: А Джибриил — это евангельский
2: ангел Гавриил. Да, та же самая история фактически. Uh-huh. Также вот он приходит к Марии. Но вот это вот очень интересное выражение «чистый мальчик». Есть такое выражение в исламе, как «субхана Аллах», то есть Аллах причист, к нему ничего, вот, он пресвят, он всегда все делает правильно, он самый могущественный. И тут вдруг рождается мальчик, который тоже чист. Есть хадис в отношении пророка Мухаммеда, что когда он был маленьким мальчиком, когда он был в детстве, то играл с детьми, проходило мимо несколько человек. И они уложили Мухаммеда на лопатки, и один вырвал его сердце, вытащил оттуда грязный кусочек, и опять сердце положил туда и говорит: «Вот это было в тебе от шайтана». То есть вот идет речь как бы о пересадке сердца, очень близко к пророку Иеремии, когда говорит: угу, «Возьму у вас сердце каменное, дам сердце плотяное». Угу. То есть речь идет о том, что Мухаммед родился, но его сердце не было до конца чистым, пока Бог его не очистил сам. Иса же был по факту уже рожден чистым.
1: Но чистым уже... сердцем каждый человек, подобно пророку Давиду, да, должен просить сердце чистое.
2: Да, да, да. То есть мы все рождаемся уже со склонностью к греху. У Исаии не было этой склонности. Изначально это вот как раз вот этот термин субхана, это значит причист. То есть однозначно к ним он не был грешен.
1: Но даже вот исходя из этих признаков, можно сказать, что Иса, он величайший из пророков?
2: Однозначно. По Корану он величайший из пророков, но сегодня в мире ислама все-таки, конечно, величайшим считается Мухаммед, поскольку, ну, даже если мы читаем Википедию, то там, допустим, вы вводите вопрос, величайший человек, который когда-либо жил на земле, то самый первый ответ — это Мухаммед. Но мы понимаем, что у Исы необычное рождение, поэтому...
1: Он не просто человек.
2: Да, да, да. И поэтому он не стоит в этом списке, но если взять просто человек, то Мухаммед. И действительно, поражаюсь тому, что он сделал на тот момент. Вот, допустим, до этого Авраам принес единобожие. После Авраама был Моисей, который открыл Божьи законы для народа. После этого был царь Давид, который установил теократию. И таким образом аж целая такая плеяда героев на протяжении многих времен они сделали, чтобы было единобожие, была теократия, и народ знал Божьи законы. И то, что сделали эти три человека, Мухаммед сумел сделать за вот эту свою короткую жизнь, которая у него была. Ну, короткая вот в нашем земном летоисчислении. То есть он установил теократию, он дал законы, и он принес веру в единого Бога. Везде также сообщается, что именно Мухаммед был очень чистый. Интересно, что он смог примирить все племена, которые на тот момент враждовали между собой. Да, все арабские племена. На тот момент женщины не совсем были в почете, и, к сожалению, есть факт, что даже новорожденных девочек убивали, ну, потому что это лишний род, и там много других проблем возникало с этим, сохраняли мальчиков. Именно как раз-таки Мухаммед, он возвысил роль женщины. И есть целая сура, посвящена женщинам, как относиться. И если даже ты хочешь развестись, то она должна быть в твоем доме 3 месяца еще, потому что вдруг она беременна, а может быть, ты за это время передумаешь. И много-много других вот таких вещей, которые на самом деле на тот момент было откровением для этого народа, который тогда жил. Поэтому действительно он принес большой свет. Но и сам мы видим, если взять все-таки Коран, это тот, который по-особому выделен Всевышним, по-особому благословлен Всевышним.
1: И вот сейчас... Но он даже и обладает свойствами такими, которыми никто из людей не обладает.
2: Да-да-да.
1: Глиняную птицу оживить.
2: Да, то есть фактически это чуть ли не книга Бытия, когда вылепил из глины и
1: дал... Это творческая функция фактически, он творец.
2: Он точно так же, мы видим, что он исцелял, да, скажем, он давал зрение слепым. Более того, Иса, когда пришел, он сказал, что я разрешу вам недозволенное и запрещу что-то. То есть он принес новое знание какое-то, он принес какое-то определенное новое учение, и в Коране тоже об этом говорится. То есть он на самом деле принес новый свет. И вот в отношении нового света хотелось бы тоже несколько текстов буквально прочитать о том, что вот как раз именно Иса сделал. Вот еще один текст, мы уже его читали. «Воистину, он и сам признак часа. И ничуть не сомневайтесь в этом часе, и следуйте за мной, это прямой путь». Давайте вот сейчас мы потихоньку, наверное, подойдем к прямому пути, а потом именно к возвращению Исы.
1: Ну да, в исламе понятие «прямой путь», оно достаточно вот такое устоявшееся, для зрителей наших, которые далеки, может быть, от ислама и не знакомы с ним, нужно пояснить, что значит «прямой путь».
2: Да, «прямой путь», прежде всего, это путь правильный, то есть это путь верный, путь к Аллаху.
1: То есть это истинная вера, можно сказать.
2: Да, истинная вера, и прямой путь, он складывается из нескольких вещей. Любой мусульманин, когда произносит молитву «Аль-Фатиха», а должен он ее произносить несколько раз в день, он всегда просит «веди нас прямым путем». Но что это за прямой путь? И вот у меня есть несколько небольшая выборка в отношении прямого пути. Есть несколько текстов, которые хотел бы сегодня вместе с вами прочитать. И этот прямой путь, он слагается из многого. Допустим, прямой путь — это Писание. Первое всего, отношение к Священному Писанию. Посмотрите, как сказано. Это 2 сура, 53 аят. «Мы даровали Мусе, то есть Моисею, Писание и различие». А уже в 5 суре, в трапезе, говорится так. «О люди Писания, вы не будете идти прямым путем, пока не станете руководствоваться Тауратом и Инжилом и тем, что ниспослано вам от вашего Господа».
1: То есть фактически... все было ниспослано от того же Бога.
2: Да, и посмотрите, оказывается, и Таурат, и Инжил, они тоже направляют.
1: Таурат, Тора, Инжил,
2: да.
1: Евангелие.
2: Да, то есть,
1: и Ветхий, и Новый Завет
2: направляют на прямой путь, Богом, точно да. так же. То есть, смотрите, это две книги, допустим, Тора и Коран, которые вот показывают, вот там прямой путь. Это два указательных знака в данном случае. И здесь они дополняют друг друга, дублируют друг друга, можно так даже сказать. И Коран — это священное писание, для данное на арабском языке, а именно Библия — это священное писание, данное на еврейском и на греческом языке.
1: Наоборот, на греческом
2: языке. Да, на греческом и на еврейском языке. Но фактически вот и та, и другая книга показывает, что именно нужно читать священное писание, нужно соблюдать, что там написано, нужно через них познавать волю Аллаха. Это первый шаг на прямой путь. Следующий шаг — это вера, именно вера Всевышнего. Еще один текст. «Кто сменил веру на неверие, тот уже сбился с прямого пути». Это вторая сура, 137 аят. «Кто сменил веру на неверие, тот сбился с прямого пути». Поэтому настоящий правоверный мусульманин, он всегда должен не только верить в Аллаха, но и доверять Аллаху, что Аллах делает все в его жизни. И если Аллах говорит «харам», то есть запрещено, то есть это однозначно запрещено. Если именно он говорит, что это разрешено, то это значит тот путь действия. Тебе не только разрешается это делать, но ты должен так делать. Если тебе разрешается делать добро, это не значит, что только иногда. Это значит, ты постоянно должен его делать в своей жизни. То есть вера всегда должна в делах каких-то определенных выражаться. Еще один момент в отношении прямого пути — это поклонение. Тут же Иса говорит: «Воистину Аллах — мой Господь и ваш Господь. Поклоняйтесь же Ему — это прямой путь». Итак, поклонение единому Богу — это прямой путь. Но вот следующий текст очень интересен, потому что он как раз-таки показывает значение Исы в этом прямом пути.
0: Пророки в Коране. В Коране.
2: Итак, мы читаем вместе с вами 43-ю суру, 61 по 64 аяты. Сказано: «Он — признак часа, и не сомневайтесь в этом», то есть в отношении Исы. «И пусть не отклонит вас сатана, ведь он для вас враг явный. И когда пришел Иса с явными знамениями, он сказал: „Я пришел к вам с мудростью и разъясню вам кое-что из того, в чем вы разногласите. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Это прямой путь». Итак, мы видим, оказывается, следование за Исой
1: и повиновение,
2: Исы. Вот это и есть прямой путь.
1: То есть повиновение не просто ему, как его повелением данным лично, а повиновение ему — это значит исполнение его заповедей, записанных в Евангелии.
2: Да, слышание Инжила, чтение Инжила, потому что там больше как раз-таки слов Исы записано в данный момент. И мы видим, что Коран он отсылает по-прежнему, он говорит: «Обращайтесь к людям Писания, обращайтесь к книге». И мы уже говорили в одной из передач, что эта книга, она сохранена, она не повреждена, и сегодня археологические раскопки не доказывают
1: подлинность
2: текста Писания.
1: Ну, просто существует какой-то даже, я бы вам сказал, какой-то барьер для человека, исповедующего ислам, вдруг взять и начать читать.

0: заканчивания, к концу нашей передачи, еще посмотреть о возвращении Исаи, о чем мы и говорили.
1: Итак, возвращение вы имеете в виду,
0: второе пришествие? Да, второе пришествие, что Исаи вернется, здесь установит свое царство. Интересно, что в Коране просто назван он признаком часа, то есть он как раз тот, который будет вот при втором пришествии, но есть хадисы, то есть это предание, это то, что еще также говорил Мухаммед или говорили первые пять праведных халифов, и именно вот как раз хадисы собрали вот этот сборник высказываний великих людей об Исе. И вот буквально, может быть, несколько слов о том, что будет в тот момент, когда Иса вернется. Вот посмотрите тоже, насколько это вообще похоже описанию вот именно того рая или той вечной жизни, которая открыта нам, ну, в той же Торе, скажем, да, или в том же Инджиле, или в той же Библии. Есть несколько таких моментов, а я хотел бы их сегодня вместе с вами почитать. Значит, богатство настолько приумножится, что никто не будет желать их. Спустится с неба сын Майрам и убьет Даджаля, то есть Антихриста. Угу. И мы видим, что также в книге «Великая борьба», извиняюсь, книга «Откровение»
1: сказано, что спустится с неба
0: Иса и убьет Даджаля.
1: И убьет Антихриста.
0: Да, то есть будет вот это противоборство.
1: Так это фактически послание новозаветное, апостольское, то же самое.
0: Да, что Павел об этом пишет, что книга «Откровение» об этом говорит, в частности, 12 глава, она заявляет просто об этом. И после этого 40 лет вы будете жить в обилии и достатке. Но надо понять, что 40 лет на Востоке это еще и некоторый пророческий такой возраст.
1: Символический.
0: Да, символический, поскольку в 40 лет мужчина достигает, ну, своей зрелости, скажем, полноты. Он достаточно мудрый, достаточно уже развитый, но при этом еще и достаточно молодой, чтобы, ну, у него есть жизненная энергия, чтобы что-то делать. Поэтому это, ну, число полноты, скажем так, в данном случае. И дальше. «Повсюду будут кипеть казаны с едой. Будет исполнена невиданным достатком жизнь, и не будет стремления к богатству». А вот дальше еще интересней. «После Иса будет править своей умой по справедливости, исправит все ереси в вере, объединит христиан и мусульман в единой вере, устранит налог, взымавшийся с немусульман, к баранам и верблюдам не будут более посылать сборщика закята, между людьми не останется ни вражды, ни злобы, у скорпионов и змей не будет яда, так что ребенок будет играть со змеей, и змея не будет жалить его. Девочка захочет поиграть со львом, и лев не причинит ей вреда. Волки будут ходить среди овец, словно сторожевые собаки. Как чаще наполняется водой, так и мир преисполнится единством веры. Не останется войн и конфликтов. Земля станет, как серебряное блюдо. Растения и плоды будут произрастать, как во время пророка Адама. И одной гроздью винограда будет насыщаться 1000 человек, и группа людей будет насыщаться одним гранатом».
1: Это из какого источника вы прочли сейчас?
0: Это, значит, наши хадисы передал Абу Ума, большое собрание хадисов. Это Рудани, вот, и некоторые другие.
1: Ну, а ссылку конкретную можно прямо вот индекс на эти тексты?
0: Значит, у меня стоит так. Большое собрание хадисов, Рудани, том 5, страница 370, 371, 372.
1: То есть, чтобы наши телезрители, если вдруг у них возникнет необходимость, они могли бы уточнить и прочитать. Ведь это фактически слова пророка Исаи.
0: Да, однозначно.
1: Ветхозаветного.
0: Малое дитя будет водить и там вола, и льва, и все остальные. Ребенок будет смеять, играть над норой аспида, и аспид не ужалит его. То есть мы видим вот в данном случае опять вот эту, скажем так, ну, может быть, конгруентность или как сказать, то есть вот однополярность и Корана, и Священного Писания в отношении именно описания той вечной жизни. И мы видим, что в данном случае Иса будет править своим народом.
1: И он, именно он придет, и он установит новое царство, которое вовеки не разрушится и не будет передано другому народу, но будет стоять вечно. Если говорить словами книги пророка Даниила, что, в принципе, полностью суть вот этого отрывка повторяет. Это удивительно, насколько все-таки между Библией, между Священным Писанием христиан, иудеев и Кораном существуют вот такие... Параллели.
0: Да.
1: Фактически это можно назвать одним и тем же писанием, но перед Коран, да, но пересказанным уже
0: На понятном языке,
1: для арабов. Да?
0: Да, однозначно. И самое здесь мне интересное, что он объединит христиан и мусульман. И вот как бы хотелось вот сегодня вот именно, ну, достичь вот этого единства. Чтобы христиане и мусульмане не смотрели друг на друга, как вот какие-то противоборствующие, воинствующие религиозные группы.
1: Ну, слава Богу, в нашей стране это не так.
0: Да,
1: в нашей стране христианство и мусульманство веками существуют и взаимодействуют, и постоянно на

0: На разных площадках встречаются духовенство и Русской Православной Церкви, и других представителей христианских церквей, традиционных России, протестантских, да, католических, и мусульманские лидеры, да, присутствуют. Поэтому Россия как раз и является тем примером взаимодействия вот такого многовекового между исламом и христианством. И вы говорите, что в хадисах сказано, что еще больше это взаимодействие со временем усилится.
1: Да, да, оно однозначно усилится. Мне вспоминается еще одна история, очень короткая. А так, когда первые мусульмане убегали от притеснения от рода курайшитов, убегали именно в Африку, в Абиссинию, то там был один царь по имени Евус. Этот царь, он принял этих беглецов, и когда за ними приехала целая делегация, чтобы он их выдал, он говорит: «Я сначала хочу услышать их учение, чему они учат». И тогда первые мусульмане начали объяснять христианскому царю Невусу свое вероучение. И после того, когда они высказали все то, что они вот имеют как особое откровение от Аллаха, он на земле начертил черту и говорит: разница между нами и вами не более этой черты. К сожалению, сегодня люди эту черту превращают в пропасть. А через пропасть можно бросать камни, ругаться, кричать. Но как важно свести ее опять до черты, ибо через черту можно здороваться, ходить в гости, можно сотрудничать.
0: При этом сохраняя свои традиции, при этом сохраняя свою самобытность. Не обязательно нужно переходить из одной религии в другую, но понимать, что очень много общего.
1: Допускать друг друга. И это будет важно сегодня. Поэтому есть текст «Блаженные миротворцы». Поэтому я всем желаю вот этого миротворчества.
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич, за эту интересную беседу.
1: Спасибо, что пригласили.
0: Дорогие друзья, мы уверены, что вас не оставляют равнодушными эти темы. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Для вас поет Вадим Кочкарев.
2: Целый день в трудах, заботах забываю о тебе. Я не вижу

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Я очень рад нашей новой встрече в программе «Библия. Люди и судьбы». Сегодня мне хотелось бы поговорить с вами об одной личности, которой, наверное, боятся все люди, живущие на этой земле. Потому что история этой личности окутана какой-то мглой таинственности. Ей придают какие-то мистические свойства. Сегодня мы с вами поговорим о сатане. Если вы знаете, что о нем пишет Священное Писание, потому что это наш единственный источник мудрости, к которому мы обращаемся, то вы будете очень удивлены, узнав то, что сатана спал с неба. Итак, Священное Писание говорит о том, что этот отрицательный герой нашей сегодняшней современности, который приносит столько много боли и лжи в нашу суровую действительность, он отнюдь не был таким страшным и ужасным, каким является сейчас. Потому что Священное Писание говорит о том, что сатана некогда имел совершенно другое имя и другое предназначение. Вот как об этом пишет книга пророка Иезекииля. Здесь Господь через своего пророка обращался к царю Тирскому. Но для того, чтобы обратиться к этому гордому царю, он говорил о том самом Люцифере, который когда-то спал с неба. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и написанное на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. Я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззаконие». Итак, дорогие друзья, посмотрите, Священное Писание говорит о том, что сатана когда-то имел имя Люцифер, то есть несущий свет. Но как же в совершенном ангеле, на небесах, там, где обитает Бог, там, где находятся миллиарды ангелов, как в этом существе могло зародиться беззаконие? Что же привело ко греху этого прекрасного ангела, который был полон совершенства? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мы должны с вами понять сущность Бога. Послание апостола Иоанна говорится о том, что Бог является любовью, и Бог не может свою любовь наделить человеку насильно. И каждый человек, каждый ангел, каждый небожитель, в том числе и тот самый Люцифер, имел право выбора. Не можно быть любимым насильно. И поэтому Священное Писание говорит о том, что этого архиангела погубило следующее. Пророк Исаия пишет в своем послании в 14 главе следующие слова. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Посмотрите, дорогие друзья, какие желания возникли в сердце у этого прекрасного и некогда совершенного архиангела. Он захотел быть подобен Всевышнему. И Священное Писание говорит о том, что его, Люцифера, погубила гордость. Именно гордость сделала из прекрасного ангела страшного противника, сатану, того, кто сегодня является лжецом и отцом всякой лжи. Посмотрите, друзья, что делает гордость с живым существом. Было бы не лишним отметить, дорогие друзья, что делает гордость и свобода, чрезмерная свобода с каждым из нас. Господь ценит каждого человека как личность. Он наделил правом выбора каждого человека. И Он говорит, что ты сам можешь выбирать свой путь. Ты сам можешь формировать свой характер. Ты сам силен делать то, что тебе считается нужным. И посмотрите, друзья, к чему же привело это небесное восстание? Библия говорит о том, что Люцифер позавидовал Богу. Дальше, как бы сквозь тусклую, смутную пелену, Священное Писание открывает нам дальнейшие события небесного восстания. Потому что книга Откровения говорит, что хвост этого дракона увлек с неба третью часть звезд. И у нас на основании Священного Писания есть все основания полагать, что этими звездами являлись ангелы. Третья часть всех небесных существ. Они последовали примеру этого неразумного существа, Люцифера. И написано, произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона. И дракон, и его ангелы воевали против Михаила. Но написано, что не нашлось для них на небе места. И дальше Священное Писание говорит, что и низвержен был великий дракон на землю. Тот, кто называется дьяволом. И с тех пор этот великий дракон находится на земле и обольщает все народы. И поэтому книга Откровения говорит «Горе живущим на небе и на земле, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Посмотрите, дорогие друзья, что делает гордость с живым существом. Господь ценит наше право выбора. Он ценит каждого человека, каждое живое существо как личность». И в Священном Писании, в книге Второзакония, 30 главе, 19 стихе, Господь нам об этом напоминает, что у нас есть право выбора. «Во свидетели пред вами призываю я небо и землю, говорит Господь, каждому из нас. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». И дальше Господь как бы советует, «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Господь говорит, тебе дано право выбора. Ты можешь избирать свой путь. Ты можешь последовать примеру того архиангела, который возгордился своей красотой. Ты можешь последовать примеру многих людей, которые неразумно относятся к своему будущему, которые возгордились. Но если ты будешь мудрым, избери Господа. Избери путь смирения. Избери путь Иисуса Христа. Господь ценит человека как личность. Он ценит наш характер и советует, чтобы мы сделали наш выбор сами, чтобы мы любили Господа и не повторяли тех печальных ошибок того архиангела Люцифера, из которого гордость сделала самое страшное, ужасное и обреченное на погибель существо – сатану. Я желаю вам благословения, да благословит Господь вас. Помните, что вы свободные люди. Всего вам доброго, дорогие друзья.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Один греческий царь пожелал узнать, кто из двух его подданных хуже – сребролюбец или завистливый. С этой целью царь повелел позвать их к себе и говорит: «Просите у меня каждый, что кому угодно. Только знайте, что второй вдвое больше получит, чем просит первый». Сребролюбец и завистливый долго спорили, не желая просить первым, чтобы после получить вдвое больше. Наконец царь сказал завистливому, чтобы он просил первый. Завистливый, будучи охваченный недоброжелательством, говорит царю: «Государь, прикажи мне выколоть глаз». Похоже, каждый человек завидовал кому-нибудь, либо в детстве, либо став взрослым. Но одним людям легко справиться с завистью, а другим сделать это трудно. Они испытывают мучительную борьбу и порой затрачивают много усилий, чтобы владеть собой. А некоторых зависть настолько одолела, что они стали злыми и агрессивными по отношению к людям. Возможно ли справиться с завистью? Справиться с завистью можно. Важно, чтобы зависть не стала движущей силой и основным мотивом твоей жизни. Но сделать это и легко, и трудно. Легко тогда, когда человек осознает, что он завидует, честно признается самому себе, что есть у него это досадное чувство. Легко справиться с завистью и тогда, когда у него есть такие качества и такие ценности, которые зависти могут противостоять, как бы обезвредить ее. Например, чувство благодарности, любовь к людям, а не только к себе, уважение к себе и к людям, умение понимать, а не судить. А трудно справиться с завистью, когда внутри ты пустоват, когда мало у тебя подлинного своего, когда ты находишься во власти оценочной зависимости, сравниваешь всегда себя с другими людьми. Трудно, но можно. Как это сделать? Во-первых, нужно желание. Если чувство зависти тебе приятно, то вряд ли ты захочешь от него избавиться. Однако, если ты замечаешь за собой, что зависть отравляет твой мир и портит отношения с другими людьми, то с этим нужно что-то делать. Во-вторых, научись понимать себя, свои эмоции. А в наших чувствах, даже в негативных, содержится полезная информация для понимания самих себя, своих потребностей, а также для правильного выстраивания отношений с окружающими нас людьми. Поэтому очень важно не заглушать в себе неприятные чувства, а научиться их опознавать, понимать, какую полезную информацию об окружающих или о нас самих они несут. Однако не всегда в себе легко разобраться. Этому нужно учиться. В-третьих, если тебе трудно понять себя и свои чувства, найди компетентных и здравомыслящих людей, хорошо разбирающихся в этой области, например, психолога или священнослужителя. Они помогут тебе разобраться и дадут ценные советы. В-четвертых, есть еще один способ справиться с завистью. Верующие люди его практикуют. Это обращение к Богу в молитве. Конечно, кто-то может отнестись к этому скептически, но Бог действительно может помочь. Помню, я никак не мог избавиться от ложного чувства вины. Все перепробовал. Всякие психологические приемы. Оно никак не уходило. И вот я в отчаянии решил помолиться. Помню, что я с такой верой и искренностью помолился, что после молитвы понял, что исцелился. Бог помог. И если есть такое желание обратиться к Богу, то это нужно сделать, не откладывая.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Филипп рос в благополучной семье. Родители стремились дать сыну все самое лучшее в жизни, но и они оказались бессильны перед наркотиками. Сначала Филипп начал курить марихуану, а спустя 2 года он первый раз укололся.
3: Когда я укололся первый раз, маковую солому туда варили, я буквально ходил в майке с короткими рукавами и выворачивал локти вот так наружу. Я хотел, чтобы все видели, что вот я уже укололся. Это так перед друзьями там. И я видел зависть, как бы, и такой, ну, восторг в их глазах. Это вот сейчас для меня это, ну, извращенное сознание. Настолько перевернутые ценности вот, в обществе, что действительно наркоманом в то время было быть круто. И сейчас я знаю, что среди многих молодых людей это остается точно так же. Тогда просто первый раз от меня отвернулись люди, которые давали, как бы, мне работу. Вот, из-за того, что где-то вместо того, чтобы поехать, ну, по делам, я выбрал поехать на рынок за наркотиками. Когда мне стало первый раз, ну, нехорошо, физическое недомогание, ломка. И я подумал о том, что до этого меня не ломало только по одной простой причине, что я не делал перерывов. В силу, как бы, увеличения моей такой вот, ну, зависимости, в силу моего погружения просто во все это, в силу того, что люди переставали видеть во мне партнера, видеть во мне, ну, человека интересного, на которого можно положиться, мне приходилось заниматься все более и более вещами, которые просто, ну, были откровенно криминальными. И свои первые 20 лет я отметил в тюрьме. В тюрьме я думал, что все в моей жизни произошла переоценка ценностей. Я думал, что никогда не буду больше наркоманом. В тюрьме я бросил колоться абсолютно. За эти 3 года я укололся 1 раз. Многие думают, что в тюрьме колоться невозможно, но я могу сказать, что это не так. Во многих тюрьмах наркотиков больше даже, чем вот здесь вот. Вот. И как бы ну, для того, чтобы употреблять наркотики в тюрьме, конечно, надо прикладывать больше усилий, надо быть более изощренным. Вот. Но тем не менее это возможно. Я принципиально отказался там от этого. Я занимался спортом, я бросил курить сигареты. У меня выработалось такое отношение, негативное отношение к наркоманам, как к людям слабым, которые не могут ничего в этой жизни добиться. По стечению обстоятельств, когда я освободился, в городе уже вовсю, у нас в Петербурге, здесь этого было очень много, я не начал колоться сразу. Те связи, которые я завел тогда во время первой своей отсидки, они помогли мне пристроиться сразу в нормальное место. Мы занимались мошенничеством, мы зарабатывали нормальные деньги. Но тот человек, с которым я работал, он до этого не был никогда наркоманом. Но я стал замечать, что в его поведении происходит нечто странное, такое до боли знакомое. И через какое-то время, естественно, я понял, что он зависим от наркотиков. Вот. Меня это так разозлило, меня это так огорчило. Ну, мы разошлись с ним. Естественно, человек, который находится в зависимости, с тобой никто не хочет иметь дело. Я встретился опять с какими-то старыми друзьями. И однажды мы сидели на одной вечеринке у друзей. Пили пиво, было выпито несколько больше, так что я, ну, не особо контролировал себя, и как-то просто оказалось, что пришел человек, который принес порошок. Мне было интересно, я до этого героин, вот как таковой, я его не пробовал, я только в кино видел. Ну, я укололся 1 раз, и это просто как ворвалось в меня. Я уже, ну, не мог остановиться. Я просто понял, что все это время, вот почти 3 года, я был вот как в наморднике, и сейчас этот наморник просто сняли, вот. То есть всех моих сил, которые вот у меня были, вот их хватило вот на это, и не более того.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: И через 1,5 месяца меня опять арестовали. Арестовали по подозрению в серьезном достаточно преступлении. Когда я туда попал, я понял, что это прав у того, у кого больше прав. Мне не было, по большому счету, ну, вот в бытовом плане, мне не было плохо в тюрьме. Я не был сам каким-то блатным, там еще, ну, жил рядом с людьми, которые были, так скажем так, у руля Вот. Я не лез там за портфелем, это не для меня было. Вот. Но жил всегда рядом с ними, мне было в бытовом плане нормально. Но ту пустоту и ту боль, которую я испытывал внутри, видя, что здесь царят такое же предательство, такое же лицемерие, как среди всех остальных людей. Я молился, я обещал Богу поставить свечи самые толстые перед иконами, ходить все время, не кололся, конечно, больше никогда. И самое что интересное, самое чудесное, Бог услышал меня. Вот этому Лёше, который сидел со мной, который ночевал, он получил 7,5 лет. Вот по такому же преступлению, как у меня. Вот в точности в один. А у меня дело отправили на доследование, и через месяц меня освободили. Несмотря на то, что до этого у меня было 3 судимости. То есть, практически нереально. Естественно, о том, что Богу я обещал в ту ночь, естественно, я забыл практически сразу. Так получилось, что я стал встречаться с одним своим бывшим другом. Когда-то мы с ним вместе начинали колоться, но потом наши пути разошлись. И здесь я Вову увидел, нормального одетого, с нормальным цветом лица, улыбающегося. Ну, естественно, меня заинтересовало, что же с ним такое произошло. Он рассказал о том, что есть реабилитационный центр. Он рассказал о том, что он прошел здесь реабилитацию, о том, что вот он сейчас работает, в его жизни все благополучно. Я решил, опять же, своими силами в своей жизни все переменить. Я устроился на работу хорошую, там достаточно хорошо платили. Но, тем не менее, если с аванса я еще не укололся, то с зарплаты я укололся опять-таки сразу же. Но в конце концов, когда я действительно уже опять достаточно глубоко просто завяз, я пришел к Вове и рассказал ему, естественно, все о том, что я опять влез в эти наркотики, в это болото, о том, что караул – это либо опять тюрьма, либо вообще не знаю что, что надо уехать. Вот все то прежнее, что было во мне, я просто вот как рюкзак взял и оставил там. Это Бог мне просто так вот положил, и вот я сделал так. А здесь я просто почувствовал вкус жизни. Я захотел жить. Я просто почувствовал вкус просто к тому, чтобы нормально смеяться. Я почувствовал просто вкус к тому, чтобы просто дышать. Знаете, как говорят, Господь когда рождает заново, действительно, вот Он рождает заново. Глаза открываются на все вокруг. Ты видишь цвета по-другому, небо по-другому, птиц слышишь. Радуешься от того, что просто Бог, который создал все это, Он простил тебя, и Он любит тебя.
2: Филипп успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Сейчас вместе со своей женой Светланой они работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». Они решили посвятить свою жизнь помощи всем, кто ищет путь освобождения от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Андрей Довгель.
1: Как вы относитесь к отверженным? Для начала хочу спросить у вас о книге, замечательном творении, которое написал Виктор Гюго, и многие люди разных возрастов зачитывались этими замечательными историями, напряженной борьбой между бывшим каторжником и преследующим его полицейским. Как меняется жизнь бывшего каторжанина, который столкнулся в своей судьбе с проявленной к нему настоящей благодатью. Это очень поучительная книга, но сегодня я хотел бы не о книге, даже не о примерах этой книги говорить, а, собственно, об отверженных. Ведь есть же отверженные люди в нашей жизни, в нашей культуре, в нашем обществе. Может быть, они даже не отвержены как-то так, ну, какими-то там законами или правилами. Ну, часто может человек чувствовать себя таковым. Но прежде чем мы обратимся к конкретным нескольким историям из жизни людей, я хочу вам напомнить то, что Иисус Христос говорил о себе и о своей миссии, о своем служении. Это записано в Евангелии от Матфея, 18 главе, 11 по 14 стих. «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудившуюся? И если что случится, найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Вот здесь вот есть противопоставление. Мы видим, что Иисус говорит, что Он пришел взыскать и найти того, не кто портится, не тот, кто не принял еще решение. Он пришел спасать погибшее, убитое, дословно там написано, убитое, то, что является мертвым. Знаете, вот, ну, есть слово «убитый», да, используется часто даже для описания состояния там каких-то приборов или автомобилей. Вот посмотрел специалист на машину, ему даже исследовать не надо, говорит, а, она убитая. То есть все, вид вроде бы есть, но она уже все, ее нет смысла ремонтировать. Или то же самое можно о каком-то девайсе сказать. А здесь Иисус говорит о человеке, о судьбе человеческой, о жизни чьей-то. Он говорит, есть жизни, есть люди, которые... вот считают себя или их считает общество такими же погибшими, вот к ним я пришел. Не тех 99, которые довольны собой, своими успехами, своей религиозностью, своей праведностью, вот они справляются. А я пришел к тем, кто погиб, кто убит грехом, тот, кто уже тронут тлением, разложением, смерти, смерти духовной. Вот к ним я пришел. Что мы делаем с погибшим? Что мы делаем с испорченным? Обычно выбросили на свалку. Погибший – это то, что нельзя спасти. То, что нельзя уже как-то отремонтировать. Но Иисус говорит, вот с этого выброшенного, погибшего, непригодного я и буду делать церковь. То, что нельзя спасти, станет ценным в моем царстве. Это выбор Иисуса Христа. Так кто же сегодня в нашем мире погибший? Нам надо это знать, потому что, ну, если Иисус хочет спасать погибшее, значит, это его желание, оно же как реализуется? Оно же реализуется через руки и ноги церкви, через мои руки и ноги, через ваши. Способность наша идти, говорить, проповедовать, она должна быть направлена на этих погибших. Кому, Иисус, ты хочешь, чтобы сегодня мы пошли? Вот первый пунктик в моем списке, я не претендую на какое-то стопроцентное перечисление всех, просто варианты. Первое – это люди неформатные. Вот есть какие-то стандарты, то, как люди выглядят, поступают, принимают какие-то решения. И есть нестандартные, неформатные. Например, жирные. Вот я просто вам прочитаю то, что чувствует человек. Мы, внутреннее переживание. Девушка о себе пишет. Я не пропаганда, я не кусок жира, я человек. Свинья, свиноматка, корова, хрю-хрю. Я в жизни слышал это чаще, чем свое имя. В детском саду и в школе все настаивали, чтобы я бросила танцы. Толстая девочка танцует. Это скандал международного уровня. Однажды уже в школе мы репетировали танец, и пока я танцевала, меня окружило около 10 мальчиков из нашего класса. Они хрюкали и смеялись. Мне всегда нравилось танцевать, но из-за того, что меня пинали и издевались надо мной каждый раз, я ушла из этого кружка. А дома было еще сложнее. Мама меня стеснялась, а отец бил. Он всегда контролировал, сколько и что я ем. И этого всегда было много, по его мнению. Он переворачивал тарелку с едой на меня или разбивал тарелку о голову, или об стену, или выливал куда-нибудь. Я боялась есть и могла неделями голодать. Мама прятала от меня еду и готовила специально то, что я не люблю. Иногда я ела остатки еды из нашего детского сада, который она приносила нашей собаке, потому что она работала там поваром. Я это ела, потому что отец не следил за ней. Когда мама легла в больницу на какой-то срок, мы с братом остались с отцом. Он запер меня в комнате около 5 дней, не давал мне ничего есть, только воду. Все были одержимы моим весом. Я всегда думала о смерти, большую часть своей жизни. Очень сложно жить, когда тебя не признают и издеваются только из-за твоего веса. Я пару раз топилась, мама вытащила. Но несколько лет назад я встретила любимого человека. Узнала о других людях, которые страдают так же, как и я. И если бы не это, меня бы здесь сейчас не было. Это интервью берет журналист, но, наверное, вы почувствовали нерв вот этого высказывания. Если думаете, что это где-то так вот исключительно какие-то там вот отдельные люди. Ну, друзья, мне рассказывала девушка о том, что она ощущала, будучи чуть полноватым в нашем следопытском лагере. Те же самые хрю-хрю, те же самые слова. Люди жестоки, часто не осознают, что их принадлежность церкви должна как-то останавливать в их выражениях, особенно когда это дети. К сожалению, так происходит. Так происходит на нашей земле, когда мы знаем какие-то стандарты внешние, вот то, что вот должно быть хорошо. Часто эти стандарты, кстати, нам навязаны, там размер, там, какой должен быть, эти пресловутые 90-60-90. И люди комплексуют из числа веснушек там на лице или недостаточных там мышц, может быть, парня, или развитой мускулатуры, или девушки там.

человек выглядит, ну, как-то неправильно, что искажены природные черты, что-то нарушено в организме, значит, он злой. Но ведь это же не так. Ведь это же по-другому. Человек может быть выброшен за границы, но ему отказано в человечности, бывает только по причине вот этой внешности. И очень большой путь нужно проделать даже подготовленному человеку, христианину, чтобы увидеть за чужой уродливостью внешности красоту души. Как это бывает, когда вы встречаетесь с человеком, который болен ДЦП, и кажется, что вот за этим вот, ну, таким ненормальным, болезненным поведением, слюнявым ртом, за ним может скрываться нормальный интеллект. Чувство и боль, способность воспринимать мир. Иисус это знает. Он говорит, вот это погибшее, неформатное, то, что чувствует свою инаковость болезненно, я пришел спасать. И значит, церковь его будет спасать. Мы с вами будем понимать, что вот эти все стандарты условны, что наше уродство нравственное, греховное, с которым мы родились в этот мир, даже если физически, может быть, оно так явно не проявляется, оно есть в нас, мы носители его. Но Иисус будет спасать. Есть еще вариант отверженных. Больные. Больные люди, например, с ПИДом. Вот люди сидят в церкви, да, вот нормально, бочком друг другу рады. А представьте, что вот вам становится известно, что человек, который рядом с вами болен какой-то неизлечимой болезнью. И уже есть некоторая осторожность, переживание. Оно ее не должно быть, мы понимаем умом, но инстинкту-то не прикажешь. И вот история человека. Роман родился в Ростове-на-Дону. В 1999 году выявили ВИЧ. Ну, он тогда неправильный образ жизни вел. Ничего удивительного, что он заболел этой болезнью. Но после нескольких попыток самоубийства, будучи изгоем, он обратился, стал верующим человеком, пришел в церковь, прошел реабилитацию. И потом несколько лет в церкви занимался поддержкой, служил людям с ВИЧ-положительным статусом. Получил высшее образование по специальности религиоведения, работал преподавателем, дает консультации в частной клинике. Но прямо там, в церкви, у него возникли сложности. Его не хотели рукополагать в диаконы, потому что у него ВИЧ. А покаяние? А то, что человек родился свыше, да, и вот можно понять опасения церкви. Я не хочу ни в коем случае не судить там ничьи-то решения, а это увидеть в себе, что вот эти предубеждения, они очень живы в нас, они не так легко уходят. Когда работал Роман в школе, родители учеников потребовали уволить его. Обоснованные? А вдруг он как-то случайно ребеночка заразит? Ну кто ж об этом из родителей не думает? Ну и хотя закон был и на его стороне, ему все равно пришлось оставить профессию. Пришлось уволиться. И вот он, размышляя об этом, пишет. В основе дискриминации лежит грех. Фундамент греха – это претензия на значимость. Этого можно достичь двумя способами. Либо самому стать лучше, и тогда доказывать, что ты лучше. Либо кого-то определить и доказать, что кто-то хуже тебя. И тогда люди ищут в других негативные признаки. ВИЧ, опыт употребления наркотиков, нахождение в местах лишения свободы. И на этом фоне пытаются выделиться. То есть, другими словами, он говорит, это его опыт, и он прошел в своей жизни то, что мы видим с вами. Ведь самому становиться лучше, ну как-то проще же кого-то определить. И на фоне чувствовать себя, ну как будто бы более ближе к Богу. А есть еще одна категория отверженных людей, это люди исключенные. Тех, кого церковь посчитала недостойными. И есть такая мера. Да, церковь имеет право и должна пользоваться. Но дальше что делать с этими людьми? Мне историю рассказала одна девушка, которая была исключена из церкви. Она была активная в церкви, занималась с молодежью, с музыкой. Много времени тратила на это. Фактически всю себя тратила. Ну так, объективно. Даже выйдя замуж, она продолжала заниматься, обзванивать, побуждать людей, преодолевать там инертность людей, собирать их в какие-то группы, чтобы люди занимались служением.

Ну, а потом случился грех в ее жизни. Вот бывает такое. И она мне интересную вещь сказала, что она занималась, служила десяткам людей. А когда грех случился, ну, ее исключили из церкви, и правильно исключили, надо было исключать, да. После исключения, по большому счету, никто не пришел к ней, чтобы побыть как-то по-человечески. Да, там на момент там, перед исключением лечили, учили ее, там правильные вещи говорили, которых нуждаются. А дальше? Когда не получилось переубедить, когда не получилось удержать ее от неправильного шага, когда произошел этот момент решения, она перестала как бы существовать. Она перестала, для многих, перестала как бы существовать. Тут еще одна особенность нашей жизни, когда мы, ну, знаете, есть такая поговорка, из глаз долой, из сердца вон. А вот Иисус, он не видит, где овечка. Он знает, что она потерялась, он не знает, где она, но пока она не будет в стазе, пока он не найдет и не принесет ее на своих руках, он не будет в покое. И да, эти 99 собраны, хорошие, замечательные, они поют псалмы, читают Библию, но он оставляет их. И идет для того, чтобы найти ту, которая сама по своей глупости, по своей греховности сделала неправильный вывод и потерялась. Идет, потому что он назвал свою миссию такую – идти и спасать погибшее, умершее, убитое грехом. То, что ни на что не годное – идти и спасать, чтобы оживотворить. Чтобы человека, как апостол Петр пишет потом в своем послании – провести через баню водную, чтобы отмыть его, знаете, как ребеночек, который по глупости свою в грязь влез, вымазался, перемазался, родители берут, что делают? Снимают одежду в ванну, в душ, отмыли, натерли, чистую одежду одела. Как любящий родитель. Именно это отец хочет сделать с каждым грешником. Праведность каждого из нас, как запачканная одежда. Да, можно хорошо выглядеть на камеру, постараться погладить рубашку, все нормально, но что внутри, там знает Бог. А он одинаковый диагноз дает всем. Вся ваша праведность, как запачканная одежда. И только праведность Христова, которую он наделяет каждое и погибшее, и потерянное, будучи взысканным, найденным, преображается силой любви Иисуса Христа. Что бы я сегодня хотел посоветовать, исходя из этой истории, которую вы услышали? Первое. Когда вы неформатны, и вы ощущаете это, когда вы чувствуете боль и невнимание, там, или случилось что-то, перестаньте быть жертвой. Быть жертвой – это выбор человека. Вы ни в коем случае не жертва. Что-то не так идет в вашей жизни, что-то не получается. Вы не жертва, но вы видите перед собой задачу, которую можно разрешить вместе с Иисусом. И второе – посмотрите на Иисуса. Посмотрите, Он пришел за нами всеми. Он оставил небеса для того, чтобы искать таких вот, не вкладывающихся в общие рамки, выходящего за грани, может быть, иногда дозволенного, приходит, чтобы остановить и спасти от безумия. Павел говорит, посмотрите, братья, кто вы призваны. Немного мудрых, немного мудрых по плоти, немного сильных и благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрое. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Радуйтесь тем выбором, который Бог сделал в пользу таких людей, как мы с вами.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
2: Для вас поет Юрий Байков.
3: Хочешь, детка,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады нашей встрече с вами на программе «Иначе говоря». На программе, где мы иначе смотрим, говорим, отвечаем на те вопросы, на которые в жизни отвечать либо не принято, либо неуместно, либо стыдно. Сегодня у нас такая очень важная, очень щепетильная тема. Это искусство, это как себя найти в этом, это о вашем призвании. И сегодня у нас в гостях священнослужитель, наставник молодежи, певец, композитор и просто добрый друг Вадим Гочкарев. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Вадим.
2: Вадим Николаевич, буду вас все-таки на имя и отчество. Подскажите, пожалуйста, вот вы священнослужитель и в то же время музыкант, такая сильная творческая личность. Почему вы этим занимаетесь?
3: Почему я священнослужитель?
2: Давайте начнем с этого.
3: Начнем с этого, да. Ну, во-первых, большая благодарность вам за то, что вы пригласили поучаствовать в этом диалоге и вообще телекомпании «Три ангела» за эту площадку.
2: Спасибо, что вы нашли время в вашем графике к нам приехать. Насколько я знаю, у вас свободного времени практически нет.
3: График очень плотный, но на такое дело, так скажем, нужно приехать, чтобы заявить о каких-то определенных ценностях. Но вы знаете, что касается меня, передо мной стоял выбор в свое время, где-то 30 лет тому назад. Как вы упомянули, я очень плотно занимался музыкой, и передо мной был выбор, пойти в музыку или пойти, вот в данном случае, в сторону религии, в сторону пасторского служения. Я благодарю моих наставников, глубоко верующих людей, которые все-таки направили меня, и я сделал, думаю, правильный выбор. Потому что, став священнослужителем, я не потерял возможность еще служить и музыкой. Я продолжаю играть, я продолжаю петь, я продолжаю использовать музыку как благотворительное служение.
2: То есть вам удается совмещать и
3: да.
2: служение Богу, и в то же время вы да. остаетесь музыкантом?
3: Не так часто получается это, но... Все же благодарность Господу за то, что Он предоставляет мне такую возможность. Я даю благотворительные концерты для детей, которые имеют очень серьезные проблемы со здоровьем. Угу. Вот, и получаю от этого огромное удовольствие, когда вижу реальную помощь им, какой-то результат определенный. Почему все же я выбрал вот эту стезю? Потому что я сам являюсь человеком верующим и очень хорошо понимаю, что если не я, а кто? Uh-huh. Вот. Если не я, а кто? Пойдет и расскажет вот, обычному человеку о том, что его ждет в будущем. Расскажет о тех событиях, которые ожидают эту землю. Кто? Поэтому я все-таки сделал этот выбор и посвятил угу. свое время, свое здоровье, все, свое естество Богу для этой цели. Мне это нравится, я этим люблю заниматься, и я понимаю, как это важно для спасения человека.
2: Существует мнение такое, что не берем сейчас во внимание музыку, потому что музыка — это такой очень, ну, высокий, наверное, вектор. Музыка mm-hmm. это высоко развивает. Творчество бывает разное. Искусство бывает разное. И существует такое мнение, и я не слышал его ни от одного человека, что высокое творчество и религия, и Бог, будь то там театр, еще что-то такое, то есть человек может себя найти, это вещи несовместимые. Что если ты только в одном... то ты уже для Бога времени не находишь.
3: О, я так не считаю. В Священном Писании есть удивительный, интересный текст такой. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит от Отца Света». Uh-huh. Я считаю, что музыка и музыкальные способности — это дар Божий. А коль это дар, то человек должен этим даром пользоваться во славу того, кто этот дар дает. Я не думаю, что музыка дана Богом исключительно для развлечения. Музыка и вообще искусство — это нечто такое, Богом дарованное, вот эти способности. Опять-таки для того, чтобы человек, который наблюдает это искусство, будь то музыка или изобразительное искусство, или еще что-то, связанное с искусством, чтобы человек, который наблюдает за этим искусством, он становился лучше, возвышеннее.
2: Но вот то, о чем я говорю, все-таки это даже, наверное, скажем так, что о чем вы говорите, это те люди, которые, ну, чем-то дополнительно занимаются. Угу. Вот это искусство, это их как вот их, ну, может быть, не хобби, может быть, чуть больше, чем хобби, но ведь настоящие люди, тех, о которых мы знаем, это же те люди, которые просто все отдали в своей жизни, чтобы заниматься той или иной деятельностью, тем или иным творчеством. Mm-hmm. И у них просто на Бога времени нет. Они добились таких высот благодаря тому, что изматывали себя просто полностью.
3: Да, но и тем не менее, вместе с этим хочется сказать именно о том, что очень многие люди искусства, достигшие высокого уровня вот этого творчества, они вместе с этим были и глубоко-глубоко верующими людьми. Возьмите художников средних веков, людей, которые изображали сцены библейские. Это же все были очень глубоко верующие люди. Послушайте великолепные произведения композиторов тех лет. Они же писали все во славу Божию. Они музыкой, искусством изобразительным, они прославляли Бога.
2: Ну, есть обратный пример.
3: Ну, есть, да. Есть и люди, которые в искусстве видят только искусство. Вот. И искусство видят ради искусства. Я так к этому не отношусь, считаю, это неправильно. Вот они достигли до какого-то определенного уровня, и они используют сегодня этот уровень для того, чтобы получить от этого какие-то дивиденды себе. Например, хорошо заработать на этом или получить какие-то аплодисменты. Вот.
2: Вообще считается, что искусство сегодня, я думаю, никто не будет это отрицать, что искусство это сегодня это вот круговорот денег. То есть это все делают люди это ради... Это сейчас дорого, это высоко оплачивается, будь то та же самая музыка. Да. Это стоит сейчас огромных денег.
3: Ну, скажу такую вещь, что если человек искусству ставит перед собой именно эту цель заработать, то рано или поздно то, чем он занимается, перестает быть искусством. Оно переходит в состояние коммерции.
2: Ну, на одно вдохновение долго не уедешь. Да.
3: Вот люди искусства – это люди, которым невозможно ничего навязать. Вот коммерсант, человек, который зарабатывает деньги – на так называемом искусстве, он находится под влиянием желаний общества. Он делает то, что хотят видеть люди там, по ту сторону искусства. Поэтому назвать это искусством уже нельзя. Это какое-то явление такое. Вот,
2: вы говорите, что это способ заработка?
3: Да, коммерция. Ну,
2: хорошо, коммерция. А музыка?
3: Что в музыке? Что в любом другом виде искусства?
2: Музыканту или любому другому творческому человеку кушать хочется?
3: Кушать хочется, конечно. Но я о чем говорю? Я не говорю ни в коем случае о том, что на этом нельзя зарабатывать. На этом можно зарабатывать. Но что во главу угла ставит человек искусства? А если человек искусства во главу угла ставит рассказать другому человеку что-то, послужить другому человеку, открыть свой внутренний мир и о чем-то поведать наблюдателю, да, человеку, следящему за этим искусством, это одно дело. У него коммерция отходит на второй план уже. На первом плане у него стоит самовыражение. Вот. А у коммерсанта на первом плане стоят деньги. Вот поэтому здесь это две разные вещи. Кушать надо, и человек искусства, выразивший свой внутренний мир, он может на этом заработать, и, наверное, правильно, что он на этом зарабатывает. Но это ни в коем случае у человека искусство не стоит на первом плане.
2: Давайте, знаете, какую сторону вопроса разберем? В принципе, наверное, как и вашу, вы одновременно и священнослужитель, и в то же время музыкант. Если человек начал увлекаться творчеством, и это переросло вот эту планку хобби его, он стал этому посвящать больше времени, он хочет этому больше времени посвящать, но он, ну, ему сейчас, ну, скажем так, что, как мы о чем говорили, зарабатывать на этом еще нет возможности. Он хочет рисовать, он хочет заниматься там, чем угодно, музыкой, танцами. Как ему совмещать свою работу, потому что пока ему это еще денег не приносит, ему не на что жить, если он просто оставит свою основную степень заработка, основное свое направление, чем он занимался, и ударится в искусство, как ему выжить, как ему найти себя в этом? Но... Вам хорошо, вам удается совмещать и служение Богу, и быть музыкантом.
3: Но, вы знаете, здесь человек должен сделать выбор, что для него важнее. А, вот. Заниматься все-таки искусством профессионально или работать, как все остальные люди, получая какой-то заработок. Здесь или искусство остается, творчество остается на уровне хобби какого-то, и ему посвящают здесь по остаточному принципу работает все. Ему посвящают какое-то время, которое у него есть. Или все-таки человек хочет заниматься этим всерьез, повышать свой творческий уровень, профессиональный уровень. Но в таком случае он должен понимать, на что он идет. Вот. Поэтому, ну что, вот, например, что касается меня, музыка для меня, она тоже по остаточному принципу сегодня вот этот момент работает. К великому сожалению, например, я бы хотел бы этим заниматься побольше.
2: Можно сказать, что это все-таки ваше хобби?
3: Ну да. Ну, оно и хобби, и определенного рода служение мое. Почему?
2: Потому если что... бы у вас не было этого служения, чем бы вы занимались? Вы бы посвятили себя музыке на 100%?
3: Если бы не было пасторского
2: служения? Да, если бы не было служения, да.
3: Наверное, да. Наверное, да. Но мне кажется, что все-таки в моей жизни получилось все очень хорошо, правильно.
2: Ну, вам хорошо,
3: да,
2: смотрите.
3: Да, ну,
2: сейчас.
3: Да, к великому сожалению, а что можно ответить за другого человека, который тоже стоит обязательно перед каким-то выбором? Ему нужно определиться. Для меня, я во главу угла ставлю мое служение Богу в качестве проповедника, в качестве пастора, в качестве глашатая истины, библейской истины. Это для меня главное. Если у меня получается еще и музыкой это делать, то я это делаю. Если не получается, не хватает времени, то, конечно, я иногда от этого очень страдаю, но мне приходится откладывать это, потому что просто нет для этого времени. Дело не в том, что я получаю или не получаю что-то за это, а просто элементарно в жизни есть главное, а есть важное. Вот когда-то в моей жизни музыка была главным.
2: Что случилось? Почему?
3: Да.
2: Почему
3: а потом, когда я сделал свой выбор, для меня служение проповедника, служение пастора стало главным, а музыка осталась важным событием, не событием, а делом в моей жизни. Я думаю, это правильно. Не может быть такого, что все, чем ты занимаешься, оно для тебя главное. Нет, все-таки есть какие-то определенные приоритеты. Это ну, нормально.
2: Вот один из моих следующих вопросов, это был как раз на эту тему, что если человек себя нашел, человек нашел в себе какое-то призвание, как найти вот этот баланс между жизнью и между творчеством, чтобы не впасть в...
3: Что вы подразумеваете под жизнью?
2: Жизнью? Обычную жизнь свою, светскую. Это семья, это работа какая-то, если ты не занимаешься этим профессионально. Да. Это свои родные, близкие.
3: Да.
2: И не удариться в полностью погрузиться с головой в творчество, уйти и забить на все остальное.
3: Да. Дело в том, что я как-то слушал интервью одного музыканта, певца. Он рассказывал о своей семейной жизни и говорил такие вещи. Моя жена, говорит, когда мы с ней, говорит, решили пожениться, у нас был разговор перед этим. И говорит, у меня, говорит, в жизни есть три вещи, которые ты должна, которые стоят на первом, на втором и на третьем месте, и о которых ты должна знать. И он начинает перечислять. На первом месте у меня работа. На втором месте у меня работа. И на третьем месте у меня работа. Это он сказал человеку, который должна была стать или стала его женой и так далее. Я, конечно, категорически с этим не согласен. Если у тебя, если у тебя есть три места в жизни, и все ты посвящаешь работе, зачем ты делаешь несчастным человека, которому ты не отдаешь часть себя, как это положено, да? Поэтому я думаю, что когда человек стоит перед выбором таким, он должен определить для себя один очень важный момент. Если ты чем-то занимаешься в жизни, не делает ли это кого-то несчастным в этот момент? И ты должен сделать выбор. Если ты семейный человек, у тебя есть жена, у тебя есть дети, и ты понимаешь, что детям и жене нужна еда, нужна одежда, а ты в это время занимаешься своим хобби и посвящаешь все время этому, потому что ты, видите ли, творческий такой человек, я думаю, это неправильно. Тогда не женись, тогда не рожай детей, а занимайся хобби, чтобы твоего творчества была польза, а не вред кому-то. Вот я думаю, с этой позиции нужно человеку подходить.
2: Спасибо большое. Я думаю, что и вы, все, кто нас смотрит, согласитесь с тем, что у нас есть много примеров о том, что творческие люди, сильные творческие личности, известные музыканты и так далее, чтобы обуздать свои внутренние эмоции, чтобы раскрыть себя, часто прибегают к алкоголю, наркотикам и другим психотропным препаратам, чтобы раскрыть свой потенциал.
3: Это ужасно. И очень много великих людей с точки зрения творчества и высокого искусства погибли на этой почве. Хотя у них были все возможности это творчество довести до высочайшего уровня и служить.
2: Так, может быть, они и довели его? Они уже довели свое творчество до высочайшего уровня.
3: Да. Я думаю,
2: считали, что... Считали, что Мортон это помогло?
3: Я думаю, что, вы знаете, в основном люди творчества прибегают вот ко всяким вот этим вот вещам, наркотикам, там, алкоголь. Потому что убедили себя в том, что вот эти вещества, они как бы раскрепощают человеческое сознание, снимают определенные ограничения.
2: Ну да, и позволяют им творить.
3: И позволяют выйти, наружу выйти вот этому всему. Я не думаю, что обязательно для того, чтобы выпустить наружу вот свое творчество, свои эмоции, обязательно прибегать к алкоголю или наркотикам или еще чему-то. Если ты человек Божий, если ты человек верующий, то Бог обязательно создаст для тебя возможность и покажет тебе путь, как высвободить вот то, что у тебя внутри, и высвободить это таким образом, чтобы это принесло благословение, пользу для людей окружающих. Вот это очень важный момент. То есть человек должен определиться с самим собой, позиционировать себя самого. Кто он? И если он чем-то занимается, зачем он это делает? Я для себя определился. Я хочу служить Богу. Я хочу дарами, которые я получил от Господа, какими я обладаю, благодаря Господу, служить людям, делать все возможное со своей стороны, чтобы моя способность в чем-либо помогла человеку быть целостной личностью, возрастать как-то, узнавать больше о Боге, угу. понимать его лучше.
2: Вот смотрите, давайте возьмем вас как живой пример.
3: Да.
2: У вас основной вектор направления вашего творчества – это музыка. Но музыка сейчас бывает разная.
3: Разная.
2: От классики, хотя классика тоже вопрос, угу. до самого забойного ритма, там, ну, в общем, самых таких забойных песен, забойной музыки. Я даже, общаясь на одном из форумов как раз, вот, читал мнение одного человека, который говорит, что, ну, кто-то советует, я когда езжу на машине за рулем, я включаю классику, и меня это успокаивает, я еду. И сразу же противовес ему другой ответ. Я пробовал включать классику, у меня, говорит, такое настроение сразу получается, что у меня сразу депрессия накрывает, и мне хочется всех поубивать вокруг.
3: Да. Я вообще не делю музыку на стили. Я считаю, это неблагодарное дело. Делить. Я классику люблю, а я джаз люблю, а я рок люблю и так далее. Я не делю музыку на стили. Почему? Потому что в каждом стиле есть музыка, которая мне нравится, угу. и которая мне не нравится.
2: Ну, это, наверное, у нас такой шаблон, что каждый слушает какую-то свою музыку. На самом деле, общаясь с молодежью, общаясь с людьми, да. нет такого человека, я даже не встречал, чтобы он сказал, что я люблю вот только такую музыку. В основном все говорят, я слушаю то, что мне нравится.
3: Ну, я думаю, это правильно. Я слушаю то, что мне нравится. Я тоже слушаю, что мне нравится. Например, я включаю классическую музыку. Например, слушаю вальсы Штрауса или, допустим, Вивальди слушаю. Да, оно мне нравится. И в это же самое время звучит там что-то из Стравинского, а мне не нравится.
2: Ну вот смотрите, мы такие здесь сейчас сидим, говорим о высоком, вы да. играете на саксофоне, мы говорим о классической да. музыке. Но мир сегодня не живет этим. Молодежь сегодня слушает совсем другую музыку. Угу. Я, наверное, не знаю ни одного моего знакомого или младшего возраста, который скажет, я слушаю классику. Все слушают музыку, прям не боюсь этого слова, тяжелую. Угу. Либо тяжелую, либо какую-то такую электронную, транс, поп и так далее. Вот музыку совсем другого жанра. Это что, грех? Это вот то, что они слушают такую музыку? Это как-то это что-то неправильно?
3: Нет, но грех — это беззаконие. Да. Если они слушают какую-то музыку, они же не нарушают никакую заповедь из закона Божия. Поэтому грехом это назвать нельзя. Но если эта музыка, которой они увлекаются, влечет их к тому, чтобы делать какое-то беззаконие?
2: Да не влечет.
3: Ну, это
2: они большой... просто слушают. Почему-то просто сегодня такой стереотип, что человек верующий не может слушать музыку что-то жестче, чем классика.
3: Нет, просто человек верующий должен понять одну очень важную вещь, что музыка — это очень сильное оружие. И верующий человек должен знать о том, что идет великая борьба между добром и злом на уровне человеческого сознания. Музыку используют как сила добра, так и сила зла. Угу. Потому что обе эти силы очень хорошо знают, насколько музыка сильно может повлиять на человеческое сознание или с точки зрения добра, или с точки зрения зла. Поэтому человек, который выбирает, если он верующий человек, и он выбирает какую-то определенную музыку, он должен, как верующий человек, на мой взгляд, подходить вот с этой позиции. Не навредит ли эта музыка его сознанию? Не делает ли эта музыка его опустошенным? Не унижает ли эта музыка его какие-то духовные ценности и так далее и тому подобное?
2: Но стереотипы все-таки есть. Вот на нашей программе, которую мы записывали «Территория реальности», когда вы спрашивали у молодых людей, сидящих в аудитории, какую музыку они слушают, честно, я постеснялся ответить, потому что помимо христианской музыки, которую я слушаю много, я слушаю еще музыку и другую. Я слушаю транс, я слушаю какую-нибудь такую музыку, которая порой, когда нужно что-то такое сделать энергичное, которое меня заряжает. Но стереотипы и существуют. И если бы я это сказал где-то в другом месте, может быть, при каком-то, может быть, при воцерковленных людях, угу. на меня бы посмотрели странно.
3: Ну почему же? Может быть, кто-то и посмотрел бы странно. Я являюсь пастором церкви, но я тоже разную музыку слушаю. Я не только христианскую музыку слушаю. Меня интересует и другая музыка, и классика, и джазовая музыка. Меня интересует определенного направления. Но к музыке я подхожу очень серьезно. Для меня музыка не является каким-то развлечением. Я к музыке подхожу как музыкант. Я не просто слушаю, что звучит. Меня интересует, что там делает каждый музыкант.
2: Ну, не считаете ли вы, что у вас есть козырь в рукаве из-за вашего музыкального образования? Обычные простые люди.
3: Ну, не знаю. Вот просто обращая внимание на какое-то музыкальное произведение, вместе с этим я все-таки уделяю внимание контролю над своим разумом. И я думаю, любой верующий человек, он должен этим заниматься. Он должен контролировать, что он пускает внутрь своего сознания. Почему? Потому что мы же, когда употребляем пищу, мы же избирательно подходим к этому моменту. Человек должен понимать, что употребляя нездоровую пищу, он превратится в нездорового человека. Музыка — это тоже пища. Это пища для ума, для сердца, для эмоций. Поэтому я думаю, что верующий человек к этому вопросу должен относиться очень серьезно. Что он пускает туда. И если музыка, которую он пускает туда, созидает его как личность, если эта музыка побуждает его мыслить о великих, о высоких, о духовных вещах, что может быть лучше этого? Или он слушает музыку, которая ничего, никакой информации доброй с собой не несет? И я сейчас не пытаюсь ни в коем случае за этого человека ответить, какая ему несет информация, какая нет. Я отвечаю со своей позиции. Общепринято. Классика – это то, что общепринято.
2: Поэтому называется классика.
3: Да, да. Но есть классические произведения, которые никак не ложатся на мое сердце, например. Я не могу их слушать. А есть то, во что я влюблен очень, как музыкант. Поэтому я думаю, во главу угла человек должен ставить именно этот вопрос. Слушая музыку, вредит ли он своему сознанию или созидает его? Вот так.
2: Спасибо большое. Спасибо, Вадим Николаевич, за эту удивительную беседу.
3: Спасибо вам.
2: Спасибо вам, друзья, что были сегодня с нами. Помните, что то, чем вы занимаетесь, то творчество, которое вам нравится, должно созидать вас, ваше сознание, как личность. Стремитесь к этому. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
4: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Закон Божий – это отражение Божьего характера. В детстве, когда все можно понарошку, играючи, все выглядит так, будто бы так и должно быть. Вы, наверное, помните стихотворение Корнея Чуковского «Путаница». «Замяукали котята, надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними и утята не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Как порой хочется попасть туда, где нет никаких проблем, где кажется, что можно все. Ну, хоть на несколько минут, хотя бы ненадолго забыть о том, что мы взрослые. Стать немножко детьми, где все можно. Вот только взрослые постоянно вносят свои поправки. Это нельзя. А ну, не трогай. Маша, 5 минут и домой. Мам, ну еще немножко. 5 минут и домой. Бывало, и наказывали за что-нибудь. Чем таким отличаются взрослые от детей? У них есть штука такая, называется ответственность. С годами начинаешь понимать, что можно, а что нельзя. Нельзя просто так делать все, что хочется, иначе не миновать проблем, больших или маленьких. Жизнь бьет нас и учит, как надо поступать. И чем больше появляется ответственности, тем более взрослыми мы становимся. Можно ли в 50 лет быть ребенком? Да, можно. Можно ли делать все, что захочется? Можно, но не избежать последствий. Хорошо, если есть кому заплатить за ваши ошибки. Но чаще всего обычно мы отвечаем за них сами. Мы платим сами за свои ошибки. Книга «Притч», 16 глава. Там есть такой стих. Есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их – путь к смерти. Однажды мне пришлось увидеть пульт управления атомной электростанцией. Мне стало не по себе. Я подумал, а что будет, если вот сюда придет не специалист, а дилетант? Да просто кошмар! Невообразимо много разных кнопочек – тумблерочков, каких-то датчиков, каких-то мониторчиков. И все это что-то значит. Каждая мелочь на своем месте. Господи, подумал я, это сколько же надо учиться, чтобы вот это все понимать? И что будет, если какой-нибудь работник не вовремя, ну, возьмет и захочет пойти на кухню попить чайку. Или на этом пульте разложит бутерброды, сядет, закинув ноги на пульт, засунет наушники в уши и станет слушать какую-нибудь музыку. 26 апреля 1986 года на Украине взорвался энергоблок на Чернобыльской электростанции. О причинах спорят по сей день. Мне неизвестна причина, но какая бы она ни была, она все-таки есть. В результате, по официальным данным, загрязнению подверглось 200 тысяч квадратных километров площади, 70% от которой пришлось на Белоруссию, Украину и Россию. Но для сравнения, уран в бомбе, которую сбросили на Хиросиму, измеряется в десятках килограммах, а то, что выбросило в атмосферу в Чернобыле, измеряется в тоннах. Трудно себе представить масштаб ущерба. Когда я учился в автошколе, перед экзаменами автоинспектор как-то сказал очень многозначительно, что он якобы знает, что сегодня мы все будем утверждать, что будем хорошими водителями, на дороге не будем превышать скорость, будем ездить аккуратно. «Все вы так говорите», – он сказал, – «пока не сядете за руль и не привыкнете к дороге». Но проходит время. Проходит время, и как бы по инерции все ездят так, как хотят. И потом он рассказал с десяток разных историй, когда ему приходилось сталкиваться со смертельными случаями. Он сказал о том, что те правила, которые называют правилами дорожного движения, написаны на историях смертей. Было время, когда погибали пешеходы, водители при определенных обстоятельствах, в дорожно-транспортных происшествиях. И вот впоследствии появились правила. Правила дорожного движения. Их не придумали просто так для того, чтобы нам было посложнее жить. Или для того, чтобы было за что штрафовать. Эти законы появились для того, чтобы мы все были, во-первых, живы. Во-вторых, счастливы. Ну, да мы воспитываем своих детей, чтобы они... Ну и те, с кем они будут рядом, вместе общаться, чтобы они были счастливы. Законы есть у всего. Ну, предположим, если вы купили какую-нибудь вещь, ту же самую стиральную машину, газовую плиту, утюг, мясорубку, с чего вы начнете этим пользоваться? Правильно, с изучения инструкции по эксплуатации. И что будет, если вы автомобиль с дизельным двигателем заправите бензином? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Я не думаю, что очень сложно понять мою простую мысль. Итак, если законы есть у всего, что существует, то как насчет нашей жизни? Есть ли закон счастливой жизни? Жил один мудрый человек, который решил испытать абсолютно все, о чем он мечтал. Одних только жен у него было, внимание, держитесь, 700! 700 жен и 300 наложниц. Вы можете себе представить, мужчины, 1000 женщин и все в вашей власти. Мужчины, у вас одна жена, а у него 1000. Да, он мог себе это позволить. Потому что это был царь Израиля и на то время самый богатый человек. Его прозвали «Премудрым Соломоном». Он старался испытать все, чего желала душа. Он испытал сам и наблюдал за другими людьми. И вот к какому выводу он пришел и записал об этом в книге «Екклесиаст» в 12 главе. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Потому что в этом все для человека. Что это за заповеди? Где их искать? Ну, у кого ищут правила эксплуатации той вещью, ну, которую вы купили в магазине? Ну, ясно, что должны были написать на заводе изготовители, ну, какие-то правила, то есть паспорт, где описывается, как пользоваться этой вещью. У кого же нам искать правила нашей жизни? Есть ли эти правила? А не у того ли, кто сотворил человеков? Сам Бог дал закон в очень торжественной обстановке. Для этого Он сам сошел на землю. Зачем? А потому что закон Божий – это отражение Божьего характера. В книге «Исход» в 19 главе написаны такие слова. «Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился все сильнее, сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему 2 скрижали каменных, на которых было написано перстом Божьим. Бог создавал свое государство, где должен был царствовать его закон. Зачем? Дело в том, что он хотел, чтобы в его царстве люди были счастливы. Он провозгласил закон вслух на горе Синай. Затем Моисей, вождь израильского народа, был позван на гору, чтобы побеседовать с самим Богом, где и получил каменные скрижали. Что же на них было написано? Каковы эти правила? Как-то сотрудники телекомпании вышли в город взять интервью у людей, которые просто проходили мимо, и задавали несколько простых вопросов. «Вы верующий?» Большинство людей говорили «да». Но перечислить все заповеди закона Божьего Никто не мог. В лучшем случае знали заповедей 5, а чаще ни одной. О них просто не имели представления. А ведь это очень важно. Ведь закон Божий – это отражение Божьего характера. Давайте сейчас вместе с вами прочитаем эти заповеди. Они записаны в Библии, в книге «Исход» в 20 главе. И я приглашаю вас открыть Священное Писание. Давайте прочитаем. Заповедь первая. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Заповедь говорит предельно просто. «Не должно быть других богов и ничего такого, что человеку свойственно обожествлять». Следующая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я, Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Заметьте, что эта заповедь не велит даже пытаться изобразить Бога с целью поклонения Ему. Не только какого-нибудь Бога, но Бога истинного. Да, в Библии написано, что когда Моисей в течение 40 дней был с Богом на горе Синай, то получил от Творца указание, чтобы Моисей не пытался даже изобразить Бога. И чтобы не было таких попыток, Господь скрывал себя в облаке. Моисей не видел его образа, а только слышал. Следующая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Заповедь говорит сама за себя. Дело в том, что имя Божье – великая святыня. Нельзя произносить его просто так. Но слово «не произноси» имеет еще одно значение. «Не носи имени Господа Бога твоего напрасно». Мы все называемся христианами и носим Божье имя как христианин. Но если я не живу по-христиански, то я зря ношу это имя. Понимание третьей заповеди может быть и таковым. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней Господь создал небо, землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Заметьте, мы можем понять, почему время делится на дни, месяцы и годы. Астрономия это объяснит так, что день – это оборот Земли вокруг своей оси, год – это оборот Земли вокруг Солнца, а месяц – это некий цикл, о котором мы можем судить по тому, как выглядит тень от Земли на Луне. А вот деление на 7 дней объяснить можно только 4-й заповедью. «Помни день субботний, чтобы святить его». Она, как никакая другая, говорит о самом Творце. Следующая заповедь. 5. «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Посмотрите, здесь видна зависимость

Или чревоугодие – это медленные убийцы нашего организма. Следующая заповедь, седьмая. Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Заповедь говорит о сохранении верности мужу или жене на всю свою жизнь. Следующая заповедь. Заповедь восьмая. Коротко и ясно. Не кради. Возможно, вы слышали шутки вроде таких. Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка. Или неси с завода каждый гвоздь. Ты тут хозяин, а не гость. Шутки шутками, но заповедь Божья строга и говорит конкретно и просто. Не кради. Следующая заповедь. Девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не написано только на суде, но где бы то ни было. Даже если это свидетельство – простая сплетня. Говорят, что сплетник убивает кроме себя еще и того, кому он сплетничает. Ведь тот, кому сплетня эта произнесена, он тоже дальше понесет дьявольское свидетельство. Дальше и дальше, все с большим охватом. Не лучше ли воздержаться от этого? Следующая заповедь, десятая. Не желай ничего, что у ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни осла его, ни вола его, ничего, что у ближнего твоего. Не написано «не покушайся на имение ближнего», но «не желай». Черная зависть тоже может погубить нас. Конечно, все то, что мы сейчас прочитали, нуждается в комментарии, каковым является вся Библия. То, что мы прочитали, это своеобразный концентрат. Нечто довольно объемное, но выраженное в 10 таких кратких утверждениях. Хотя, говоря истины ради, весь закон выражается еще короче. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». Вот это и есть закон. Закон – это отражение Божьего характера, каковым является любовь. Если вы присмотритесь, то вы можете увидеть, что закон Божий можно разделить на две части. На два таких раздела. Первая скрижаль говорит об отношении к Богу, а вторая – к людям. И для того, чтобы правильно понимать, что хочет от нас Бог, Он пришел на землю в виде человека. И мы, глядя на Него, можем понять истинный смысл Его заповедей. И Иисус Христос пришел, чтобы, глядя на Него, мы научились любить. Если так получилось, что в попытке соблюсти заповеди, закон Божий, мы перестали любить, то мы что-то напутали или неправильно поняли. Если наша жизнь стала тяжкой из-за попыток соблюсти заповеди, мы можем кого-то упрекать, что кто-то что-то не соблюдает. Мы что-то не поняли. Если вы заметили, что, пытаясь соблюсти заповеди, вы стали более черствыми и жестокими в этом религиозном порыве, вы неправильно представили себе, что хочет сказать Господь. Познание Бога – вот главная цель христианина. В познании Бога все, в чем мы нуждаемся. Заповеди говорят о том, каков Он, наш Бог. Одним словом, закон должен привести к пониманию Бога, ведь это отражение Его сущности, Его характера. Сегодня к закону Божьему, да и к законам вообще, далеко не все относятся хорошо и положительно. Дело в том, что закон ассоциируется с судом. И это на самом деле так. У закона есть две стороны. С одной стороны, из закона мы познаем, что хорошо, а что плохо. Закон говорит о Боге. Вот что пишет псалмопевец в 118-м псалме. «Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих,
ибо размышляю.

Размышляю об откровениях твоих. Но есть другая сторона у закона. Да, закон раскрывает нам совершенство Божьего характера. Но вот что еще он расскажет нам, грешным людям? Апостол Павел в послании к римлянам написал следующее. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Эти слова принадлежат апостолу Павлу, святому апостолу Павлу. И если апостол Павел о себе такое пишет, что же мы можем сказать о нас, о грешных людях, про которых никто не говорит, как о святых? Надеюсь, вы видели когда-то эмблему богини правосудия. Вот эта богиня Фемида, ее статуя выглядит вот так. Ее изображают с завязанными глазами, в одной руке у нее меч, а в другой – весы. Это символика. Ну, как понимать? Допустим, я оказался на суде. Представьте себе, что я готов к самому прекрасному. Я обращаюсь к судьям, обещаю, что буду хорошим и добрым, что не буду изменять жене, пообещаю построить церковь, начну кормить бездомных и так далее. Но что ответят мне судьи? Да, они скажут, что все это прекрасно. Это хорошо, что ты хочешь делать добро. Но что нам делать с злыми желаниями, которые в тебе тоже есть? И потом, ведь прежде всего, нужно ответить за свои поступки, которые ты совершил в прошлом. Ведь я же в чем-то виноват. А Библия говорит, все согрешили, все до единого и лишены славы Божьей. И при этом возмездием за грех является смерть. А как же мои добрые намерения? Для чего же они нужны, если я должен умереть? Получается, что добрый закон на суде меня просто-напросто убьет. Как же быть? Закон не только расскажет о том, каков Бог, но он расскажет и о том, что я грешник. Закон – это мое зеркало. Зеркало не способно избавить меня от моих преступлений. Оно только может их показать. Вот почему очень многие хотят от этого зеркала избавиться. От закона избавиться. Но это глупо. Это не говорит о том, что закон, если сравнивать его с зеркалом, то это плохо. Помните тот эпиграф? «Нече на зеркало пенять, коли...» Есть удивительная весть. Там на суде есть прекрасный адвокат. И у него есть то, что принесет победу на суде. Это жертва за грехи всех людей. Библия говорит, что Бог пришел на землю в человеческом теле. Вочеловечился. Взял грехи на себя. Всех людей без ограничения. И ответил за все человечество. Как в Адаме все умерли, так во Христе все, кто примет услуги этого адвоката, оживут. Это необычное предложение, которое я хочу сделать вам. Вернее, не я, а Иисус Христос. Он предлагает умереть. Ни много, ни мало. Ну, не буквально, конечно. Нужно поверить в то, что Христос умер за вас. На кресте. Он умер за нас. То есть вместо нас. Он умер на кресте нашей смертью. И там на суде все меняется. Если я верой принял Иисуса Христа и Его смерть за меня, то теперь я удовлетворил закон, предписывающий мне смертный приговор. Вот теперь я могу смело идти и делать добрые дела. Не для спасения, а просто так, по зову сердца. Я могу
жить, любить. Христос сделал меня свободным. Евангелие содержит истории о том, как Иисус прощал грехи и говорил: «Иди и впредь не греши», как в одном христианском гимне поется: «С Божьим законом я примирен, жертвой Христа спасен». Сегодня Он приглашает вас воспользоваться Его услугами, услугами адвоката. Нужно принять Его жертву и освободиться от осуждения. Сейчас, пока вы живы, может быть, кто-то из вас смертельно болен и ничего хорошего в жизни не ожидает. Сейчас то время, когда вы можете поверить во Христа и верой принять Его жертву. Вы можете сделать это в любое время. Просто попросите Его об этом. Он всегда услышит зов вашего сердца и ваши молитвы. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей. У меня было всего несколько часов, чтобы, пока действует болеутоляющее лекарство, как-то помочь этому человеку, чтобы у него зародилась вера. Я поведал об Иисусе Христе и обо всем, что Он сделал для нас, грешных людей. Напоследок мы помолились, и я, уходя, подумал: «Но почему же все так скоро? Прошла беспечно целая жизнь, и смертельный диагноз человек не ожидал». Каково же было мое удивление, когда перед уходом выяснилось, что в семье была Библия. Просто ей пренебрегали. «Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.

0: Счастливый день. Рассказывает Наталья Булатова.
1: Эта история произошла со мной, когда я училась в 4 классе. Наверное, как и все вы, дети, я очень сильно хотела собаку. У меня есть старшая сестра и братик, и мы все втроем просили у наших родителей, чтобы мы завели собаку. Конечно же, они были против, потому что это лишняя трата времени, денег, это лишние заботы, нервы. Но мы, конечно же, это не понимали, собака же, это хорошо. И мы постоянно их уговаривали. И они, конечно же, нам сначала отказывали. И вот в какой-то момент нам все-таки удалось уговорить. Мы свое сделали. И даже родители очень сильно загорелись этим. Мы были очень рады. Я помню, мы всей семьей сидели, искали, какую породу нам лучше взять, какая нам подходит. Мы выбрали эту собаку. Мы нашли женщину в городе, у которой у собаки недавно родились щенки. И можно было приехать и посмотреть этих щенят. И потом через месяц забрать. Я помню, мы приехали всей семьей, все 5 человек зашли, и там было столько этих щеночков. И вот один щеночек, он прям подбежал к нам, и нам он так понравился, он был самый красивый. И мы такие, да, точно, это будет эта девочка была. И нам сказали, что вот хорошо, мы за вами ее закрепим, через месяц вы сможете ее забрать. И вы знаете, вот с того момента, когда я увидела эту собаку, я каждый день, вот этот месяц, ждала этого дня, когда мы сможем за ней приехать и когда она будет жить с нами. Я просто каждый день, ну скоро у нас будет собака, скоро у нас будет собака. Я даже сочинила для нее какие-то колыбельные, я помню, какие я буду ей петь. И вот оставалось 2 дня до того, как мы ее заберем. И так получилось, что я пошла в школу чуть-чуть пораньше, и там играла на площадке с одноклассниками, и я упала с лестницы железной, прокатилась спиной, можно сказать, по лестнице, и у меня был компрессионный перелом позвоночника. Я, конечно, этого сразу не знала. Я вечером поехала в больницу, так как болела спина. И вот как я вечером туда приехала, так я оттуда и не уехала, потому что меня положили. И сказали, что мне 42 дня, нельзя будет вставать. Я очень жутко расстроилась, я много плакала, потому что даже не из-за болезни, а из-за того, что вот на следующий день нужно забирать собаку, а я хотела поехать тогда с мамой. А я не могу этого сделать, потому что мне вообще нельзя вставать с постели 42 дня. А я энергичный еще ребенок, и мне это просто было, это было очень сложно. Я помню, мне присылали фотографии, как мой брат и сестра играют с этой собакой. Я, конечно, была счастлива, и в то же время я очень много плакала. И вот эти 42 дня, они казались для меня вечностью. И когда все-таки настал тот день, я помню этот день, как сегодня, когда меня выписали, за мной приехали родители, я впервые за это время встала на ноги. Я просто не могла ходить, мои ноги атрофировались, и я училась ходить заново. Мне было очень больно и тяжело, но я очень хотела этого, потому что я хотела поехать скорее домой и встретиться с этой собакой, которую я уже давно жду встречи. И я помню, мы приехали, и я даже не успела зайти в квартиру, я шла по коридору, и моя бабушка, она вышла с этой собачкой, с этим щеночком на руках, и этот щеночек, когда меня увидел, и я, когда его увидела, я уже не могла стоять, я на колени встала, и она тоже вырвалась из рук бабушки и побежала ко мне, я помню, как она меня облизывала, я ее обнимала, я была очень рада, это просто как будто она знала, что я живу в этой, ну, с этими людьми, как будто она меня ждала, это было очень удивительно. Я тогда испытывала просто огромное счастье, и я благодарна Богу за этот день, за то, что он был в моей жизни. Я тогда поняла, что то, что я со мной приключился, вот эта ситуация, несчастный случай, это сделало меня еще сильнее. И в этот день, когда мы встретились с долгожданной собакой, я была намного счастливее, чем, наверное, тогда, когда бы, если бы не произошло этого несчастного случая, я бы встретилась с ней раньше. И вы знаете, так бывает, что мы не понимаем, для чего нам даются испытания, почему нам приходится так долго ждать, но Господь, Он видит все, и Он знает, и Он хочет, чтобы мы были счастливы, нам просто нужно Ему довериться.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Евгений Марьян.
1: Как вам кажется, одиноки ли мы во Вселенной? Послушаем, что говорит святой апостол Павел в послании к евреям в 1 главе. «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Сегодня речь пойдет об ангелах, сотворенных Богом разумных существах, населяющих всю Вселенную. Само слово «ангел» с греческого означает «вестник», «посланник». Уже из названия становится ясно, что ангелам принадлежит выдающаяся роль в истории человечества и планеты Земля. Все небожители заинтересованы в благополучном разрешении конфликта, возникшем когда-то на небе. Кто же такие ангелы? Ангелы – это разумные существа, сотворенные Богом задолго до появления на земле человека. Это существа совершенно иного порядка, более высшего, чем люди. Они заселяют безбрежные просторы Вселенной, наслаждаясь дарованной им Богом жизнью. Сами ангелы творческой активностью, такой, какой обладает Бог, не наделены. То есть они не могут дать жизнь другому существу, вызвав ее из небытия. Библия сообщает, что разумных обитателей во Вселенной очень много. Настолько много, что число их не поддается никакому исчислению. Накануне первого пришествия Христа на землю над Вифлеемом скопилось столько ангелов, что они образовали яркую звезду, видимую по всей территории тогдашнего мира. Природа ангелов совершенно иная, чем у человека, и потому они совершенно свободны от тех законов, которым подчинено физическое бытие человека. Христос говорит, что у них не существует разделения полов. Но, будучи подвластны времени и пространству, они молниеносно исполняют волю Божью, являясь служебными духами. И делают они это не механически, не бездумно, но с радостью, являясь обитателями Вселенной, где все построено на любви, они преисполнены готовности в любой момент откликнуться на голос Божий, чтобы послужить собой там, где того требуют обстоятельства. Они находят в этом счастье, смысл своего существования. Несмотря на свое существенное превосходство над человеком, ангелы не считают себя достойными принимать от людей поклонение, считая, что поклонение достоин только Бог. Играя огромную роль в судьбах людей и целых народов, ангелы, тем не менее, понимают свою зависимость от сущего над всем Богом и потому несут свое служение с кроткой и подлинной бескорыстностью. А теперь конкретно на библейских примерах посмотрим, из каких же основных моментов складывается служение этих красивых и благородных существ. В Псалме 90 читаем следующие слова. «Ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих». В какое изумление пришел бы каждый из нас, если бы своими глазами увидел, сколько раз хранящая рука ангела отвращала беду от него. Мы не можем ясно видеть ангелов. Тем не менее, они с нами, они ведут нас, направляют, защищают. Ангел встает между голодными львами и верным Даниилом. Ангел-хранитель идет впереди народа Божьего на их пути в Ханаан. Ангел является Христу в Гефсимании в самый мучительный для Спасителя момент. У каждого последователя Христа есть свой ангел-хранитель. Эти небесные стражи заслоняют праведных от атак нечестивых. Это признавал даже сатана, когда бросал вызов Иову. Послушаем, как об этом сказано в книге Иова, 1 главе. «Разве не даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него?» Ангелы, призванные служить детям Божьим, в любое время имеют доступ к Богу. Ангелы-хранители защищают не только в экстремальных условиях, когда под угрозу поставлена жизнь человека. Ангелам Божьим поручено охранять нас, и когда мы отдаемся их водительству, тогда в минуту опасности они всегда будут по правую сторону от нас. Когда невольно мы оказываемся в опасности, подвергнувшись дурному влиянию, ангелы снова рядом с нами, побуждая нас к лучшему, подсказывая нужные слова, влияя на наши поступки. Ангелы играют выдающуюся роль в истории государств. С момента грехопадения до наших дней на земле льется кровь. Исполненные враждой и ненавистью друг к другу, люди давно бы уничтожили себя, если бы не сдерживающие земные страсти и влияние ангелов. Прямое участие ангелов в истории народов особенно заметно в пророческой книге Даниила. Вот один очень яркий пример. Даниил видит последнее в своей жизни видение. Ему уже около 90 лет. Идет 535 год до рождения Христа, или третий год Кира, персидского монарха. Старому пророку является сам Сын Божий. Слава его такова, что Даниил не выдерживает ее сияния и без чувств падает на землю. В этот момент рука ангела Гавриила поднимает его. И вот какие удивительные сведения узнает Даниил от этого могущественно сильного ангела. Через Кира сатана пытался оказать давление на народ Божий и сорвать план о возвращении его в Иерусалим. В течение 3 седмиц, то есть 3 недель, шла эта напряженная борьба. Все это время Даниил постился и молился. Наконец, сам Христос пришел к нему на помощь. Ангел Гавриил сообщает Даниилу сведения о последующих событиях. В 20 стихе 10 главы ясно говорится о том, что Бог через ангелов управляет миром и человеческим обществом. Находящаяся под влиянием Гавриила Персия какое-то время имела могущество. Как только Гавриил отошел от персидских царей, на смену Персии быстро пришло новое царство – держава Александра Македонского. Ангелы открывают людям Бога. Особая роль принадлежит ангелу по имени Гавриил. С древнееврейского означает «Бог – сила моя». Этот ангел был послан Даниилу, к старому священнику Захарии и Деве Марии. Во всех этих случаях Гавриил сообщал людям вести, имеющие важное значение для всего человечества. Даниилу ангел открыл будущее. Захарии ангел принес весть о рождении сына, который станет одним из величайших пророков всех времен, который приготовит путь Господу. И, наконец, Марии. Гавриил объявляет самое важное, что когда-либо говорилось человеку, что она станет матерью младенца, который наречется Сыном Божьим. Ангелы принимали и принимают непосредственное участие в основных событиях, связанных с осуществлением божественного плана спасения. В рождении Христа, в Гефсиманских страданиях, в воскресении Христа, в проповеди Евангелия. И сегодня ангелы помогают приводить людей к Богу. Ангелы будут сопровождать Господа при славном Его пришествии. Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Послушаем, как об этом говорит святой апостол Павел во 2 послании к Фессалоникийцам, в 1 главе. «А вам, оскорбляемым, отрадую вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его». Ангелам будет принадлежать видная роль в решении участи людей, то есть в суде. Христос говорит в Евангелии от Матфея, 25 главе, «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Таков далеко не полный перечень основных моментов служения ангелов. А за всем этим ежедневный, незаметный труд во благо человека. Труд, который по-настоящему оценен нами будет только после встречи с Господом. Тогда каждый искупленный поймет, что значило в его жизни служение ангелов. Ангел, который был хранителем его с самого рождения. Ангел, который следил за каждым его шагом и уберегал минуту опасности. Ангел, который был с ним в долине смертной тени, который запечатлел место успокоения, который первым приветствовал в утро воскресенья. Как это будет здорово встретиться с ними и разговаривать, узнавая все новые и новые нюансы божественного руководства в своей жизни, поражаясь удивительной согласованности всех небесных существ в деле спасения человечества. И, наконец, последний вопрос. Бесчисленное множество ангелов Божьих представляют собой не просто огромную и однообразную массу, а являют красивую и стройную организацию разумных существ, в которой, невзирая на различные чины и положения, все построено на любви и взаимоуважении. Как же делятся ангелы в зависимости от своего положения? Мы уже говорили о самоотверженной работе рядовых ангелов, служебных духов. Кроме них, Священное Писание сообщает нам об ангелах, занимающих особое положение. Это серафимы. С древнееврейского это слово означает «огненный», «пламенеющий». Вот как описывает их служение пророк Исаия в 6 главе. Он пишет следующее. «Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». Храм колебался от звука и голоса и наполнялся фимиамом. Исаия подумал, что он погиб, видев славу Господа в храме его. И тогда прилетел к нему один из серафимов, прикоснулся к его устам горящим углем, взятым с жертвенника, и объявил ему о благодати примирения. После сего послал его проповедовать Слово Божье. Херувимы, стоящие на страже. Ангел Херувим был поставлен Богом, чтобы охранять путь к дереву жизни. Золотые изображения Херувима украшали крышу Ковчега Завета, покрывая ее своими распростертыми крыльями. Лица их были обращены друг к другу и склонены вниз к крышке. Так как Бог желал являться своему народу над Ковчегом Завета, то Он часто в Писании называется Богом, сидящим на Херувимах. Херувимы охраняют престол Божий, находясь у его основания. Особое положение занимал среди ангелов Люцифер, сын Зари. Помазанный Херувим, который считался первым среди ангелов, но который, возгордившись, восстал против Господа и был низринут на землю, став дьяволом и сатаною, врагом Бога и людей. Это печальное событие в жизни ангела Люцифера. Архангел или глава ангелов. Мы, безусловно, понимаем, что это Христос. Он выступает под именем Михаил, что с древнееврейского означает «равный Богу». Таким образом, вся работа ангелов вдохновлена человеколюбием и милостивым Сыном Божьим, который прошел все муки и скорби человеческие и потому знает, как помочь искушаемым. Он немедленно посылает ангелов своих туда, где человек особенно нуждается в их поддержке. Разделение в положении ангелов вовсе не говорит о несовершенстве небесной организации или о каком-то неравенстве среди других разумных обитателей Вселенной. Наоборот, такая стройная организация где все построено на любви и служении друг другу, лежит в основе гармонии и порядка. Здесь никто друг друга не угнетает. Здесь никто ни над кем не господствует. Никто не чувствует себя униженным. Каждый на своем месте. Свободно, с радостью служить тем, чем одарил его Господь. Нет здесь и зависти, и чинопочитания, как это бывает зачастую у нас, людей. Здесь полное единство и согласие. Вся ангельская иерархия действует как хорошо отрегулированный механизм, где каждое колесико на своем месте. Но только в отличие от механизма, ангелы обладают свободой от Бога. Можно с полной уверенностью сказать, что мы не одиноки во Вселенной. Нам не нужно изучать появление НЛО и каких-то других небесных явлений. Нам нужно поверить Библии. Библия говорит нам, мы не одиноки. И сегодня ангел Божий рядом с вами пытается донести до вашего сердца, до вашего слуха весть Божью, призывая вас стать на сторону Господа Иисуса. И за все это мы благодарим Господа нашего, Творца нашего, который создал этих ангелов, чтобы они помогали нам в нашей жизни. Откликнемся на призыв Господа и будем благодарить Его в молитве за этих добрых слуг, которые постоянно заботятся о нашем благополучии. Господь наш и Бог, благодарим Тебя за то, что Ты создал всю Вселенную и в ней создал ангелов, которых посылаешь нам на служение. Благодарим Тебя, Иисус, за Твое мудрое руководство и управлением делами во всей Вселенной. Благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что проявляешь внимание к нам и побуждаешь нас возрастать в познании благодати Господа Иисуса Христа. Все это просим и благодарим за все во имя Иисуса. Аминь. Настало время прощаться. Будем помнить, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Господь, я знаю. Я дал слово, что навещу моего друга в больнице. Но ты знаешь, мне тут достали билет на финал. На финал! Ну, давай так. Орел, я иду на футбол. Так. Ну, чтобы мне быть полностью уверенным, что это твоя воля, еще раз, Решка, я иду на футбол. Хорошо. Так, если телефон зазвонит в течение... Да, я обещал, что навещу друга, но если ты, Господи, все-таки хочешь, чтобы этот драгоценный билет пропал, и я упустил такую возможность, тогда пусть стадо слонов пробежит через мою квартиру. Ну хорошо, это могло быть совпадение. А как насчет слонов на велосипедах?
2: Часто мы противимся Богу не потому, что не знаем Его волю. Просто мы не хотим исполнить ее.
1: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
0: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья,
1: сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю: следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следование за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали: «Нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь». И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое. Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь,

Мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь. Он управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас. Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
2: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Лицом к лицу. Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых. Мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята! Читали ли вы когда-нибудь древние восточные сказки и истории? Правда же, что в них много загадочного, необычного и таинственного? Вы удивлены моему наряду? Дело в том, что я сегодня обещал рассказать ребятам историю о том, как с Востока пришли мудрецы, чтобы поклониться рожденному Иисусу Христу. И я в одного из них нарядился. Я думаю, что ребятам это понравится. Вот.
4: Вообще,
5: здравствуйте, достопочтенные!
6: Валера, кто это?
7: Я не знаю.
6: Еще и в будке у дяди Афанасия.
5: Здравствуйте, достопочтенные Валерий и Татьяна.
6: Еще и имена наши знает.
7: Пойдем уж позовем кого-нибудь.
5: Ребят, стой! Куда вы?
7: Он был там, он в будке.
6: Да, и наши имена знает.
7: Сейчас мы ему покажем. Мы нашего Афанасия Филипповича никому в обиду не дадим. Выходите пока целы, с поднятыми руками. С нами шутки плохи.
6: Мы 3 года в карате ходили.
7: И сопротивляться бесполезно.
6: Приемчики знаем.
3: Да вы что, ребята? Это же я.
7: Это он?
6: Да.
7: Да. Чудики. Это же Афанась Филиппович.
6: Да. Мы вас и не узнали в таком наряде.
7: А что это вы вырядились, да?
3: Ну, вообще-то я хотел вам рассказать обещанную историю. А нарядился я для того, чтобы вы могли все наглядно себе представить.
7: Хоть бы табличку повесили.
6: Вы на нас не обижаетесь, дядя?
3: Да нет, что, дорогие, заходите. Так, хорошо. Ну так что, кто же я?
7: Сапожник.
3: Марья Ивановна. Ну, я же про костюм. Ну, так кто я?
6: Вы султан.
3: Султан теплее, но нет, не султан.
7: Ну, восточный купец.
3: Ну, теплее, но не совсем. Ну, ладно, я вам сделаю одну подсказку. Приобретай разум, приобретай мудрость, помни и заботься об этом. Ну.
7: Вы мудрец какой-нибудь.
3: Правильно, мудрец. Ну что же, слушайте историю. Когда Иисус Христос появился на свет, на небе в честь Его рождения зажглась новая звезда. Мудрецы, жившие на Востоке, заметили эту яркую звезду и поняли, что она непростая, а знак того, что родился новый царь, спаситель мира. Тогда мудрецы пошли поклониться Иисусу. Пройдя долгую дорогу, они попали в Иерусалим к царю Ироду. Они спросили: «Мы знаем, что родился новый царь. Скажи нам, где найти его?» Слова мудрецов сильно встревожили Ирода. Он думал, что у него появился соперник. «Не знаю никакого царя», – ответил мудрецам царь Ирод. «Вы пойдите и найдите его, а потом скажете мне, где он находится, и я тоже пойду ему поклонюсь». Ирод специально так сказал, потому что хотел причинить зло младенцу, но скрыл это. Ни о чем не подозревая, мудрецы направились туда, куда вела их звезда. И вот она остановилась над домом, где находился Иисус. Мария и Иосиф очень удивились их появлению. Мудрецы поклонились Сыну Божьему и подарили Ему золото, ладан и смирну. Но Бог во сне предупредил мудрецов ничего не говорить царю и возвратиться домой другой дорогой. Мудрецы послушались и ушли, славя Бога. А тем временем Ирод, ожидая мудрецов, совсем потерял покой. Господь знал, что младенцы хотят убить. Божий посланник сказал Иосифу: «Немедленно бегите в Египет и оставайтесь там, пока я вновь не приду и не скажу вам вернуться назад». Так Иосиф, Мария и Иисус жили в Египте до тех пор, пока не умер царь Ирод.
6: Дядя Афанасий,
3: да?
6: А зачем ребенку такие подарки?
7: Да.
3: Интересный вопрос. Дело в том, что мудрые люди с Востока подарили эти подарки со смыслом. Золото – это царский подарок. Золото всегда дарили царям. Мудрецы подарили Иисусу золото, как царю, царю неба и земли.
6: А ладан?
3: Ладан. Ладан – это такая пахучая смола. Если ее положить на горячий уголь, то помещение будет наполнено душистым ароматом. Ладан является символом искренней молитвы. Вот.
7: А смирно?
3: Смирно. Это что-то вроде бальзама или мази, которые обмазывали тело умершего человека. Смирну мудрецы подарили Иисусу как человеку, который умер за наши грехи. Вот такие вот подарки.
7: Необычные подарки.
3: Необычные подарки необычному младенцу. Ну что, мои дорогие мудрецы, пора нам прощаться.
6: Пора.
3: До свидания, ребята. Да. Если у вас возникли вопросы, обязательно пишите. Я с удовольствием вам отвечу. Всего вам доброго.
6: Пока.
7: До свидания.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
2: Пятидесятница – один из основных религиозных праздников иудеев, который празднуется на 50-й день после Пасхи. Изначально в этот праздник, называемый также праздником Седмиц, отмечался сбор урожая зерновых, а позднее – дарование Моисею закона на горе Синай. И то, и другое считалось величайшим благословением и проявлением заботы Бога о своем народе. Во второй главе книги «Деяния святых апостолов» рассказывается о том, как в день Пятидесятницы на учеников Христа сошел Святой Дух. Следуя повелению Иисуса, 12 апостолов оставались в Иерусалиме после Его вознесения. В 9 часу утра дом, где они находились, наполнил сильный шум, и на каждого из апостолов сошел в виде языка пламени Дух Божий. Исполнившись Его, апостолы стали благовествовать на языках, которых прежде не знали. Петр проповедовал народу и паломникам в Иерусалиме, и около 3000 человек приняли его проповедь и были крещены. Этот день принято считать днем рождения христианской церкви. События Пятидесятницы стали исполнением обещания Христа послать ученикам Святого Духа.
1: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: На сегодняшний день самым большим плодом, когда-либо выращенным человеком, является тыква из штата Род-Айленд весом 676 килограмм. Благодаря своей неприхотливости и урожайности тыква всегда была популярна в российских огородах. Сейчас ее популярность незаслуженно упала. Однако за последние десятилетия диетологи и врачи смогли открыть в ней столько полезного, что хорошо бы ей снова войти в моду.
2: Полезная минутка.
3: Тыква особенно нужна поздней осенью и зимой, когда ассортимент свежих овощей ограничен. Аскорбиновая кислота спасет вас от осенних простуд, витамины группы В помогут справиться с усталостью, раздражительностью и бессонницей, а также укрепят волосы и ногти. Витамин Е – замечательный природный антиоксидант, укрепит иммунитет и защитит кожу от старения. Есть в этом плоде и такие редко встречающиеся витамины, как витамин К и Т. Витамин К необходим для синтеза белков в крови и костной ткани. А витамин Т важен в предотвращении анемии. Также он способствует ускорению обменных процессов в организме. Поэтому тыкву можно по праву назвать лучшим гарниром к жирным кушаниям. Ведь она способствует усвоению тяжелой пищи и препятствует ожирению. Диетологи рекомендуют налегать на полезный овощ всем, кто мечтает расстаться с лишними килограммами. Тем более тыква имеет совсем низкую калорийность – всего 25 килокалорий на 100 грамм. Рыжая красавица – чемпион среди овощей по содержанию железа. А значит, ее любителей можно узнать по хорошему цвету лица и веселому настроению, даже в период сезонного авитаминоза. Каротина в тыкве больше, чем в говяжьей печени. По этой причине офтальмологи рекомендуют людям с нарушениями зрения употреблять тыкву и тыквенный сок. Один стакан вареной мякоти в день обеспечит суточную дозу каротина и поспособствует тому, чтобы ваша кожа оставалась чистой, а иммунитет – сильным. Пектиновые вещества, обнаруженные в тыкве в большом количестве, особенно важны для городского жителя. Они помогают выводить из организма токсины и холестерин. Блюда из тыквы рекомендуют включать в рацион при болезнях почек. Благодаря солям калия она обладает мочегонным действием, поэтому выводит из организма соли и воду, не раздражая почечную ткань. При заболеваниях печени рекомендуется есть как можно больше сырой мякоти тыквы, что, кстати, вообще очень полезно для здоровья. Но если в сыром виде она покажется вам невкусной, то попробуйте варить с тыквой кашу – рисовую, пшенную или манку.
2: Полезная минутка.
3: Тыква – это отличное косметическое средство. Чтобы избавиться от угрей, сузить поры и устранить жирный блеск, полезно протирать лицо кусочком тыквы. Мякоть и сок тыквы наносят на лицо в качестве тонизирующей и освежающей маски для жирной кожи. Кашица из свежей мякоти тыквы улучшит состояние даже при экземе и ожогах. В Греции, согласно древнему сказанию, некий повар устроил из тыквы целый пир. Искусно меняя приправы, ему удалось из одного и того же плода получить для своих блюд продукты по вкусу и фактуре, неотличимые от кефали, ягнятины, телятины, колбасок и овощей разных видов. Гостям понравилось. Может быть, эта история только легенда, но в ней много правды. Из тыквы можно приготовить самые разные блюда. Может быть, что-то из них вам не понравится, но что-то точно придется по вкусу. Ищите свое, экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Программа по креационизму «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Одна молодая особа, встретившись как-то с основоположником теории эволюции Чарльзом Дарвином, возмущенно воскликнула: «Так вы утверждаете, что человек произошел от обезьяны?» «Именно так», — ответил он. «И даже я?» «Да, но от очень симпатичной обезьяны», — элегантно отшутился Дарвин. Сегодня мы продолжаем разговор о происхождении человека. И на наши вопросы отвечает доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова. Также в нашей программе принимает участие кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Итак, в центре нашей беседы библейская концепция творения. И сегодня мы говорим о человеке и обезьянах. Как они связаны между собой? И связаны ли вообще?
2: Связаны по принципу общего Творца. И только так. Но прежде чем говорить какие-то конкретные вещи в упорных попытках найти обезьяноподобного предка, я хочу обратить внимание на милость нашего Господа к тем, кто заблуждается, кто ищет этого предка, кто отвергает его слово. Он продолжает их призывать. Вот я хочу прочитать три текста, обращенные, мне кажется, они обращены непосредственно к людям науки. Но так всегда бывает. У каждого библейского текста много адресов, но к людям науки, безусловно, имеют отношение эти тексты. Иеремия. Глава 8, текст 9. «Посрамились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот они отвергли слово Господня. В чем же мудрость их?» Очень похоже на ситуацию, во всяком случае, в палеоантропологии именно такая ситуация. Люди, которые ищут обезьяноподобных предков, то есть своего животного предка, люди, которые работают в сфере научного тотемизма. Если все помнят, что такое тотемизм, это обычно считается, так сказать, у таких вот народов, это неправильное представление, примитивных, а может быть, сказать, деградировавших народов, утерявших веру. Есть очень часто бывает вера в животного предка. Но еще даже и Аристотель, которого, естественно, великий мыслитель, тем не менее, у него тоже были попытки найти себе животного предка. Он высказал мысль, что люди произошли от рыб. Но как-то эта идея не прижилась. И до Дарвина, в общем-то, в Европе, в христианском мире, все-таки люди считались себя пусть грешными, пусть несовершенными, но созданиями Всевышнего Бога. И научный тотемизм фактически вот уже нашего времени, он, безусловно, утвердился с Дарвина. Второй текст, который я хотела бы прочитать, это из второго послания Тимофея, глава 4, 3, 4 текст. Речь идет вот о чем, что научный тотемизм овладел умами людей, в том числе очень умных людей, занимающихся науками, не случайно, а просто потому, что их образ мысли льстит, что они поднимаются откуда-то снизу, все выше, выше, выше, и делают это сами, без всякого, так сказать, участия Божьего. Поэтому этот текст прямо относится к такому мировоззрению. Вот что тут написано. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Не правда ли тоже хорошо описывает состояние, во всяком случае, в палеоантропологии, и вообще, так сказать, в этом эволюционном мифе. Но самый главный текст, который, мне кажется, будет венчать эти тексты, мы опять обращаемся к пророку Иеремии, читаем следующее, это 3 глава, текст 22. Это призыв к заблудшим. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. «Вот мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш». Я была бы очень благодарна Господу, если бы слова Его призыва дошли до тех людей, которые готовы обратиться к Господу, готовы своим сердцем обратиться к Господу и служить Ему. Если это ученые и образованные люди, они вот на ниве, скажем, креационизма могли бы очень хорошо послужить Господу, давая возможность другим людям перешагнуть через этот трудный барьер, который представляет из себя теория эволюции на пути к Господу. О человеке мы уже говорим с вами третий раз. Первый раз мы в основном опирались на его сущность, его богоподобие, образ Божий. Второй раз мы с вами, ну, если так сказать, суммировать, мы показали, что мы не исчерпываемся генетикой, что мы бесконечно сложны, и даже то, чем мы не исчерпываемся, даже сама генетика, так сказать, явно совершенно говорит о руке Творца, там можно увидеть руку всемогущего, всемудрого Творца. И теперь мы третий раз возвращаемся к теме о человеке, потому что не только продолжаются совершенно фанатичные попытки найти обезьяноподобного предка человека, но даже, я бы сказала, это удивительная вещь, ведь даже в некоторых областях ученые уже приходят к такому выводу. Давайте не будем искать предка, вот Ну, не получается. Вот если невозможно найти там промежуточное звено между рыбами и земноводными, между земноводными, рептилиями и так далее, то почему, собственно, надо думать, что между приматами и между человеком обязательно будут вот эти промежуточные звенья? Их нигде нет, а вот тут они обязательно должны быть. Но вы понимаете, дело в том, что когда их нет... Но знаешь, какими они должны быть, огромный соблазн предъявить этого предка. Вот. И, значит, ну, исторически. Значит, книга «Происхождение видов» появилась в 1859 году. В первом, ну, вообще, в издании этой книги Дарвин не решился включить главу о человеке. Он вообще был очень осторожным человеком. И тактику, и стратегию выстраивал великолепно. То есть стратегию продвижения своей идеи. Момент, во-первых, был очень выбран удачно. Общество ждало уже довольно давно освобождения от оков, так сказать, уйти от Господа помазанника его и уже идти своим шагом, сбросив путы и ярмо. Но, тем не менее, достаточно он был осторожным, и там он не включил главу о человеке. И спустя 12 лет, когда... Основное, он видел, что общество в целом были трезвые головы, которые никогда, собственно, не принимали теорию эволюции. Эти люди, естественно, давление было колоссальное. Не то, что их кто-то заставлял, но к ним относились буквально как к недоумкам, понимаете? Потому что ну, настолько все очевидно, столько, так сказать, фактов, которых, собственно, не было. Были факты совершенно другого рода. Мы с вами говорили, это были микроэволюции, это адаптационная изменчивость. Никакой макроэволюции факта нет. А почему нет? Да просто потому, что быть не может. Этого нет в природе. Вот. Но в основном теория эволюции была уже принята через 12 лет, принята на ура. Это триумфальное шествие этой идеи было, мы об этом тоже говорили с вами. И тогда Дарвин решился уже напрямую высказать. Если в первой книге он говорит, будет пролит свет на происхождение человека, так аккуратненько. В общем, все сразу догадались, какой будет пролит. Это уже все обсуждалось. Как вот, знаете, есть замечательная книжечка, которая прослеживает вот все вот эти этапы борьбы за обезьяноподобного предка. Ее написал Сергей Головин. Называется она «Эволюция мифа, как человек стал обезьяной». И там, значит, вот говорится о том, что вот это уже весть, что все поняли, к чему Дарвин клонит, и что она обсуждалась уже от пивных до академических собраний. Уже бурное шло обсуждение. И, наконец, когда Дарвин вышел с этой теории, что человек произошел от обезьяны, то, так сказать, не очень укладывалось в голове, но, тем не менее, это тоже проглотили. И это стало считаться более-менее общепринятым. Но дальше надо было предъявить какие-то доказательства. И вот в течение 5-10 лет, ну вот где взять доказательства? Наверное, мало кто знает, что первые предки человека были просто нарисованы без малейших оснований. То есть там будет случай, когда найден один зуб, и по нему не только воссоздали человека, но также его жену, а также всю природу окружающую, там бродили стада до исторических животных вокруг них. Но это было сделано по зубу. Ну, к сожалению, потом оказалось, что это зуб свиньи. И даже не ископаемый. Это было бы не так обидно. В Парагвае она до сих пор проживает, эта свинья. Вот.
3: Но... То есть вымысел. Вымысел представлен как это, научный факт.
2: Понимаете, очень хотелось. Ну, как, между прочим, мне очень нравится остроумие автора вот этой книги. Он пишет, значит, профессор Осборн посмотрел на этот зуб и понял, что в этом зубе он не может быть зубом ни человека, ни обезьяны. Его осеняет. Так это обезьяна-человек. И вот рисуется, значит, эта картина. Ну, это, конечно, юмор, но, в принципе, действительно по одному зубу это все было сделано. Пожалуйста.
4: Интересно, противники библейской концепции творения ведь утверждают, что то, что написано в Библии, это вымысел. Но в данном случае это тоже вымысел.
2: Это научный тотемизм, простите. Слово «научный» вы забываете. Зуб-то – это кое-что. Ведь посмотрите, сначала-то были два предка просто нарисованы без всякого зуба. И сделал этот очень сильный в художестве. Мы уже говорили об этом ученом. Это немецкий зоолог Эрнст Геккель, который нарисовал эмбриончиков. Они до сих пор гуляют во всех учебниках.
3: Где вот эмбриончики разных живых существ.
2: Да-да-да. Рыбка, собачка, человек.
4: То есть все стадии эволюционного развития.
2: Ну, нарисую. Он, так сказать, умел это делать. Рисовать то, что надо. Рисовать то, что надо. А почему не убирают из учебника? Заменить-то нечем. Вот проблема.
3: То есть это было его воображение? Его
2: догадки? Нет, это не воображение. Это его страстное желание, чтобы теория победила. Он знает, что это теория права. И поэтому он помогает ей не только пробиться, вот, так сказать, завоевать это пространство. Вот вы знаете, я заглянула сегодня в школьный учебник, какие же там предки человека числятся. Там как раз и числятся первым древнейшие люди. Среди древнейших людей первым перечисляется питекантроп. Вот это то самое существо, которое Эрнст Геккель нарисовал. Он как зоолог, естественно, знал, как выглядят обезьяны. Ну и люди ему на пути встречались, поэтому он сделал, ну как это должен быть, вот обезьяна-человек. Вот он нарисовал, значит, питекантропа, его жену и младенца. Вот. И причем фантазия, конечно, богатая. Там сидит жена, но основное ее отличие, в принципе, вот так морфологическое, в том, что на ноге Геккель поставил ее палец, ну не так, как вот на ноге, в общем, нога, а вот так, как на руке, то есть этот палец...
3: Отстоящий.
2: Да, вот отстоящий. Это прямо-таки вот видно на картинке, это чистое воображение, у него не было никаких оснований. Самое главное, я поражаюсь силе слова, вот этому дару, который нам дал Господь. Главное – дать имя по латыни. Питекантропус алалус, неговорящий. То есть он... приговорил его к тому, что он еще не говорит. Обезьяна-человек говорить еще не научился. Вот. Второй нарисованный человек, им же нарисован, он его назвал эонантроп. Это, значит, ранний человек или человек зари. Но с этим, если вот этот питекантроп, он обошел все, так сказать, популярные издания, этот рисунок, то на эонантроп особенно поглядеть можно было только в момент, в узких исторический момент, потому что ему вздумалось нарисовать этого предка на эогипусе, то есть на предке лошади. Ну, а там даже у эволюционистов было несоответствие. То есть эта лошадь на миллионы лет, по их представлениям, должна была жить раньше, чем этот эоантроп, поэтому больше этот рисунок не публиковался. Но вот что удивительно. А вот если заявлены вот эти существа, им дадено имя, они фанатично пробивались в том, чтобы явить себя в какой-то уже материальной форме. Это просто поразительно. Вот студент Геккеля Дюбуа, Эжен Дюбуа, он был очень вдохновлен его лекциями и жаждал, так сказать, доказать, что, ну ладно, это нарисовано, но надо же найти. Почему он решил, что он найдет это в Индонезии, сказать сейчас трудно, но во всяком случае он отправился туда с молодой женой, и ему дали роту солдат в помощь, и он копал. То есть сначала копал, ничего не было, потом сказали, вот на Яве нашли человеческий череп. Он переместился на Яву и начал копать там, где нашли человеческий череп. Сразу нашел второй человеческий череп и бедренные кости. Все спрятал в сундук, потому что это его не интересовало. Человеческие черепа, человеческие кости. И продолжал рыть. И нашел крышку черепа. Ну, уже явно не человеческого типа, а вот на некотором расстоянии, причем на довольно большом, он нашел еще одну бедренную кость человеческую. А потом копали-копали, нашли два обезьяньих зуба. И вот у него получился такой комплект. Крышка черепа. Значит, нет ни лицевой части, ни нижней части черепа, только вот крышка. И бедренная кость человека, и причем пожилой женщины, деформированные, костные болезни были видны там. И вот эти два обезьяньих зуба. Была составлена победная реляция, что Питекантроп найден. Причем он его назвал Питекантропус не элалус, не говорящий, а он назвал его Питекантропус эректус, потому что явная кость-то бедренная была человеческая, было явно, что это существо, ну, да, что это, да, это имело прямохождение. Геккель послал телеграмму поздравления от изобретателя Питекантропа человеку, вот так счастливо обнаружившему. То есть он сразу написал наукообразную

0: тем. Я говорю, что если он возник из небытия, вот по рисунку Гекеля, он уже уходить со сцены не хотел. Сейчас вот эта статуя Пятикантропа стоит в Лейденском музее, статуя. Вот Головин пишет, что сотрудники нежно называют эту статую Пит. Она у них, значит, там стоит. И из учебников этот Пятикантроп тоже не хочет уходить. Пожалуйста, вот поколение людей. Я думаю, что подавляющее большинство, может быть, и наших слушателей, знают это слово «пятикантроп».
1: Конечно,
0: ну как
1: конечно.
0: Же? Ну как же? Все.
1: Да.
0: Да. Вы знаете это слово? Конечно. Вы знаете это слово? Да я думаю, что все знают это слово. Вот, значит, и, кстати говоря, и не только пятикантроп проявил такую активность прийти из мира виртуального в мир реальный, но и вот тот эоантроп, который, так сказать, картинку-то убрал, а его желание прийти в этот мир, оно осталось. И там все было гораздо серьезнее. Просто настолько серьезнее, что просто поражаешься. Знаете, там была такая история. Рабочие копали траншею, обнаружили человеческий череп. Ну, обнаружили и обнаружили. Но там был очень уважаемый человек, местный нотариус. Это возле местечка Пилстаун происходило. Это был человек, который крайне интересовался историей родного края, собирал всякие древности, люди его уважали, любили, но решили показать, а вдруг это представит для него интерес. Хотя он, в принципе, антропологией не увлекался, не считал себя специалистом, но, тем не менее, он познакомил с находкой двух своих именитых друзей. Один из них был хранителем геологического отдела Британского музея, ни много ни мало, Британский музей, а второй был очень известный философ, очень известный, я не знаю,
1: автор.
0: Это Тайяр де Шарден. Во всяком случае, в 70-е годы интеллигенция безумно увлекалась его книгой «Феномен человека». У меня эта книга была. Мне с самого начала, я не была верующим человеком, она показалась такой нудной заумью какой-то. Но он был как раз идеологом от эволюции. Вот они оказались идеологами от эволюции. Вот своего этого друга-нотариуса они вовлекли в очень скверную авантюру, потому что уже возник замысел, извините, разумный замысел, добыть предка. Череп найден, значит, оставалось за малым. Они, когда начинают втроем копать, то тут же буквально находят явно обезьянью, так сказать, челюсть. Вот, значит, вот понятно. Да, к сожалению, вот это сочленение было отломано, так что сказать, как она подходила, было трудно. Клыка не было, потому что очень большая разница между обезьяньем, клыком и человеческим. Но что интересно, что то, в общем-то, в этой обезьяньей челюсти там были явно человеческие зубы. То есть это получился в течение десятков лет этот экспонат, то есть явно человеческий череп, обезьянья, собственно, это была челюсть орангутана, и в ней человеческие зубы. Это было сделано с огромным мастерством. То есть надо было быть мастером. Ну, я думаю, что в Британском музее мастеров хватало. И эта челюсть была свеженькая, но она была под череп обработана, цвет был совершенно неотличимый. И, в общем, когда это представили экспертам, они как-то очень быстро согласились, что да-да-да, вот найдено, замечательно, шуму много, и эта находка исчезла в тайниках Британского музея. То есть в каком смысле исчезла? Огромному количеству исследователей, которые хотели это описать, выдавались гипсовые копии. И статей никто не считал, сколько статей по этому поводу было опубликовано. И книги были, и статьи. Значит, я не считала, но говорят, что сотни диссертаций были защищены. Все по гипсовым копиям. И это продолжалось очень долго, собственно, до 1953 года, когда уже появились новые методы исследования. И, по-видимому, основные участники вот этой фальсификации, они уже, наверное, то ли уже не работали, то ли вообще их не было в живых. Ну, во всяком случае, сотрудники Британского музея потеряли бдительность, отдали оригинал на анализ повтору, и разразился, ну, невероятный скандал, потому что, понимаете, ничего другого реального не было. Это был реальный предок человека.
1: Единственный его.
0: Да, реальный, потому что обезьянья челюсть,

0: Череп как у человека, зубы как у человека, ну, явно эволюционировал. И, в общем, это, конечно, был грандиозный скандал. Причем то, что я сейчас упоминаю, вот мне даже как-то неприлично об этом упоминать. Вроде как хватать за руку тех людей, которых уже схватили за руку, понимаете, уже их разоблачили. Но, может быть, не все знакомы с этой историей, еще думают, что пилсдаунский человек – это что-то реальное.
1: А из учебников вы брали эту информацию?
0: В основном, да, в основном. Но где-то он, безусловно, фигурирует.
1: Меня учили. Для меня вот знакомый этот термин пилсдаунский человек. Да, так что, далеко не везде
0: убрали. Да. Да, хотя в каком году вы это проходили, интересно?
1: Ну, в 70-х.
0: Правильно. В 53-м уже стало ясно, что этого нет. Так что не торопились убирать. В любом случае, я, естественно, учила о пилсдаунском человеке. То есть явно не торопились убирать, понимаете? Не торопились. Торопятся такие вещи убирать, потому что заменить, собственно, нечем. Какие же еще вот в учебнике? Ну вот завтра придет, так сказать, юноша или девушка, значит, в школу, и учитель биологии будет ставить ему отметку, требовать, чтобы он знал, какие были древнейшие люди. Что ж там в учебнике перечислен, скажем, кроме питекантропа, синантроп? Кстати говоря, интересно, что я не буду долго останавливаться на этой истории. Синантропа фабриковала почти та же компания, причем именно Тайяр-де-Шарден. Там было столько искажений, столько каких-то мистификаций, пропадали экспонаты. Потом, когда приехал истинный специалист, беспристрастный, он увидел, что то, что они копают, там, значит, была крышка черепа, очень похожая на крышку Дюбуа, вот это питекантропа. Вот. И какие-то они обнаружили где-то в стороне фрагменты лицевых костей, по которому они сложили что-то человекоподобное. Но когда приехал специалист, он убедился, что здесь была просто мастерская людей по изготовлению орудий. Это была мастерская, фабрика, скажем так, фабрика по производству орудий. Там были интересные такие шары, боло, то есть их кидали, они закручивались вокруг ног бегущих животных, это при охоте использовалось. В общем, фабрика древняя работала, древняя фабрика по производству орудий. А в обеденный перерыв, они обедали. И там был 7-метровый очаг, слой огня. И вот там-то и было огромное количество дробленых костей животных и вот эти черепа, причем они всегда были раздробленные. Но это понятно, потому что обезьян, у них очень жесткое мясо, и если охотники убивали обезьяну с пищевыми, так сказать, целями, они не тащили с собой целое животное, они брали мозг, а мозг считался, вообще лакомством считался. Поэтому там были именно фрагменты черепа, рядом были скелеты, полные скелеты людей, рядом были следы их деятельности, рядом был прекрасной сохранности, были скелеты людей. То есть они выдавали за предка человека то, что ели эти люди. Вы понимаете, причем фанатично, когда приезжает специалист, они начинают, он пишет о 7-метровом очаге, и в следующей публикации вся эта компания так слегка говорит, возможно, где-то есть следы огня, но, возможно, прослеживаются следы огня. Слушайте, умышленность, искажение фактов, то есть синантропа, потом все это пропало. Говорилось, что приведите все это в Европу, потому что, надо же в конце концов убедиться, что там в Китае вы там находите. Это все были какие-то публикации. Все это пропало по дороге, списали на войну. То есть никаких в конечном счете следов нет. Он есть в учебнике. Вот если уж ему дали название латинское, то он пробивает себе жизнь. Вот
2: своим именем.
0: Как говорится, о всех этих предках стыдно вспоминать. Но потом палеантропологи напали буквально на золотую жилу. Это была Африка, потому что там обитал вид вымершей обезьяны, человекообразной, которая называется австралопитек, то есть южная обезьяна. обезьяна. И этих обезьян было откопано невероятное количество. Причем по каким-то абсолютно мельчайшим деталям им были даны свои латинские имена. Их тоже были десятки. То есть они сами перестали ориентироваться в этих названиях, кто от кого произошел, какой эволюционный ряд выстроить. Но самое главное, что им приписывалось прямохождение, все пришли к выводу, что австралопитеки – это обезьяна. Это обезьяна. Да, это были те самые обезьяны. Вот где-то рядом с ними проскочила та линия, которая дала начало человеку. Но, в общем, а их тоже рисуют прямоходящими. То есть, в принципе, их рисуют прямоходящими. То есть, обезьяна обезьяной, но прямоходящей. А вот, значит, там и объем черепа обезьяне. Ну, там, ну, обезьяна, она есть обезьяна. Но зато вот она ходила на двух ногах, значит, у нее были свободные руки. А, как вы знаете, труд создал человека. Вот и пошло-поехало. Но, понимаете, чем привлекательна была Африка? Ну, здесь было реально большое количество скелетов. Можно было рассуждать. Находок было очень много. Это не тот мизер, который встречался в других местах. И поэтому все сейчас рассуждения, все теории переориентированы на то, что человек произошел именно в Африке, потому что именно там находят большое количество ископаемых. Там был такой молодой и горячий исследователь, потомственный искатель человекообразных остатков. Он копал себе, копал и очень глубоко откопал обычный человеческий череп, причем гораздо глубже, чем все предки его. Вот. Ну, мне вот нравится, как Сергей Головин, но другой бы, говорит, более опытный, он бы спрятал это, и никакой бы головной боли бы не было ни ему, ни другим антропологам. Но он, как он его откопал, он требовал, причем он сказал такую вещь: или мы выбрасываем этот череп, или мы выбрасываем все наши теории, касающиеся раннего человека. То есть он не был ни креационистом, ничего подобного. Он просто считал, что он может заложить другую теорию более раннего происхождения человека и так далее. Он просто чувствовал себя на высоте по сравнению с теми, кто копал до него. Ну, там, в общем-то, скандал замяли, но дело не в этом. Дело в том, что все, что касается поисков человека, понимаете, это действительно очень острый пункт. Вот тут сошлось вся острота вот этой идеологической борьбы, как мы с вами говорили, что это схватка двух религий. Вот эти две религии, особенно их идет шибко по вопросу о человеке. Богоподобие и, соответственно, что из этого следует? И обезьяноподобие, и что из этого следует. Поэтому все сосредоточено вот на этом противостоянии. Господи, я так благодарна тебе, что мы несем в себе твое подобие, и надеюсь, что ты возродишь в нас свой образ.
2: Да, действительно, на этой ноте можно закончить программу. Большое вам спасибо за интересную беседу, Татьяна Юрьевна. Спасибо и вам, Юлия Ефимовна, за участие в передаче. Мы продолжим разговор о библейской концепции творения в наших следующих программах. До свидания.
3: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
4: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо. Собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь. Ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль. Это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают. Они слушают, как ребята поют. Они задают вопросы. Ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать вне любви, вне тревоги, надежды и жажды, вне доверия встречному каждому, вне стремления душу отдать, вне потребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать вне любви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне, и вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше исследование 12 главы. В первых трех стихах Павел напоминает нам, что мы, как христиане, не должны сообразовывать нашу жизнь с миром. Нам нужно преобразовывать свою жизнь и напоминать себе постоянно, что мы более не принадлежим этому миру. Мы ходим в обновленной жизни. Я желаю, чтобы вы обратили внимание на то, что он говорит в последующих двух стихах, потому что это ключевое утверждение в нашем отрывке. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же тело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Прежде всего, крещение в Новом Завете – это личный опыт. Я не говорю об опыте, когда пастор погружает вас в воду, но о духовном опыте – крещении во Христе. Мы видели это, когда изучали шестую главу послания к римлянам. Подтверждение этому мы находим в первом послании к Коринфянам, где Павел делает то же заявление. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Другими словами, христианство – это пребывание во Христе. Когда мы крестимся во Христа, то отождествляем себя с Ним и Его смертью. Что это значит для нас? Его смерть становится нашей смертью. Его погребение – нашим погребением. И Его воскресение – нашим воскресением. Поэтому, когда христианин крестится во Христа субъективно, две вещи происходят в его уме. Вот почему Павел говорит о том, что мы нуждаемся в обновлении ума, напоминающем нам о том, кто мы есть. Первое. Нашей верой и крещением мы распрощались с жизнью в Адаме, в которой живем от рождения, и которая осуждена и умерла на кресте. Второе. В обмен мы приняли жизнь Христа, которая становится нашей через опыт нового рождения. Мы приняли жизнь Христа, чтобы она теперь была нашей жизнью. Этот обмен производит потрясающее и динамическое изменение в нашей жизни, в нашем состоянии, в том, как мы смотрим на вещи и как мы поступаем. Когда мы были необращенными, тогда мы еще жили ветхой жизнью и принадлежали этому миру, которым управляет сатана. Когда же мы стали христианами, то распрощались с дьяволом и стали членами тела Христа, которому в Новом Завете дается определение как церкви Иисуса Христа. Фактически, слово «церковь», «экклесия», означает «вызванный народ». Мы являемся особенным народом Божьим. Это означает, что мы должны теперь иметь другое отношение к Богу и к миру. Когда христианин был в мире, то принадлежал нации, обществу, классу, группе, потому что мир полон деления. Когда же мы стали христианами, то все деления исчезли, все барьеры разрушены. Почему? Послушаем. 1 Коринфянам, 12 глава, 14 стих. «Тело же не из одного члена, но из многих». Павел продолжает объяснять, что как человеческое тело имело много членов, так и церковь имеет много членов, и мы одно тело. В церкви не может быть разделения. Апостол говорит, что когда мы крестились во Христа, то облеклись в Христа. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. В церкви нет мужчины, нет женщины, нет раба, нет свободного. Мы все одно во Христе. Когда мы крестились во Христа, то не все из нас принадлежат к одной части тела Христа. Как мы действуем в теле Христа? Бог дает каждому из нас дар. Почему Бог дает каждому из нас особый дар? 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». Другими словами, Бог дает каждому верующему дар для того, чтобы он или она могли действовать в церкви так, чтобы все тело могло получить пользу. Дар каждого из нас необходим церкви. Только в тесном сотрудничестве с другими членами церкви мы можем совершать дело, которое Господь поручил церкви исполнять. Это то, о чем Павел говорит, опять же, 12 глава, 15 стих. «Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? Предположим, что я вижу нечто важное на расстоянии. Я не могу видеть это ясно, и мне необходимо приблизиться к этому нечто. Что я для этого делаю? Глаза не могут ходить и нуждаются в ногах. Это и есть то, что нам крайне необходимо понимать. Было время, когда политический ученый пытался доказать, что эволюцию можно использовать как аргумент в пользу исчезающих органов человеческого тела. В 19 столетии было насчитано приблизительно 100 исчезающих органов. Это те органы, которые были полезными, когда мы, согласно мнению этого уважаемого ученого, были животными, но в которых уже нет нужды. Такие, как аппендицит, миндалевые железы, копчик и многое другое. Целый список. Проблема была не в том, что все это было не нужно, а в том, что медики не знали об их пользе. Я говорю это к тому, что нет в церковном теле исчезающих ненужных органов. Каждый член, независимо от возраста или образования, или профессии, очень важен в теле церкви и имеет свои обязанности. Что происходит, если какая-либо часть тела перестает действовать? Если ноги перестают ходить, кто страдает? Одни ноги или все тело? Поэтому Павел говорит, что каждый член церкви важен для нее. Послушайте его совет. Римлянам 12 глава 6 стиха. «Итак, и как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учитель ли? В учении. Увещатель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием». Мы имеем различные дары по данной нам благодати, а не в силу наших природных способностей. Павел дает целый перечень этих даров. Если вы имеете дар пророчества, используйте этот дар. Проповедуйте. Если вы имеете дар служения, пользуйтесь этим даром, служите. Если вы имеете дар учительства, учите людей. Если вы имеете дар увещания, увещевайте. Бог также дает некоторые дары вспоможения. Некоторые члены имеют отличное здоровье, так что могут использовать для это здоровье для славы Божьей. Затем мы читаем о даре благотворительности. Это особый дар. Мы нуждаемся в этом даре в церкви. Помните, Павел и Варнава поспорили из-за Марка. Павел был очень энергичным, волевым человеком. Он не доверял неудачникам. Когда Марк однажды проявил слабость, Павел не дал ему другого шанса. Но Варнава имел дар утешения. Он сказал: «Послушай, Павел, ведь это молодой человек. Дай ему еще один шанс». Павел отказался. Между ними произошло огорчение. И Варнава взял Марка с собой, давая ему этот шанс. И Марк оправдал доверие, показав себя верным служителем Евангелия. Но мы должны быть благодарны Богу и за Павла. Спустя некоторое время он признал свою ошибку. И мы читаем во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 11 стихе: «Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения». Что было бы, если бы Варнава не дал Марку шанс? Трудно сказать. Мы должны быть благодарны Богу за тех, кто способны утешать людей и проявлять немного терпения. Но что Павел говорит нам в этом отрывке, который мы исследуем? Он говорит, что церковь – это тело Христа. Он также говорит, это тело имеет много членов. И для того, чтобы она была единой, нужно, чтобы все ее члены последовательно действовали. Это кричащая нужда в наши дни, не только в поместных церквях, но и во всемирной церкви. Хочу вам дать несколько практических советов из Слова Божьего, как нам следует применить эту истину к себе. Первое. Мы должны осознать, что когда мы приняли Христа, то приняли спасение не только от смерти к жизни и не только от осуждения к оправданию. Первый опыт личного спасения – это переход из мира в церковь, тело Христа. Иисус сказал своим ученикам, Евангелие от Иоанна, 15 глава, и стих 19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому что ненавидит вас мир». И Иоанн говорит также в первом послании, в 5 главе, 19 стихе: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». Павел говорит галатийским церквям, 6 глава, 14 стих: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Мы отделены Богом, чтобы быть особым народом, исключительным народом. Это первое. Второе. Мы принадлежим телу Христа. Каждый человек сегодня нуждается в руководителе. Кто наш руководитель? Если мы прочитаем послание к Ефесянам, то увидим, что главой тела является Господь наш Иисус Христос. Ефесянам, 5 глава, 23 стих. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела». Хочу подчеркнуть нашу лояльность Христу. Многие христиане лояльны к своей церкви или организации. Особенно это наблюдается в традиционных и многочисленных церквях. Приверженность вере отцов и дедов удерживает многих христиан от глубокого исследования Писания в поисках Христа. Вот почему это так важно, чтобы мы были лояльны Христу. Мы должны быть лояльны и к нашей церковной организации, но только лишь потому, что в первую очередь лояльны Христу. Он единственный, кто руководит нами. Мы должны быть лояльными Христу, потому что церковь, как организация, будет рассеяна во время скорби, но Христос всегда будет нашим Господом. Если наша лояльность Христу будет верной, то Он, несомненно, даст нам лояльность и к нашим братьям, и организации, потому что управляет нами и управляет своей церковью. Прежде нашего обращения мы могли делать то, что нам нравится, потому что принадлежали этому миру и жили по принципам царства сатаны. Каждый из нас жил для себя. В церкви мы живем по принципу «не я», но Христос. Он – глава тела, а мы – члены этого тела. Он есть глава, а мы – его слуги. Он – наш Господь, и поэтому я не буду поступать, как мне нравится, но как ему нравится. Он – мой руководитель отныне и вовеки. Я не должен бояться, что весь мир может ополчиться против меня. Я принадлежу моему Господу и являюсь частью его тела. Он – позаботиться о своем теле. Если он допустит, чтобы я умер, то чего же мне беспокоиться? Я часть его тела, а он есть Бог живых, а не мертвых. Он победил смерть, так что она не властна над его телом. Все, что от меня ожидает Господь, так это оставаться лояльным к нему. Но, повинуясь ему, мы должны подойти к следующему пункту. Недостаточно для нас только знания, что Христос является главой. Мы должны иметь живую связь с Христом так же, как и члены нашего тела имеют живую связь с нашей головой. Что происходит, когда рука не подчиняется голове? Человек еще имеет руку, но она уже мертва, потому что от нее нет никакой пользы. Это паралич. Сколько мы имеем в церкви парализованных членов? По этой причине церковь не может функционировать так, как это должно. Помните, что Иисус сказал ученикам? Иоанна 15 глава, 4 стих. «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе». Так и вы, если не будете во мне. Лоза и ветви должны быть едины, так и мы должны быть едины с Христом посредством молитвы, чтения слова, духовного размышления и общения друг с другом. Это не значит вовсе, что мы должны целыми часами стоять на коленях. Необходимо единство не только с главой тела, но и со всем телом его, членами церкви. Прекрасным для нас есть то, что Бог может читать наши мысли. Только Он может читать мысли. Благодарение Богу за это. Мы можем разговаривать с нашим Богом мысленно. Разве это не постоянная связь? Мы живем для Христа, мы умираем для Него, и мы соединяем себя с Ним. Навеки причем. Это не образ жизни этого мира, но образ жизни церкви. Шведское правительство оказывало гуманитарную помощь голодающим в Эфиопии. Эфиопия – это гористая местность, и машинами было невозможно доставлять в разные районы помощь. Поэтому использовали небольшие самолеты, которым подвешивали груз, и они сбрасывали его в нужном месте. Эта работа была очень опасной, с риском для жизни. Когда одного пилота спросили, почему он рискует своей жизнью, то он ответил – шведское правительство обещало каждому пилоту билет на кругосветное путешествие на дорогом морском лайнере или самолетом по их выбору. Они также обещали полную стипендию за обучение в любом шведском университете. Когда же его спросили, а если правительство вам вдруг скажет, что у них нет в бюджете необходимых средств, и вы не сможете получить эти привилегии, будете ли вы продолжать свои рейсы, чтобы помогать этому народу? Он ответил, я же не настолько глуп. Но христиане – это глупые люди. Они служат людям бескорыстно. Для них привилегией является уже то, что они христиане. Есть очень важный момент. Как человеческое тело должно возрастать, так должна возрастать и церковь. Когда я говорю «возрастать», то не имею в виду количество. Мы можем возрасти от 1 миллиона до 100 и не вырасти духовно. должен быть духовный рост. Если бы каждый из нас делал свою часть, если бы каждый из нас был всецело связан с Христом, мы бы росли духовно. И это одна из главных причин, почему Бог дает нам дары. Духовные дары предназначены для духовного роста. Почитаем о дарах, в которых мы нуждаемся. Послание к Ефесянам, 4 глава, с 11 стиха. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Давайте зададим себе вопрос, почему Бог дал мне дар? Ответ один. Он дал мне дар для благословения церкви, а не для моего личного блага. Таким образом, когда Бог дает вам дар языков, то не для того, чтобы вы были убеждены в своем спасении. Это неверное обращение с даром. Можно иметь дар языков и не быть спасенным. Бог дает вам дар для того, чтобы вы могли принести пользу церкви. Это есть цель Божья для Его церкви, чтобы она возрастала духовно, чтобы в единстве мы отражали характер Христа. Что произойдет, если мы не используем наши дары? Мы коснеем. Очень хорошо, когда в нашей церкви есть младенцы во Христе, но это катастрофа, если мы остаемся такими младенцами 10, 20, 30 лет. Нам нужен духовный рост. Когда же мы с вами вырастем? Почему мы все еще остаемся младенцами? Разве Павел не сталкивался с подобной проблемой? Прочитайте 3 главу 1 послания к Коринфянам. Павел евангелизировал Коринф. Через 20 лет он пишет им полное упреков письмо. 1 послание к Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Другими словами, мир не видел различия между церковью и собой. Это величайший камень преткновения для проповеди Евангелия. Люди не только слушают евангельскую весть, они хотят еще и видеть нашу жизнь, живое Евангелие. Мы живем в век науки и высокой технологии, а наука требует доказательств. Павел говорит в 4 главе этого же послания, в 20 стихе, «Ибо Царство Божье не в слове, а в силе». На стыке двух прошлых столетий в Германии жили два великих немца. Одним из них был Дитрих Бонхауэр. Он воспитывался в лютеранской семье и видел, что его церковь ошибалась во многом, но не смотрел на церковь. Он изучал Слово Божье и был обращен. Это был прекрасный христианин. Когда он получал образование в Америке, в Принстонском и Гарвардском университетах, началась Вторая мировая война. Друзья не советовали ему возвращаться в Германию, но он ответил, «Если я не возвращусь в Германию, как я смогу тогда сказать моему народу, чтобы они оставались верными Христу, даже если это и будет стоить им жизни? Как я смогу сделать это, если останусь в этой прекрасной и свободной стране?» Многие наши пасторы сегодня уезжают в эту свободную страну, но им далеко до Дитриха Бонхауэра. Он оставил привилегии Америки и вернулся в Германию, где правил фашизм, и за 2 месяца до конца войны был казнен как преступник в возрасте 39 лет. Другой немец, Фридрих Ницше, также воспитывался в лютеранской семье. Фактически его отец и дедушка были пасторами лютеранской церкви. И он смотрел на церковь. И все, что он видел, сделало его богохульником. Он видел духовное размножение, оставил церковь и написал книгу «Антихрист», которая осуждала христианскую церковь. Он провозгласил, что Бог умер и является мифом. Затем он сделал следующее заявление христианской церкви. «Христиане, если вы ожидаете, чтобы я поверил в вашего искупителя, вы должны выглядеть более искупленными». Какая личная трагедия! Сколько таких покалеченных людей в мире! Они смотрели на людей и отвергли Евангелие. Сколько еще мы с вами будем оставаться поверхностными христианами? Мир должен увидеть Христа, пришедшего в плоти, но он не видит Его. Мир может только видеть людей, которые внешне стараются походить на добрых людей, но внутри ничем не отличаются от остальных людей. Моя молитва о том, чтобы вы после нашего исследования запомнили две вещи. Первое. Я умер, и моя жизнь сокрыта во Христе. С этого момента мир должен видеть во мне Христа. Второе. Когда Христос живет во мне, Его любовь распространяется через меня,

0: Скажите этому человеку о Христе, покажите этому человеку Христа. Будем помнить, что Бог начинает действовать внутри и очистит вашу внешность, когда вы будете возрастать. Моя молитва о том, чтобы каждый из нас начал делать то, что Бог поручил ему делать. Я не знаю, какие дары Бог дал вам. Есть несколько программ в христианских церквях, которые помогают людям определить эти дары. Я не знаю, или мы нуждаемся в таких программах. Я думаю, что Бог скажет вам, какой Он дал вам дар. Но скажу вам нечто. Наша проблема не в том, знаем ли мы о даре, а в том, используем ли мы этот дар по назначению. Помните, что дар Святого Духа не имеет ничего общего с вашими природными способностями. Я от рождения очень неловко чувствовал себя в обществе незнакомых людей. Я был бесшабашным и озорным на улице среди своих сверстников, но даже если они приглашали меня домой, я чувствовал себя неуютно, и из меня нельзя было извлечь ни одного слова. Когда я первый раз пришел в молитвенный дом, то готов был провалиться сквозь пол, потому что мне казалось, что на меня все смотрят. Когда учитель субботней школы искал глазами, кто бы ответил на вопрос, я прятался за спину сидящих впереди, чтобы он случайно не увидел меня. И что вы думаете, я вдруг слышу внутренний голос, побуждающий меня стать служителем церкви. При одной мысли о кафедре меня в жар бросало, и пот выступал на моем лбу. И только благодаря Божьей благодати я есть то, что есть. Если Бог призвал вас в церковь, дорогие мои собратья, то Он даст вам и дар по благодати своей. Моя молитва сегодня, чтобы Бог помог нам возрастать. Не только количественно, это не самое главное, но духовно. Когда мы возрастаем духовно, количество будет неизбежным. Это естественный результат нашего духовного роста. Пусть Бог благословит нашу церковь, чтобы мы всегда помнили, кто мы есть. Мы члены тела Христа, и поэтому члены друг другу. Мы нуждаемся друг в друге. В заключение прочитаем 1 Коринфянам 12 глава с 25 стиха. 25, 26, 27 стихи. «Дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово, а порознь – члены». Мы должны иметь такую же озабоченность друг о друге. Не должно быть раскола в церкви. Если один страдает, то все страдают. Если один радуется, то все радуются. Пусть поможет в этом нам наш Небесный Отец. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
3: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: телерадиокомпании «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Бытует мнение, что необходимо планировать свою жизнь по минутам. Умея планировать, мы становимся деловыми, продвинутыми во всех отношениях человеком. Но с точки зрения контроля стресса, планирование – самая благоприятная почва для возникновения стресса. Вы лежите в кровати, проснувшись на полчаса раньше. Ну что же, думаете вы, 5 минут я умоюсь, затем покушаю, еще вот и 30 минут, чтобы все сделать, еще ребенка надо разбудить. Думая так, вы распланируете по минутам все, а потом мы опаздываем, потом что-то не получается, и мы чувствуем стресс. Нечто подобное может произойти на нашей работе, когда мы думаем, что вот она работа, определенное время, но в некоторых случаях мы не успеваем. Мы сталкиваемся с необходимостью планировать, но вот досада. Не успели, опоздали, и вы испытываете стресс. А почему испытываете? У нас возникают незапланированные дела. Мы обнаруживаем, что у нас оторвалась пуговица, порвался шнурок, мы забыли побриться. Решение этих мелких проблем занимает время, и мы в результате этого опаздываем. Допустим, женщина собирается на встречу и не может выбрать платье. Нанесение макияжа и прическа занимает тоже определенное время. Или нам неожиданно звонит приятель и просит нам помочь ему. Помогая ему, мы совершаем, конечно, доброе дело, но теряем время и опаздываем, когда уже все распланировано. При этом мы нервничаем и беспокоимся, хотя в начале дня мы представляли все иначе. Мы запланировали все, каждую минуту нашего времени. Более того, страдают наши друзья и родные. Допустим, мы помогаем ребенку одеться и видим, что на его курточке оторвалась пуговичка. Мы начинаем нервничать и ругаться. На работе наш коллега попал нам под горячую руку, получается у нас порция раздражения. Успокоившись, мы испытываем чувство вины. И вот что же нам делать в подобном случае? На страницах Священного Писания мудрый Соломон говорит следующие слова. Я читаю Екклезиаста, 10 главу и 9 стих. «Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. И кто колет дрова, тот может подвергнуться опасности от них. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет напрягать силы». И далее нам записано, как решать эту проблему. Мудрость помогает исправить все это. Важно научиться мудрости, чтобы предвидеть и наперед сделать то, чтобы подобное состояние, которое я представил вам выше, не произошло у нас. Распределяя время по минутам, мы однозначно будем нервничать. Но давайте возьмем в основу несколько правил. Первое. Отводите на любое дело больше времени, чем вам кажется. Если утром вы собираетесь на работу, приготовьтесь с вечера, одежду и все необходимое для завтрашнего дня. Но даже встав утром, найдите еще дополнительно 10-15 минут. Встаньте пораньше на незапланированные дела, которые предстанут перед вами. Если вы ведете блокнот и записываете каждое дело, не перегружайте свое расписание. Да, это будет красиво, если вы успеете и там, и здесь. Но будет очень некрасиво, когда вы будете нервничать и трястись от стресса из-за того, что вы не успели и то, и другое, и третье. Ведь ничего страшного не случится, если вы не просмотрите ленту утренних новостей. Ничего не случится, если вы что-то не сделаете. По крайней мере, у нас очень много лишних дел, которые мы можем избежать. Очень важно для нас то, чтобы каждый раз мы имели определенную порцию времени, чтобы оценить даже то, что мы сделали. Я вспоминаю, что в Астрахани мы жили по соседству с человеком престарелого возраста. Нам каждый день нужно было в определенное время быть в одном месте города. Каждое утро становилось для нас настоящей пыткой в семье. Мы не успевали выехать вовремя, нервничали, кричали, обвиняли друг друга. А наш сосед всегда был в назначенное место на полчаса раньше. Он 2 недели наблюдал за этой суетой и посоветовал нам попробовать приезжать не к самому началу срока, а пораньше, как он. Так мы, в общем-то, и поступили. И что же произошло с нашим стрессом? Да он исчез. Уделяя больший объем времени тем делам, которые мы желаем совершить, мы позволяем мудрости, о которой писал Соломон, исправить положение дел. Важно, чтобы у нас было время все успеть. Лучше получать удовольствие от спокойной жизни, от равномерно устроенных дел, чем страдать от стресса, от чрезмерных дел, которые мы желаем решить в течение дня. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Вера Левтер.

0: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
1: Итак, мы продолжаем наше исследование Торы пророков и Писаний. И сейчас мы уже углубились достаточно в законы второзакония, разобрав, в частности, особенности законов, которые регулируют нормы поклонения Богу в святилище уже тогда, когда израильский народ находится в земле обетованной. Сейчас следующий этап, следующая коллекция законов, и она называется, это недельная глава, «Шофтим», или «Судьи». Мы уже встречались с этим корнем в другой недельной главе, которая называлась «Мишпатим». «Шофет» – это «судья», а «Мишпат» – это «суд». То есть в книге «Исход» Господь давал определенные постановления и положения, которые не были введены в действие. Мы уже говорили, например, о том, как Господь заложил через Моисея положение о том, что человек, убивший непреднамеренно, он не должен быть караем смертью. Но мы увидели только в книге чисел, как это положение вводится в действие, когда Господь учреждает 6 городов, куда мог убежать убийца, городов убежищ. И вот здесь у нас целый ряд положений, которые нам позволят прояснить очень многие вопросы. В частности, вопросы, связанные с высшей мерой наказания за целый ряд преступлений, которых мы читали уже в предыдущих недельных главах и будем читать в этой недельной главе. И вот это, пожалуй, является одним из самых сложных моментов, сложных тем. Почему? Потому что, с одной стороны, у нас есть положение Конституции. Конституция у нас – это откровение, она говорит в заповедь четко – «не убей». Именно на основании этой заповеди многие западные философы аргументируют запрет на смертную казнь. В частности, в Европе смертная казнь вообще не применяется и не существует. Преступник может получить максимум пожизненное тюремное заключение, а в Соединенных Штатах она то отменяется, то вводится, об этом постоянно идут разговоры. Есть штаты, которых не так сильно она вводится и зачастую откладывается. Например, в штате Техас она сразу же вводится, и преступника казнят буквально в течение очень короткого времени. Что же делать Библии с этим? Что ж, давайте разберемся. Ибо здесь, в этой главе недельной, у нас есть ответ. Потому что эта недельная глава описывает нам механизм, как осуществляется судебный процесс. Итак, она начинается у нас в книге Второзакония, 16 глава, с 18 текста. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным». «Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правды. Правды ищи, дабы был ты жив и овладел землею, которую Господь Бог дает тебе». Вот это принцип. Эти уже слова когда-то были произнесены. Еще Иофор предложил Моисею поставить в народе судей. Это одна из основных ветвей власти в теократическом государстве Израиль. Ветви, которая не сохранилась в Новом Завете, ибо нет такого дара. Все же в новозаветней церкви все регулируется духовными дарами. А дара судейства в Новом Завете никто не имеет. Более того, Иисус говорит: «Не судите, да не судимы будете». И поэтому апостол Павел говорит конкретно: «Аз воздам», цитируя слова из псалмов. Вот это разница между теократическим государством Израиль и новозаветней церковью, глава которой Иисус является и царем, и первосвященником, и судьей. Как об этом он сказал в Евангелии от Иоанна: «Ибо Бог, Отец, дал Сыну судить мир». То есть сегодня все три ветви власти объединены в одном лице. Если здесь, в теократическом государстве, Господь делегировал священничество и судейство народу, оставаясь при этом царем, а уже когда израильский народ потребовал себе царя, то и делегировал даже царские полномочия, то в Новом Завете все три полномочия, все три ветви власти сосредоточены в одном Иисусе. И священничество, и судейство, и царство. Что ж, давайте посмотрим, как решается и как работает судья в Израиле. Второй текст 17 главы. «Если найдется среди тебя в каком-либо из жилищ твоих, которые Господь Бог твой дает тебе, мужчина или женщина, которая сделает зло перед очами Господа, Бога твоего, приступив завет его, и пойдет, и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, чему я не повелел, и тебе возвещено будет, и ты услышишь, то ты хорошо разыщи, если это точная правда, и если сделана мерзость сия в Израиле». Первое, что следует заметить, это слово «ты». В данном случае слово «ты» не относится к какому-то конкретному израильтянину, а относится к народу израильскому. И, соответственно, относится к тем структурам, которые Господь сказал поставить. Поставь судью, поставь надзирателя. То есть исследуй это законным путем. Не просто занимайся какой-то самодеятельностью. И дальше написано: «То выведи мужчину того или женщину ту, которые сделали зло сие, к вратам твоим, и побей им их камнями до смерти». Опять же, продолжается выражение «ты». То есть мы уже увидели, что в данном случае это указание «ты» реализовывается через систему судебной власти. Как работает система судебной власти? И вот здесь у нас написано: «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля». Вот это очень важный текст, который указывает на то, как работает судебная система. В израильской судебной системе не работают косвенные улики. Должен быть свидетель, который покажет пальцем. И не один, а два. Одного свидетеля придет, говорит, вот то и то было сделано. Недостаточно. Давайте посмотрим, как это повторяется еще. В 19 главе, 15 тексте. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в каком-либо вине, в каком-либо преступлении, в каком-нибудь грехе, которым он согрешил. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Видите, очень жесткая система. А дальше у нас прописывается реализация конституционного положения, которое заложено у нас в статье 9, где написано «Не лжесвидетельствуй против ближнего твоего». В данном случае мы понимаем, к чему теперь это относится. И вот дальше у нас есть подзаконный акт, который объясняет, а что будет человеку, который лжесвидетельствует. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба пред Господа, пред священника и пред судьи, которые будут в те дни». Судьи должны хорошо исследовать. И если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя. И прочие услышат и убоятся, и не станут впредь делать такое зло посреди себя». «Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Мы где-то уже эти слова читали, но читали их в другом контексте. В контексте необходимости возместить ущерб. И мы говорили о том, что эти слова, конечно же, буквально воспринимать нельзя. Точно так же, как в Евангелии от Матфея, 5 глава, в Нагорной проповеди, Иисус говорит, «Если соблазняет тебя глаз, то вырви его». Я не видел еще ни разу ни одного одноглазого христианина, вырвавшего себе глаз, если какое-то было искушение. Здесь мы видим тот же самый принцип. Это принцип равного возмездия. Око за око, зуб за зуб. И в данном случае этот принцип, опять же, не входит в противоречие с Нагорной проповедью, потому что этот принцип прописан у нас в контексте судебной системы как мера наказания для лжесвидетеля. Интересно, как в Талмуде, в трактате Санедрин у нас раскрывается процедура вот этого возможности узнать о лжесвидетеле. Когда осуждаемого, осужденного ведут на казнь, то впереди идет глашатай, который говорит «тот-то и тот-то совершил такое-то и такое-то преступление». Свидетели те-то и те-то. Именно поэтому выводят за ворота города, чтобы было достаточно времени, чтобы все услышали. И если у кого-то есть информация о том, что человек осужден через ложное свидетельство, то люди смогут прийти и сказать, что вот этот свидетель является ложным свидетелем, и дело успеют вернуть на доследование. Вы видите, что это не простая система самосудов, что это не просто так себе делается. Я помню, когда-то я повел одного своего друга, христианина, в синагогу. И он ходил, я ему показывал все, и это в синагоге, и все разные вещи в синагоге я ему показывал. А он все озирается как-то подозрительно и озирается. А потом мы вышли, я говорю, что ты там искал? Он говорит, а камни где? Несчастный начитался эти книги Торы и не разобрался в них, и пришел к выводу, что евреи только и занимаются, что побивают камнями за любую провинность. Вы видите все эти законы, вы видите, насколько они серьезны, вы видите, насколько они все имеют определенное предохранение и защиту. И все это является свидетельством того, как в Талмуде уже позднее мудрецы записали, что смертная казнь в Израиле приводилась в исполнение очень редко. Говорили об одном из царей иудейских первого века до нашей эры, Александра Яная, что при нем было казнено 4 человека, и его называли кровожадным. А почему приводилась в исполнение смертная казнь очень редко? А по одной простой причине. Еще раз мы смотрим, что дело может состояться только при 2 или 3 свидетелях. А что это значит? А это значит, что в отличие от сталинской системы, где Вышинский, будучи прокурором, отрицал презумпцию невиновности, и человека считали виновным, если он признал свою вину, то в Библии человек не может инкриминировать себя на смерть. Если человек признался в своем грехе, то он мог бежать во святилище к жертвеннику и там найти прощение. Исключение было только если человек кого-то убил преднамеренно. Именно поэтому в книге Исход, 21 глава, у нас написано, что если кто умертвил брата своего коварно, то его и от жертвенника надо было брать. А в остальных случаях, если человек раскаивался в своих преступлениях, он мог идти к жертвеннику и не дожидаться, пока найдутся 2 свидетеля, которые приведут его на суд и начнут его судить по их показаниям. Вот он-то и выбор. Вот она грань. Если ты осознаешь свою вину, у тебя проблем не будет. Но если ты прячешься, то если найдутся 2 свидетеля, то может оказаться поздно. Но еще один момент есть здесь. Еще одна возможность дает Господь, прежде чем смертный приговор будет объявлен и приведен в исполнение. Мы уже говорили в прошлой недельной главе, что ни в Израиле не было палачей. Кто побивал камнями человека? Ответ вот. В 17 главе книги Второзакония. «Рука свидетелей должна на нем быть прежде всех, чтобы убить его». Потом рука народа. Свидетель, который показывает в суде пальцем, он и должен был побивать камнями. Талмуд объясняет нам, как это происходило. Осужденного подводили к скале, и свидетели должны были его столкнуть с обрыва и кинуть потом два больших камня. Это должен был сделать свидетель. Кстати говоря, именно поэтому, когда Иисус в синагоге объявил себя Мессией, его повели к обрыву. Но, конечно же, тогда, когда Иудея находилась под римской оккупацией, римляне запрещали приводить смертные приговоры в исполнение. Именно поэтому Иисуса, осудив на смерть в Синедрионе, отвели сначала к Ироду, а потом к Пилату. Потому что задача была найти того, кто приведет смертный приговор в исполнение. То есть свидетель фактически, который указал пальцем, на нем лежала ответственность. Ты показал, ты же и убьешь. А что это означало? А это означало, что если я являюсь свидетелем преступлений, то я, наверное, пойду и поговорю с человеком и скажу: ты ж пойди в храм, ты ж пойди раскайся, прежде чем я что-то сделаю. Вы видите, что нет здесь противоречия между тем, что говорит нам Евангелие, которое тоже обязывает сначала поговорить с человеком один на один, а потом выносить это на собрание. Любой свидетель, понимая, что эти те же самые принципы, они выражаются просто другими словами. И просто, если Иисус говорит более таким простым духовным языком, то Моисей говорит просто очень жестким юридическим языком. И вот именно это давало возможность человеку раскаяться. Свидетель мог говорить с человеком. Свидетель мог увещевать человека. Но, естественно, если человек не поддавался никаким уговорам и увещеваниям, а распространял зло, то вот тогда приходило в действие слова: ликвидируй зло. Что оставалось делать, если человек это пропагандировал и не желал каяться? Но вся возможность человеку была предоставлена. То, что должны были сделать свидетели, описано нам в Талмуде. После того, как свидетели убеждались, что камни попали в человека, они должны были спуститься туда, куда упал этот человек, и поднять его тело, и принести к воротам города, и на какое-то короткое время повесить это тело на древе. Об этом уже однажды говорилось, когда Моисею Бог сказал: определенных людей повесить на древо. Никогда не вешали живых людей. Вешали их тела после побиения камнями, для того, чтобы всем было видно, что это преступник, который проклят. Именно об этом написано: проклят тот, который висит на древе. После этого преступника должны были эти же свидетели захоронить в специальной могиле, в специальной пещере, где захоранивали таких преступников. Назывался он гроб со злодеями. И об этом что-то тоже написано в книге пророка Исаии, 53 глава, где говорится о страдающем рабе, что ему уготовили гроб со злодеями. Но, правда, так как никого не было среди осуждавших его, чтобы сделать то, что должен был делать истинный и честный свидетель, Иисус оказался похороненным у богатого. Но и на этом обязанности свидетеля не заканчивались. Через год два свидетеля или три свидетеля, кто выбрал, должны были прийти к этому гробу, отвалить камень, вытащить кости этого человека и перезахоронить его в семейной могиле. И только после этого они должны были подойти к родственникам этого осужденного и сказать: «В глазах Божьих мы все сделали верно и истинно так». Вот какая ответственность лежала на тех, от кого зависело исполнение смертного приговора. Не все так просто. Все это было заключено в железные рамки, ибо это был суд Божий. Вот почему для нашего чтения Гафтары мы снова рекомендуем главу, которая говорит о суде и о совершенном суде. Эта глава записана в книге пророка Исаии, 11 глава. И здесь у нас говорится об отрасли из корня Исеева, который, в частности, согласно 4 стиха, говорит: «Он будет судить бедных по правде и дела страдать решать поистине, жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьет нечестивого». Об этом судье проговорил пророк Исаия, как о великом дне, когда уже суд будет доверен снова не человеку, а доверен будет Богу, который не совершит никакой ошибки. Если все-таки вот эта система имела очень много рамок и норм, которые следовало соблюдать, все равно она не могла быть абсолютно на 100% надежной. Только Господь является самым надежным и самым справедливым судьей. 1 Коринфянам 6 глава, говорящая о том, чтобы люди не шли судиться в мирские суды, говорит о Божьем суде, упоминая тот факт, что святым принадлежит судить ангелов, Павел также говорит о самом главном, о том, что грешники, воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые хищники и другие нарушители Божьего закона Царство Божье не наследует. Да, в церкви христианской не было человеческого судьи, ибо есть судья, которому Бог передал судить мир, и он уже решает вопросы праведности и суда на уровне не смертной казни земной, а на уровне вечной жизни. –

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет группа «Глина».

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многим из нас общение порой дается нелегко. Почему одни могут выступать перед огромной аудиторией, легко зажигая ее своими идеями, непринужденно обмениваться искрометными шутками на вечеринках и моментально заводить знакомства, а другие с трудом поддерживают даже обычную бытовую беседу? Умеем ли мы общаться? На этот вопрос отвечают по-разному. Нередко умный и образованный человек, умеющий ставить задачи и правильно планировать выполнение ее, не достигает цели только потому, что не может наладить контакт с людьми. Можно ли научиться общаться? Или этот дар доступен лишь избранным? Что мешает нам говорить легко и свободно, и почему это умение так важно? Давайте мы эти вопросы зададим нашему сегодняшнему специалисту, священнослужителю, консультанту по семейным взаимоотношениям Виталию Кисеру. Встречайте! Виталий, здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Итак, что же за такое это искусство общения с людьми?
2: Есть люди общительные от природы. Люди, которым нравится общаться, которые умеют общаться. Угу. Есть другая категория людей, которые не общительны, но те и другие могут научиться выстраивать отношения или коммуникации друг с другом. Поэтому будем говорить о искусстве выстраивать взаимоотношения друг с другом. Умение налаживать мосты.
1: Спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Можете сделать это как во время программы в микрофоны, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно все вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Спасибо. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Рад вас приветствовать, друзья мои. И сегодняшнюю нашу тему мне хотелось открыть вот таким высказыванием. Блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве выстраивать взаимоотношения. Искусстве умения говорить. Не просто поддерживать беседу, а именно выстраивать коммуникации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить, показывая вам, что Библия – это не просто книга, которая рассказывает о каких-то там библейских историях или библейских событиях, а что Библия является действительно книгой, по которой можно жить. И мы с вами попытаемся сегодня увидеть, как Библия учит людей выстраивать взаимоотношения, как правильно выстраивать свои отношения. Я хочу вам прочитать интересные высказывания. Кто такой общительный человек? Общительный человек – это тот, кто хочет общаться и кто может общаться. Есть общительные люди, вы, наверное, с такими встречались. Это человек, которому очень важно поговорить с вами, и он в любое время, дня и ночи, если вы ему позвоните, он найдет вам, что сказать, как сказать, и порой даже он вам сам позвонит, и вы не будете знать, как от него отделаться, отвязаться. Итак, общительный человек – тот, кто хочет общаться и может общаться, а коммуникабельный человек – это тот, кто умеет общаться. Разницу улавливаете? Есть человек, который хочет общаться, а коммуникабельный – это тот, который умеет общаться. Так вот, друзья мои, коммуникабельный человек не всегда общительный. И он может даже и не быть общительным человеком, но это человек, который научен общаться, он умеет общаться. А общительный человек может стать коммуникабельным человеком, но может и не стать. Но ему это сделать легче. И мы с вами сегодня начнем вот с чего. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, Библия учит людей общительности или коммуникабельности? Можете взять микрофончик и ответить. Коммуникабельности, да?
3: Да.
2: Почему вы так думаете, что Библия учит коммуникабельности? Я вам прочитаю сейчас несколько текстов, которые говорят как раз о том, что нужно общаться. Но мы попытаемся эти тексты разобрать с вами. Итак, 2 Паралипоменон, 20 глава, 35 стиха. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским». Или еще, 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Еще 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, и не поступаем поистине». Итак, Библия говорит о том, что, ну, то есть мы читаем, что речь идет о том, что людям необходимо иметь общение. Речь идет о том, что люди имеют общение с Богом и должны друг с другом выстраивать общение. Это русский перевод или синодальный перевод на русском языке. Нам нужно с вами ответить на вопрос, как это слово читается в греческом языке. Общение. О чем же там идет речь? Давайте я вам прочитаю с греческого языка. Общение переводится как связь. Не, мы с вами говорили, общительный человек – это какой человек? Который хочет общаться. Ну, общаться – говорить. Тот, кто хочет говорить. А связь, слово «связь», если дать ему определение этому слову, ну, русское значение этого слова, оно имеет значение как коммуникация, то есть выстраивать коммуникативные отношения. Что это такое? Приведу вам такой пример с Евангелия от Иоанна, вернее, прошу прощения, Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 стих. Вы, скорее всего, знаете этот текст, если читали Библию. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Итак, Библия говорит, раскрывает нам истину о том, что человек не должен быть каким? В многословным, да, в молитве. То есть, если речь идет о том, что мы должны уметь выстраивать общение с Богом, это просто поговорить, и большая часть людей, которые выстраивают такие отношения с Богом в молитве, если вы ловили себя на мысли, то человек молится, что он делает? Закрывает глазки, складывает ручки и понеслась. И он составляет списочек и Богу рассказывает, все рассказывает о своей жизни, что он хочет, чего он не хочет и так далее и тому подобное. А Христос говорит, молясь же, не будь многословен. Итак, или другими словами, не будь общительный в молитве, а будь коммуникабельный. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как же нам с вами быть коммуникабельным человеком. С чего нужно строить отношения? В прошлую тему мы с вами говорили о том, что нужно заводить отношения с людьми, которые сделают вас лучше, которые способны вас преобразить. И мы говорили о том, что «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так вот, Библия нас предупреждает и говорит нам, что мы должны сторониться людей, я их называю так, токсичных людей нужно избегать. И Слово Божие дает определение токсичным людям. Ну, я одну только вам напишу, с кем мне общаться, скажу, с кем мне общаться, и остальных я не буду упоминать, с кем лучше не встречаться в своей жизни. Давайте так. Притча 18 глава, 2 стих. «Глупый человек не любит знания». Притча 18:2. «Глупый выставляет на показ глупость свою. Глупый верит всякому слову. Глупый, раздражительный, пренебрегает наставлением отца». То есть, давайте так, в своей жизни остерегайтесь людей вот таких. Да, глупых, остерегайтесь этих людей. Библия говорит, почему нужно их остерегаться, этих людей. Я не знаю, смотрели вы фильм или нет, называется фильм «Выживший». Там главный герой Леонардо Ди Каприо. Но вы знаете, что этот фильм был снят по настоящим событиям, которые произошли. Это реальная история жизни Хью Гласса, который действительно встретился с медведем 800-килограммовой тушкой такой, которая мамашка ходила со своими медвежатами в лесу. И вот он, идя на разведку, встретился с

чтобы выстраивать дружеские отношения, чтобы выстраивать коммуникации. Ну и пошлите мы с вами дальше. Какие же это коммуникабельные люди? Кто это такие? Первое. Давайте посмотрим, чему нас учит Библия. Как быть коммуникабельным человеком? Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». И о чем речь идет? Нужно быть коммуникабельным или разговорчивым человеком. То есть Слово Божие говорит, что надо быть очень внимательным к тому, что вы говорите. Есть такая мудрость, высказывание такое красивое, мне очень, очень нравится. Ты научился говорить, значит, ты повзрослел. Если ты научился молчать, значит, ты поумнел. Запомните это, да? То есть, если умеешь говорить, значит, ты взрослый. А если умеешь молчать, значит, умный. Итак, первое. Умение молчать. Что сюда входит, друзья мои, умение молчать? Первое. Есть как учение Библии о том, почему нужно уметь молчать. Притчи, 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста разумен». Или Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше да-да, нет-нет, а сверх того все это от лукавого». Итак, Библия нас учит, смотрите, как Бог нас учит коммуникабельности. Он говорит, не нужно быть болтливым. Слышали такое выражение? Болтливый человек, как там? Находка для шпиона. Болтливый человек, находка для шпиона. То есть человек, который не умеет держать свои уста, это находка для шпиона. И Слово Божие как раз говорит, что быть надо очень внимательным к своим словам. Не нужно быть просто многословным. Еще есть понятие – пустословие. Притчи 12.18. «Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Или еще «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда». Бывало у вас такое, что вы… Вот хочется вам поговорить, вы начинаете говорить, вы перевозбуждены, вы говорите, говорите, говорите, а потом домой приходите и думаете… Что-то я, наверное, лишнего наговорил. Иногда в своем вот этом порыве поговорить вы тайну даже можете открыть другого человека. То есть нужно уметь контролировать свои уста. Нужно уметь контролировать, открываешь уши, закрываешь рот. Хорошо, следующее, чему учит нас Бог. Вопрос был, в прошлый раз задавали вопрос о том, как быть человеком, который не просто сухо отвечает на вопросы, да, то есть вопросы, ответ, вопрос-ответ. А если вы хотите разговаривать с человеком и быть коммуникабельным человеком, а коммуникация или коммуникабельность – это выстроить определенные отношения. Или другими словами, я когда изучаю Библию, я вижу, что Бог интересно выстраивает с нами отношения именно в коммуникации таким образом. Бог хочет до нас донести определенную информацию, Он хочет, чтобы эта информация нам была понятна. Он не просто хочет с нами говорить, Он хочет донести до нас определенную истину. И когда мы разговариваем с Богом, Бог хочет научить нас, чтобы мы не просто болтали, а донесли до Него определенную истину, определенную информацию, которая действительно нам важна. Ну, к примеру, когда мы с Богом выстраиваем отношения в молитве. Многие говорят, почему Бог не отвечает на мою молитву? Я много молюсь, а Бог не отвечает. И у меня сразу к этому человеку вопрос. А что ты просишь? Он говорит, я прошу там то-то-то. А я ему задаю второй вопрос. А оно тебе надо? Он говорит, да, оно мне надо. А почему оно тебе надо? Вот если ты сам себе начнешь отвечать на вопросы, то ты увидишь, что многие просьбы, которые ты обращаешь к Богу или доводишь до Его сведения, они совершенно тебе не нужны. Поэтому Бог хочет научить нас не быть разговорчивым в молитве, а коммуникабельным. То есть понять, теперь, когда я пытаюсь с вами выстроить отношения и быть коммуникабельным с вами, мне, чтобы я был не вопрос-ответ, выстроить так беседу, а мне нужно понять область, которая вам интересна, и в этой области я должен быть широко проинформирован. То есть мне нужно собрать массу информации.

0: И тогда я с вами буду беседовать, и наша беседа не будет сухой, а будет, ну, полноценной такой. Следующее, что необходимо в коммуникабельности. Умение слушать. Умение слушать. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что нужно контролировать полет своих мыслей или отпускать их по течению, не сосредотачивать на них свое внимание. Прочитаю вам один текст. Притчи, 18 глава, 14 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». А с кем мы вначале говорили, нельзя выстраивать отношения? С кем лучше не контактировать? С глупым человеком. Почему? Да потому что он опаснее вот этого разъяренного медведя. И если вы не учитесь коммуникабельности, то есть если вы перебиваете человека или не даете ему договорить до конца, он рот открыл, а вы говорите, я уже это знаю. Помните, мы говорили, что ты не пуп земли, ты всего не знаешь. Не показывай себя всезнающим. Ничего страшного, если ты не знаешь какие-то вещи. Более того, когда ты строишь с человеком отношения, веди себя с ним таким образом, что он больше знает, чем ты. Тогда ты будешь хорошим собеседником. Ты будешь человеком, который коммуникабельный. Если мы относимся к плохим слушателям, то привыкнуть и простить нам этот недостаток могут лишь наши друзья и близкие. Но его не потерпят остальные. То есть неумение слушать не потерпят остальные. Поэтому мы никогда не сделаем успешную карьеру в сфере деятельности, где нужно общаться с людьми. То есть если вы не умеете слушать, перебиваете людей, вас друзья, может, и будут терпеть, но вы никогда не сделаете карьеру там, где нужно общаться с людьми. Уметь слушать – это не просто молчать, ведь можно изображать внимание, углубившись в собственные мысли. Собеседник тут же поймет, что он вам безразличен. Это обидит его не меньше, чем если мы перебьем его и сменим пластинку. То есть это то же самое, что перебивать. Если вы не слушаете собеседника, это то же самое, что перебивать его. Да, то есть вам неинтересно слушать его. Друг или подруга, ну, будут сильно обижены на это. Следующее, что необходимо для коммуникации. Важно говорить с людьми на темы, которые интересны этим людям. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медленен на слова, чтобы понять, что интересно человеку, что нужно, чтобы понять, что интересно человеку». Что? Микрофончик, говорите. Слушать, да? Слушать. Еще что нужно?
1: Интересоваться его интересами, проводить с ним вместе время.
0: Как узнать, что, допустим, у вас нету, вы коммуникабельный человек, вам нужно выстроить с человеком отношения. Вы впервые с ним познакомились.
2: Задать вопрос.
0: Правильно, нужно задавать вопросы. Я не случайно вам в прошлую тему говорил о том, что нужно уметь задавать вопросы, чтобы узнать, что интересно человеку. То есть, чтобы выстроить с человеком коммуникативное отношение, нужно узнать, что интересно ему. И человеку интересно говорить именно на те темы, которые интересны ему, а не вам. Поэтому коммуникабельный человек – это тот, кто умеет задать правильный вопрос, увидеть интерес человека и начать разговор именно на тему, которая интересна вашему собеседнику. Вы даже говорить ничего не будете. Вы задаете вопросы, человек отвечает вам, рассказывает о том, что ему интересно, рассказывает то, как он круто там провел время, как он сходил на рыбалку. После того вы с ним поговорили, то есть вы с ним выстроили диалог, вы задавали ему просто вопросы. Большую часть времени вы молчали. Может быть, из 30-минутной беседы одна минута была или две минуты вашего разговора. Он приходит домой, приходит к своей жене и говорит: «Слушай, я сегодня такого собеседника классного встретил. Просто супер. Я такого человека больше не встречал». Хотя он вообще не говорил. Или вы вообще не говорили. Итак, то есть нужно уметь слушать человека и узнавать именно темы, которые интересны им. Говорить с людьми на интересующие их темы. Что еще нужно, друзья мои, чтобы быть коммуникабельным человеком? Давайте мы прочитаем, что апостол Павел говорит. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих. немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Нужно воспитывать в себе толерантность, умение уважать чужое мнение или чужой взгляд. Вы знаете, что в Японии признак дурного тона – поставить человека в неловкое положение. То есть, допустим, у человека есть определенные какие-то взгляды. Где-то он когда-то что-то прочитал. Допустим, я прочитал где-то когда-то, что на 30 лет старше Давида Иоаннафан. И я об этом говорю. А вы говорите, стоп. Нет такого. Мы не читали. И вы ставите меня в неловкое положение. Я стою и думаю, действительно, на 30 лет или нет? Но вы поставили меня уже в неловкое положение, потому что вы задали этот вопрос публично, к примеру. Поэтому уважать, быть толерантным человеком – это уметь выслушивать человека. И может человек заблуждается. Да, может он говорит какие-то вещи, которые вам кажутся, что он не прав. Не стоит ему сразу об этом, если вы выстраиваете отношения коммуникативные, не стоит ему сразу об этом говорить. Если, конечно, он вам безразличен, вы можете ему сказать, ты не прав, я прав 100%. Вот, то есть не ставьте человека в неловкое положение. Будьте толерантным человеком. Слышали, наверное, анекдот такой? Принимают человека на работу и говорят, тебе нужно посмотреть наш план. Он открывает план, смотрит, там написано. Пункт номер один. Начальник всегда прав. Пункт номер два. Если начальник не прав, то смотри пункт номер один. То есть учиться толерантности, это вот как вот из области вот этого анекдота. Вы должны строить отношения с человеком, и если даже вы понимаете, что он не прав, но не нужно публично ему делать вот этих заявлений, не нужно с ним рвать отношения, не нужно его унижать этим. Потому что часто люди могут обижаться на то, что вы ставите их в неловкое положение. Следующее, что необходимо для коммуникабельных отношений. Очень важно понимать, к кому люди тянутся инстинктивно, да, по инстинкту. Кому, мы с вами говорили уже, наверное, да? Вот вы стоите на автобусной остановке, и вам нужно поинтересоваться, узнать какую-то информацию у человека. И вот стоит один человек жизнерадостный, улыбается, а второй такой грустный, взгляд из-под лобья, руки у него так сложены. Кому вы подойдете? Вы подойдете тому человеку, который жизнерадостный. Притча 12.14. От плода уст своих человек насыщается добром. Слова имеют свойство утверждать, творить, вдохновлять, назидать, утешать. То есть словом можно утешать, лечить, исцелять, но можно также словом человека унизить, обидеть, убить, да, словом нехорошим, недобрым. Притча 16.24. Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей. Итак, еще один из законов коммуникации – это умение быть добродушным, умение быть жизнерадостным, умение быть человеком открытым и расположенным для беседы. Тогда человеку будет с вами приятно и интересно разговаривать. Следующее, что нужно для коммуникативных отношений. Римлянам 12.15. Римлянам 12.15. Радуйся с радующимися и плачьте с плачущими. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать настроение человека. Это очень важно. Знаете, на уровне интуиции надо чувствовать настроение человека. Это как... Я в детстве ходил в школу танцев. И там играет музыка, и вы должны под музыку какие-то движения делать. И очень важно понять, что в такт нужно делать какое-то движение. Вот так в беседе, в разговоре нужно чувствовать человека таким образом, как будто ты на танцах находишься, вот в такт с человеком двигаться. Пример вам приведу. Очень часто бывает так. Меня жена попросила сходить в магазин. Я пошел в магазин, вечер уже уставший. Магазин работает до 10, погнала меня. Я успел кое-как до закрытия магазина. Она мне сказала, купи на неделю. Я иду с двумя пакетами, прихожу, дохожу почти до квартиры, и вдруг летит тетя Глаша там, допустим. «А, Виталий, стой!» Я знаю, что она очень никому не кабельный человек, а общительный. И она такая, «Стой!» Я с этими пакетами остановился возле дверей. Она говорит, «Как я рада вас видеть! Как у вас сегодня день прошел! Мне так приятно с вами пообщаться! Я так вас долго ждала! Наконец-то я вас встретила!» И понеслось. И она начала мне рассказывать, как у нее внучка живет, как у нее дочка там живет, чем она сегодня занималась, какие у нее планы на неделю, что она будет делать на огороде. Как вы думаете, что со мной происходит? Я стою с этими пакетами, и у меня мысль одна в голове. Я ее очень люблю, эту тетю Глашу. Я вам серьезно говорю. Она приятный человек. Мне с ней очень нравится общаться. Но не в данный момент. Понимаете? В данный момент мне хочется эту тетю Глашу. Прибить бы, прибил бы эту тетю Глашу. Да, то есть, вот важно в коммуникациях чувствовать настроение людей. И если вы подходите и пытаетесь с человеком поговорить, если вы видите, что у человека сейчас не то настроение, не разговаривайте с ним. То есть дайте человеку возможность побыть наедине. Может, ему нужно отдохнуть. То есть пусть человек идет и отдыхает. Еще, знаете, такой есть момент. Вы приходите к кому-то в гости, выстраиваете с кем-то коммуникативные отношения, и вы сидите, выстраиваете эти отношения. Час дома у человека, два вы выстраиваете отношения, и он вам как в этом про Винни-Пуха мультфильм, когда Винни-Пух приходит к кролику в гости, и кролик их угостил, они вроде все съели, и он говорит, ну что, вы выходите уже? Они говорят, да, уходим. Ну, если вы ничего не хотите. А что, еще что-то есть? Так и здесь бывает, да? То есть нужно вот чувствовать такт. Хочет человек беседовать или нет? Второе, вы начали беседу, нужно чувствовать, что человек хочет ее прекратить, эту беседу, ему нужно остановиться. Поэтому нужно быть очень чувствительным. И на уровне интуиции нужно понимать, что нужно прекращать разговор. Следующее, что необходимо, качество для того, чтобы быть коммуникабельным человеком. Притча 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично». Слово, сказанное прилично. И Псалом 33, 14. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Слово «коварное» или означает «опасный», «хитрый», «жестокий». Или слово «приличное» или наоборот «неприличное». То есть требуется от нас с вами, если мы хотим быть коммуникабельными людьми, мы должны быть людьми очень вежливыми. Нужно учиться вежливости. Вы знаете, да, как наш мозг работает? Вас с детства чему-то учат родители. Правильно, родители учат детей вежливости. Первое, чему они вас учат, здороваться, да, говорить спасибо, слова какие-то вежливости. Вот вы учились, вам родители это говорили, потом вы идете в школу, вы встречаетесь с сверстниками. У сверстников, знаете так, что они взрослые, они крутые, они начинают использовать слова какие? Невежливые, да, невежливые начинают использовать слова. И это кажется как-то круто. Хотя вы понимаете, что это невежливо, но тем не менее вы позволяете своему мозгу это слушать. Я ловлю, допустим, своего ребенка за такими интересными вещами. Я прихожу в дом, мой ребенок смотрит телефон там, и чик, резко выключает телефон. Почему она резко выключает телефон? То есть ей не хочется... Я не вижу, что там, что она смотрит, я не вижу. Потому что я зашел, она сидит в комнате, но я слышу, что там идет, какой звук оттуда идет. Она выключает. Почему выключает? Потому что понимает прекрасно, что то, что она слышит, это не совсем в моих, или в моем понимании, не совсем вежливо и не совсем правильно. Она это прекрасно понимает. Я ей задаю вопрос. Я говорю: слушай, а что ты там слушаешь? Она говорит: для тебя это неприлично. А я говорю: а для тебя прилично? Она говорит: а я на это не обращаю никакого внимания. Я хочу вам сказать, что даже тогда, когда вы думаете, что вы не обращаете никакого внимания, но вы позволяете этим словам входить в ваш разум, то через некоторое время то, что вы считали, что это неприличные слова, и вы не обращались на них никакое внимание, но они станут вашим словарным запасом. И уже в беседе, когда вы будете сами беседовать с подростками, вы или с сверстниками, или там с людьми взрослыми, вы будете использовать вот эти слова в своей речи. Если вы хотите быть коммуникабельными людьми, пожалуйста, избегайте этих слов. Слова должны быть, смотрите, как в Библии написано, приличные. От коварных слов удерживайся. Я, знаете, снова и снова акцентирую ваше внимание на то, что Библия – это не просто религиозная книга, а Библия – это книга для жизни человека. Если вы хотите научиться быть коммуникабельными людьми, обращайте внимание на то, что в Библии написано. Внимательно читайте, внимательно исследуйте, и именно вы поймете, что Бог вас хочет научить быть коммуникабельными людьми. Когда вы Библию открываете, то в Библии есть информация, которую Бог хочет до вас донести, чтобы она стала вам понятна, чтобы это было для вас откровение. Но Он также хочет и научить нас с вами друг с другом общаться таким образом, чтобы мы не просто болтали, а доносили друг до друга определенную информацию. Хорошо. Ну и последнее, что мне хотелось вам сегодня сказать. Притча 18 глава, 4 стих. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе». То есть Бог как раз нам говорит: друзья мои, учитесь, учитесь правильно говорить. И если вы этим пренебрегаете, то вы причиняете себе вред. Вот и все, что я вам сегодня хотел рассказать. Пусть Господь вас благословит.
2: Территория реальности. Ответы на вопросы.
3: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы ответим на некоторые вопросы, которые нам успели прийти за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся обязательно чуть попозже. Итак, я везде чувствую себя белой вороной. Сложно строить коммуникации. Как мне быть?
0: Первое, с чего мы начали, я сказал, что есть люди, которые, я так считаю, что одаренные. То есть у них дар от Бога. Это люди, которым нравится разговаривать, которые умеют говорить, которым ничего не стоит в любом обществе завести беседу, начать разговор. Но этих людей не очень много. Основная группа человечества – это люди, у которых нет этого дара общаться. Но, тем не менее, Слово Божье, да, Бог нас учит, что коммуникациям, то есть настраивать связи или налаживать связи, этому можно научиться. Поэтому надо учиться. То есть нужно читать книги, нужно читать ту или иную информацию и практиковать. Не просто читать, а нужно это на практике применять. Mm-hmm. То есть пусть возьмет родных и близких кого-то, как подопытных, ну извините за такое сравнение, и на них начнет отрабатывать искусство коммуникации.
3: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
4: Как вы считаете, чем меньше споров, тем лучше? Или спор может хорошо повлиять тоже на общение или связь между людьми? Может, крепче стать?
0: Хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите. То есть, допустим, если вы работаете в какой-то организации, где очень важно добраться до какого-то зерна истины или изобрести, ну, я не знаю, что-то важное и ценное. И все сотрудники в этой организации думают одинаково и направлены в одном направлении. Здесь, конечно, спор уместен, и вы можете спорить. Почему? Потому что есть такое даже высказывание: в споре рождается истина. Почему? Потому что спор обостряет мышление человека. Когда вы высказываете противоположную точку зрения, человек пытается отстоять свою. А чтобы отстоять свою точку зрения, он ищет информацию. То есть иногда он что-то даже сказал. Вот мы тему затронули там. Я говорил, что на 30 лет старше Давида и Иоаннафан. Ну, прикольная же тема, да? Да, на 30 лет. И вы знаете, когда вот я сказал эту информацию, да, вы приходите и хотите отстоять свое. Вы придете и будете искать, вы будете ковыряться и найдете, это так или не так. Поэтому, да, иногда нужно спорить. Но если вы хотите с человеком выстроить коммуникативные отношения, то есть вы хотите до него донести какую-то информацию, которой вы обладаете, она верна на 100%. Допустим, я отец, и у меня есть ребенок, у меня есть жизненный опыт, и мой ребенок не имеет этого жизненного опыта, он еще идет именно путем проб и ошибок. И мне хотелось бы уберечь своего ребенка от тех ошибок, которые будут для него негативные последствия иметь. И вот с этим ребенком я спорить не буду. Да, со своим ребенком я не буду спорить. Почему? Потому что он будет пытаться отстоять свою точку зрения. С ним я буду выстраивать коммуникативные отношения. Если он будет со мной спорить, я просто буду пытаться донести до него. То есть вначале выслушаю его, что он имеет в виду, попытаюсь его понять, ну и попытаюсь до него донести именно ту информацию, которую я хотел бы донести.
4: Что делать, вот когда идет спор, и один что-то говорит, и второй что-то говорит, но оба друг друга не слышат. Но ты хочешь, ты понимаешь, что, допустим, человек не прав, и он просто не видит всей... Вот. И другой считает так же, да. Вот как в таких ситуациях быть?
0: Ну, я считаю, что более мудрый человек тот, кто первый выйдет из этого спора. Тот, кто первый остановится, он мудрый. Блаженны миротворцы, ибо таковых есть Царство Божие. Есть интересный вопрос. Что вы хотите? Сохранить отношения или доказать, что вы правы? Что вы хотите? Если вы хотите доказать, что вы правы, да, вы можете доказать свою правоту, но вы можете потерять отношения. Поэтому сегодня правота может ваша вот такая быть, а завтра другая. Даже, допустим, на религиозные какие-то темы я бы не стал спорить с людьми, доказывая, что я прав, потому что я хочу сохранить отношения. А когда сохранены отношения, то вы впоследствии можете до человека донести ту информацию, которую вы хотели донести. Если вы испортите отношения, вы уже ничего не донесете.
3: Давайте перейдем к следующему вопросу, который у нас есть. Как выработать привычку сначала думать, а потом говорить?
0: Да, это... Мне кажется, этой болезнью страдает большинство, большая часть человечества, да? Язык летит быстрее мысли, опережает. Вот. Но учиться этому надо. Нужно понимать, что вы страдаете этим недугом, ну и контролировать себя, пытаться сдерживать свои слова, думать, прежде чем что-то сказать.
3: Есть вопросы еще из студии, пожалуйста.
5: Да, у меня тут парочка вопросов. Очень часто такое наблюдение, я немножко провел даже исследование, чтобы успешно общаться с человеком, нужно ему говорить то, что он хочет услышать. Или то, чего он от тебя ждет.
0: Да,
5: вы думаете по этому поводу?
0: Да, мы же об этом говорили. Это коммуникабельность. То есть если вы хотите выстраивать с человеком отношения, то вы должны говорить на темы, интересные ему. И это ему, конечно, льстит. Если вы будете говорить на темы, которые интересны вам, то вас человек не будет слушать.
5: А как же я? Ну, мне тоже хочется.
0: Значит, вы человек общительный, а не коммуникабельный. Потому что коммуникация, она подразумевает донесение определенной информации до человека, с кем вы строите отношения. То есть вы хотите что-то до него донести, а не просто поболтать и так, вау, я поговорил, я пуп вселенной. В сферу своей профессии мне приходится большое время проводить с огромным количеством людей. И очень часто попадаются люди вот именно общительные и просто гиперобщительные иногда люди попадаются, что с возрастом я устал от них.
3: Еще вопрос есть, да?
6: Да, тут задавали вопрос насчет того, насчет спора. А что если вот два человека участвуют в споре, у них общее мнение, но они доказывают разное. Что тогда делать?
0: Чаще всего люди спорят вокруг того, что одинаково понимают. Они могут думать одинаково, они могут видеть вещи одинаково, но друг до друга доносят словами, которые непонятны друг другу. И из этого возникает спор. Когда появляется третий человек, бывает так, слушая этих людей, он им пытается сказать: «Вы говорите оба об одном и том же, но говорите разными словами. И когда люди не хотят друг друга услышать, помните, мы с вами говорили, что одна из особенностей коммуникации – это умение слушать, слышать, услышать, что говорит человек. Проблема в этом споре между этими людьми в том, что они не могут услышать, что до них пытается донести собеседник. Поэтому нужно учиться слышать.
3: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Стоит ли общаться с токсичными людьми или избегать? А если ты вынужден, как не вестись на это?
0: Ну, я, знаете, я все-таки отношусь к Библии, к Богу, отношусь как к тому, кто дает мудрые советы, и кто... Ну, вот представьте, что Бог вечно существует, да? И мы, как дети Его, как Его творение, Бог дает нам определенную информацию, доносит до нас. Он говорит, что это вредно, это плохо, да? Что общего между тьмой и светом, да? Там есть такие примеры в Библии. И когда Бог тебя об этом предупреждает, я лично склонен Богу доверять и слушать Его. И я стараюсь от таких людей удаляться. Uh-huh. Чтобы мне не говорили там, вот говорят, к примеру, там, людям надо доверять, там, людям надо верить. Ну, а Библия говорит, всякий, кто надеется на плоть человеческую, ну, тот человек сам себе проблемы создаст. То есть Бог об этом предупреждает. Это не говорит о том, что я не доверяю людям, но я не открываюсь людям, они не боги, да, то есть я открываюсь Богу. Есть какие-то вещи, которые могу открыть только Богу. Поэтому, когда мне Бог говорит, ограничь свою жизнь или введи ограничения в своей жизни в отношении таких токсичных людей, я ввожу. Я читаю книги притчи, мне очень нравится книга притчи. Вот кто со мной знаком, они знают, что я постоянно им там с молодежью, я молодежи говорю, читайте книгу притчи, это очень умная книга. Это книга премудрости, она учит общению, она учит жизни. Вот. Для меня это важно. Я стараюсь в своей жизни таких людей игнорировать. Даже если они мне говорят, ты не христианин, ты там не добрый человек, надо вот так поступать. Мне совершенно безразлично, что эти люди говорят, потому что Бог меня предупреждает, что это опасно. Но если вы родились в такой семье, да, бывает так, что вы родители не выбирают, или вот там женились вы, или замуж вышли, и вот откровение для вас наступило, что да, вы живете с человеком, который вот такой. Ну, я считаю, что здесь работает закон, о котором мы с вами говорили, закон дружеских отношений. То есть заводите дружеские отношения с теми, с кем вы живете вместе. И пытайтесь этих друзей, как мне сказал кто-то из зала, обличать, наставлять, вразумлять. Ну, опять же, тактично. Пытайтесь говорить, не обижая их, а говорить о своих чувствах, что то, что делает этот человек, вас обижает. Кстати, у меня пример был один, прям буквально 2 секунды. Я учился в академии, и мы жили в номере с одним человеком. Мое прошлое не такое уж и хорошее, да, то есть я вырос на улице, и мой языковой запас был таким, что в нем было очень много слов, таких сленг, паразиты слова. А этот человек, с кем я жил, ну, очень дружеские отношения с ним были. Он очень со мной дружил, и мне он очень нравился, этот человек. И вот как-то мы с ним очередной раз гуляли, и он мне сказал, слушай, Виталий, вот ты допускаешь такие слова, которые меня разрушают, которые меня сводят вниз, то есть они меня делают хуже, чем я есть на самом деле. Я не хочу с тобой разрывать отношения. Вот сделай выбор. Или я стану хуже, или меняйся ты. То есть сделайся лучше ты. И для меня это было как откровение. Вот уже прошло больше 25 лет после этой с ним беседы. Но я как бы услышал то, что он мне хотел сказать. И я стараюсь в беседе с людьми не делать того или не говорить того, что у них унизит. Это не говорит, что я стал совершенным. Это не говорит, что я стал коммуникабельным человеком. Я учусь.
3: Вот. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
6: А что вот делать, когда при тебе, например, выражаются нецензурно, и тебе это не нравится?
0: Я лично останавливаю. Вы знаете, я хожу в спортзал, у меня очень много знакомых людей, не имеющих никакого отношения ни к церкви, ни к воцерквленным людям. И вы знаете, что мужики иной раз любят такое крепкое словцо. Я их останавливаю, я их воспитываю. Я им говорю, что это за это... Фильтруй. свою речь. Ну, я говорю на понятном для них языке, но я прошу их, чтобы они не выражались. Все. То есть вы должны это ограждать свои уши.
6: А если ты говорил, это твой одноклассник.
0: Значит, однокласснику говорить. Сказать, если ты не хочешь услышать меня, значит, я буду говорить тому человеку, которого ты послушаешь. Но это будет плохо для тебя. Так что будь бдителен.
3: Еще вопрос, который к нам пришел.
0: Вот там вопрос.
3: Чуть попозже, по очереди. Так. Какие бы книги вы могли посоветовать для чтения по теме общения с людьми?
0: Есть очень хорошие книги. Я, допустим, пытаюсь одну найти, купить. Не могу. Они есть, но я не могу ее купить. Нет ее в PDF-формате, онлайн. Я советую покупать, читать книги, которые о искусстве коммуникации, общении, искусстве речи, искусстве слышать людей. То есть все бы из этой области я бы изучал. Ну, то, что я и делаю. Угу. Я это делаю, я читаю, изучаю.
3: И следующий вопрос. Как вежливо отвадить человека меня троллить? Ну, издеваться, подкалывать.
0: А что такое троллить?
3: Подкалывать, как бы так, с издевочкой такой, сарказм, да.
0: Ну, что это что за человек, интересно? Ну, допустим, знаете так, я всегда говорю, если человек не хочет, чтобы его если человек не хочет слушать, с этим человеком не надо общаться, пусть он заведет себе блог и там общается в интернете. А когда вы выстраиваете отношения, то отношения требуют уважения, взаимности. Да? Если это человек, с кем вы строите отношения, то, опять же, отвечу, как ответил, что вам нужно говорить о своих чувствах. Помните, мы говорили о дружеских отношениях, и там одно качество дружеских отношений – это уязвимость и открытость. То есть вы не должны стесняться говорить о том, что это вас задевает, что это вас обижает. Если же это просто человек, который со стороны пришел, ну, старайтесь избегать этого человека. Ну, и не обращайте внимания. Есть люди, которые ведутся, именно троллят. Знаете как, вот он вас троллит, видит вашу реакцию и видит, что это вам доставляет неудобства, неприятности, а он от этого получает удовольствие. То есть вы должны понять, что, может быть, он от этого удовольствие получает. Ну, не дайте ему радости.
3: Спасибо большое.
0: Посмейтесь вместе с ним, над собой вначале, потом над ним. И все пройдет.
3: Давайте быстренько последний вопрос.
7: Мне кажется, что бывают такие моменты и такие люди, когда нам нужно поделиться не просто фактами, а своими эмоциями и чувствами. И в этом нам как раз помогают подробности и детали. Так ли это? Что иногда это нужно?
0: Да, это касается дружеских отношений. Это касается отношений близких. Видите, тут вопрос коммуникации заключается в том, что коммуникации мы можем выстраивать с людьми, нам даже совершенно незнакомыми. И вот эти правила и законы, они именно работают в отношениях вот таких людей. А то, что касается близких людей, дорогих вам людей, ну, опять же, видите, тут должен быть закон взаимности. Да, вы можете поделиться, но это не должна быть всегда игра в одни ворота. Да? То есть, допустим, у вас есть подруга, и вот вы все время, вам плохо, вы к ней прибегаете и душу свою излили. Она вам звонит и говорит, слушай, хочу тебе душу свою излить, а вы ей говорите, я занята, до свидос. То есть, если это дружеские отношения, значит, должна быть взаимность в этом.
3: Спасибо большое, спасибо, Виталий, за эту интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.
2: Территория реальности.
3: Друзья, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за ваши вопросы, за то, что вы были активными. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, что были это время с нами, за то, что писали нам комментарии. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наши соцсети. Будьте с нами на наших оставшихся встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Каждый человек может испытывать искушение. Искушение властью, искушение славой, искушение деньгами, искушение отношениями. Является ли искушение грехом? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь быть вместе с вами. Николай Генрихович Кунцевич, Елена Валентиновна Варнавская и я, Юлия Ефимовна Уткина. Испытываем огромную радость от того, что вновь исследуем с вами Евангелие от Луки. Мы так решили ознаменовать 30-летнюю годовщину существования телекомпании «Три ангела». Итак, искушение. Мы сегодня будем говорить не просто об искушениях, а мы уже с вами подошли к 4 главе Евангелия от Луки, где речь идет об искушениях Иисуса Христа и о том, что это были за искушения, как они связаны с искушениями нашими с вами, и является ли это грехом. Вот об этом и будет у нас сегодня разговор.
2: Первое, что приходит в голову об искушении, то слова, вернее, тексты в Священном Писании, где говорится, что Бог не искушает никого. А с другой стороны, мы как-то вспоминали в одной из программ про Авраама, написано, что Бог искушал Авраама.
1: Вот вообще тут... вот определить понятие искушения. Искушение – это что вообще такое? Для меня это что-то негативное.
2: Ну, в Библии, в Новом Завете, слово «искушение» переведено с греческого «пейрадзо». Оно имеет три значения. И первое из них – это попытка или делать попытку. Второе слово, значение слова «искушение» – это испытывать, подвергать испытанию. Mm-hmm. И третье, самое, наверное, интересное для нас сегодня – искушать, пытаться совратить или уловить.
1: Mm-hmm. То есть вот одно и то же слово в греческом языке, оно имеет вот такие вот три разных значения.
2: Да, и когда мы встречаем вот слово «искушение», мы вот какое-то должны выбрать из этих трех значений. Они похожи, но не совсем. Два из них не имеют негативной окраски, а вот третье совершенно негативное. Потому что совращать – это ничего положительного нет, в этом нет.
3: Но вообще, вот, Николай Генрихович, вы вспоминали текст, да, что Бог никого не искушает. Угу. И это вот как раз в послании к Якову написано. И там интересно, именно переводы этого слова встречаются, угу, и то, и другое. 12 текст 1 главы. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его».
1: То есть правильно ли я понимаю, что искушение является испытанием?
3: Испытанием. И мало того, испытанием на то, чтобы утвердить меня в том, что я выбираю правильно то, что я выбираю.
1: То есть все-таки искушение – это благо? Его можно рассматривать как благо?
3: Ну, вот в этом соборном послании святого апостола
2: Ничего
3: Якова.
2: Нет,
3: да, только это. И главное, потом-то вот написано, в искушении никто не говорит, mm-hmm, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Вот то, как вы сказали, что Бог не искушает никого. То есть Он, mm-hmm, нас испытывает для того, чтобы дать нам благо.
2: Mm-hmm. Ну, мне кажется, разобраться в этом слове или в значении слова «искушение» можно начать с первого его значения – это делать попытку. Ну, это как бы поставить опыт какой-то. Mm-hmm. Ну, любой, школьный, там, химический, там, физический. Поставить опыт и посмотреть, что же получится. Мы сделаем попытку. Ага, не получилось.
1: Или получилось. Ладно,
2: или получилось, наоборот, да. Теперь понятно все, например. Ну, вообще...
3: А потом повторить это.
2: Ну да.
3: То есть утвердиться в этом.
2: Если положительный эффект, да, да. Но вот мы ведь много чего делаем, ну, впервые, там, попытки делаем вот наших действий, когда детьми, допустим, первые шаги, мы говорим, вот первый шаг сделал, попытался сходить, там, шажок, раз, упал. Ну, ладно, сейчас попытается еще разок. Это попытка, это то же самое, вот, испытание называется, делать попытку. Потом, ну, что мы еще можем пытаться? Мы учимся писать когда-нибудь. первую букву вводим, она получается так не очень. Но ничего, это первая попытка. И говорят, первый блин там испек, чаще всего кома бывает. Ну ладно, хорошо. Ничего плохого в этом нет, ничего негативного.
3: Значит, нужно пробовать всегда.
2: Да, делать. Но дело в том, что пробовать-то мы можем не только хорошие вещи,
3: да.
2: Но и кто-то в первый раз попробовал покурить или выпить алкоголь, первую попытку сделал.
3: Вот, и это, а потом для кого-то становится зависимостью, а кто-то наоборот скажет, что это был первый и последний раз. И больше никогда к этому не обращается.
2: Я вот любил паять с папой с моим. Он сидит, паять, я, дай-ка я тоже. Ну, хочу научиться, надо попробовать, как это все. А сжегся. Ну, ладно, да, но в этом тоже ничего такого нет, плохого. Как говорят, искушение – это что-то такое страшное. Да вот, это попытка сделать что-то доброе или недоброе. Вот недоброе, вот это да, это уже как бы мы осуждаем такие вещи. Как в первый раз выругаться, например, каким-то нехорошим словом. И тебя похвалили за это. Или наоборот, что с тобой сделали. Но я попытался, я это сделал. И получил какой-то результат от этого.
3: Реакцию со стороны.
2: Опыт поставил такой, да. Реакцию со стороны.
1: Поэтому мы сейчас с вами разбираем значение слова, использованного в 4 главе Евангелия от Луки, да, там, где использовано слово «искушение».
2: Как и вообще в Новом Завете, везде. Вот то, что Лен прочитал, вот тоже. Это то же самое там стоит.
3: То же самое слово используется.
2: Несколько раз используется, и мы там можем какое-то значение вот это подставить сюда, или вот это. Как нам понять лучше? Вот для того, чтобы разобраться, давайте второе слово теперь, значение этого слова давайте. Посмотрим. А второе значение называется «испытывать, подвергать испытания, искушать». То есть здесь же, как и в первом его значении, нет никакого негатива. Мы не видим. «Все испытывайте», говорит Священное Писание. «Хорошего держитесь, испытание нужно провести». И вот Библия нас призывает оценивать все-таки, отдавать оценку, добро это или зло, как мы можем понять? Мы должны оценить как-то, провести оценку, что ли, испытать, испытание, что ли, провести. Ну, оно побуждает, кстати, и к размышлению также, вот эти все попытки. А что мы при этом получим, достигнем чего? Вот если мы так поступим, что получится? Какие последствия? Испытать надо все это. Служит это к назиданию или к духовному росту, или, наоборот, уводит от Бога или от Писания.
1: Но все-таки вот вернусь я к тому, что Елена Валентиновна сказала. А, например, попытка использовать то, попробовать то, что точно плохое. Об этом нам говорят родители, ну или мы говорим своим детям, что это плохо, этого делать не надо. Как быть вот с этими попытками?
2: Ну, здесь еще нет греха. Здесь только... То есть человек соприкоснулся с чем-то, он там столкнулся с этим, там нюхнул этого дыма, но это еще не есть грех. Это попытка там что-то почувствовать, там, осознать, там, и увидеть, понять, но это не сам же грех это. Я могу потом делать уже выводы, ага, мне это приятно будет потом, но обычно никотин не вызывает таких вот... положительных эмоций. У кого-то кашель.
1: Не, ну почему? У кого-то первая доза какого-то вещества вызывает положительные эмоции и зависимость, ну, на всю оставшуюся жизнь.
2: Ну да, действительно. Есть такие опасные препараты, которые вызывают сразу прям и до конца. Ну, то, что
1: с чем мы сталкивались. Ну, то есть осторожнее надо быть с этим.
2: Да, да, то есть мы с чем-то сталкиваемся. И мы делаем потом вот второе значение, оценку этому. Это полезно, или это мне плохо от этого, или какие последствия это может привести?
1: То есть, ну, то есть в каких-то случаях делаем. Даже еще и до попытки можно провести вот этот вот анализ, да? Поаккуратнее
2: можно.
1: Быть с
2: да,
1: этим.
2: Да, да, да. Во всяком случае, мне нужно думать, что я делаю и что говорю.
3: Ну, во всяком случае, сейчас все средства массовой информации предупреждают, что курение опасно для вашей жизни. Алкоголь тоже... опасен для вашей жизни.
2: И потом, если я что-то делаю не так, то ведь у нас так, мы говорили в прошлый раз, совесть есть, она же подсказывает, как мне правильно поступать. И Бог своей благодатью никого не отделяет. Он отделяет их всех нас. И вот это именно благодать и нас и подводит к правильному выбору. Вот то, что я испытываю, это стоит этим заниматься? Или, наоборот, воздержаться от этого? У нас есть вот такое качество от Бога. В результате нашего испытания. Опять же, искушение.
3: Ну, вообще, вот интересно, я сама вот сказала, да, что средства массовой информации предупреждают нас, да, но они предупреждают нас тогда, когда показывают, как люди наслаждаются этим. Это вот как получается?
1: Это искушение.
3: Это вот как получается?
2: Вот в послании к евреям есть очень интересное место в 14 тексте 5 главы. Твердая же пища, свойственна совершенным, у которых чувства, навыки приучены развлечению добра и зла. Чувства, навыки приучены, то есть должен быть какой-то навык, какая-то привычка, какой-то опыт, чтобы тебе понять, это добро или это зло. А вот у совершенных людей, которые достигли совершенства, они уже точно знают, это зло, это, или наоборот, это добро. Конечно, в голове может перемешаться, что есть добро, что зло. Я могу быть совершенным, совершенно не в добрых там, каких-то действиях, но все равно буду этим... Вот как дьявол, он же совершенный в своих действиях, он совершенный искуситель.
3: Он же искушает.
2: Да,
3: он все-таки использует вот то же самое. Вот я, наверное, сказала, вот это вот, наверное, есть вот, да, вот самое такое, да? Вроде я говорю, что это плохо, да, а смотрите, как я это раскрываю, как это приятно.
2: Да,
3: людям,
2: то есть
3: да?
2: Ты искушенный уже, ты так опытный то в этом. Это вот ты уже мастер, это... что ли, своего дела.
3: Да.
2: Искушенный.
3: Вообще это такое...
2: Мастерство, что ли, совершенство.
3: Очень опасная штука-то.
1: Ну вот давайте пусть нам сегодня Евангелие от Луки и разговор об искушениях Иисуса Христа поможет, может быть, понять. Прийти, потому что я сейчас пока не нахожу, что ли, ориентира, как, какое значение из этих трех поможет нам.
2: Мы еще третий не посмотрели. Вот самый-то негативный искушать, то есть пытаться совратить или уловить. Вот именно об этом искушении и говорит Слово Божие, не введи нас в искушение. То есть не дай никому себя совратить, увести к злу.
1: То есть это чья-то попытка, искушение – это чья-то попытка привлечь меня к чему-то.
2: К греху, то есть совратить, уловить в чем-то. Вот в чем-то уловить и сделать мне плохо. Или к своей выгоде, или просто потому, что порадоваться, что мне плохо.
1: То есть, чем руководимы те, кто искушают?
2: Смотря в каком значении, опять же.
1: Ну, вот в третьем.
2: Если в третьем, то руководимы могут быть просто злобой, может быть, неприязнью, может быть, выгодой, опять же. А может быть, просто человек настолько подотарил возле, что он просто без этого не может. Вот.
1: Да, не может без зла. Сам, может быть, там... даже и не понимает, что это делает, но делает.
2: Ну, да. То есть... Вот такая цепочка прослеживается. Попытка, испытание, на котором я делаю выбор, и совращение.
1: А, ну вот, может быть, сейчас более понятно становится. То есть попытка, мой выбор, идти ли в эту сторону
2: испытание,
1: или нет.
2: Испытание, то есть.
1: То есть испытание и совращение, то есть принятие неправильного решения.
2: Принятие неправильного, да,
1: совершенно. Вот я, наверное, поняла теперь.
2: А вот теперь мы посмотрим, что написано в Евангелии от Луки в 4 главе. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал. Иисус в пустыне, он был приведен туда с целью быть искушаемым от дьявола. Вот это так вот странно вот это выглядит. Дух Святой сам его привел, чтобы дьявол его там искушал своими искушениями.
1: То есть это было намерение Бога, намерение Святого Духа, чтобы Иисус был искушен. Это говорит нам о чем-то? Что в намерение Бога входит вот воспитание нас через вот такие вот испытания?
2: В намерении Бога, мне кажется, тут входит то, что Иисус вот все делал вместо нас. То есть вот человек может быть поставлен в такие условия, когда дьявол над ним может измываться, там что-то делать такое с ним. А вот Иисус стал как заместитель, как щит, что ли, и сказал, нет, человек – это слишком слабое существо, я встану вместо него. И перенесу все то, что переносит человек.
1: Это означает, что он и вместо меня может встать, когда я чем-то искушаема?
2: Я думаю, да. Я даже уверен в этом.
1: Да? А что для этого должно произойти, чтобы... Ну, искушения испытывают многие вот сейчас, в данный момент. Кто-то, я не знаю, кто-то хочет открыть не тот сайт, или там кто-то хочет совершить какое-то совершенно неправильное действие. Вот. Как ему сейчас может помочь Бог?
2: Ну, мы опять вернемся сейчас к благодати, потому что только она может помочь человеку сделать правильный выбор и там от чего-то отказаться.
1: То есть надо просто воззвать тогда к этой благодати, надо воззвать к Богу, сказать: «Господи, помоги». Даже когда я, вот сейчас я нажму наконец-то на эту кнопку, я наконец-то это увижу. Просто вот, но совесть мне говорит, мне что-то внутри говорит: не надо, не делай, это плохо. Господи, помоги. Этого достаточно?
2: Это первое необходимое условие, но может быть недостаточное, потому что дальше дело за тобой. Ты должен выбор сделать свой сам.
1: Это вот, но Бог даст силы?
2: А Бог дает, да, и мудрости, и силы. Он дает достаточно.
1: То есть он прямо вот действует внутри. Ведь говорится же в Библии,

0: держит, и у человека есть силы не нажимать эту кнопку.
1: Да.
0: Она у него есть.
1: Да.
0: Надо воспользоваться ей. И сказать, нет, не буду ни за что.
1: Да. И даже если вдруг, опять срыв, не надо этого бояться, не надо этого переживать. Бог все время с нами, Он все время силен, и Он все время дает нам эту силу просто по нашей связи с Ним. В этом тоже вот одно из основополагающих моментов Евангелия, что обратись к Богу, и Он тебе поможет.
2: Но вот я сейчас наблюдала за вашей дискуссией, и вот я увидела, что здесь вот сейчас вы очень ярко рассказали о борьбе Бога и противника Божьего.
1: Дьявола.
2: Да, да. То есть о том, что вы сказали, да? То есть человек не может справиться сам, да? За него стоит Бог. Он побуждает его к добрым делам, да? И есть тот, кто хочет, искушает, чтобы человек был и сделал то, что не нужно, да? И вот эта вот борьба, да, вот эта сильная борьба, она происходит в наших душах, в наших сердцах,
1: да.
2: И это происходит каждый момент нашей жизни. И то, какую сторону мы выберем, или сторону Бога, чтобы быть под Его благодатью, да, или сторону Его противника. Mm-hmm. И тогда мы впадаем в искушение, да. Mm-hmm. И все-таки та молитва, да, «Отче наш, да, не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого», то есть вот это именно вот борьба, она
0: но
2: очень...
0: Но не от испытания Господь нас
2: не от испытания,
0: просит.
2: От искушения. То есть от того, чтобы пойти по неправильному пути. Mm-hmm. Вот, и вот мы, сейчас попытались отразить, и человеку нужно понимать, что Бог-то нас помогает нам для спасения нашего, а враг человеков, он хочет погубить каждого из нас.
0: Да.
2: И поэтому наш выбор очень правильный, если мы не войдем в это искушение и не будем совращаемы на зло.
1: И вот, дополняя то, что ты сейчас сказал, что человек может выбрать быть с Богом, или он может выбрать быть с дьяволом. Вот я немножко не соглашаюсь с этим. Mm-hmm. Вот надо выбрать быть с Богом. Вот это вот выбор. А если ты его не делаешь, то ты автоматически...
0: Ты уже там сидишь.
1: Да,
0: уже
1: то ты автоматически оказываешься на противоположной стороне.
2: Да.
1: Ну, к сожалению, потому что мы рождены во грехе, и во грехе мы проживаем всю свою жизнь. То есть наша естественная натура, наша естественная природа, нам не надо прилагать усилия для того, чтобы она совершала неправильно, вела нас к чему-то неправильному. Для этого нам не надо даже решений принимать. Нам нужно принять только одно решение – быть с Богом. И тогда Божья сила, тогда Бог начинает бороться. Он начинает бороться за нас, он начинает бороться в нас. Мы ему даем это разрешение.
2: Это право.
0: Он вообще, я думаю, что он борется-то все время в нас. Просто не всегда мы одерживаем победу с Богом, а все-таки даем возможность победить его противнику. Тем не менее, Бог нас все равно не оставляет. И даже в этом состоянии.
1: Да.
2: Ну, его любовь, она просто объемлет нас со всех сторон. Мы даже, может быть, до конца не понимаем, не осознаем вот ту любовь, которую Господь проявляет к нам ежеминутно.
0: И с другой стороны, Бог все-таки нас испытывает. Он вот такие...
1: Может, все-таки испытывает равно воспитывает?
0: Ну, написано, он искушает даже, если что, говорит библейским словом.
2: Ну,
0: то есть он нас испытывает, то есть он ставит нас все-таки в такие ситуации. Мы могли бы этой ситуации избежать, но Бог все равно подводит к тому, что мне столкнуться надо с каким-то сейчас вот выбором, с какой-то, может быть, ситуация негативная, или там, может, кризис какой-то, или в семье, или где-то еще. Мы же сталкиваемся постоянно с какими-то проблемами в нашей жизни. И без проблем никто, наверное, не живет.
2: Но я думаю, что какие-то критические ситуации как раз показывают, что я нуждаюсь в Боге, в исправлении вот этом, что у меня есть эта проблема. Когда я одна, как есть такая поговорка, да, что я, когда в Доме Божьем, то я Давид, а дома я ядовит. И поэтому... Поэтому надо понимать, что в нас, в нашем сердце есть разное. То есть я могу быть... Это в какой-то мере лицемерие, да, в том, в чем Господь все-таки обличал, да, постоянно и фарисеев обличал, но ну, да. И мы, наверное, все те фарисеи,

0: которые можем казаться на людях одними, да, а в дома быть совершенно другими. Со своими близкими и дорогими мы позволяем себе быть не теми, кем хочет видеть нас Господь.
1: Вот, может быть, поэтому и говорится об испытании веры верующего человека, что не слишком ли я вознесся в своей этой вере? И написано, что Бог искушал Авраама.
0: Да, и мало того...
1: Веру Авраама искушал тоже.
0: Написано, да, что если ты думаешь, что ты стоишь, то бойся как бы не упасть.
1: А вот Авраам, он велел принести жертву Исаака. С одной стороны, как бы вот это Божье испытание... Но, с другой стороны, написано, Бог не искушает никого же. Он, как вот слабый человек Авраам, его испытывать вот таким вот образом, вот, что сына убей своего. Вот, это тоже не всегда вот это понятно. Как это понимать, искушает Бог все-таки или не искушает?
2: И вот хочется тут остановиться для тех, кто, может быть, не очень хорошо знает Священное Писание. Бог никогда не призывает в Священном Писании к человеческим жертвам. Никогда. Это единственный случай, когда Бог сказал человеку «принеси в жертву своего сына». Мы говорили уже о том, что единственное жертвоприношение, которое Бог повелевал народу соблюдать израильскому в древности, это было жертвоприношение чистых животных для того, чтобы люди... Ну, что это прообраз, чтобы люди поняли, что впоследствии придет Мессия, Спаситель, который будет принесен в жертву за грехи всего человечества и спасет таким образом. И вот это единственный случай, когда Бог сказал человеку, Аврааму, принеси в жертву своего сына.
1: Но при этом надо отметить, что жертва все-таки не была принесена. Жертва не состоялась человеческой, хотя и Бог повелел. Бог сам ее и заменил. Он нашел искупителя в лице вот этого овна или там барашка. Он сам принес эту жертву.
2: Ну, то есть это вот план спасения, вот Евангелие, оно было изложено Богом, мне кажется, в этой истории с Авраамом, когда Бог его искушал. То есть Бог сказал, твой сын должен умереть. А потом он говорит, но благодаря мне... Твой сын не умрет. Вместо него умрет Агнец. Вместо него умрет Мессия, который придет на землю. Вместо него умрет Иисус Христос.
1: Так вот я думаю, когда мы говорим, что Бог искушает человека, это значит, что он его испытывает в жизненных ситуациях. Когда мы говорим, что Бог не искушает, по-моему, это значит, что он не воздействует на наши низменные качества характера. Он не подначивает нас. Давай, давай, ну, наконец, возьми этот стакан, выпей его. Он вот этого не делает никогда. Это делает его противник. Вот дьявол, да, он способен на любые вот уловки там, только бы ты это вот неправильное действие сделал. Но Бог не хочет, чтобы мы делали неправильных действий.
0: Но самое-то главное, да, вот мы будем читать далее 4 главу, и там мы увидим, что он неплохим. Его искушает, да?
1: Ну да.
0: Вроде все прям это направлено на то, чтобы он божественную силу свою проявил. Вот вы говорите, да, что дьявол вроде искушает, да, чтобы я проявил какие-то свои низменные чувства. Качества, да. А тут он его искушает, чтобы он его божественную силу проявил.
1: Ну да, мы к этому сейчас дойдем. Вот мне кажется, вот мне стоит сделать сейчас вот вывод, что же значит, какая разница между искушением и испытанием и искушением, соблазном. Искушение, испытание – упор делать на наши добрые качества. Угу. То, что Бог дал нам от благодати своей. А вот искушение, соблазн, оно в другую сторону человеческого естества затрагивает. Как раз вот те вот самые низменные все. Вот все, что у нас есть низкого, вот это искушение, соблазн. Вот туда направляет удар.
2: Вот очень хорошо, разница. Прямо по полочкам. Угу. Искушение испытанием и искушение соблазном.
0: Угу. И вот мне все-таки хочется вот подвести то, что мы говорили. Вот этот 12 текст еще раз прочитать Якова. Да? «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит конец жизни, который обещал Господь любящим его». То есть конец жизни – это спасение.
1: Ну да. И он как раз вот все добрые качества должен показать.
0: Да, проявиться все. Да.
1: Они не злобные, как вот дьявол пытается.
0: То есть для именно спасения обещал Господь любящим его. А Господь обещал нам спасение. То есть он все делает для того, чтобы мы проявили свои добрые качества, которые он нам дает. Он, не только он.
2: Ну, то есть, возвращаясь к нашему вопросу, который мы задали в начале, является ли искушение грехом? Мы уже подходим как-то к ответу на этот вопрос?
1: Грехом оно является, когда я поддаюсь соблазну проявить свои недобрые качества. Угу. Вот я так просто, для себя сделал вывод такой, определил, что вот когда я проявляю свою агрессию, свою там гневливость, там еще что-то свое вот такое вот нехорошее, то это значит, я впал в искушение, значит, я согрешил. Mm-hmm. Если же в результате искушения проявляется моя большая вера в Бога, большая отзывчивость к людям и к ним какая-то любовь, да, то значит, я испытание прохожу, и я не согрешил. Mm-hmm. Хотя я был испытан, тоже искушен, то есть.
2: Да, хорошо.
1: Ну вот в пустыне было стане позволено искушать Христа. Специально ему была предоставлена такая возможность Христу и дьяволу так, кстати, тоже, чтобы он все свои, всю свою силу на Христе вот сейчас вот проявил.
2: Ресурсы.
1: Ну да, как бы, я не знаю, как это не очень хорошо звучит, подставил, но что-то похожее, что Бог как бы сына своего, все, что хочешь, делай с ним, только душу его сбереги, как когда-то Иову было сказано.
2: Но это ради нас ведь было сделано.
1: Конечно.
2: Я не думаю, что это хоть как-то выбивается из Божьего плана спасения.
1: Да. Несомненно, и это только одна цель.
0: И все-таки, вот вы прочитали первый текст, да, что он поведен был духом в пустыню. Да. И он был поведен духом в пустыню именно для того, чтобы укрепить
2: духом
0: его.
2: Святым,
0: да,
2: Божьим.
0: Да, чтобы укрепить его в том, что ему предстоит. Потому что мы знаем, за 3 года, которые потом были после этого служения Иисуса Христа, они были непростыми годами.
1: Это тоже, это тоже причина.
0: Это было вот именно, чтобы он укреплялся. Ну, как мы говорили в прошлой программе, да, о том, что он был, ему необходимо было, чтобы его поддержали в храме, да, когда он был в 12 лет, чтобы его поддержали, вот осознание того, что он должен претерпеть, да, а здесь уже, по сути дела, по прошествии столько лет, это уже в его жизни происходит, и ему было непросто это.
1: И он там без поддержки же остался в пустыне?
0: Да, он остался один.
1: И единственный, кто был с ним, это вот тот искуситель, который явился к нему и сказал, если ты сын Божий, то этому камню вели сделаться хлебом.
2: Это первое искушение Иисуса Христа.
1: С чем подошел? Угу. Вот сила искушения Христа. Нужно нам все-таки понять, насколько это искушение было сильным. Вроде бы ничего такого особенного нет, да? Ну, мне предложи, вот, например, возьми, ты можешь пригласить? Давай сейчас вот сделай, и все. И думаю, а какое же тут испытание-то особое для меня, если я могу, тем более это делать. Никакого испытания вроде бы и нет особого.
0: Но тут вот он сомнение все-таки дьявол закладывает в его сердце. Если ты сын Божий, если. И вот все его искушения начинаются если.
2: Если ты сын Божий.
0: Если ты сын Божий, да, то сделай так или сделай это.
2: То есть это искушение для Христа, это испытание, что, например, а вот ему сейчас захочется, не знаю, там, доказать, что он сын Божий или что?
1: Ну, я вот сейчас немножко, может быть, немножко отступлю от темы. Просто себя вспоминаю. Вот мне на работе говорят, выходи в субботу работать. И говорят при этом, кому ты плохо сделаешь? Ты же наоборот.
2: Давай объясним нашим зрителям, что четвертая заповедь закона Божьего, она говорит, что 6 дней работы, делай всякие дела твои, а день 7-й – суббота, Господу Богу твоему. Именно так говорит четвертая заповедь десятисловного закона Божьего. То есть это одна из 10 заповедей. Это то, что, если мы с вами внимательно читаем Священное Писание, то мы обязательно обнаруживаем, что субботний день – это четвертая заповедь. Вот, Коль, ты именно об этом говоришь, что говорят, наружь заповедь.
1: Я принял решение. Я хочу быть с Богом всегда, хочу соблюдать Его Слово, и в Слове Божьем я нахожу заповедь, вот такую вот. Не делал никакого дела. Но я принимаю решение эту заповедь соблюдать. То есть не делать никакого дела в субботу, не ходить на работу или не работать в субботу. И вот мне говорят, ты должен выйти, потому что вот
2: необходимость
1: производственная, нужно обязательно вот это сделать, потому что столько народу пострадает, если вот это не будет сделано. И я говорю, я не могу, я Богу согрешу, я же дал ему обещание не соблюдать заповеди. Он, хорошо, да, мы тебя понимаем, да, но а кому ты плохо сделаешь, если ты...
2: Если ты поможешь количеству человек,
1: да, там, может
2: выйдя на работу.
1: Стоит там какой-нибудь, я не знаю, завод, не завод, но станок стоит, допустим, а ты пришел, и ты его наладил, там, кому-то это... То есть никому же плохо я не сделаю, если я выйду на работу. Или сделаю все-таки. Я сделаю плохо себе, во-первых, и Богу, во-вторых. То есть я огорчу Господа тем, что я его обманываю. Что я не прошел испытание веры, что ли, не хватило мне. А второе, я сделал плохо себе.
2: Коль, такой тогда вопрос. А если, например, ты медработник, и тебе звонят в субботу и говорят, что там, например, акушер, надо принять роды, то как с этим быть? То есть, у тебя есть желание соблюсти субботнюю заповедь?
1: Ну, опять же, здесь мое решение играет. Вот как я решу? Вот огорчу этим Бога сейчас, если я эти роды пропущу, или порадую его, или прославлю его. И если об спасении жизни идет речь, то Христос об этом четко и ясно говорил. А кто из вас, фарисеев, тщательно соблюдающих субботу, не вытащит несчастную овцу, которая попала в яму и помрет с голоду там? Угу. Все вы вытаскиваете, все соблюдающие субботу это делают. То есть Иисус говорит, вы делаете правильно, да, а теперь переложите все это на человека.
2: К человеку. То есть там, где речь идет именно о спасении человека, а не просто вот мой выбор, хочу, пойду, не хочу, не пойду. А если речь идет о жизни, о здоровье, о спасении, то, конечно, субботняя заповедь, она подразумевает помочь человеку в этот день.
1: Да, помочь.
0: Ну да, даже Господь говорил, да, что должен
1: облегчить
0: делать,
1: страдания.
0: Что должен сделать в субботу. Добро или зло? Да, и когда он исцелял в субботу, он и говорил, что даже этого одного дня, несмотря на то, что там человек 38 лет страдал, там 18 лет страдал, да, но именно этот один день, это настал день его спасения и избавления его от этого недуга.
2: Именно в субботу?
0: Да, да. И Господь не откладывал это на воскресенье, на следующий день.
2: Коль, и какая связь тогда, ты стал говорить, что немножко отступаешь от темы, что кому польза или кому вред от того, что я выйду в субботу на работу или не выйду? Это мы немножечко отвлеклись, объяснили вам побольше, что такое четвертая заповедь, и что Господь нам повелел в нее делать, не делать, и что нужно в нее делать, в каких случаях.
1: То есть я хотел, наверное, подчеркнуть про испытание, что вера каждого человека обязательно испытывается. А во-вторых, что Иисус перенес испытание гораздо, гораздо сильнее, чем это делаем мы, кто бы то ни был, в каком бы то ни было состоянии положения. И вот это испытание, которое искушение дьявола, которое Иисус перенес, если ты Сын Божий. То есть Иисус сейчас, Он может все. Он Сын Божий, Он может запросто эти хлебы превратить в камни.
2: Наоборот.
1: Да, наоборот. Камни в хлебы. И насытить голод. И к Нему предстает некто в образе, может быть, даже ангела. Мы не знаем точно.
2: Да, и сатана любит представать в образе ангела света.
1: И, понимаете, дьявол, он такой этот хитрый. Он искушения свои, он маскирует под испытания. И он, наверное, сказал Христу, а твое испытание закончилось, твой 40-дневный пост подошел к концу, ты молодец, ты выдержал, ты все правильно сделал. И теперь тебе просто нужно поесть, чтобы не умереть с голода. В этом плохого ничего нет.
2: Вот и выглядит этому, вполне возможно.
1: Ничего плохого нет. Вот к этому ничего плохого нет, все вполне естественно. Ты никому плохо не сделаешь.
2: И выглядел при этом как ангел.
1: И выглядел, да, и все выглядело прям, ничего такого. Это же никакого греха нет. Какой там грех, вы что?
0: Но мы все-таки читаем, да, что он уничижил себя, Христос, быв унижен, да, и не почитал хищением быть равным Богу. Вот все-таки он заставляет его проявить божественные, да, качества, да?
1: Да.
0: А он ему говорит, не хлебом единым.
1: Он сказал, человек, если ты сын Божий, то есть удостоверься сам и удостоверь вот тут нас всех ангелов.
0: Всех остальных.
1: И всех ангелов сейчас удостоверишь. А для чего это тебе нужно делать? А потому что на небе произошла война. И некто один, который объявил Богу войну, был снизвергнут на землю. И похоже, вот по твоему внешнему виду, что это ты и есть.
2: Это так дьявол говорил Христу?
1: Ну, я предполагаю так, да.
0: Ну да, если ты...
2: Это очень сильное предположение, что дьявол так воздействовал на Христа, что Христос, ты дьявол.
1: Да. Ну, я не знаю.
0: Нет, он говорит,
1: в Библии такого нет.
0: Если ты сын Божий.
1: Но если мы говорим о силе искушения дьявола, что, вот мне кажется, это сильное искушение, если вот так вот тебе представить, что ты должен доказать. Если ты сын Божий, то докажи. Иисусу не надо было доказывать ничего. Но ему предлагают доказать. И вселить сомнение, опять же, что ты ведь не сын Божий совсем. Ты кто-то другой.
2: Себе докажи.
1: Ты себе докажи, и всем вот нам. Мы тут все удостоверимся. Вот только вот этот хлеб превратишь, в хлеб превратишь этот камень, все сразу поймут, это сын Божий. Мы все пойдем перед тобой ниц, сделай это.
2: То есть такова сила дьявольского искушения. То есть ничего себе. Вот так вот дьявол искушает. Не чем-то легким и простым, а тем, что крайне глубоко проникает вот в психику человека. Да?
1: Самонадеянность. Вот он к чему вот это все. Чтобы самонадеянность привел Христос. Вот, то есть
2: как противостоять?
1: Эгоизма.
2: Давайте скажем об этом немного времени до конца нашей встречи. Как противостоять этому? Мы продолжим дальше говорить об этом же искушении. Мы еще не завершили. Но все-таки давайте выход-то какой-то сейчас обозначим.
1: У нас только одно есть – твердая вера в Иисуса. Больше ничего нет. Вот противостойте ему твердой верой и не давайте место дьяволу.
2: То есть так же, как Иисус противостал дьяволу, именно верой в Отца.
1: Сомнения нужно гнать, вот эти все сомнения, что Бог тебя не любит, Бог тебя бросил, Бог тебя оставил, ты сейчас погибнешь тут без Него, и ты такой страшный грешник, что тебе вообще нечего делать. Вот, да, ты по рождению Его, и сам действительно.
0: И еще я дополню, мало того, Иисус сказал, написано.
1: Написано, то есть обетование
0: написано.
1: Нужно вспомнить. Что Библия говорит на эту тему.
0: Да.
1: Мне нужно просто их помнить.
0: Да.
1: Да не смущает сердце ваше. Веруйте в Бога, в меня веруйте. Вот это одно из ключевых обетований.
2: Ну что же, очень интересное обсуждение. Мы с вами, дорогие друзья, даже еще не завершили обсуждать первое искушение Иисуса Христа в пустыне дьяволом. Но мне кажется, что очень интересные вещи уже обсудили, очень много чего-то полезного для себя на сегодняшний день извлекли. И будем ждать следующей встречи, когда продолжим разговор о том, является ли искушение грехом. Спасибо огромное, Коля, спасибо огромное, Лена. И вам, дорогие друзья, спасибо огромное. Ждем новых встреч с вами в продолжении размышления над Евангелием от Луки.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! Зачастую, когда мы слышим выражение «великая борьба» между Христом и сатаной, то мы подразумеваем под этим борьбу между добром и злом вообще, нечто такое расплывчатое. Но на самом деле эта борьба очень конкретна, и она происходит в жизни каждого человека, признаем мы это или нет. В реальности этой борьбы на своем опыте убедилась гостья нашей сегодняшней программы. Здравствуй, Аня.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо, что ты пришла сегодня к нам в студию. У меня вообще особенное отношение к людям, которые имеют особенный опыт борьбы с нечистой силой. И я знаю, что сегодня ты нам приготовила свое откровение. Но начнем мы, наверное, с самого детства. Как прошло твое детство?
2: Ну, детство прошло обычно. Папа у меня военный, мама в детском саду работает всю жизнь. И я любила больше времени посвящать на улице, как бы гулять всегда.
1: Подвижный ребенок.
2: Подвижный ребенок, да. Любила природу очень, животных любила. У меня было чуткое сердце. Но, несмотря на это, все равно иногда шалила, что говорить, хулиганила. Вот, бывало такое. Не слушалась иногда маму. У кого не бывает.
1: А твоя семья была верующая?
2: Нет, семья неверующая.
1: Но вот в эти моменты, когда ты была маленькая, Бог как-то уже говорил о себе, он стучался в свое сердце в какие-то моменты?
2: Ну, возможно, через природу. Потом в один день, когда пришлось мне посетить программу, которую проводили верующие из другой страны, там выступал один человек, который имел опыт обращения к Богу. Тогда для меня, конечно, было все как-то так непонятно. Мне было лет 13, все так. И он рассказал, как он был наркоманом 30 лет. И когда пришел к Богу, Господь его исцелил. И он показывал фотографии, когда он был наркоманом, там были книжки, значит, на которых было ее фото, когда он был наркоманом, а когда он уже нормальный.
1: То есть, тебе подарили такую книжку?
2: Да, подарили. Мне она очень понравилась. Называлась она «Сердце холодное, как камень». И, конечно, тоже немножко так поразило меня. Хотя я даже не читала ее, эту книгу. Я так положила. Мне просто понравилось, вот, как называлось, его рассказ понравился тоже. Потом, значит, еще был такой момент, когда я смотрела мультик «Летающий дом» и еще раскрытая книга,
1: Открытая, да. Это
2: про Иисуса Христа,
1: да. Про Библию, библейские истории.
2: Про Новый Завет, про Иисуса Христа. Вот. И я верила, в общем-то, что это действительно такое происходило, что он чудеса такие творил. Но, с другой стороны, я не понимала, кто это такое, то есть я не сознавала всего того, что... Допустим, сейчас знаю, что является истиной, что является...
1: Это были, наверное, первые семечки.
2: Да, это первые семена были. Ну, это тоже все забыла и быстро я. То есть жизнь свою взяла.
1: А, вот. Кстати, как у тебя складывались отношения со сверстниками, с одноклассниками?
2: Сначала, вот когда мы жили в Беларуси, в Барановиче, куда, кстати, приезжали вот эти вот верующие люди, нормально, все было хорошо. Вот. И потом, когда мы переехали в другой город, тут... Немножко проблемы начались, потому что здесь немножко другие были отношения. Было разделение просто, по группам разделения, и были девочки очень такие, так сказать, мнили из себя, не знаю, кого вообще там.
1: Грубые.
2: Да, грубые, унижали других, то есть гуляли с мальчиками там. А другие были более скромные, которые посвящали свое, как бы, время учебе, дому.
1: Ты в какую группу попала?
2: Я не знаю даже, честно говоря. Более, так сказать, скромные, мне кажется, потому что, в общем-то...
1: А тебя
2: тяжело
1: унижали,
2: было,
1: да, за то, что была скромнее?
2: Конечно. То есть я еще не была сформировавшейся личностью. У меня еще не было как-то понятия мировоззрения никакого. Я еще не знала, что такое жизнь вообще. Я не понимала, что мне надо вообще от жизни тогда, будучи в школе еще. Не знала, куда мне даже идти учиться. Хотя у меня же были как бы такие мысли, что можно было пойти ветеринаром там или...
1: Потому что любила животных?
2: Да, что-то в этом роде.
1: И куда же ты пошла учиться?
2: Пошла учиться, значит, по совету сестры моей, секретарем в техникум.
1: Это более такая студенческая жизнь? Там отношения наладились?
2: Mm-mm. Там еще хуже оказалось.
1: Почему?
2: Вот так. Ну, там, во-первых, женский коллектив был. Сначала я вроде подружилась, общаться начала. Но как-то на тебя давит, допустим. А у них было такое, что они, у них прямо вот преобладало вот это вот превосходство такое вот. Потом они общались с мальчиками постоянно. У меня робость какая-то была. То есть я еще как-то не ребенком оставалась долгое время. Вот. Потом меня начали унижать просто. Они поняли, что не такая. Были моменты, когда вот они меня просто надо мной так нехорошо со мной поступали, что мне приходилось плакать.
1: родители знали об этом?
2: Дома. Да, мама хотела даже пойти разобраться, но я говорила, чтобы она этого не делала. Я хотела уйти, мне тоже говорили, чтобы я осталась. Но потом был документ, когда я постояла за себя, то есть я не знаю, где силы взяла. Я, когда у меня очередное унижение мое, я ответила этой девочке, которая меня унизила, и мы с ней подрались. Но я не хотела драться, она на меня налетела сама. После этого она в мою сторону вообще не смотрела. Хотя бы не особо так сильно дрались. То есть, нет, не повредили друг друга, ничего. Просто я за себя постояла. Но после этого я стала изгоем. То есть после этого от меня большинство вообще, ну, как бы так, на меня смотрели. Не знаю даже почему. Но зато меня никто не унижал. Но я стала изгоем. Это еще хуже. Равнодушие — это хуже всего, оказывается.
1: Вот, то есть... А что после вот этого случая, что произошло дальше? Наверное, моральное состояние твое было не очень хорошее.
2: Депрессия. Случилась депрессия. То есть я вообще не видела ничего. Просто один раз пик случился, когда я уже вообще не видела никого. Пустота. Смотрю на человека, никого не вижу абсолютно. Захотела пойти в монастырь. Пошла, значит, в церковь первую попавшуюся. Подхожу к ней, а ворота закрыты, потому что было уже вечер. Вот. И потом, значит, я вернулась домой, конечно. Мне стали успокаивать родные, мама, сестра. Вот. И вроде успокоили немножко. Потом я заснула. И в эту ночь, которую я заснула, кое-что произошло еще неприятное.
1: Что же произошло?
2: Произошло то, что я проснулась, когда все спали. И рядом с собой я открыла глаза. Я не вставала, просто лежала. Я почувствовала, что что-то присутствует. Кто-то или что-то. В общем, какая-то... Личность. Какое-то существо какое-то, что-то вот... Ну, человек же чувствует, он все чувствует. Вот. И я посмотрела, ну, я, конечно, ничего не видела, но я почувствовала, что это было привидение какое-то, так что вроде как мне показалось, которое улыбалось. Но улыбалось очень плохо.
1: Злорадно.
2: Злорадно, да.
1: То есть ты поняла, что это не от доброго мира, да?
2: Угу. А я заснула. Нет, я не испугалась. Почему-то, кстати говоря, вот испуга у меня не было. Не знаю, я просто заснула дальше. Потом на утро я поняла, что произошло, я стала рассказывать родным. Они не поверили, не посчитали меня, сказать. Нет, еще ничего не считали, но они сказали, что мне это приснилось. Вот, так как это сон был. Но я-то знала, что это был наяву. И потом стало происходить такое, что я стала ощущать странные какие-то чувствования в себе. То есть каждые 3 дня подряд я ощущала, что по моему телу пробегает дрожь. И какое-то покалывание, щекотно мне было. Я смотрела на руки, смотрела и не понимала, что это происходит. Думаю, ко мне кто-то ползает. Думаю, ну нет.
1: То есть было полное ощущение, что по тебе кто-то ползает.
2: Да, ползает. А потом через некоторое время поняла, что происходит. Просто это существо, оно в меня вошло. Да, я почувствовала это. И для меня, конечно, это был шок. Вот представьте, да, вот такое происходит. Что может человек испытать? Я стала испытывать, во-первых, я почти поняла, что это было не от добра. То есть это злые силы были. Хотя я мало об этом еще знала вообще. Потом стал приходить тяжелые моменты в моей жизни. То есть это, оно начало меня мучить просто. Вот это вот просто момент такой, что все радуются, весна, солнце, а мне тяжело. Мне темно, у меня глаза потемнело, у меня мира не было. Мне было очень тяжело. И уже родные считали, что у меня уже просто вот какое-то вот вмешательство начинается. Вот, хотя я подолгу там сидела там и плакала, и все.
1: До какой степени вот это существо, которое вошло в тебя, до какой степени оно тебя довело?
2: Да то, что мне пришлось просто обратиться к Богу. Такие слова сказала: «Боже, я знаю, что ты есть, помоги мне». И после этого, через 2 часа, мама принесла мне книжку. То есть она не знала, что я молилась, кстати, вот об этом она не знала. Она знала, что мне плохо. Она знала, что у меня такое происходит. Вот. И тут мама, значит, сходит и говорит: «Вот я книжку принесла тебе, «Путь ко Христу». Я посмотрела такая, думаю, ну надо же, Господь не ответил. У меня сердце сразу обрадовалось, у меня сразу такое наступило вот... Господь мне ответил, Бог мне ответил. И после этого, когда я начала читать ее, у меня уже такие слезы огромные полились. Но не от того, что мне было больно, а от того, какую боль мы причиняем Богу грехом.
1: Тебе открылся
2: для
1: план
2: Бога
1: спасения.
2: Это тоже, да, план спасения. То есть о Иисусе Христе я прочла. У меня прониклось просто полностью. У меня было покаяние огромное. То есть насколько я почувствовала себя ничтожным человеком в свете вот, Бога. Как раз истина была написана о Боге, о Божьем Сыне, что Он есть любовь, что Он умер за нас, что Он испытывает, когда человек грешит, и когда отвергает Его милостливое приглашение, Его любовь, блаженство подарил, божественный мир подарил мне. Он возвысил душу мою к небу. Я не видела этого мира зла, я не видела ничего. Чувствовала только Его, только природу чувствовала. Птиц, ласточек, которые окружали мои окна и чирикали. Вот, солнечные лучи и вот... всю листву, всю природу. Это, понимаете, это невозможно как бы описать все равно словами то, что я испытала.
1: Ты считаешь, что это был момент твоего обращения к Богу?
2: Да, конечно. Я начала читать Библию, но я еще многого как до конца не понимала. тех истин, которые там были. Например, Царствие Божие. Для меня это тоже как-то было непонятно немножко. То есть я думаю, что такое небесное царствие. Такое
1: далекое что-то.
2: Да, что-то такое далекое. Вот. И поэтому, ну и много другое. То есть не было того, что мне бы пригодилось в борьбе. Потому что я не знала, насколько силы зла они ополчаются против людей, которые приходят к Богу, которые ищут Его.
1: И вскоре тебе это пришлось на себе
2: прочувствовать? Да, мне пришлось испытать на себе через коварное искушение.
1: Что это было за искушение?
2: В виде музыки, той, которую я любила раньше слушать. Я работала статистом в поликлинике, и к нам принесли радио. Я почувствовала сердцем немножко, что это тут не то. Думаю, наверное,
1: не случайно.
2: Не случайно, да, думаю. Но все же я включила. Я вроде не хотела, если как бы Господь, наверное, отводил духом своим.
1: Казалось бы, вот странно, да, обычное деяние, включить радио, что здесь такого?
2: Да.
1: Но то, что произошло потом, оно объясняет, почему было такое сомнение, да?
2: Да. Вот, я включила, тут пару песен поиграла, но зачем мне они нужны? Мне совершенно не интересует уже, то есть там что в этих песнях? Там о мирском, там о греховном. После этого хотела выключать. Тут я услышала голос одного диджея, который мне запал еще до того, то есть как бы вот.
1: Да. То есть это не певец был, а именно ведущий между песнями?
2: Да. Мне понравился его голос, еще до этого мне нравился. И был момент, просто я еще не сказала тоже об этом, что до обращения к Господу у меня было желание встретить человека. Ну, в общем, как-то естественное желание у всех, наверное, да?
1: Да, познакомиться
2: любить
1: с парнем.
2: Кого-то там, да. Но не получалось, то есть как бы. И вот в тот момент, когда этот голос я услышала, все, мне понравилось, но он запечатлелся у меня, видимо, еще как-то так. Получилось, что я зациклилась как-то на нем, как-то я стала о нем думать. То есть и у меня началась борьба. Несмотря на то, что Бог мне открыл себя и подарил мне себя, свою любовь и божественный мир, истинное блаженство, я как бы искусилась этим человеком. То есть он был в виде искушения для меня. Была борьба, я хотела с ним встретиться, но Господь меня отводил от этого. То есть я в деревню уезжала, я там работала, пыталась забыться, но не получалось. Погода была замечательная.
1: Пока ты обращалась к Богу.
2: Да.
1: А вот когда пришла эта борьба, и ты потом, я знаю, приняла все-таки решение ехать к этому молодому человеку, к диджею, которого ты никогда не видела,
2: да,
1: только слышала по радио.
2: Да, когда я приняла такое решение, да, тут погода сразу изменилась. То есть на следующий день сразу дождь пошел. Так и было. Я сказала Богу, что я поеду все равно. Господь, пусти меня, Боже, я поеду. Потому что невозможно было выкинуть его из головы. Но это была моя вина. То есть я, возможно, не знала еще, как бороться точно. Возможно, мне чего-то не хватало опыта какого-то, знаний каких-то, которые только через Слово Божье, через книгу даются. Потому что это живое, действенное слово. И вот поэтому как бы я вдалась, и Господь отпустил меня. Я поехала туда. И, правда, мы не встретились с ним. Вот. Только намучилась.
1: Но это тебе дорого стоило,
2: дорого,
1: да?
2: Дорого стоило,
1: а
2: да.
1: Почему? У тебя были деньги на дорогу туда, в Москву. Ты приехала, где ты его искала?
2: Я поехала. Сначала целый день ходила по Москве просто. Никуда было. Мороз еще ударил. Было очень холодно. Когда я уезжала, было тепло. Когда приехала, мороз такой сильно ударил.
1: Ты встретила этого человека, нет?
2: Я не встретила, потому что, приехав туда, он не работал этот день. Хотя он должен был работать. Бог просто не допустил этой встречи.
1: А вот как ты ехала обратно? У тебя не было денег на дорогу? Как ты вышла из ситуации?
2: Я даже не знаю. Хотела так сначала добраться, чтобы не бесплатно, но не получилось. А потом мне пришлось ночевать
1: Где?
2: На вокзале. Тяжело, конечно, было. Мороз, голод, холод. Везде бомжи кругом. Там грязь несусветная. Ну, ничего. Дожила до утра, потом позвонила домой. И папа прислал мне деньги по почте. То есть через банк. То есть так. И еле-еле взяв эти деньги, там мне уже предлагали помощь, потому что видели, в каком состоянии, просто уже изнеможение страшное было вообще, еле-еле волочила ноги.
1: А чем вот объяснялось это состояние, кроме голода и холода? Вот чувство непослушания Богу, разделения с Богом.
2: Да, тут я еще почувствовала, да, самое главное, что я почувствовала то, что Господь, Дух Святой, он немножко ослабел во мне. Почувствовала, что этот божественный мир меня покинул, во-первых, да, то есть испытала страх, неприятные ощущения. То есть я опять почувствовала, что это существо, которое было до этого, то есть это, можно сказать, бес, он вновь, я почувствовала в себе его, то есть и ангелов Божьих я уже не почувствовала, то есть тот мир, то солнце, тот свет. И приехав домой, еле-еле добравшись до дома, началась борьба вновь между силами зла и между очень тяжелая борьба. Я солнца не видела, ничего не видела, света не видела. Мы обратились за помощью к той женщине, которая дала ей книгу. А это была женщина, которая работала вместе с ней в детском садике.
1: А чем она тебе помогла?
2: Она пришла, она начала молиться. То есть вот в этот день полегче стало, потом опять мне было плохо. Я лежала на кровати и уже все, думала, что умру, потому что настолько тяжело было. И я молилась Богу со слезами вновь, и я сказала: «Господи, помоги мне, ведь я люблю тебя, ведь я люблю этот мир, я люблю это солнце, я люблю это небо, я люблю эту природу, ты же знаешь мое сердце». Я вот так начала говорить Господу. И он, значит, балконная дверь распахнулась от ветерка легкого, и я почувствовала себе дуновение ветра. Это был Дух Святой. И мне бы стало легче, конечно, сразу я успокоилась, все слезы прошли, вся боль исчезла. Я после этого с Еленой Григорьевной, ее зовут Елена Григорьевна, эту женщину, познакомилась с ней тогда уже, пошла с ней в церковь. Мне понравилось там сразу, то есть, ну, как бы мне могло не понравиться, сам Бог меня туда привел, непонятно. Значит, я увидела Библию, которая была открыта.
1: Я увидела, там люди изучали Библию?
2: Да, изучали Библию. Я увидела такой вот стенд, на котором был, значит, крест изображен и Библия раскрытая. То есть все люди сидели спокойно и, то есть, и молились, и пели прекрасные псалмы там. Вот. Я тогда, конечно, много еще не понимала, но мне понравилось. После этого я обходила несколько значит, недель. Раз, угу. Да. Но все же под гнетом сомнений всех, искушений, отчаяния, скорее даже отчаяния, не то что сомнения, а сомнения какие были? Сомнения были в том, что мне хотелось вернуть ту связь, которая была у меня с Богом. Но не
1: ты
2: получалось. Я говорила: «Боже, почему ты мне...» Да, я чувствовала недостойно, чувствовала, что провинилась перед ним вновь. Но, ну, как бы, не знаю, но Господь все равно, как бы, Он был со мной в то время. Просто
1: ты
2: я сама не знала этого.
1: Не
2: я не знала
1: бы.
2: Этого,
1: то есть борьба, она, по сути, продолжалась.
2: Мне не хватало веры. Сейчас я, например, прочитала, хорошо знаю жене Библию, в общем, я вспомнила случай про Петра, про апостола Петра, про ученика Иисуса Христа, который тоже на море стал тонуть, когда у него не хватило веры. Вот он думал, что у него такая вера, а оказалось, что чуть что, ветры подуют, что-то не так,
1: и тонет.
2: Кажется, Бога нет, все, он оставил, как так? А он, оказывается, держит тебя обоими руками, он тебя обнимает. Он не то, что он тебя несет на руках, не так, как в первый раз даже, когда человеку плохо, верующим.
1: Аня, ну вот до конца осталось совсем много времени. Мне хотелось бы узнать, вот это был путь твоих там падений, подъемов.
2: Да, это было три раза это было, когда я приходила в эту церковь и уходила.
1: Но в итоге ты все-таки...
2: Я приняла крещение. После этого Господь через некоторое время я обратилась от своих путей, я каялась. Еще с большей силой, чем в первый раз каялась. И я не понимала, как вообще такое возможно было. Потому что я всегда вот все эти моменты, когда я отходила от Бога, я всегда как бы плакала и со слезами на глазах хотела вернуть то, что было у меня. Тот мир, то счастье, которое Господь дает душе, дух.
1: Получилось свой. Это вернуть?
2: Да.
1: Ты чувствуешь себя счастливым
2: человеком? Да, он вновь
1: человеком.
2: Меня возвысил, веру мою укрепил. Несмотря на то, что борьба вновь продолжается, потому что это неизбежно, но для меня, например, не знаю, для всех, наверное, в какой-то мере... Своя борьба все равно будет. Но он мне дал гораздо больше. Он мне дал... Я изучила Библию, я познала его слово живое. Как он говорит, что он возвеличил слово свое превыше всякого имени своего, где он раскрывает, что надо жить вечностью, когда придет он на землю второй раз, и он создаст новый мир. То есть, и теперь я этим живу в большей степени. Как бы.
1: Аня, я вижу эту вечность и этот мир в твоих глазах, в твоей счастливой улыбке, в твоих речах, в твоем свидетельстве. Спасибо тебе большое, что ты откликнулась на призыв Господа, пришла на эту программу и рассказала свою историю. Дорогие друзья, самой большой нуждой современного человека является мир и покой. В Библии есть такие слова относительно этого. Вот что советует нам Господь. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Имеете ли вы этот мир и покой в сердце? Напишите нам, позвоните. Всего вам доброго, до свидания.
3: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
0: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: живая традиция любой церкви, она связана с Библией.
1: Это Слово Божие, данное человеку, чтобы человек мог ориентироваться в этой жизни.
2: Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей.
3: В этой программе авторство книги «Деяния апостолов». Структура, тема, главные герои.
2: Как читать Библию? Когда мы говорим о Библии, то представляем себе этот большой-большой том, и нам трудно бывает взяться за эту книгу и начать ее читать. Напоминаем, что Библия – это библиотека. В этой библиотеке много книг. И начинать ее лучше читать не сначала, а с Нового Завета. И хотел бы сейчас поделиться советами о чтении книги «Деяния апостолов».
3: Книга «Деяния апостолов» — это в некотором смысле продолжение Евангелия по Луке. Как считают исследователи Нового Завета, она была написана врачом Лукой в Риме между 63 и 68 годами по Рождеству Христову.
2: Авторство книги мы как читатели устанавливаем потому, что написано в заголовке. Здесь авторство не указано, но уже с первых строк мы читаем, кому адресовано это сочинение, и указывается имя героя, которому адресуется эта книга.
3: «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся».
2: Евангелие от Луки – тот же самый адресат. Человек по имени Феофил, о котором нам ничего не известно, кроме имени. Само имя говорящее означает «человек, который любит Бога». То есть, может быть, это был состоятельный человек, который был в состоянии оплатить этот труд, потому что пергамент стоит дорого, влиятельный член общества, он позаботится о распространении этой книги, сможет обеспечить дальнейшее, что называется, издание. Собственно, размеры книги предполагают возможность размещения книги на листе строго определенной длины. Это такой 9-метровый лист, на котором может быть размещен весь этот текст. О Луке мы знаем, что он врач. Если это тот Лука, о котором говорится в посланиях Павла, послании Колоссянам, Филимонам, 2 Тимофея. Но это, скорее всего, так, потому что одно из главных действующих лиц этой книги – именно Павел. «Деяния апостолов», конечно, не просто историческая книга, в которой дан отчет о деятельности церкви сразу после Вознесения Иисуса, а именно с события Вознесения начинается эта книга, а произведение верующего человека. У него есть определенный замысел, и при чтении вы понимаете, что у книги довольно прозрачная композиция. То есть структуру книги можно определить по месту проповеди, а также по главным действующим лицам. То есть где идет проповедь и кто в ней действует. Структура по месту проповеди обозначается в самом начале книги. Здесь мы читаем, как Иисус говорит.
3: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли».
2: Итак, здесь обозначено как миссионерское поле или направление миссии. Иерусалим, об этом говорится в первых главах, первых семи главах. Потом Иудея, собственно, Иерусалим и есть столица Иудеи. Потом Самария с 8 главы. До края земли, последнее выражение, используется в Деяниях дважды. Здесь это призвание апостолов, а в 13 главе Павел и Варнава во время проповеди в Антиохии, когда говорят о своей миссии, они используют это выражение повторно. То есть книга и построена. Действие происходит в Иерусалиме, потом в Иудее, затем в Самарии. А Самария – это область между северной частью Палестины, Галилеи и Иудеи и других провинциях Римской империи. А завершается повествование в Риме. Из посланий Павла мы знаем, что этот апостол язычников собирался идти дальше в Испанию. Это был край света в то время. И главное действующее лицо в Деяниях является Святой Дух. Поэтому иногда его называют «Деяния Святого Духа». Вторая глава описывает сошествие Святого Духа в день Пятидесятницы. Сегодня это праздник Троицы, 50-й день после Пасхи. Ученики его, благодаря этому Святому Духу, смогли продолжить свое дело.
3: «Когда наступил день Пятидесятницы, они все собрались вместе. И вдруг с неба раздался шум, как от порыва ураганного ветра. Шум заполнил весь дом, в котором они находились. Они увидели нечто, напоминающее языки пламени. Эти языки, разделившись, сошли на каждого из них. Все исполнились Святого Духа и заговорили на разных языках, так, как им было дано Духом. В то время в Иерусалиме находились благочестивые иудеи со всех концов света, из самых разных народов. И на шум этот собралась большая толпа. Все они изумлялись, слыша, что те говорят на языках их стран. Ведь все эти люди, которые говорят сейчас, галилеяне. Разве не так? – удивлялись они. А почему же мы слышим, что каждый говорит на языке той страны, откуда мы родом? А среди нас есть и парфяне, и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестностях Кирены в Ливии, и Рима, как иудеи, так и обращенные язычники, и критяне, и арабы. И все мы слышим, как они говорят о великих деяниях Бога на наших языках. Все поражались и в недоумении спрашивали друг друга, что бы это значило.
2: «Деяния апостолов» — это книга, история о том, как Бог действует в этом мире. Пятидесятница, день, когда на апостолов сошел Святой Дух, становится первым днем проповеди об Иисусе после его Вознесения. Начинается проповедь в Иерусалиме. Теперь, когда говорят об этом празднике, то вспоминают, что сошел Святой Дух, и все трое действуют — Святой Дух, Отец и Сын, поэтому это сегодня праздник Троицы. И в России большое значение придается именно праздникам пасхальным.

0: Радость великая в том городе.
1: Кстати, проповедь Самарии была вызвана отчасти потому, что христиан в Иерусалиме стали притеснять. Уже был первый мученик, побитый камнями. Его имя известно из Деяния апостолов, его зовут Стефан. Само имя, кстати, Стефана означает венок. То есть человек, получивший венок, но венок мученика. О его аресте, проповеди и смерти рассказывается в главах 6 по 8. Одна из трудностей, с которой столкнулась христианская церковь, которая состояла в основном из бывших иудеев, это то, что Евангелие надо проповедовать язычникам. Это значит, что с язычниками надо было общаться. А общение в древнем мире предполагало, конечно, совместную трапезу. Для еврея это было решительно невозможно. В Деяниях решение этой проблемы описывается двояким способом. Сначала апостола Петра, то есть самого сильного апостола, он должен был проповедовать язычникам. То есть это были люди, римляне, которые интересовались иудаизмом. И тогда в иудаизме того времени существовала такая категория, которую называли «боящиеся Бога», начинающие прозелиты. А жили они в Кесарии Приморской. Это первый способ проповеди. То есть сначала Петр идет проповедует. Затем Бог избирает особого человека, которого называет избранным сосудом для проповеди язычникам. Как ни странно, это был изначально враг христиан, который их преследовал. Его сначала звали Савл. И вот этот Савл, кстати, это греческая форма от имени Шауль или Саул, как звали первого иудейского царя. Мы его знаем как Павла. Сначала посмотрим на то, как Петр начал свою проповедь язычникам. В главе 10 рассказывается о том, как в городе Кесарии Приморская ангел является центуриону Корнилию в ответ на его молитву. Он велит ему отправить надежных людей в Йопию. Йопия – современное название этого города Яфа. Он расположен неподалеку от Тель-Авива. А в Яфе голодному апостолу Петру было видение всяких животных, которых тот должен был есть. Он отказывается от этого, говорит: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного, нечистого». Он не понял, что значило это видение, размышлял над ним, и тут к нему приходит посланцы от Корнилия. Петр принимает их у себя, угощает и идет с ними в Кесарию. Я посмотрел по карте, это около 60 километров. Сколько они шли по 60 километров? Ну, дня 4, да? 3. Мы чуть позже об этом узнаем. Сегодня этот путь на машине занимает чуть больше часа. Тогда нужно было идти 2 дня. В этом городе ждали его проповеди. Петр понял, что значит его видение. Вот как он об этом говорит в главе 10, в стихе 28. «И сказал им: вы знаете, что иудеи возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Бог нелицеприятен, и во всяком народе боящийся его, поступающий по правде, приятен ему». То есть видение о животных – это откровение о том, что Бог любит всех. В проповеди нуждаются все. Это очень важный момент, когда мы говорим о том, что это видение Петра не предполагает, что вы будете есть теперь все виды животных. Это не видение, а пища. Меня, кстати, спрашивают, почему вы так много говорите о том, что касается чистой и нечистой пищи. Что это так важно? Вот сегодня христиане все, что хотят, то и едят. Я напомню просто одну очень важный момент. Когда мы читаем Библию, то там нет незначимых вещей. И что касается чистой и нечистой пищи, то этому вопросу посвящена целых две главы в Ветхом Завете. Большие главы, подробные. И более того, первое упоминание об этом содержится в книге Левит, основной темой которой является святость. «Будьте святы, ибо и я свят», сказано в книге Левит. И святость достигается в том числе и вопрос, связанный с питанием. То есть для Бога это важно. Потому что вопрос, важно или не важно Богу, что мы едим, на самом деле вопрос звучит иначе. За ним стоит другая подспудная идея. Мы Богу нужны или важны? Вот лично мы. Если мы Богу важны, то что мы едим, для Него тоже важно. А если мы не важны, тогда, конечно, ничего, никаких вопросов. Особая миссия в распространении христианской вести была возложена на апостола Павла. Большая часть книги «Деяний апостолов» посвящена описанию его служения в мире язычников. Лука рассказывает о трех путешествиях Павла. Он проходит по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывает о том, что сделал Бог для спасения всех людей. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел. Что касается первого имени, то это его еврейское имя, означает «но испрошенный у Бога». Так звали первого еврейского царя Саул, Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого первого имени. Краткая форма выглядит «Савлос». Более полная, которая звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени. «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» В синодальном переводе эта разница незаметна, а в переводе под редакцией Кулаковых это видно. Савл был против Иисуса и его последователей. Он одобрял убиение Стефана.

0: А затем ревностно гнал. А потом происходит удивительная вещь, происходит его обращение. Причем при весьма драматичных обстоятельствах. Саул идет в Дамаск, чтобы там преследовать христиан, и по пути его встречает Иисус. История обращения Савла описана в Деяниях трижды. Ну, в главе 9 это описывается как факт, а в главе 22-26 рассказывает рассказ Павла об этом событии. Сначала он рассказывает об этом большом собрании в Иерусалиме, а затем в Кесарии выступает перед начальниками. От Рима был Порций Фест, от евреев царь Агриппа со своей женой Вереникой. Савлу является Иисус в сильном сиянии, тот теряет зрение. На протяжении 3 дней молится. А затем христианин по имени Анания приходит к нему, возлагает на него руки, и Саул прозревает. Не просто прозревает, становится последователем Иисуса. И вот теперь мы посмотрим на структуру этой книги «Деяния апостолов» по главным действующим лицам. Если в первой части книги «Деяния» основное действующее лицо – это Петр, до главы 12. Петр исцеляет хромого человека, воскрешает умершую молодую женщину по имени Тавифа, стоит перед судом Синедриона. Потом Петра арестовывают, и после его чудесного избавления Петру нужно покинуть Иерусалим. И вот здесь вступает главный герой второй части. Это апостол Павел. Апостолом его называет Бог. Называет его апостолом язычников. Иногда, кстати, ведутся споры, чье 12 имя будет написано в Новом Иерусалиме. И говорят, что 12 имя будет имя апостола Павла. На самом деле это 12 имен проповедующих евреям. И это будут 12 апостолов, которые избирали для проповеди евреям. А его имя особым образом написано. Это апостол язычников. Кто-то из ученых считает, что именно Павлу христианство обязано своим распространением. В Новом Завете его перу принадлежит половина книг. В послании о Павле мы сможем поговорить немножко позже. Авторитет Петра не вызывает сомнений, а вот авторитет Павла для читателей книги нуждается в подтверждении. И это делается путем сравнения. Петр в Деяниях действует в первых 15 главах. Упоминается около 60 раз. Павел появляется уже с главы 13. И затем не сходит со сцены до конца книги. Его имя упоминается в 2 раза чаще. К апостолству и проповеди Иисус призывает как Петра, об этом мы говорим, Петр сам говорит на Иерусалимском соборе. «Мужи, братья, знаете, что с самого начала Бог избрал меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия». Он, естественно, рассказывает о случае с Корнилием. Павел говорит, Господь посылает ученика Ананию в Дамаске к Савлу, «Иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израиля». Второе сравнение. Сравнение связано с тем, что Петр, проходя по городу, и отбрасывает тень, и люди верят в исцеление от осеняющей тени Петра. Верующих более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улице и полагали на постелях и кроватях, чтобы хотя тень проходящего Петра осеняла их. Мы читаем об этом в Деяниях. Но в то же время люди верят в исцеление от прикосновения к вещам Павла. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Это, конечно, очень интересное описание. Мы, конечно, понимаем, что здесь идет описание такого некого суеверия даже, да? Вот. Но в то же время это суеверие, к которому нисходит Бог, и он по вере людей воздает им. Еще одно чудо, которое описывается в Деяниях, это воскрешение мертвых. Петр исцеляет Тавифу. Он преклоняет колени и исцеляет женщину по имени Тавифа, то есть Серна. Она открывает глаза свои, видя Петра села, он поднял руку, поднял ее, призвав святых и вдовиц, показал им ее живой. Павел исцеляет юношу Евтиха, который выпал из окна 3-го этажа и расшибся. Павел, сойдя, пал на него, обняв его, сказал, не тревожьтесь, ибо душа его в нем. Между тем, отрока привели живого, немало утешились. Чудесным образом освобожден из темницы Петр. Ангел Господень предстал, света сиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, сказал, вставай, цепи упали с рук его. Павел с силой, находясь в Филиппах, воспевали Бога. Узники слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение и поколебалось основание темницы. Отворились те двери, и узы у всех ослабели. Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам. Он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр. Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим. и там под домашним арестом продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Какие трудности у нас возникают, когда мы читаем Деяния? Ну, первое, иногда очень трудно бывает соотнести названия, которые упоминаются в синодальном переводе, если вы читаете синодальный перевод. Например, гора Елеонская. Почему Елеонская? Это же Масличная гора, там рос оливковый сад. Кстати, некоторые деревья из оливкового сада того времени показывают и поныне. Ворота в храме называют красными. Ну, это как наша Красная площадь. Она, конечно, не красная, хотя и стены там красные, она красивая. Ворота красивые. Город Иопия, глава 10, это город Яффа. В городе Листра Варнаву называют Зевсом, а Павла – Ермием. Это Ермий – это не что иное, как имя бога Гермеса. То есть Павла называют Гермесом. Вы себе представляете себе, как выглядит Павел, да? Павел маленький, Гермес такой вертлявый. То есть вот так представляют себе Павла в Деяниях апостолов. Остров, на котором спаслись после кораблекрушения Павел со спутниками, называется в Деяниях Мелит. В этом названии трудно бывает опознать современное слово «Мальта». То есть остров, на котором спаслись, там Мальта. Отдельного внимания заслуживает вопрос, связанный с обозначением времени в книге Деяния. Это к вопросу о том, как стоит переводить Библию. Да? Переводить надо так, чтобы нам было понятно. Сравним просто два перевода. Во второй главе стихе 15 мы читаем: «Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня». На самом деле здесь сказано еще только 9 часов утра. То есть к 6 надо прибавить 3. То есть с 6 утра начинается расчет времени. Или в 23 главе, 23 стихе. «Призвав двусотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших 200, конных 70 и стрелков 200, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию». Что это за 3 часа ночи? В нашем переводе мы говорим: трибун вызвал двух центурионов и сказал: к 9 часам вечера подготовьте отряд из 200 воинов для перехода в Кесарию. Кроме того, еще 70 всадников, 200 воинов. То есть книга «Деяния апостолов» – она не просто богословское сочинение. Когда мы читаем эту книгу, мы понимаем, что это захватывающая история. Чудесами, путешествиями, заговорами, кораблекрушениями. Вот с этой книги начинается история удивительным, невыдуманным сочинением о миссионерах и тех людях, которые проповедуют и путешествуют в разных странах.
1: Есть некий час, как сброшенная клажа, когда в себе гордыню укротим. Час ученичества, он в жизни каждой торжественно неотвратим. Высокий час, когда, сложив оружие к ногам указанного нам перстом, мы пурпур воина на мех верблюжий сменяем на песке морском. О, этот час на подвиг нас, как голос, вдымающий свои воли дней! О, этот час, когда, как спелый колос, мы клонимся от тяжести своей, и колос рос, и час веселый пробил, и жерновов возжаждало зерно. Закон, закон! Еще в земной утробе мной вожделенное ярмо. Час ученичества. Но зримый ведом другой нам свет. Еще заря зажглась, благословен ему грядущий следом ты. Одиночество, верховный час.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение. Принято считать.
1: Знаменитый изобретатель телефона Александр Белл и не предполагал, что его изобретение станет не просто чудом техники, но и социальным явлением. Какую роль сегодня играет телефон и всегда ли он приносит пользу? Об этом наша программа. И мы беседуем с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Ну, понятно, что телефон – это просто величайшее изобретение человечества, но вместе с пользой, которую приносит телефон, есть какие-то минусы, которые
2: Ну, который он приносит.
1: Да, который он приносит, в общем-то.
2: Ну, это, в общем-то, естественно, для всех изобретений. Какое бы мы изобретение ни взяли, с одной стороны, оно приносит плюс, с другой стороны, есть в нем и минус. То есть вот минус телефона заключается в том, что любой человек в любое время может просто вломиться в реальность и в жизненное пространство человека. То есть это... С одной стороны, это было плюсом, потому что на огромных расстояниях люди могли разговаривать друг с другом. А с другой стороны, телефон сейчас он принес такой негативный момент, что тот человек, которого ты не ждал и с которым ты не хотел разговаривать и видеть, и слышать его бы не хотел, он может позвонить и вторгнуться в твое пространство. Вот один человек интересно сказал, что стресс находится от меня на расстоянии одного телефонного звонка. И это очень правильно, очень мудрая мысль сегодняшнего времени, потому что человек может жить спокойно, все у него хорошо, все отлично, и вдруг какой-то звонок, он поднимает трубку, на него выливается какая-то информация.
1: И все вдруг изменяется, да?
2: Да, весь ход жизни, событий, все сразу же переворачивается, и человек попадает в стресс. То есть, с одной стороны, то время, когда не было телефона, в том времени были минусы, потому что почта шла долго, и пока человек мог отъехать, доехать до другого города, это проходило время. С другой стороны,
1: Люди были защищены от какой-то информации, которая внезапно могла вломиться в их жизнь, да?
2: Да, вот это время, пока человек вез информацию, он мог подумать, стоит передавать эту информацию, не стоит.
1: Он мог подумать время над формой того, как передать эту информацию.
2: Да, а сейчас нажал на кнопочки или набрал там номер телефона, и тут же, то есть вот у одного что-то произошло, он тут же перезванивает другому, выливает все на другое, и второй человек так попадает вот в этот
1: заражения. В эмоциональный, да, какой-то...
2: Эмоционального заражения, да, какого-то вот этого стрессового, депрессивного состояния. Поэтому вот телефон добавляет изрядное количество стресса в нашу жизнь. Также он не дает отключиться человеку от его работы, потому что постоянно кто-то может звонить и говорить, что у нас вот это, еще вот это, вот это. И человек, получается, он вроде бы дома, но в то же время он всеми мыслями, и ему не дают отключиться от работы другие его соработники, то есть мыслями он все равно остается на работе.
1: Но какое-то время человеку даже нравится то, что он такой вроде бы деловой, постоянно в нем потребность есть людей, постоянно он нужен, ему постоянно звонят.
2: Ну, да, человек, может быть, где-то компенсирует свое чувство неполноценности. Может быть, вот он долго мечтал об этой работе, он теперь ее получил, и вот он показывает всем свою важность. Но, уделяя столько времени работе, человек...
1: То есть страдает, наверное, какая-то другая сфера,
2: да,
1: его жизни.
2: Да, человек лишает свою семью вот своего общения, и нельзя этого делать, потому что работа есть работа, а дом – это дом. То есть вот ваша работа должна заканчиваться на пороге вашего дома. Вот когда вы заходите в свой дом, это уже другая реальность, это другая жизнь. Это ваша семья, это то, что вы должны строить. Работа у вас одна, будет потом вторая, третья и так далее. Но к семье к своей так относиться нельзя. Все-таки человек должен быть настроен, что у него единственная семья, одна и на всю жизнь. Поэтому уделяя внимание работе и обделяя своим вниманием из-за телефона свою семью, человек вот включает такой вот медленный часовой механизм, который тикает в минус.
1: Разрушает семейные отношения.
2: Да, то есть он закладывает эту мину за медленного действия. Потому что когда ребенок подходит и задает какой-то вопрос, а папа постоянно с телефоном и постоянно его включает, постоянно с кем-то разговаривает, говорит, подожди, мне некогда, подожди еще немножко. Потом папа забыл, что ребенок к нему вообще подходил. Потом еще что-то. То есть и дети, и супруга чувствуют, что они не нужны. Для папы самым главным членом семьи является телефон. Или для мамы, которая снимает стресс вот с помощью телефона, вися на телефонной трубке по часу, по два часа. Она разговаривает в то время, когда все семейство ожидает, когда же мама придет в себя и оторвется от телефонного аппарата.
1: То есть телефон крадет ваше внимание от семьи, да?
2: Да, но, в общем-то, это не столько телефон крадет, потому что телефон же это неодушевленное существо. Если ты не будешь поднимать трубку или оставишь мобильный телефон дома, он не побежит за тобой и не будет хватать тебя за ноги и проситься к тебе в карман. То есть, в общем-то, крадет не сам телефон, а отношение человека к телефону, то есть и к его функции.
1: То есть уже телефон диктует, и отношение человека к этому предмету диктует его поведение, да?
2: То есть получается, что человек становится зависимым от телефона, ему даже плохо, когда телефон не звонит, он чувствует себя ненужным, невостребованным. И когда телефон уже в результате зазвонит, человек понимает, что он не может не поднять трубку. То есть вот проблема вот в телефоне, вообще в мышлении человеческом, в том, что ему кажется, что он не имеет права не поднять, что ему нужно обязательно поднять, а вдруг что-то важно, а вдруг что-то значимое. И он, человек, не дает себе права отключить телефон или не поднимать какие-то звонки. То есть он зависим уже, потому что если есть звонок, нужно поднять, как у собаки Павлова, да,
1: то есть это уже на уровне
2: есть сигнал, да, вот, и происходит слюноотделение, то есть вот как рефлекс такой, что вот я не могу, и дети потом копируют точно вот такое же поведение родителей, то есть они вот, звонок, они все бегут, хватают там что-то, то есть очень сильная зависимость детей, и, кстати, от мобильных телефонов в том числе. Но вот последние исследования показывают, что ребенку до 5 лет вообще категорически нельзя иметь мобильный телефон и нельзя по нему разговаривать, потому что вот эти кости черепа, да, вот они еще не
1: до конца
2: не сформировались, и вот эти излучения, они проникают в головной мозг. И мы пока еще не видим, так как все-таки это изобретение мобильного телефон, уже телефона, оно все-таки не настолько давнее, еще вот таких каких-то особенных последствий мы не видим, но ученые говорят, что вот на детей это тоже негативно влияет, да, вот мобильные телефоны и то, что ребенок говорит, особенно если он долго говорит. Поэтому если родители думают, стоит покупать ребенку или нет, желательно не торопиться покупать этот телефон, а уже ребенок, когда идет в школу, тогда купить ему, но говорить, где должен лежать телефон, чтобы он не рядом с телом был.
1: То есть ограничить,
2: как по нему,
1: да,
2: разговаривать. То есть очень грамотно провести объяснение.
1: Хорошо, что делать? Вот мы сказали о таких, да, достаточно большое количество минусов назвали. Что делать, чтобы телефон не стал нашей зависимостью?
2: Во-первых, можно попробовать отключить телефон
1: на
2: время выходного дня. И тогда человек проверит, насколько он зависим от информации и от телефона. То есть у некоторых просто реально наступают ломки. Вот как от наркотической зависимости, так же вот от зависимости от телефона вот наступает ломка. То есть человек не знает, что делать. А еще есть такая зависимость СМС вот этих сообщений. Вот и была программу показывали человека, который в день посылал где-то до 100 смс-сообщений. То есть это можно себе представить, там целыми днями сидеть и тыкать пальцами там в этот телефон. То есть есть вот, ну, много вот таких разных проблем. И вот когда человек ощущает, что ему не по себе, ему как-то вот и не сидится, и не лежится, и не отдыхается. Вот он все думает, когда бы его включить, вдруг кто-то позвонит, вдруг что-то там случится. И вот человек чувствует, что вот он уже на взводе таком, ему плохо.
1: Что ему что-то не хватает, да?
2: Вот в этот момент он должен сказать для себя вот «стоп», что нельзя так быть привязанным к телефону, что это уже нездоровая зависимость. Это не просто беспокойство о том, что если у кого-то что-то случится, я должен об этом знать и примчаться на помощь, а это какая-то больная уже привязанность к этому телефону. То есть, и от нее нужно избавляться.
1: То есть понять, что хозяин телефона вы, а не телефон ваш хозяин, да?
2: Да, вот самое главное, нужно понять, что телефон дан во благо человека, в помощь человеку, а не для того, чтобы уже диктовать свои условия.
0: Принято считать.
2: Поэтому вот на время выходного или на время ужин, да, вот наступает ужин, часто бывает так, семья только садится, только успокоились все, сели, и вот есть время пообщаться, поговорить, как-то уделить каждому внимание, звонок, кто-то побежал и уже стоит с этим телефоном, там, на домашний, если телефон, или на мобильный, и получается, что семья никак не может собраться вместе, постоянно кто-то отсутствует, поэтому на время вот ужина, да, семейного или обеда тоже желательно отключать телефон, потому что человек, который постоянно бегает туда-сюда, или в то время, когда он кушает, он еще с кем-то пытается разговаривать, он, ну, эффект от пищи, он не получает тот эффект, который должен был получать.
1: То есть нужно в семье поставить какие-то правила, да? Установить,
2: конечно,
1: что вот во время обеда или во время ужина отключается телефон, во время какого-то семейного мероприятия, да?
2: Конечно, то есть это очень важно. А также нужно ограничить пространство работы и ограничить пространство семейной жизни. То есть если вам звонит ваш соработник и начинает что-то говорить, спрашивать, нужно ему говорить, что ты знаешь, завтра мы с тобой встретимся и обговорим это на рабочем месте. То есть по сути вы, приходя на рабочее место, вы получаете деньги за то, чтобы решать какие-то вопросы. А приходя домой, вы не получаете за это деньги. То есть, и поэтому вы можете спокойно и со спокойной совестью не тратить домашнее время на решение рабочих вопросов. Поэтому, если это что-то мелкое, вам ответить «да» или «нет», вы можете ответить так, да, поднять трубку и ответить. Но, в общем-то, не надо приучать людей с вашей работы звонить вам, особенно в позднее, уже вечернее время.
1: Или выходные
2: дни. То есть вы можете сказать, что «вы знаете, у меня сегодня выходной, давайте мы встретимся с вами послезавтра». То есть если это вопрос не касается, что ваш офис горит или произошло землетрясение и завалило ваше производство там или еще что-то, то, в общем-то, работодатели ваши или соработники, они не имеют права забирать у вас ваше личное время на то, что нужно им, потому что
1: наверное,
2: вам
1: это
2: нужно...
1: зависит от того, как человек сам поставит себя и какие правила он очертит вокруг себя, да?
2: Ну, конечно, это точно так же, как телефон сам по себе влиять не может. Так же и люди вокруг влияют ровно настолько на нас, насколько мы позволяем им на себя влиять. Вот. И поэтому человек должен поставить границы. Это, конечно, не понравится тому, кто привык в любое время звонить. Но, в общем-то, человек таким образом спасет свою семью от разрушения.
1: Ну, а как, вот, допустим, если автоответчик может помочь в том, чтобы решить эту проблему с телефоном?
2: Конечно, автоответчик тоже был изобретен для того, чтобы помочь человеку. Человеку, может быть, не нужно поднимать каждый раз трубку, потому что с кем-то хочется сейчас поговорить, с кем-то не хочется. Кто-то будет обузой, кто-то просто принесет стресс в жизнь. Поэтому вот человек может включить автоответчик, он может быть дома, но автоответчик будет отвечать за него. Он будет говорить «здравствуйте».
1: То есть он сможет проверить потом ту информацию, которая ему нужна, которая требует срочного какого-то вмешательства, да, отделить это для себя. И вот эта информация, которая не настолько срочная, он может просто отложить это на более позднее время.
2: Особенно это помощь для тех людей, которые не умеют говорить «нет». или у которых очень назойливый начальник, или очень назойливая теща, то есть, которая, если позвонит, то будет 40 минут читать нотацию и без конфликта не обойтись. Тогда можно включить автоответчик, потому что если вы не будете отвечать просто на звонки, то теща к вам придет домой, и тогда эта беда настигнет вас не по телефону, а в реальной жизни, да, или начальник придет. То есть вы понимаете, что ответ какой-то должен быть. Тогда вы включаете автоответчик, и потом вы прослушиваете, что говорили вам эти люди. Вот. И вы решаете, стоит вам отвечать на этот звонок или не стоит. А также есть очень важное правило, что домашний телефон, вообще номер домашнего телефона не нужно давать каждому встречному, поперечному, любому человеку, которого вы встречаете. И свой мобильный, личный мобильный в том числе. То есть если вы работник, и вам по работе нужно давать свой номер телефона, давайте только рабочий номер телефона. А также вы можете, у вас может быть два мобильных телефона, один ваш личный, а второй можно купить самый простой, или даже для взять работы, да? БУ, телефон для работы, куда вы поставите эту сим-карту рабочую, и этот рабочий телефон вы будете оставлять на работе и брать его только с собой в рабочее время.
1: То есть, опять-таки, это дисциплина, да? Мы это слово уже употребляем в нескольких программах, и действительно так важно человеку научиться дисциплинировать себя.
2: И себя дисциплинировать, и окружающих в том числе, потому что человеку может быть неудобно, кто-то спрашивает, что, а какой у тебя телефон? Он говорит, вот такой. А домашний какой, да? И человек думает, ну, вроде человек не близкий, вроде бы не знакомый, но мне неудобно сказать нет. И человек дает свой домашний телефон, а этот, непонятно кто, он этот телефон дает еще многим-многим людям, особенно если человек начальник, особенно если он там связан с какими-то...
1: Какой-то руководящий должность
2: руководящий, занимает. И ему потом начинают вот каждый день названивать вообще непонятные люди, которых он знать не знает и не хочет с ними разговаривать. То есть, а эти люди,
1: и,
2: чтобы...
1: может быть, в реальной жизни вообще никогда бы не встретился и не столкнулся с
2: этими
1: людьми.
2: Потому что, чтобы к начальнику прийти, нужно там записаться к секретарю, выстоять очередь, прийти. Две минуты сказал свою речь, начальник ответил и пошел. А здесь он звонит, когда начальник в тапочках, в трико лежит на диване, и 30 минут то он вот решает, ему рассказывает, вы понимаете, там вот мой муж, вы его не увольняете, там еще что-то. То есть это никому не нужно. Просто если вы начальник, вы должны оградить себя вот от таких поползновений на вашу территорию, и ваша семья тоже будет недовольна. Поэтому если даже вот какая-то утечка произошла телефона, вам звонят, вы говорите, запишитесь завтра. То есть запишитесь к моему секретарю. Или вы скажите, что я дома эти вопросы не решаю. Там, или вы можете сказать, что я вас попросил бы, чтобы вы на этот номер телефона больше не звонили. То есть это домашний телефон, и я по домашнему телефону не отвечаю на эти вопросы.
1: То есть проблемы в основном с телефоном, да, у тех людей, которые не могут сказать «нет».
2: Конечно. То есть они не могут сказать даже не то, что другим людям, они даже своему телефону не могут сказать «нет».
1: Самому себе, да?
2: Да и самой себе. То есть своей руке сказать, что да, вот он звонит, но я не буду его поднимать, потому что мне не нужны лишние проблемы, лишняя информация, потому что ненужная информация, она нагнетает стресс. Допустим, у вас отдых, вы должны расслабиться. И тут звонит подружка, которой вы понимаете, что она вылит на вас все свои проблемы, а вам они не нужны. Вы пытаетесь прийти в себя и отделаться от всех своих собственных проблем. А когда она это выльет, вот вы полдня будете ходить вот в этой информации, и вам она не нужна. Это не значит, что вы чёрствый, что вы такой человек, которому все равно, какая беда у других. Но у многих людей эта беда постоянная. Они не могут сформулировать свои мысли, они не могут решить свои внутренние проблемы. И они выливают это на кого-то.
1: Я помню, как одна девушка позвонила в 3 часа ночи мне на телефон и говорит, что мне нужна срочная консультация. И когда я спросил о том, когда возникла эта проблема, по которой вы обращаетесь, она сказала, что полгода назад. Угу. И поэтому я был вынужден просто сказать, что ну, если вы полгода ждали, то,
2: вы можете
1: может
2: до утра
1: быть, подождете уже и до утра.
2: Конечно, то есть надо ограждать свое пространство.
1: Спасибо большое, Елена. Вот так вот изобретение, великолепное изобретение человечества может навредить нам в нашей жизни. Будьте мудрыми и научитесь говорить «нет».

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям.
4: И когда он действительно читает Священное Писание, и он открыт, то тогда Бог может ему тоже сказать слово.
1: В этой программе адресаты посланий апостола Павла. Порядок посланий в Библии. Послание Павла к Галатам.
3: В Новом Завете 21 книга начинается со слова «послание». При этом 7 называются соборными, то есть они направлены к группе церквей. И написано Яковом, Петром, Иоанном, Иудой. А 14 посланий принадлежит, как написано в Библии, апостолу Павлу. Напомню, что это имя принадлежит человеку, который изначально был противником христиан, звали его Савл. Затем, после его чудесного обращения, он стал самым ревностным проповедником вести об Иисусе Христе. Само слово «Павел» означает «маленький», то есть такой «малыш». Но оно стало именем величайшего апостола. Послания Павла иногда были адресованы общине в той или ином городе, иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и в Фессалонику, в Галатию, в Колоссы, Филиппы. Он писал Тимофею, ему дважды, а еще Титу и Филимону. А послание к евреям отличается и по стилю, и по языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию вообще можно применить термин «богословское сочинение». Собственно, не все послания писались самим Павлом. Как правило, он диктовал свои послания к секретарю. Приведу только один пример. Если мы откроем с вами послание к римлянам, то мы увидим, что написано, что это послание Павла, так это написано в заглавии, и это подтверждается в первом стихе. Пишет Павел, а в главе 16 мы читаем, представляем вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви кинхрейской. Мы понимаем, что это рекомендация, и, скорее всего, Фива доставит письмо адресату. А в стихе 22, 16 главы, последней главы, мы читаем такие слова. «Приветствую вас, Господи, и я, Терций, писавший это послание». Терций или Терций – это был, скорее всего, тот секретарь, который записывал послание Павла. Сам сразу скажу, что послание Павла в наших Библиях расположено не хронологически, а скорее логика их всего такая. Сначала идут большие по объему послания. Например, в первом послании, послание к Римлянам, 16 глав. В девятом по счету, втором Фессалоникийцам, 3 главы. После вот этих посланий в разные местности идут 4 личных послания. То есть послание к Тимофею, к Титу и к Филимону. И завершает список посланий к евреям. Но читать бы, конечно, надо не в таком порядке, в каком они там расположены. Римлянам, пожалуй, самое трудное сочинение Павла, поэтому легче всего читается послание радости, послание к филиппийцам. С него бы стоило бы начать. Оно небольшое, в нем 4 главы, его можно прочитать за один присест. Павел призывает радоваться. А потом можно прочитать его личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Чуть-чуть посложнее будут послания в Ефес или Колоссы. Но уже следом за ним можно прочесть и 2 послания в Фессалонике. Затем 2 послания к Коринфу. А вот в заключение оставьте сочинение послания к Галатам, оно будет как будто бы подготавливать логику послания к римлянам. Вот, его оставьте на закуску. В некотором смысле послание к римлянам развивает мысли, которые только обозначены были в послании к галатийским братьям.
1: Рекомендуемая последовательность чтения послания апостола Павла. Послание к филиппийцам, первое и второе послание к Тимофею, послание к Титу, послание к Филимону, послание к Ефесянам, послание к Колоссянам, первое и второе послание к Фессалоникийцам, первое и второе послание к Коринфянам, послание к Галатам, послание к Римлянам.
4: Мы должны понимать, в каком контексте написано то или иное письмо, Это раз. Более того, очень важен адресат, кому оно написано. То есть если в Коринф, то, естественно, нужно понимать, какая была ситуация в городе Коринфе, какие там были проблемы, и как эти проблемы влияли на именно христианскую общину. И как Павел предлагает решать эту проблему во свете, допустим, Евангелия.
3: Для примера я предлагаю обратиться к чтению послания к Галатам. В основном я буду цитировать привычный синодальный перевод, в отдельных случаях я буду предлагать другие варианты. Итак, в этом послании мы видим, что начало там похожее, как везде во всех письмах, формульное. «Благодать вам и мир от Бога и Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Сегодня мы письма отправляем не так часто, сегодня пишем больше электронные письма. Но когда мы отправляем, то заполняем форму. От кого, кому, куда. Собственно, в электронных письмах тоже есть, кому вы отправляете письмо. В древности сведения об отправителе и адресате обозначались в начале письма. Кто пишет кому стандартное приветствие? В Деяниях апостолов мы встречаем такие слова. Тысяченачальник написал письмо следующего содержания. Клавдий Лисий, достопочтенному правителю Феликсу. Радоваться. Слово «радоваться» — это греческое слово «хайра», в которой как раз корень такой же, как в слове «благодать». Но это как русское приветствие «здравствуйте». В нашем послании первые два стиха построены по тому же образцу.
1: «Павел апостол, избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и Богом Отцом, воскресившим Его из мертвых, и все находящиеся со мной братья церквам галатийским. Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа».
3: Типичное приветствие Павла – двойная формула. Она содержит в себе греческий и еврейский способ приветствия. Если в греческом мире говорили «радуйтесь», «хайра», то в еврейском говорили «шалом алейхам», «мир вам». «Благодать и мир». В слове «благодать» тоже тот же самый корень, что и в слове «радуйтесь». Письмо обращено к церквам галатийским, 1.3. В самом послании использовано слово «галаты». Галаты жили в Малой Азии, территории нынешней Турции. До сегодняшнего дня, в общем-то, не ясно, какая именно местность в Малой Азии обозначалась этим названием, северная или юго-восточная часть, но важно, что стало поводом для этого послания. Благая весть распространяется об Иисусе Христе по всему Средиземноморью. И в ряде других мест возникает вопрос о том, должны ли христиане соблюдать все то, что предписано было соблюдать иудеям. Это послужило особым поводом к написанию послания христианским общинам в Галатии. Как видно из самого послания, туда пришли христиане, которые были обращены из иудеев. Они стали проповедовать необходимость соблюдения всех обрядов и церемоний, которые иудаизм практикует. Без этого, как они утверждали, никто спасен быть не может. И вот теперь нам важно понять, какие же столпы, на которых стоит иудаизм в те времена, которые являются значимыми для этого послания. Столпов таких я назову только три. Первая – суббота. Второе – это обрезание. А третье – это законы, связанные с пищей. Кашрут и правила, связанные с ритуальной чистотой. Собственно, все эти три правила вызывали вопросы у тех, кто жил рядом с евреями. У граждан Римской империи, которые жили и действовали по велению кесаря, не может быть субботы. Обрезание воспринималось как мини-кастрация, вызывало отвращение. Что же касается пищи, то это был предметом насмешек римлян и других народов над евреями. Суббота. Нам важно уточнить, что суббота здесь имеется в виду не только еженедельная, но и праздничная. То есть день, в который в связи с праздником не работали, вне зависимости от того, какой это был день недели. Иудаизм очень трепетно относился к этим своим субботам. Они были связаны с годовым праздничным циклом. С приходом Христа все те установления, которые были связаны с храмовым служением, потеряли всякий смысл. Теперь их соблюдать было не нужно. При этом еженедельная суббота не имеет никакого отношения к временным храмовым установлениям. Имеется в виду Иерусалимский храм. Она была установлена в честь сотворения мира. Бог творил этот мир 6 дней и в память о творении установил празднование субботнего дня. Павел вряд ли имеет в виду еженедельную субботу, она часть из заповедей закона Божьего. С обрезанием дело стоит сложнее. Собственно, обрезание было признаком правоверного иудея. Это был знак принадлежности к Божьему народу. Речь идет об отрезании крайней плоти у мальчиков. Их обрезали на 8-й день после рождения. А для взрослых эта процедура, конечно, очень болезненна. И она нередко становилась препятствием для тех, кто пришел к вере в единого Бога. Вот боящиеся Бога, почему они оставались в таком статусе? Именно потому, что у них не производили эту операцию. В послании к Галатам Павел рассказывает историю своего обращения во второй главе, говорит о встрече с особо знаменитейшими, то есть теми, кто имеет авторитет или вес среди христиан. И дальше он говорит, Тита, бывшего с Павлом, хотя эллина, то есть и грека, они обрезаться не принуждали. И третье, о пище или кашруте. Иерусалимский собор, когда говорил о том, что нужно проповедовать язычникам, он постановил, что нельзя есть мясо животных, которых убили некошерным способом, то есть задушили. Когда животных забивали, нужно, чтобы у них с горла сходила кровь, потому что евреям запрещено было употреблять в пищу кровь. Как вы понимаете, Иерусалимский собор не мог разрешить есть нечистых животных. То есть об этом просто не могло быть и речи. Остался вопрос о мясе животных, которые были забиты в языческих святилищах. Это мясо всегда посвящалось тому или иному богу греческого и римского пантеона, например, Зевсу. Да? Есть или не есть такое мясо, зависело исключительно от человека. Вернемся к тому, что говорит Павел в послании к Галатам. Кстати, что касается вот идоложертвенного мяса, об этом подробно будет говориться в послании к римлянам. Мы указали, что письмо начинается с приветствия. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа». Но и само приветствие в каждом послании, оно очень показательно. Послание к Галатам, оно очень короткое, всего 5 стихов. Павлу будто не терпится сразу перейти к сути дела. Он уже здесь обозначает две основополагающие вещи. Во-первых, Павел. Он стал апостолом, потому что так хотел Бог. По воле Иисуса Христа и Бога Отца. И второе. Господь наш Иисус Христос отдал себя за грехи наши. По воле Бога и Отца, который воскресил его из мертвых. То есть что делает Иисус? Он отдал себя самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века. Ключевое слово тут «избавить», то есть освободить от власти злого века, если правильно перевести, злой век. Освобождение – суть благой вести Христовой. Люди становятся угодными Богу не потому, что пытаются достичь праведности своими усилиями, точным соблюдением обрядов, которые предписал закон, а благодаря их вере во Христа Иисуса. Как утверждает Лютер, только благодаря вере, да? Только вере. Сразу скажу, какой в этом послании будет стих центральный. Это 5 глава, стих 1.
5: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. К свободе призваны вы, братья. Только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу».
3: А от приветствия Павел сразу переходит к сути Евангелия. Вот что он пишет.
5: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христову так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово».
3: Кто-то проповедует другую благую или добрую весть. Здесь надо пояснить, о чем идет речь. Для нас слово «Евангелие» чаще всего соотносится с книгой, с какой-то частью Библии Нового Завета. Но само слово пришло из греческого «евангелион», где означает «добрая весть» или «хорошая новость». В чем суть этой доброй вести? В послании выше сказано о том, что Христос освободил нас, и Он умер за нас. Но пока самой вести тут полностью она не звучит. Мы немного забежим вперед, пытаемся обозначить ее. Что такое «Евангелие»? Да? «Евангелие» — это добрая весть о пришествии на землю Бога во плоти. На земле его звали имени Иисус. Ишуа Йехошуа. В честь одного из вождей древности, помощника и затем преемника Моисея, Иисуса Навина. Как гласит одно из церковных определений, в нем было две природы. Полностью божественная и полностью человеческая. Халкидонский догмат добавляет еще неслиянно и нераздельно. Вот это очень важный момент, когда мы говорим о Христе, то в нем существуют как бы две природы, да, божественная и человеческая. То есть он полностью Бог и полностью человек. Он жил на земле среди нас, он показал пример послушания воле Бога Отца своей жизни. Он умер на кресте, был погребен и третий день воскрес. Вот благодаря этой смерти сегодня люди имеют возможность начать жить иначе. Надо только поверить, что Иисус умер за наши грехи, чтобы мы могли жить подобно тому, как жил Иисус. Он вознесся на небо, сидит там рядом с Отцом, защищает нас от клеветы сатаны. Однажды он придет во второй раз. В этом суть благой вести. И тем он завершит дело спасения.
5: «Наступил день пресных хлебов, в которые надлежало приносить в жертву пасхального ягненка. Иисус послал Петра и Иоанна, сказав им: „Ступайте и приготовьте для нас пасхального ягненка“. Они отправились, нашли все так, как Он сказал им, и приготовили все для Пасхи. Когда настало время, апостолы с Иисусом сели за стол. Как мне хотелось есть эту Пасху вместе с вами до моих страданий, сказал им Иисус. Говорю вам, я не буду есть ее, пока не свершится она в Царстве Бога. Взяв чашу и произнеся молитву благодарения, он сказал: «Возьмите ее.

0: которая за вас проливается.
1: Что должен сделать человек, чтобы быть угодным Богу? Что человек должен сделать, чтобы Бог его принял и даровал ему вечную жизнь? Вот в иудаизме есть 613 заповедей. Они расписывают подробно отношения человека и Бога. В исламе есть 5 столпов веры. Исповедание веры, шахада, молитва, пост, ураза, да, воздержание от пищи в дневное время, в течение месяца Рамадан, налог в пользу неимущих, закат и паломничество, хадж. Вот что делает настоящий мусульманин. А что должен делать христианин, чтобы быть человеком, христианином, угодным Богу, заслужить спасение? Павел в своем послании говорит, 2 способа есть. Один через закон. То есть надо исполнять все требования закона, все устные Торы, предание иудаизма. Можно стать угодным Богу, то есть получить от него оправдание. Одна проблема. Этот способ не дает желаемого результата. Все утверждающиеся на делах закон находятся под клятвой. Написано «проклят всякий», кто и не исполняет всего, постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет. Итак, второй способ – это вера в Иисуса Христа. Во второй главе стихе 16 написано, человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. Иисус умер за наши грехи, в это надо верить. Что мы можем к этому добавить? Некоторые говорят, вере это хорошо, но нужно еще обрезаться. Или вере это хорошо, но в иудаизме есть много нужных и полезных правил, которые обязательны к исполнению. А Павел говорит, нет, это не спасительное Евангелие. Потому что во второй главе, в 21 стихе, он говорит, если законом оправдания Христос напрасно умер. Нужно только верить и жить во Христе. Всего 2 пункта. Верить и жить. Вера – начало пути. И Павел приводит пример Авраама. В 3 главе он пишет, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие – суть сыны Авраама. То есть такая свобода. И свобода предполагает свободный выбор. У нас есть прощающий Бог и чуткое сердце, в котором человек живет, тогда выбор становится легким. Бог поселяется в нашем сердце, и тогда мы легко делаем правильный выбор. А благодаря чему это происходит? В 3 главе Павел противопоставляет веру и закон, разделяет их хронологически. До Христа был закон, он был детоводителем. Вот этот детоводитель в синодальном переводе – это тот, кто вводит детей, воспитатель, слуга, наставник. Он вводит детей в школу. А после прихода Христа мы можем быть свободными, то есть обрести новое качество жизни. Что делает закон? Он показывает нам, что такое грех, дает знание о грехе. То есть закон как бы указывает или диагностирует грех, но не лечит его. И это роль справедливого, но не милосердного судьи. Статус христианина мы приобретаем благодаря крещению. В 3 главе описывается «Все мы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса».
2: «Ибо все вы сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника. Нет раба, ни свободного. Нет мужеского пола, ни женского. Ибо все вы одно во Христе Иисусе».
1: Мы видим в этой молитве, в этом отрывке отзвук такой правоверного, молитвы правоверного еврея. Каждое утро он молился так. «Благословен Бог, Отец, который не сотворил меня язычником. Благословен, что не сотворил меня рабом. Благословен, что не сотворил меня женщиной». То есть речь идет о разделении по религиозному признаку, по социальному статусу, по половому признаку. Во Христе все эти важные для жизни в обществе вещи теряют свое значение. Христос спасает всех. После того, как люди поверили во Христа, крестились в Него и стали сынами и дочерьми Бога, смешно и нелепо вспоминать об этих разделениях. И последняя сфера, которая затрагивается Павлом в этом послании, это жизнь в Духе. Уже в 4 главе он говорит, вы сыны. А каким образом мы становимся сынами? Бог послал в сердца ваши Духа, Сына Своего, вопиющего Ава Отче. И он говорит, если вы будете поступать по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть в каждом человеке живут порочные желания, мы не можем с этим не считаться. И чтобы следовать руководству Святого Духа, мы должны с этим желанием бороться. Это могут быть явные грехи, такие как вражда или колдовство, но могут быть и более скрытые, такие как зависть или себелюбие. Игнорируя свои грехи или отказываясь бороться с ними, мы не можем войти в Царствие Божие. А вот те качества, которые возникают как плод духа, мы не можем.

0: можем обрести собственным хотением. Все изменяется, если мы видим, что эти качества воплощены во Христе. То есть, чтобы этот плод вырос, нужно, чтобы наша жизнь соединилась с жизнью Христа. Мы должны знать, любить, помнить Его и подражать Ему. Человек, богатый плодом Духа, исполняет закон во много крат совершеннее, чем тот, кто соблюдает правила, но лишен любви. А что такое поступать по Духу? Это значит намеренно идти по этому пути на место своих своевольных желаний и в соответствии с правилом выдвигаем Святым Духом. То есть Дух ведет нас, а нам нужно идти рядом с Ним, согласно этому правилу. Поэтому точно так же, как мы распинаем плоть, мы отвергаем все дурное. Мы должны поступать по Духу, следуя всему доброму. Вот так коротко в общем виде выглядит послание к Галатам. И теперь мы с вами прочитаем о плоде Святого Духа, потому что это очень красивое место из послания к Галатам.
1: «Дух же растит свой плод. Это любовь, радость, мир, долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, самообладание. И нет, конечно же, такого закона, по которому можно было бы осудить человека за это».
2: Между нами 10 заповедей, жар 10 костров. Родная кровь отшатывает, ты мне чужая кровь. Во времена евангельские была под одной из тех, чужая кровь желаннейшая и чуждейшая из всех. К тебе б со всеми немощами влеклась, тлалась, светла масть, отчесами демонскими таясь, лила б масла, и на ноги бы, и под ноги бы, и вовсе бы так, в пески, страсть по купцам распроданная, расплеванная, теки. Пеную уст и накипями, отчес и потом всех нег, волоса заматываю ноги твои, как в мех. Некою тканью под ноги стелюсь, не тот ли? Да, тварь с кудрями огненными молвивший, встань, сестра!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рад, что вы вновь пришли на занятия в нашу чудесную школу здоровья. И хочу познакомить вас с моими учениками. Племянница Веселинка, Мироша и Сашенька. Садитесь, мои дорогие друзья. Веселинка, да. У тебя что, горло болит? Что же, у тебя шарф? Ты заболела?
5: Нет, нет, профессор Бодрячок. Это я так, на всякий случай, чтобы не заболеть. Я очень люблю быть здоровой.
4: Ну, я очень рад, что вы все здоровы. Ну, а болели ли вы когда-нибудь?
5: Да.
4: Сашенька,
5: да.
4: Случалось ли тебе болеть?
6: Да.
4: Вот как ты себя чувствовала? Была ли у тебя температура?
6: Была.
4: Ну, а еще что? Ну,
6: огроменная температура была.
4: Какая температурища
5: как
4: большая.
5: Как ты ее выдержала?
4: А еще что? Ну, насморк был?
6: Был.
4: Голова болела, да?
6: Когда у меня была большая температура, у меня горло болело.
4: Так. И да.
6: И у меня тоже
4: вот.
5: Было. У Мирошки тоже была
4: тоже
5: температура.
4: Была, большая была температура, да?
6: Угу.
4: Огромная.
5: Вот, вот. А я один раз так простудилась, так сильно чихала, чихала, что моя собачка-здоровулька испугалась и убежала. А я все чихала, чихала. И у меня совсем не было сил.
4: Да, да. Вообще болеть очень плохо.
5: Да.
4: Нет сил ни играть, ни гулять, ничего не хочется делать. И человек чувствует себя очень и очень плохо. Веселинка, а вот скажи, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы не болеть? Вот,
6: скажи, что? Гулять на свежем воздухе и делать зарядку.
4: Ох ты!
5: Все знает!
4: Так, так, так, так, ну-ка.
6: Правильно питаться.
4: Во!
5: Правильно?
4: Правильно, молодец.
5: А еще надо одевать теплый шарф.
4: Правильно, Веселинка. Чтобы не болеть, нужно... Но одного шарфа недостаточно.
5: Точно, ребята. Одного шарфа мало.
4: Да.
5: Надо два шарфа одевать.
4: Веселинка, да дело не в шарфе. Дорогие мои друзья, я хочу сделать вам одно очень важное заявление. Итак, для того, чтобы не болеть, нужно закаляться.
5: Закаляться?
4: Да. Даже песня такая есть. Закаляйся, если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов. Водой холодной обливайся, если хочешь... быть здоров.
6: Я тоже собиралась закаляться, но еще не начала.
5: Это, наверное, так смешно, обливать кого-то холодной водой. Ну, только меня обливать не надо. Я холодной воды очень боюсь. Да.
4: Ребята, а вы боитесь холодной воды?
6: Я и холодной, и горячей боюсь.
4: Ну, а ты, Сашенька, боишься воды?
6: Нет.
4: Не боишься? О! Вот, вот. Вот. Ну, а купаться вы любите вообще? Купаться? Где вы?
6: Я на юге.
4: Ух ты!
6: Моя мама работает тренером по плаванию, я у нее купаюсь.
4: В бассейне, наверное?
6: Да.
5: Так, а на юге? Здорово. А на юге где ты купался?
6: Там, мы там рядышком жили вот так. Мы там идем. Там такой большой куст. Вот там есть такая, ну, стена, вот с нее сходили там. Полезеньки, там были камни и уже пляж.
5: А я еще знаю, где можно купаться.
4: Где?
5: В луже.
4: Ой.
6: Лужа грязная.
4: Вот ты придумаешь вещь. Ну что ты, какая лужа? Ну кто купается в луже? Ай-яй-яй.
5: Ну это, конечно, не люди купаются. Но вот птички, поросятки, утятки и собачки очень любят купаться.
4: Ну,
5: вот у меня собачка-здоровлюка очень-очень любит купаться в луже.
4: Собачки, да.
5: Да. А я, между прочим, в ванной люблю купаться.
4: Но в речке купаться или, скажем, в море на юге все-таки веселее.
5: А в ванне, удобнее. Особенно тем, кто не умеет плавать.
4: А, кстати, плавать можно научиться. Пойдемте-ка скорее на мою полянку. Я покажу вам основные стили плавания.
5: Пойдемте. Отлично.
4: Итак, повторяйте движение.
3: На реке да и на море мы купаться любим волю. Все туда быстрее пойдем. Сразу хочется нагнуться, поплескаться, окунуться, если воду мы найдем. То одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Как зеленые лягушки плавают на мягких брюшках, так теперь и мы плывем. Руки мы в локтях сгибаем, воду ими мы толкаем, в стороны их разведем. То одною, то другою повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться. Сдвинем ближе каждый пальчик,

0: то одною, то другую повращаем мы рукою. Хорошо плывем, за нами не угнаться. Станем лучшими пловцами, словно с веслами гребцами. Заодно в воде мы будем закаляться.
1: О! Ой, как здорово!
2: Ну вот, основные движения вы увидели. Попробовали. Думаю, что и в речке вы тоже сможете купаться, плавать. Но вернемся за стол.
1: Пойдемте, потемте.
2: Па-па-па-па-ром. Садитесь. Та-ра-та-ра. Шурочка и Мирослав.
1: Да.
2: Дорогие мои друзья, закаливаться нужно не сразу, а постепенно. Для начала нужно начать принимать воздушные ванны и солнечные ванны.
1: Вот. Я таких ванн никогда не видела. Это что, в них солнышко и воздух лежат?
2: Да нет, конечно, веселинка, нет. Принимать воздушные ванны – это означает босиком ходить в легкой одежде. Летом по травке, на улице.
3: Я ходил.
2: О, молодец. А зимой дома по полу. Вот. И тогда организм человека постепенно привыкает к холоду, и мы закаляемся. Вот.
1: А солнечные ванны – это, наверное, когда мы касаемся своими ручками солнечных лучиков.
2: Правильно, совершенно верно.
1: Да.
2: Принимал ли ты, Мирослав, когда-нибудь солнечные ванны?
3: Наверное, принимал. Да.
2: Да, вот,
3: даже
2: загорал.
3: Даже делал зарядку новую.
2: Молодец.
1: Молодец.
2: А ты, Шурочка, Сашенька, принимала солнечные ванны?
3: Я вообще не знаю, что это такое.
2: Это когда мы загораем. Вот, но делать это нужно совсем немножко. Вот, немножечко побыли на солнышке, и потом нужно одеть платьице или рубашечку. Вот.
1: Ребята, профессор Бодрячок,
2: да.
1: Мне кажется, я уже очень закаленная.
2: Правда, что ли?
1: Я однажды ходила босиком по траве. Это было прошлым летом в деревне.
2: Веселинка, я хочу тебе открыть один секрет. Для того, чтобы быть сильной, здоровой и радостной, закаляться нужно постоянно, каждый день. Вот.
1: Каждый и так... день бегать по травке?
2: Да, каждый день. И тогда ты станешь здоровой.
3: А зимой?
2: Все, зимой дома по полу. Вот. И тогда ты будешь здоровый, веселый, жизнерадостный и закаленный. А разрушить здоровье закаленного человека простуде очень и очень сложно. Вот. Давайте-ка проведем с вами один эксперимент.
1: Да. Давайте.
2: Перед нами лежат два колобка. Один из пластилина, а другой из песка. Так вот, колобок, который из пластилина, это такой колобок, который любит показывать свои бока солнышку, купаться, гулять, делать зарядку, по травке гулять, дом по полу, закаляться любит. Вот. А колобок из песка, это такой колобок, я его даже потрогать боюсь, дело все в том, что он не любит гулять на солнышке, не любит купаться, закаляться не любит, а любит только сидеть, не двигаться, вообще любит ничего не делать. Но вдруг в какой-то момент пришла злая простуда.
1: Ой.
2: И она хочет разрушить колобок из пластилина. Она его и так, но колобок из пластилина закаленный и держит свою форму. А вот колобок из песка разрушить ничего не стоит, потому что он не закаленный. Поэтому, дорогие мои ребята, будем бегать по травке, купаться, обливаться водой, делать зарядку, гулять, радоваться солнышку, потому что Господь сказал, что веселье помогает быть здоровым.
3: Он что, был хрупким?
2: Да, вот хрупкий
1: был. И разрушила его злая простуда.
2: Да, да, да, да, да. Чтобы сопротивляться простуде, нужно закаляться и быть таким, как пластилиновый колобок.
1: А я предлагаю вам сделать поделку про веселое закаливание.
2: Очень хорошо. Правильно, молодец. Молодец, веселинка.
1: У нас будет необычная поделка.
2: Так, так, так.
1: Это будет картина, на которой будет речка, травка, солнышко и даже дерево. Держите.
2: Так, так.
1: мы возьмем обычный лист бумаги.
2: Так, взяли.
1: И вы, ребята, берите. Потом мы возьмем вот такую полоску синего цвета. Это будет нашей речкой. Давайте мы ее приклеим на нашу картину. Держим.
2: Давайте, давайте.
1: Клеим.
2: Клеим.
1: Давай, склеивай. Молодец, Мироша. Так, Сашенька сейчас тоже молодец. Хорошо, у нее все получается. Так. И вы, ребята, повторяйте за нами. Так, молодец, отлично. Давай, приклеим ее сюда. Клей сюда.
2: Так, куда приклеивать?
1: Вот посередине, давайте, чуть ниже, может быть, серединки. Вот так вот,
2: ну, давай,
1: будет наша речка, в которой мы будем с вами купаться. Вот, получилось. Молодцы. Теперь мы берем лист бумаги зеленого цвета и приклеим вот такую полосочку с зубчиками.
2: Так.
1: Что это будет?
3: Травка.
1: Травка, по которой мы будем с вами бегать босиком.
2: Зеленее,
1: так,
2: солнышко,
1: отлично.
2: Блестит.
1: Молодцы.
2: Да,
1: ласточка. Вот, склеивайте. Давай, приклеивай. Вот, молодец, Мирошка. Хорошо, склеивай. Давай. Молодец. Травку мы приклеим снизу. Под нашей речкой. Вот, давай я тебе помогу. Молодец. Вот какая она. Давай разглаживай аккуратно. Ну, у вас как получилось?
2: У нас хорошо.
1: Отличный востра. Вот, молодец, Мироша. Подожди, подожди, мы сейчас подождем Сашеньку с бодрячком. Вот, вдруг им нужно будет помочь. Молодцы. Теперь мы будем приклеивать
3: солнышко,
1: которое будет греть нас с вами.
2: Так, давайте. Где наше солнышко?
1: Так, держите, это вот ваше солнышко. Можете справа, можете слева от вашей картины приклеить, как вам нравится. Так, Мирош, молодец, лучики смазал. Умница, давай. Теперь приклеивай солнышко к нашей картине. Так, лучиками вперед, да, чтобы они нас радовали своими лучиками и прикасались к нашим ручкам и ножкам, вот эти лучики. Отлично.
2: Солнечные.
1: Ой, у вас как хорошо. А еще я вам предлагаю приклеить вот такое дерево, под которым мы будем с вами отдыхать в тени.
2: О, да, это
1: держите.
2: Очень важно.
1: Да.
2: То, что солнечный.
1: Давай мы сначала ствол с тобой приклеим. Держи. Вот.
2: Ствол сперва приклеим.
1: Да, ствол мы приклеим к травке нашей, да? Вот давай вот сюда приклеим. Молодец. Вот сюда. Молодец. И теперь листву. Вот давай вот здесь вот склеивай. Листву. Вот какое у нас красивое зеленое дерево. Так. Давай вот здесь вот с краешку еще немножко подмажем. Молодец. Давай склеивай. Так. Так. Какая красивая картина у нас получилась. Смотрите. Смотрите вы, ребята. Эту картину можно повесить над кроваткой, чтобы не забыть закаливаться.
2: Да. Да. Дорогие ребята, вы тоже сделайте такую поделку и повесьте ее у себя в комнате. И тогда вы никогда не забудете, как нужно закаляться. А еще лучше придумайте что-нибудь побольше того, что мы сделали. Возьмите, изобразите здесь себя, вашу маму или папу. Как вы делаете зарядку.
1: Или собачку, или кошечку.
2: Да,
1: да,
2: да. Как вы купаетесь, закаляетесь. И пришлите нам. Нам будет очень приятно. И в какой-нибудь из наших программ мы обязательно вам покажем ваши работы.
1: Да.
2: А сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго. До скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Альбом «Льется песня». Поет Анастасия Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: В Священном Писании мы очень часто встречаем много интересных историй о пророках, о Божьих пророках. Одним из таких удивительных пророков был Елисей. Когда Елисей открывал волю Божью народу, это происходило чудесным образом. И вот в то время вокруг израильтян сгустилось облако под предводительством сирийского царя. Сирияне часто пытались напасть на народ израильский, но у них ничего не получалось, потому что именно пророк Елисей открывал вот эти все планы царя сирийского царю израильскому. И каждый раз, когда он намеревался напасть на израильтян, его планы рушились. Однажды случилось так, что царь сирийский решил положить конец вот этим всем событиям и собрал все свое огромное войско для того, чтобы напасть на израильтян. В 4 книге царств, в 6 главе, мы видим эту интересную историю. И в 14 стихе читаем: «И послал туда коней, и колесницы, и много войска, и пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: „Увы, господин мой, что нам делать?“» Очень часто в своей жизни мы сталкиваемся с подобными обстоятельствами. Мы видим руку Божию в каких-то мелких делах, мы коротко молимся, успех, мы опять немножечко помолились, немножечко почитали Священное Писание, все благополучно и хорошо. Но как только сталкиваемся с серьезными трудностями и опасностями, вдруг почему-то забываем о руке Божией, которая помогала нам в течение всей жизни. Почему так происходит? Неужели у человека такая короткая память? А может быть, мы просто не доверяем большие и серьезные вопросы Господу? Может быть, нам кажется, что в мелочах Бог еще и способен чем-то помочь, а вот в трудных, серьезных, в больших вопросах? Почему так? Читая дальше эту интересную историю, мы видим, что события развивались очень интересно. «И сказал он: „Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними“. И молился Елисей и говорил: „Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел“. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Действительно, хотелось бы, чтобы кто-нибудь открыл нам глаза, чтобы нам увидеть, что человек, доверяющий Господу, окружен его святыми ангелами. Защита всегда есть рядом с нами, но мы не всегда ее замечаем. А Господь способен помочь нам в любой трудности. Пусть это маленький вопрос, наравне так же, как и с большими, серьезными проблемами. Я приглашаю вас довериться Господу. Конечно, порой это сделать очень сложно. Иногда кажется, что Господь далеко, а я здесь. Мои проблемы близки мне. Едва ли Он обратит на меня внимание. Помните, тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева, самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии – Ветхий Завет. В содержании у нее надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесы Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады» и «Одиссея» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду» действительно писал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во «Второзаконии» его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила его в реку, в просмоленной корзинке, которую нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки и посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простертой. Но как евреи, Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на «Бытие» в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, на истории книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последней, как раз в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, всего получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, добавка, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. О ней, например, скажет Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык. Да? То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшого племени, в 70 человек, начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит: было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш. История Иосифа Прекрасного, последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел» в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату, и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
6: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать». А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение. Так что не вы послали меня сюда, а Бог.
5: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Иакове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя Богоборец Израиль. Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
6: Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях Древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводят их из Египта и заботятся о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа, евреев.
5: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало, обратите внимание, по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
6: К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он. И в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его. Ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал.
5: В этих же главах описывается грехопадение в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение. Это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, их, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список. Кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчества об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчислений и причислений. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7, в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности». А в книге «Бытие» есть две истории. Одна история о нарушении заповеди, в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего, Валы. И отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей – рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о 7-й заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
6: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?“
5: Спать чужой женой – грех пред Богом. Кстати, немецкие и английские переводы отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
6: «И сказал человек: „Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть“».
5: В греческом переводе «будут двое – одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. Клан жил вместе, кочевал или оседал где-то. Разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно. Само слово «скиния», как вам попало в русский язык. Скиния или святилище.
6: Скиния – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
5: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт», потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но шатер свиданий звучит очень романтически, поэтому в институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место мы перевели как сначала шатер богоявления, а потом перевели как шатер встречи.

0: великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий, и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
1: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которой сегодня будет туристов. Ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 – об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. 3 книга Моисея – книга Левит. Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предметы скинии, как описать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга Левит с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
0: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
1: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает 2 последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения символически указывало на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценная, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня же жертва не приносится. Да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да?

0: Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так. Но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение и отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования. Как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
1: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей ветхозаветней церкви в одни Моисея. Тесно примыкая к исходу, книга чисел посвящена судьбе церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
0: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареях, о второй Пасхе после исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Заиордании в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями. Хороший и плохой. Мы были в земле, которая ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал. Однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все неповерившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они остались в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне, за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест, и есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится и его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев мы это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю Ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В Пятикнижии мы не знаем, где он стоит, да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение издается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти духовной и телесной. Кончается второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во второзаконии в 34 главе может быть переведен так. Яхве похоронил его. Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповедь, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
1: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог, Господь един. Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
0: «Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад». Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все в Пятикнижии Моисеева.
2: «Не тем, Господь, могуч, непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар, зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный, ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянство, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет Руслан Фазлеев.

0: опять кого-нибудь из ближних.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Программа «Мамины секреты» приглашает к разговору всех, кому не безразличны дети и темы их воспитания. Темы и секреты программы взяты из реальной жизни. Мы желаем, чтобы «Мамины секреты» стали вашим полезным багажом. Надеемся, этот багаж будет полезным в различных ситуациях, которые могут возникнуть в вашей семье. Сегодня мы затронем весьма щепетильную тему об усыновлении приемного ребенка. Существует множество статей и публикаций об усыновлении. Но мы хотели бы затронуть вопрос, который редко освещается в этих статьях. Кто наилучшим образом может подготовить родителей к усыновлению? Какой особенный опыт, пережитый родителями, является прототипом усыновления? Наш разговор будет не о юридических или медицинских особенностях. Обычно родители, принимая в дом приемного малыша, думают так. Сейчас мы обеспечим ему теплый, уютный дом, вкусную еду, окружим его теплом и заботой. Мы сумеем подарить ему ту любовь, которой его обделили биологические родители. Но думая про себя так, приемные родители не учитывают одну важную деталь. Им намного проще подарить любовь усыновленному ребенку, чем ему ее принять. Дело в том, что брошенные дети особенные, и в общении с ними и их воспитании возникают трудности, которые одной любовью не решить. Груз прошлого приемного ребенка рано или поздно приведет к тому, что он начнет задаваться вопросом: «Почему так произошло? Почему меня бросили?» И на этом этапе необходимо оказать малышу своевременную поддержку, иначе его внутренние переживания выплеснутся наружу, проявляясь в виде плохого, провоцирующего или отвергающего поведения. Он может начать нецензурно и громко выражаться, или постоянно раскачиваться, сосать палец, или придумывать что-то более оригинальное для того, чтобы только вызвать отвержение себя. Оказывается, что для воспитания приемного ребенка недостаточно просто доброго, любящего сердца и желания помочь. Нужно прежде всего руководствоваться здоровым реализмом. Да, вы готовы взять этого малыша. Он готов вас принять. Но это еще далеко не все. Прежде всего представьте, каким вы хотите видеть своего ребенка. Как он должен выглядеть, как говорить, что любить, как учиться. Представили? А теперь поймите, ваш ребенок, как бы вы ни старались воспитывать его именно таким, никогда не будет соответствовать этому образу. И это касается не только приемного ребенка, но и родного тоже. Поэтому озвучим, наверное, самую важную вещь при принятии решения взять ребенка из детского дома. Вы должны принять его таким, какой он есть. И ни в коем случае не ждать от него того, что он оправдает все ваши ожидания и станет таким, каким вы хотите его видеть. Пусть его будущность будет для вас некой загадкой. Только в этом случае ваши начинания увенчаются успехом, и малыш будет счастлив в вашей семье. Другой вопрос, волнующий родителей, это наследственность малыша. Не будем лукавить, конечно же, тема наследственности волнует приемных родителей и является определенной проблемой в воспитании, из-за которой очень многие боятся принять в семью детей из детского дома. Ведь всем известен тот факт, что психологические проблемы исправить можно, а вот с наследственностью не поспоришь. В основном эта боязнь связана с много лет бытовавшим и бытующим мнением, что дети в детских домах все сплошь рождены от алкоголиков, наркоманов и преступников. А пороки их родители обязательно передадутся по наследству и рано или поздно проявятся. Но генетики имеют на этот счет свое мнение. Они говорят, что воспитание и наследственность одинаково влияют на развитие личности. А от преступления, наркомании или алкоголизма не застрахован никто. Иначе почему во вполне благополучных семьях порой появляются люди с такими пороками? Оказывается, с наследственностью поспорить можно. Это доказывают десятки тысяч успешных людей, усыновленных приемными родителями. Повзрослев, эти дети стали педагогами и врачами, музыкантами и бизнесменами, строителями и банкирами. И это несмотря на то, что по предсказанию наследственности они должны были оказаться на дне общества, стать тунеядцами и алкоголиками. Но их родители сумели сделать чудо. Правда, для этого им пришлось много потрудиться. Кто же даст силы родителям терпеливо и даже радостно относиться ко всем особенностям маленького человечка? Ведь в каком бы возрасте вы ни приняли ребенка в свою семью, негативный опыт прошлого все равно будет давить на него. И как бы вы ни показывали свою любовь к нему, как бы ни старались быть для него хорошим родителем, душевная травма ребенка все равно проявится. Такого рода проявления могут быть различными. Беспокойство, расстройство сна, аппетита, появление неадекватных реакций на любые поступки приемных родителей. Но есть и другая крайность. Бывает так, что, не получив в детстве должной заботы, наоборот, ребенок может очень стать доверчивым и легко идти ко всем на руки. Всех подряд называть мамой и папой, но также легко забывать об этом. Такой ребенок легко соглашается со всем, что ему говорят. Он пассивен и, по сути, ни к кому по-настоящему не привязан. Такие дети испытывают серьезные трудности в установлении близких контактов и постоянных отношений, что необходимо учесть при их воспитании. И обе эти крайности – психологическая реакция ребенка на то, что когда-то его бросили, предали. Дело в том, что и та, и другая крайность направлена только на одно – не привязываться к кому бы то ни было, чтобы снова не быть обманутым и преданным. Первая крайность направлена на отторжение от себя, любящих людей. Когда ребенок специально делает что-то из ряда вон выходящее, он дает себе установку – спровоцировать на отвержение, которого он сам так боится. Подсознательно он готов помочь отвергнуть себя до того, как его бросят. Вторая крайность – слащавая прилипчивость, которая быстро проходит. Она направлена на то, чтобы не позволить себе никому привязаться. Таким образом, ребенок подсознательно решает для себя, что позволить себе любить и быть любимым для него чересчур опасно. Как правило, приемные родители не могут понять, что происходит с их ребенком. Он может уйти с кем угодно или провоцировать, чтобы его бросили. В такой ситуации самое важное в воспитании приемыша – не оставаться наедине со своими проблемами. Кому обратиться за советом? Здесь может помочь опыт родителей-христиан. Дело в том, что вопрос об усыновлении затрагивается и в книге Библии, богодухновенных трудах, почитаемых всеми христианами. Вот что в этой книге сказано об усыновлении. «Бог предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа». То, что происходит с человеком благодаря его дружбе с живым Богом, названо усыновлением. Если родитель прочувствовал этот опыт на себе, пережил это Божье усыновление в своем сердце, он понимает истинный смысл и цель усыновления человеческого. Потому что вопросы усыновленного ребенка так похожи на вопросы человека, принятого Богом. «Зачем я нужен ему такой? От меня нет никакого проку. Я вряд ли смогу измениться». А вдруг меня отвергнут? Знакомые вопросы? Мама-христианка или папа-христианин уже ответили на эти некогда мучительные вопросы и уверены в любви Небесного Отца. Имея такой опыт принятия Богом, вы сможете помочь своему приемному сыну или дочери. Рассказывать ли приемному ребенку о том, как вы пережили опыт усыновления Богом? Пожалуй, да. Только выберите для этого подходящий возраст и нужный момент. Не стоит затягивать с этим разговором. Поверьте, что дети довольно рано способны понять такие откровения. Родителям-христианам легче перенести свой опыт усыновления на процесс приглашения в семью приемного ребенка. Ну, например, такая параллель. Вспомните свои ощущения, когда вы впервые пришли в свою новую духовную семью, то есть в церковь. Чувство неловкости, незнание новых правил, страх, что сделаете что-то не то. Похожие чувства переживает ребенок, впервые попавший в ваш дом. Как ему помочь? Вспомните, что помогло адаптироваться вам. Доброе слово, ободряющий взгляд или внимание знакомого человека. У каждого этот опыт индивидуален, поэтому не может быть универсального совета. Но смысл этого процесса таков. Постоянно возвращаться к своим чувствам, своим опасениям и переживаниям, чтобы помочь ребенку пережить его страхи и переживания. Что касается наследственности, о которой мы говорили в начале программы, то и в этом можно провести параллель с опытом родителей-христиан. Ведь грех каждому из людей определил наследственность в виде зла и насилия, лжи и эгоизма. Но христиане имеют опыт успешного противостояния этим наклонностям. Вместо зла они делают добро. Вместо гордости им свойственно смирение. Вместо равнодушия – милосердие. Поэтому поверьте, что отрицательные наследственные черты приемного ребенка тоже могут быть побеждены. И будут побеждены с помощью Божьей, если вы будете постоянно черпать силу из этого бездонного источника. Так в чем же состоит главная подготовка родителей к усыновлению? В знании того, как заполнять документы или разного рода справки? Не только. Прочувствовать сердцем и принять разумом главный мотив усыновления – вот что действительно поможет вам принять нового члена семьи таким, какой он есть. Доверительные отношения с Богом – вот источник сил и вдохновения для решения возникших проблем. Какой можно подвести итог и чем нужно руководствоваться, решившись на такой серьезный шаг взять в семью на воспитание приемного ребенка? Прежде всего, надо ясно представить, что вы берете особенного малыша, возможно, не очень здорового духовно и физически, излечение которого потребует времени и сил. И, во-вторых, знайте, что время у вас уже есть, а силы находятся в том источнике, который всегда открыт. Завершая этот разговор, хотелось бы пригласить родителей поделиться своим опытом. Как ваш личный христианский опыт помог вам справиться с вопросами усыновления приемного ребенка? Какую роль играет Бог в ваших отношениях с детьми? Ваши советы могут оказаться бесценными для многих родителей. Напишите нам по адресу, который вы увидите в конце программы. В следующих передачах мы продолжим говорить об усыновлении и воспитании приемных детей, об особенностях патронажного воспитания. Если вам близка эта тема, приглашаем вас вновь встретиться в студии программы «Мамины секреты». Будьте счастливы и помните, небесное усыновление доступно для каждого. До свидания!
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий священнослужитель Роман Маринин.
2: Каждый человек, читающий Священное Писание, безусловно, знает о том, что Иисус Христос обещал вернуться на нашу землю второй раз. Это мы называем вторым пришествием Иисуса Христа. И вот, ожидая второго пришествия Иисуса Христа, каждому верующему приходится сталкиваться с разного рода трудностями. Конечно же, каждому хочется, чтобы Иисус Христос пришел пораньше. И вот об этом апостол Павел в послании к евреям в 10 главе очень интересно пишет. Давайте мы прочитаем из 35 стиха. «Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Апостол Павел говорит о том, что мы не должны оставлять своего упования. Упование на Господа, надежда, вера в то, что совсем уж немного осталось времени до второго пришествия Иисуса Христа. Павел говорит о том, что нам нужно терпение. И я немного процитирую. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию, получить обещанное». Обещано нам второе пришествие Иисуса Христа. Но для того, чтобы нам быть с Господом, чтобы это второе пришествие для нас было благословением, нам нужно исполнить волю Божию. Далее, в послании к евреям в 10 главе мы читаем о вере. Обратите внимание, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». Апостол Павел ожидающих второго пришествия Иисуса Христа называет верующими людьми. Люди эти верят в то, что Господь скоро вернется. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спасению души. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Конечно же, верить в то, что мы не видим, очень сложно. И мы хорошо знаем историю о Фоме, который даже не поверил в то, что рядом с ним стоит Иисус Христос. Ему хотелось потрогать, чтобы убедиться, что это его учитель. Мы можем сказать, что нам еще сложнее. Иисус Христос говорит: «Блаженны не видевшие и уверовавшие». Мы знаем, что Господь обещал вернуться. Мы не видим Его сейчас рядом с нами. Мы не знаем, как и когда это будет. Но мы верим, что это свершится. И пусть Господь каждому из нас даст терпение. Пусть Он поможет нам дождаться скорого пришествия Иисуса Христа и исполнить Его волю.
3: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Бог милует и спасает.
5: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
2: Они сейчас придут.
3: Привет, мы пришли.
1: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
2: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
3: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
4: Зеленый.
2: Зеленый был.
1: А сколько всего цветов в радуге?
4: 7.
2: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
3: Красный.
2: Красный тоже был.
4: Синий.
2: 1,
4: зеленый,
2: 2,
4: желтый,
2: 3,
4: оранжевый,
2: 4,
4: красный,
2: 5,
4: синий.
3: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
1: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
3: Да!
1: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
5: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
3: Потому что он охотник.
6: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
1: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
2: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
3: Как?
2: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
3: Красный.
2: Охотник – О.
3: Оранжевый.
2: Желает «Ж».
3: Желтый.
2: Знать.
3: Зеленый.
2: Где голубой сидит синий и фазан?
3: Фиолетовый.
5: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
1: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
2: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
7: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
1: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
7: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
1: Ковчег – это огромный дом, корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
7: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я!
5: Я тоже!
6: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
7: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
1: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
7: На тот момент это было все население Земли.
6: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
1: Да, но никто из них не поверил Ною.
7: Они смеялись над ним.
1: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
5: И они послушались?
2: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
7: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге!»
6: «Дедушка, я с тобой!»
5: «И я!»
3: «Можно мы с вами?»
5: «Пойдем, Лёлик!»
7: «А вы со мной?»
2: «Папа, мы всегда с тобой!»
3: «Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?»
7: «Никто не хочет идти в ковчег! Я звал всех соседей, всех друзей!»
5: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
7: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных!»
5: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
2: «Всех животных, которые жили на земле!»
6: «И слонов?»
2: «И слонов!»
5: «И жирафов?»
2: «И жирафов!»
6: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Детская страничка. Или звоните код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
9: Хвалите Господа! Аллилуйя!
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Вадим Макиян.
7: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня мы будем говорить с вами о том, является ли Святой Дух личностью и Богом. Мы посмотрим, что говорит Священное Писание на эту тему. Но прежде чем мы будем размышлять, я хотел бы сказать вам пару слов. Если сейчас в вашем разуме есть какие-то предубеждения на эту тему, если есть какие-то некие свои мысли, то я приглашаю вас пока их оставить и окунуться в Библию и посмотреть, что говорит сам Дух Святой, который вдохновлял апостолов писать ее о себе. Что же говорит сам Дух Святой на страницах Священного Писания о себе? Приглашаю вас открыть Библию, книгу пророка Исаии, 48 главу, и будем читать с 16 стиха. Исаия 48, 16. Исаия 48, 16. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил вам не тайно. С того времени, как это происходит, я был там». И тут, внимание, то, что нам нужно. «И ныне послал меня, говорит Иисус». Кто послал Иисуса на землю? Господь Бог и Дух Его. Иисус разделяет, пророк Исаия разделяет Господа Бога и Его Духа. Это две отдельные личности, поэтому Дух Святой участвовал в плане спасения. Он тоже посылал Иисуса на землю, как и Отец. Об этом говорит Священное Писание. Бытие, 1 глава, 2 стих. Удивительным образом, дорогие друзья, вообще вся книга Библии начинается с Духа Святого. Второй стих уже говорит о том, что земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий витал или носился над водою, как здесь написано. Священное Писание сразу начинается с упоминания о Святом Духе. Это очень важный вопрос. И носилась не она сила, не оно, а Он, Дух Святой, носился над водою. Он – это личность. Послание к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Сказано так. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Скажите, пожалуйста, можно ли оскорбить нечто, руку или ногу, или что-то неличностное? Конечно же, нет. Оскорбиться может только личность мыслящая. Поэтому мы видим, что апостол Павел говорит, что не оскорбляйте Святого Духа. Это личность. Деяния апостолов, 1 глава, 16 стих. Сказано так. «Было же собрание человек около 120. Мужи-братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой». Мы видим, что Дух Святой предрекает, Он пророчествует, Он предсказывает что-то, что должно было произойти. Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Дух сам дает дары, только личность что-то может мне дать. Поэтому Дух Святой давал провещевать. Деяния апостолов, 5 глава, 3 стих, сказано так. «Петр же сказал: Анания, Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому? Скажите, пожалуйста, можно ли обмануть стол, например, или стул? Конечно же, нет. Обмануть можно только личность. Поэтому тут так и написано. И далее в 5 главе, только в 9 стихе, также сказано. «Но Петр сказал ей, что это вы согласились искусить Духа Господня?» Можно ли искусить Духа Господня, дорогие друзья? Конечно же, можно, если он является личностью. Так говорит Священное Писание. И далее написано так. «Вы солгали не людям, но Богу». То есть Дух Святой есть Бог. Об этом говорит Священное Писание. Далее продолжаем изучать эту тему и открываем Деяния апостолов, 5 глава, 32 стих. «Свидетели Ему всем мы и Дух Святой». И далее продолжается стих, вы можете дома ознакомиться. Как может быть, дорогие друзья, свидетелем нечто неодушевленное, некая сила какая-то, которая существует в какой-то пространстве? Поэтому мы понимаем, что здесь идет речь о личности. Только личность может быть свидетелем. Деяния апостолов, 8 глава, 29 стих. «Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице». Дух Святой говорит Филиппу, подойди, пристань, это личность. Далее, Деяния апостолов 9:31. Вы можете эти тексты все читать дома, я буду только коротко говорить действия Святого Духа, дорогие друзья. Написано «при утешении от Святого Духа». Дух Святой утешает. Кто может утешить, если не личность, дорогие друзья? Конечно, только личность. Дальше читаем Деяния апостолов 16:7. Дух не допустил их войти в город. Только личность может не допустить кого-то куда-то войти. Далее читаем Деяния апостолов, 20 главу, 28 стих. «Дух Святой поставил вас блюстителями пасти церковь». Дух Святой берет и ставит апостолов блюсти. Дух Святой – это личность. Деяния апостолов, 21 глава, 4 стих. «По внушению Духа написано, говорил Павел». Дух Святой внушает Павлу говорить слова. Внимание, очень интересно. Римлянам 15 глава, 3 стих хочу полностью прочитать. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Я задаю вопрос, дорогие телезрители. Если Дух – это просто некая сила Бога, не личностная, то тут написано, что силою Духа Святого. То есть у Духа Святого есть своя сила. Это говорит только о том, что Дух Святой не некая сила, которую мы рисуем в своем воображении, а это личность, которая имеет свою силу и свою волю. И далее тоже такой же очень интересный стих, описанный в 15 главе Римлянам, но только уже в 19 стихе. Там сказано так. «Силою знамений чудес, силою Духа Божия». У Духа Святого есть сила. Аминь. Говорит об этом Священное Писание. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих. Внимание. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Дух Святой имеет радость. У него есть чувства и эмоции. Давайте дальше, дорогие друзья. 1 Коринфянам, 12 глава, 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». У Духа Святого есть своя воля, и Он разделяет каждому, как ему угодно. Как Он считает нужным, об этом говорит Библия. 2 Коринфянам читаем 13 главу, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа». Внимание! И любовь Бога Отца, благодать Иисуса, любовь Бога Отца и общение Святого Духа написано со всеми нами. Аминь. То есть мы видим, дорогие друзья, что все разделено. Мы видим, что благодать Господа Иисуса, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Трех разных личностей. Давайте далее. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у духа». Это записано в послании апостола Павла к римлянам в 8 главе. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, может быть ли у некой силы мысли? Конечно же, нет. Поэтому у Духа Святого есть мысли. Это личность, которая мыслит. Потому что испытывающий сердца, то есть Бог, знает, какие мысли у Святого Духа. И мы видим, что это уже не некая сила, а отдельная личность. Давайте дальше будем изучать этот вопрос. Вы знаете, многие говорят, а Дух Святой – это некая сила, она не имеет ничего общего с сотворением. Но очень интересно, мы находим на страницах Священного Писания очень интересные слова. Они записаны в книге Иова, 33 главе, 4 стихе. Послушайте, что написано. «Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».

назвал, чтобы Иов осудил их. И так далее. Вы увидите, что в этом списке нету Елеуя. Поэтому Дух Святой создал. Хорошо. Давайте дальше будем изучать. Евангелие от Матфея, 1 глава, 18 стих. Читаем. Рождество Иисуса Христа было так. Я не буду читать далее. Вы знаете о том, что Иисус родился. Но вопрос. Кто зачал Иисуса Христа? Мария? От кого? Священное Писание говорит от Духа Святого. У меня простой логический вопрос, дорогие друзья. А мог ли зачать кто-то ниже по статусу, чем Бог? Конечно же, нет. Это логично, что никто не мог ниже по статусу, тем более ни личность не могла зачать. Дух Святой является в одинаковой сфере вместе с Иисусом на одинаковых уровнях. Об этом говорит, получается, Священное Писание. Давайте далее изучать этот вопрос. Евреям 9 глава 14 стих. «И кольме паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистив совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Вы знаете, если вы этот текст, дорогие друзья, прочитаете в оригинале, вы найдете там интереснейший момент. Оказывается, что там добавлено слово. Я вам прочитаю сейчас, какое слово. Внимание. «То кольме паче кровь Христа, который Духом Святым Вечным принес себя непорочного Богу». Дух Святой назван Вечным. Это еще раз подтверждает божественность Святого Духа. Далее. Послание апостола Павла, 1 Коринфянам, 2 глава, 10 стих. «А нам Дух открыл это, Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает». В оригинале написано «исследует и глубины Божьи». А теперь вопрос. Может ли некая субстанция исследовать глубины Божьи? Конечно же, нет. Конечно же, не может, потому что только личность, которая имеет тот же статус, что и Бог Отец, и Сын, может исследовать глубины Божьи. Ничто меньшее по статусу не может это делать. И если это, конечно же, не личность, то тоже это невозможно. Исследуем дальше Слово Божие, дорогие друзья. 1 Коринфянам, 2 глава, следующий, 11 стих, читаем с вами вместе. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия». Дорогие друзья, еще раз читаю я это. «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». Может ли не личность знать, что в Боге? Конечно же, нет. Изучаем дальше Слово Божие. Послание Иоанна, 16 глава, 13 стих. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую правду». Может ли прийти Он? Это какая-то некая субстанция? Конечно, нет. Конечно же, нет, потому что прийти может только личность. Когда придет Он, Дух истины, Он, Дух истины. И далее, 14 стих. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и вам возвестит». Кто он, дорогие друзья, прославит Иисуса? Конечно же, это Дух Святой. Скажите, пожалуйста, мог ли Иисус оставить вместо себя личность, которая меньше, чем он по статусу или по рангу? Конечно, нет, потому что Иисус, уйдя, сказал, что «я оставляю вам Духа Святого, и вы будете творить дела больше, нежели я творил, сказал Иисус, потому что я к Отцу моему иду и пошлю вам другого утешителя, Духа Святого». Мы видим, что не могло быть ничего ниже по статусу или меньше, чем Иисус Христос. Давайте дальше изучать этот вопрос. Очень интересное место записано в послании апостола Павла к евреям. 10 глава, с 28 стиха будем читать по 32. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух и трех свидетелях без милосердия наказываются смертью, то
сколь тягчайшему

думаете наказанию, повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет». Скажите, пожалуйста, можно ли оскорбить, опять же, не личность? Конечно же, нет, не можно. Но читаем мы дальше, друзья. Читаем Матфея, 12 главу, 31 стих. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком. Если же кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же скажет на Духа Святого, то не простится ему, написано, ни в веки сём, ни в будущем». Скажите, пожалуйста, я хочу сделать некий вывод сейчас. Есть ли гарантия, что отвержение Духа Святого как Бога и как личности не является хулой на Святого Духа, который не прощается? Это вопрос, на который ответ дает Священное Писание. Может. Поэтому пусть Бог поможет нам быть мудрыми в этих вопросах. Очень важные тексты содержатся в послании от Матфея, 28 главе, 19 стихе. Там написано так. «Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Я хочу заметить, что многие люди, которые изучают Библию, говорят, что этих текстов нет в оригинале. Но сегодня, дорогие друзья, доступно очень много нам в интернете. Вы можете открыть разные переводы, подстрочные переводы Библии и увидеть, что во всех переводах, во всех местах эти тексты есть. Их никуда не деть. И это заявление самого Иисуса Христа, как Он понимает вопрос о Святом Духе. Он понимает, что Иисус Христос, Он и Бог Отец, и Дух Святой стоят на одном уровне. Но некоторых людей, дорогие друзья, смущает такой фактор. Они говорят, ну написано же «Дух Божий». И поэтому как бы вроде бы это Дух Божий, а не отдельная личность. Я отвечу вам, а Сын Божий, это же не означает, что Иисус – это сам Отец. Нет, это две отдельные личности. Просто в Священном Писании Дух Святой открывает себя минимально, потому что изначально задача Духа Святого была прославить Иисуса Христа и быть здесь вместе, вместо Иисуса Христа. И Дух Святой не ставил цели прославлять себя. Его цель была прославить Сына. А цель Сына была на этой земле прославить своего Отца. А Отец говорит, «Он мой Дух». Они в цепочке вместе работают. Вы знаете, в Ветхом Завете мало очень говорится о личностных характеристиках и Христа, и Духа Святого. Просто потому, что в то время не было никакой проблемы вообще всевозможного христианства. Была проблема. Был дьявол и был Бог. Было язычество и было христианство. И Бог не ставил цели раскрыть Христа. Бог не ставил цели раскрыть Духа Святого. Он говорил, «Хотя бы мне поклоняйтесь». Не надо идолам поклоняться, мне поклонитесь. Но сегодня мы живем в таком обществе, когда христианства очень много. И если дьявол в то время пытался отвратить от Бога и показать на себя, на идолов, то сегодня он, видя, что люди познали Христа, потому что Библия сегодня доступна, он пытается и тут что-то сделать, чтобы решить человека какой-то некой защиты. Поэтому, когда Священное Писание говорит, что хула на Духа не прощается, то это говорит о том, что человек, возможно, может остаться без Святого Духа. Но мы знаем, что только Дух Божий направляет человека к Иисусу, указывает на Иисуса и на спасение. Только Дух Святой может давать покаяние сердцу человека, и без него покаяние невозможно. И дьявол это прекрасно знает. Он знает, что делать, чтобы человек остался без покаяния и без защиты. Поэтому он говорит о том, что Дух Святой – это не Бог и не личность. Часто понимается вопрос, вообще поднимается в обществе вопрос о Троице. И когда этот вопрос мы поднимаем, конечно, мы не находим на страницах Священного Писания слово «Троица».
Но Священное Писание говорит четко о существовании Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Но вы знаете, почему вообще все эти трения, прения и споры происходят сегодня? Причина очень проста. Каждый, говоря слово «троица», понимает что-то свое. Я приведу пример. Например, врач Лор, когда слышит слово «раковина», возможно, представляет себе ушную раковину. А некая домохозяйка, она представляет себе рукомойник, в котором она моет руки, или посуду. Когда мы говорим слово «ключи», например, да, тот человек, у которого нет машины, но есть квартира, он представляет себе ключи от квартиры. Тот человек, у которого есть и машина, и квартира, он представляет себе, может быть, и то, и другое. Но, например, механик, который каждый день работает гаечными ключами, сразу же представляет себе гаечные ключи. Например, человек, работающий в сфере IT-технологий, представляет себе, когда слышит слово «ключи», например, ключ от какой-то программы, например, Office Word или там и так далее и тому подобное. Ключ, который дает возможность человеку пользоваться официальной программой, а не ломаной и ворованной. Поэтому каждый человек представляет себе то, с чем он сталкивается, то, что он слышал когда-либо или видел. Поэтому, когда сегодня мы говорим слово «троица», каждый человек представляет что-то свое. Одни представляют, например, Бога с тремя лицами. Кто-то представляет себе, слыша слово «троица», Бога с тремя головами. Но человек, читающий Священное Писание, представляет себе отдельно трех личностей – Бога Отца, Бога Сына, Бога Святого Духа. Послание от Иоанна, 16 глава, 13 стих, написано так. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». В Библии есть понятие, что такое истина. Мы должны понять, на какую истину Дух Святой нас должен и может наставить. И наставит. Иоанна 14 глава 6 стих сказано так. «Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Внимание! «Я есть истина», Иисус говорит. А Дух Святой, мы прочитали выше, должен наставить нас на всякую истину. Я хочу сделать интереснейший вывод. Это практика моих знакомых некоторых, к сожалению. Человек, который отвергает Духа Святого как личность и как Бога, остается без этих наставлений. Потому что Дух никому не навязывается, Бог не имеет понятия навязывать себя человеку. И если Дух не может наставить на всякую истину, то есть на Иисуса Христа, то мы не можем прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа. Мы не можем прийти к Отцу, перепрыгнув Иисуса Христа и Духа Святого. Поэтому, если мы отвергаем Духа Святого как личность и Бога, то следующий шаг в нашей жизни будет отвержение Иисуса Христа как Бога. И как вывод, мы уже с вами об этом говорили, возможно, потеря вечной жизни. Часто слышу вопрос, а как же все это понять? Как понять Бога? Как понять Духа Святого? Как понять, как это все взаимодействует? Дорогие друзья, наш разум не может до конца осознать понятие и бытие Божества. Поэтому Священное Писание на страницах Библии оставило такую информацию, такой стих. Второзаконие, 29 глава, 29 стих, звучит так. «Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим». И так далее. Итак, сокрытое, то, что мы не можем понять, принадлежит Отцу Богу. А открытое на страницах Священного Писания принадлежит нам. А нам открыто, что Бог Отец есть Бог, что Иисус Христос есть Сын, что Дух Святой есть Личность и Бог, и Иисус есть Бог. Это открыто нам на страницах Священного Писания. Иоанн
в 16 главе, 12 стихе сказал такие слова. Послушайте внимательно их. «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить, говорит Иисус». Иисус говорит, я мог бы вам еще рассказать о том, что Дух Святой – это Бог и это Личность, и так далее, и тому подобное, но я не могу сказать, потому что вы не можете уместить. Вы меня принять как Бога не можете. Я не могу вам продолжать говорить об этом. Вы это уразумеете после. Вы это поймете, когда придет время. И сегодня это время пришло для нас. Мы понимаем, что Дух Святой является Богом. Поэтому в то время они не могли до конца это уместить. Но Бог оставил массу стихов в Священном Писании, показывая нам с вами, что Дух Святой является третьей личностью Бога, Богом. Дорогие друзья, пусть Бог благословит не отвергнуть Духа Божия в своей жизни, держаться за Него и за Господа нашего. Всего вам наилучшего. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
2: Для вас поет Наталья Никитина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас в мир вкусной, а главное – здоровой пищи. Помните, в свое время даже была такая книга о вкусной и здоровой пище. Но времена меняются, и вместе с ними меняемся мы. То, что было вкусно и полезно вчера, сегодня подвергается сомнению. Стремительность нашей жизни вносит свои коррективы в процесс питания, нередко заставляя нас есть на ходу. Неминуемые в нашей жизни стрессы и всевозможные болячки заставляют нас все-таки задуматься о том, чем мы питаем и как поддерживаем свой многострадальный организм. Есть лишь бы что сейчас становится уже дурным тоном. Посмотрите на известных людей нашего времени, как тщательно они следят за состоянием своего организма, поддерживая его работоспособность, иначе в таком ритме просто не выжить. Да и стареть раньше времени, кому хочется. Конечно, немаловажно, чтобы пища была не только полезная и здоровая, но и вкусная. У каждой хозяйки есть свое любимое блюдо. И сегодня я предлагаю вам приготовить вишневый крисп. Крисп – это значит хрустящий. Приготовить его совсем несложно. Давайте начнем.
3: Вишневый крисп. 2-3 стакана вишни без косточек смешать с 2 столовыми ложками муки, 1 столовой ложкой сахара и 1/4 стакана грецких орехов. Выложить в посуду для запеканок. 3 стакана геркулеса смешать с 1/4 стакана грецких орехов. Добавить 1 столовую ложку сахара и чуть-чуть соли. Взять 0,5 стакана теплой воды и добавить в него 1 столовую ложку растительного масла без запаха. Перемешать и тонкой струйкой вылить в геркулес, стараясь равномерно увлажнить его. Смесь выложить на вишню, не прижимать. Запекать в теплой духовке около 15 минут, до появления румяной корочки.
2: Кто-то из нас любит готовить, а кто-то нет. Но так или иначе, сталкиваться с этим приходится каждой женщине. Как же сделать так, чтобы процесс приготовления пищи был приятным и неутомительным? Есть главный секрет – любовь. Как-то моя дочка спросила меня: «Мам, ты любишь готовить?» И я, подумав, ответила: «Я люблю вас». Если вы приготовите вишневый крисп, я надеюсь, он понравится вам и вашим близким. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь сами впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поет группа «Эдем».
7: Thank you. вот услышал зов Христа, он тебя зовет. Не пройди

0: Возрождение. В студии священнослужитель Андрей Довгиль.
1: Что является для вас источником радости? В какое место на земле, в вашем городе, вы входите с радостью? Какие действия в отношении вас пробуждают в вашем сердце ликование и радость? В евангельской истории об Иисусе мы с вами увидим, я надеюсь, и примем как руководство к применению, возможности радоваться Божьему присутствию и постараемся исключить те моменты, когда эта радость кажется нам или кому-то неуместной. История происходит в синагоге. Иисус Христос много раз в разных городах посещал это место собрания Божьего народа. Вообще в Новом Завете описываются два таких духовных центра, которые были, или две модели духовного возрастания, наполнения, которые были в израильском народе. Это храмовое служение, там, где совершалось торжественное служение, церемонии, которые решали проблему греха грешника. И это святое, возвышенное служение, которое, ну, больше было символом, более влияло, возможно, на какие-то эмоциональные струны. И оно было достаточно, ну, что ли, редким, потому что на праздники туда приходили, по каким-то особым случаям. А для всей остальной духовной жизни была синагога, место, где люди могли общаться, читать Слово Божие, размышлять над ним, и какие-то бытовые свои переживания туда тоже они могли принести, как-то обсудить. То есть храм для чудес, для великих, для спасения, если можно так сказать, да? А синагога для души. Для того, чтобы там отдохнуть душою. Если ты находишься где-то там в Галилее или там еще где-то, в каком-то отдаленном месте от Иерусалима, ты же не можешь прийти к храму. Но ты можешь прийти в синагогу, побыть с единомышленниками, поразмышлять, поговорить, пообщаться. И вот такая история происходит в синагоге. Это Евангелие от Луки в 13 главе. И мы ее давайте с вами прочитаем. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощь. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать. В те и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?“ И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, а весь народ радовался о всех славных делах его». Вот такая вот история. История бытовая, история, произошедшая в собрании народа Божьего, людей, которых объединяет священное слово, их социум, их община. И вот, ну, меня удивляет в первую очередь, знаете, способность Иисуса диагностировать, вернее, называть те вещи, которые мы сегодня, люди с образованием специальным, называют одним термином, а Иисус Христос – другим. И это немножко удивительно, потому что, ну, как-то совершенно разные области. Больная женщина, согбенная, скрученная, как здесь написано, да? Ну, наверное, сегодня врачи сказали бы сколиоз. Сколиоз. Тяжелое, действительно, нарушение физического развития организма. Я как-то столкнулся с этим, когда в Германии одной девочке там делали операцию, я там был немного вовлечен во все это, и когда я услышал перечень того, что с ней должны были сделать, ей было около 14 лет, я там за голову взялся, как это вот, чтобы искривление позвоночника, там и ребро подрезали, и какие-то металлические направляющие в позвоночник вставляли. И просто ужас был, как, сколько этого подростка должны вымучить, чтобы выпрямить вот этот согнувшийся позвоночник. Иисус диагностирует эту проблему так, как, ну, диагностирует Бог, как Он это видит. И Он говорит, она имеет дух немощи. То есть мы видим проблему физическую, Бог видит проблему духовной. И, соответственно, подходы разные. Я сейчас как бы не хочу, опять же, углубляться вот в это направление, это просто стоит подумать об этом. Потому что, похоже, за каждым физическим, практически за каждым физическим недугом может быть вот какая-то духовная составляющая. Иисус видит духовную проблему. И Он говорит, что это дух немощи. А Он духовным миром-то как раз-таки управляет, и физическим тоже управляет, да, но Он видит вот эту первоначальную причину и диагностирует и решает ее. Второе, что удивительно в этой истории, это удивляет уже сама женщина. Согбенная, скрученная. Вот у нас в церкви есть одна бабушка, она живет от города где-то порядка 45 километров. И у нее тоже что-то случилось с позвоночником, она живет одна, в 40-45 километров от города, и она, ну, вот перпендикулярно так вот согбенная. Больно на нее смотреть. Ей далеко ездить, чтобы там каждую субботу быть, но на вечерю строго, она в собрании. И вот последний раз вот она двигается, не знаю, со скоростью, может быть, там 100 шагов, не знаю, за сколько она их пройдет, там минут за 5, наверное, а то и медленнее. Еле-еле двигается. Ей до остановки идти километра, наверное, 2-3, только до остановки. Потом доехать до вокзала, с вокзала, ну там с вокзала уже мы организовали, забираем микроавтобусом всех. И обратно домой уже тоже довозим. И вот эта согбенная женщина, тоже герой веры, она постоянно, написано, она постоянно, 18 лет у нее болезнь, она постоянно в собрании. Как это контрастирует с современным миром? Когда там, ой, там чуть-чуть недомогание какое-то, там, ой, сил нет, ой, побуду дома, есть прямая трансляция, будь она там, ну, мы любим прямые трансляции. Только тогда, когда они не являются, знаете, фактором бездельничания. Потому что абсолютно разные вещи, разное присутствие, разные действия. И 18 лет – это огромный срок. А ей нужно Слово Божье. Удивительно, что это вообще в принципе говорится о женщине. То есть синагоги, они же там, ну, как мы сейчас говорим, на птичьих правах. То есть она должна быть за стенкой, отделена специальной такой перегородкой, решеткой. Но даже хотя бы через эту решетку у нее огромная жажда познания Бога, слушания Слова Божьего и недомогание. Ну, это физическая боль. Сделать каждый шаг. Несмотря на это, она каждую субботу ходит. Слушайте, знаете, вообще это, наверное, решающий фактор ее исцеления. А вот не пришла бы она в эту субботу, Иисус там в это время. Подумайте об этом. Подумайте о своих возможностях, которые, возможно, упускаете от того, что где-то там у вас в носу зачесалось или еще что-то там очень важное. Второй момент, или третий же это момент, 18 лет. Вот это очень большое беспокойство. Божий человек, ну я могу ее определить как Божьим человеком, если вы не против. Человек, которому нужен Бог, который ищет его помощь, его утешение, страдает 18 лет. Дух демонический, бесовский, 18 лет держит ее вот в этом скрюченном, согбенном положении. Это огромный срок, ну вот по любым меркам. Это чудовищно много. Особенно в наше время, когда, ну, у нас же, знаете, как сейчас, у нас время быстрых решений. Английский за 2 недели. Ну, вы, правда, никогда не выучите английский за 2 недели, но вам предлагают, и вы отзываетесь на это, вам интересно, а, как же, не напрягаясь. Или сбросить 10 килограмм за 4 дня. Что есть, скажите, сейчас вот буду сбрасывать. Быстрое решение, очень хочется, очень нужно. Ну, вот это, эти быстрые решения всегда у обманщиков на самом деле. А у Бога, который мог бы это быстрое решение сделать 100%, потому что Бог действительно одним мгновением, одним словом может изменить любую ситуацию. Бог почему-то не дает этих быстрых решений. Вот эти сроки, которые мы с вами встречаем в Писании, а там есть и побольше сроки, помните, сколько больной в Вифезде находился? 38 лет. И этот срок, он терапевтический. И эти сроки, да, большие, годы, десятилетия, они терапевтические, они нужны для терапии наших душ. Это страшно признать. Еще страшнее это пережить. Но другого объяснения, извините, я не нахожу. И 18 лет хороший человек, который богобоязнен, который проявляет свою любовь к Богу не на словах, на реальных поступках, каждый день мучается. И вот в очень важную для себя субботу. Одну из многих. 18 лет, ну, помножьте на 54. Сколько было этих суббот? Почти 1000. И в тысячный раз, когда она пришла, Иисус оказался в эту субботу ближе всего за всю историю ее жизни. И Иисус в этот момент, его не надо было просить, он сам видит, и что-то произошло на небесных часах, стрелки совпали, сегодня твой день, сегодня твоя суббота, сегодня твоя радость, сегодня будет что-то необычное. Иисус обращается к ней и исцеляет, возлагает руки на нее, подзывает ее, торжественно объявляет: сегодня ты освобождаешься от недуга твоего. Он мог бы сделать это, конечно, ну, где-то тихонечко, где-то, может быть, уже, ну, вышли из синагоги, и она там ковыляет, подойти так тихонечко. Но нет, Иисус делает из этого вызов. Вообще христианство, оно по сути своей очень провокационно. И модель Иисуса Христа, она часто провокационна. И он провоцирует эту ситуацию. Он прекрасно понимает, что произойдет дальше. И он дает этой ситуации дозреть. Он разбирается с этим нечистым духом, выгоняет его. Торжество. Представляете, что там чувствуют люди, которые видят вот без скальпеля хирурга, без отпиливания там ребер, без каких-то вмешательств в позвоночник. Вот эта история тем удивительнее, чем больше мы знаем вообще фактов о том, как устроена наша спина. Не знаю, древние вообще там знали, понимали, что там, мы-то уже знаем, там куча всяких там в нашем позвоночнике, там и какие-то диски межпозвоночные, там и какие-то хондроциты, там какие-то слова всяко разные. Все это работает в каком-то удивительном согласии. И удивительно, как Бог вот мгновенно это все решает и приводит в порядок. И Он это делает. Женщина исцеляется, женщина радуется, люди, которые становятся свидетелем этому, тоже радуются. Но там находится один персонаж, знаете, такой типичный персонаж, бубнилка церковная. А эта бубнилка церковная может проявляться в разных образах. Это может быть мужской род и женский род. Это, может быть, разные чины, но, как правило, ну, каждое собрание верующих, так или иначе, подвержено вот такому вот заботливому опеканию церковных бубнилок, которые знают, что, зачем, как, где должно быть, и как оно правильно и неоспоримо верно. И вот такая бубнилка церковная в должности, в данном случае, начальника синагоги. Не все начальники синагоги были бубнилками. Но вот тут так. И он начинает бубнить. И он начинает, люди радуются, женщина радуется. Спасение пришло в дом ее, а он недоволен. У него терпения, что ли, не хватило. С терпением, конечно, бывают какие-то сложности. И он обвиняет других. Чего вы не дотерпели? Чего вы? Мне одна воспитательница рассказала историю. В детском саду зима, и помогают ребеночку ботиночки одеть. А ботиночки такие, маленькие, плотненькие. Она уже одета, она натягивала эти ботиночки, еле одела. Ребенок смотрит на ботиночки и говорит: не на той ноге. Она уже там в слезах чуть ли началась, действительно, левый с правым перепутан. Сняла эти ботиночки, стала одевать правильно, одевает правильно, натягивает, одела кое-как, там это же сложно, на шерстяные носки, на все это натянуть ботиночки, одевает. Мальчик посмотрел, так говорит: это не мои ботиночки. Она говорит: я чуть не закричала уже там, как-то чуть не ребенка не заругалась, но сдержалась, сняла, тянула опять эти ботиночки, извлекала детские ножки, из них извлекла. Ребенок продолжает: это ботиночки моего брата, мама дала мне носить. Она говорит: я уже на последнем каком-то своих пределах адекватности. Опять одеваю, уже вся в поту, в полуистерике, одеваю в очередной раз эти ботиночки, уже одела, зашнуровала, уже ребенка ставлю, спрашиваю: где твои варежки? Я их в ботиночки запихнул. Бывает трудно с людьми. И в синагоге, наверное, тоже этому руководителю где-то бывает трудно, но он не замечает, как его усталость от людей становится бунтом против Бога. Становится вызовом по отношению к тому, кто, сделал все, чтобы эта синагога была, чтобы там Слово Божье читалось. Что происходит? Давайте прочитаем, как тут описывается эта история еще раз. Господь говорит ему: лицемер. Ведь что он сказал? Он пытался нормативы библейские, заповедь Божью поднять на еще большую высоту. Он хотел больше святости, чем в этой святости было заложено в заповедь Божью. Большей святости, чем необходимо здравым смыслом. Где у него там предписания по поводу, что в субботу нельзя исцелять? Может быть, были уже какие-то талмудические правила, может быть, нет. Но Иисус ему говорит: да в жизни в твоей, в простых вещах ты просто живешь. Ты что, не понимаешь? Если животное попадают в беду, то его вытаскивают и не думают об этом. Здесь бедная женщина, 18 лет, скрючена, связана. Вместо того, чтобы радоваться присутствию Божьему, чуду, излитию Духа Божьего, который проявляется в радости, ты бубнишь. Ты, он говорит, лицемер, да, то есть ты актер, ты на самом деле, это игра в религиозность, потому что настоящая религиозность, она другая. Она не имеет ничего общего с морализаторством, с такими слежкой за другим, что он там делает так, что не так. Потому что Божья религия – это религия свободы. Где Дух Господень, там свобода. Там нету такого предписательного отношения к каждому шагу и чиху. Иногда некоторые религиозные там объекты, скажем так, прям гордятся какими-то неписанными законами. В некоторых церквях могут вас исключить за то, что в субботу вы едите семечки. Почему? Непонятно. Так сложилось. С этим так сложилось, и с их ревнителями так много возникает ненужных, трудных проблем и затруднений. Иисус Христос, еще раз повторюсь, вспоминая, видя это, Он не уходит от этой ситуации, ведь он ее провоцирует для того, чтобы спасти человека, в том числе и самого этого заблуждающегося начальника. То есть он создает эту ситуацию и для женщины, чтобы радость была перед всеми, все увидели, порадовались, и чтобы человеку этому увидеть свою слабость. Не посмеяться над ним Иисус Христос хочет, не опозорить его перед всеми. Просто тяжелые случаи иногда нужно решать очень сильными средствами. И в данном случае это вот такое средство. Перед всеми открыто в глаза сказать: твоя религия – это актерство, позерство, не имеющее под собой ничего настоящего. Вы знаете, не так просто это сказать церковным бубнилкам, особенно если они, ну, в каком-то таком авторитете, который сами себе там где-то и создали. Но Иисусу это можно. Хотя и ему небезопасно, потому что именно такие запланировали, а потом реализовали его убийство. Когда Иисус это говорит, смотрите, результат какой. Противившиеся ему стыдились, а весь народ радовался. Вот это самое закономерное действие Бога в собрании верующих людей – радовать людей. Церковь – это место радости. Место, где Божьи дары, приходящие в нашу жизнь, приносят нам радость. И от самого человека, в общем-то, зависит, что он видит в происходящем. Есть такая история, притча. В монастыре она происходила. Три монаха ночью видят, что кто-то перелез через забор в темноту и ушел в сторону деревни. И один подумал: о, это, наверное, наш брат полез в сады что-то вкусное украсть под покровом темноты. Другой подумал: это, наверное, какой-то не справился тут с воздержанием и пошел там где-то блудить. А третий подумал: какой-то хороший наш брат пошел под покровом темноты добрые дела сделать в деревне, чтобы никто не видел, как Иисус сказал. Один поступок, три оценки. Все зависит от того, что у тебя в голове. Какими глазами ты смотришь? Знаете, есть детское такое стихотворение. «Где ты была сегодня, киска, у королевы английской? Что ты видала при дворе? Видала мышку на ковре». Вот так вот. Во всем дворце королевы мышка видит только то, что... Кошка видит только то, что интересно ей кошке. Мышку на ковре. Это то же самое, как прийти, не знаю, в Эрмитаж и вместо того, чтобы ходить смотреть на картины, а пойти в какую-нибудь подсобку и смотреть на швабры, там, тряпки половые, и говорить: да, потом видел я ваш Эрмитаж, ничего там интересного нету. Что мы выбираем смотреть? На чем мы концентрируемся? Вот этот несчастный человек там в синагоге, который управлял ею, он концентрировался на том, чтобы как бы что ни вышло, где бы какой недостаток увидеть, где бы какую-то вот пресечь опасную вещь. И у него не жизнь, а радость, он в постоянном напряжении. Потому что это его внутренняя какая-то потребность, он ее удовлетворяет за счет церкви, и ни Богу он не служит, ни людям. А для всех остальных это все по-другому. Это радость. Для женщин: лукавый скрючил, Бог выпрямляет. Выпрямляет и позвоночник. Бог выпрямляет, да, позвоночник и спины наши. Он сердца выпрямляет. И у него есть особая цель. Как это должно или до какого уровня это должно произойти? Мне очень нравится вот это описание, что должно происходить для людей благоговеющих. Знаете, даже такое слово очень важное для церкви, по которому мы так стенаем иногда. Благоговение. Где же благоговение? Где же благоговение? И мы на самом деле настраиваемся на благоговение, которое было в языческих храмах во время их мистерий, когда там через тишину, через величественные храмы в полутьме там какие-то бесы представления устраивали, им нужно было вот такой антураж, чтобы влиять на мозг человека. И вот все думали: это благоговение. Потом церковь начала это копировать и говорит, что это благоговение. Да ни разу это не благоговение. Настоящее благоговение, читайте в книге Малахии, в Божьей книге, какое оно должно быть. «Для вас, благоговеющих пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его». Вот благоговение, с чего начинается. Благоговеющие пред именем увидят солнце правды, увидят Иисуса Христа, увидят чудесные дела Его, услышат удивительное его учение, познакомиться с самым красивым, самым притягательным характером, личностью во всей вселенной. И когда это произойдет по-настоящему, смотрите, что дальше будет, написано в книге пророка Малахии. «И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные». Я жил в деревне, я видел молодых телят, как они скачут по лугу. Посмотрите, это самая удивительная картина благоговения, которую только можно описать. Радость, которую испытывал Давид. Когда Божье присутствие приближалось к его дому, он высказывает его вот так, как Малахия описывает. «Взыграл, как телец упитанный». Радость от присутствия Божия. Ее никто не может похитить у вас, не должен похитить. Более того, наверное, это один из таких определяющих факторов. Действительно ли вера, которую вы испытываете по отношению к Богу, является полной? Вера, которая знает Бога, которая позволяет Ему вмешиваться в собственную жизнь и может выдержать, если необходимо, сроки, большие сроки, но дождется присутствия, вмешательства, действия Божьего, она не будет себя ограничивать в том, чтобы радоваться. Если вас не беспокоит радость других людей, но вы поддерживаете ее, когда их касается Бог, если вы можете сорадоваться, восхищаться действиями Божьими, вы в правильном месте, на правильном пути. Бог действует в вашем сердце. Цените эту радость, умножайте ее, позволяйте Богу менять вашу жизнь. Приглашайте Его в свою жизнь. И Бог, преисполненный благодатью и милостью, наполнит вас счастьем, решением ваших проблем, исцелением тела и души, даст вам торжество веры в Господа нашего Иисуса Христа.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Сегодня мы говорим о всемирно известном изобретателе, который является автором свыше 1000 изобретений, главным образом в различных областях электротехники. Он усовершенствовал телеграф и телефон, лампу накаливания, изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию и многое другое.
1: Дело всей жизни. Томас Эдисон.
2: Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года в городе Майлон, штат Огайо. Он был седьмым, последним ребенком в семье преуспевающего владельца магазина столярных изделий. Однако, когда Томасу исполнилось 7 лет, отец обанкротился, и семья вынуждена была жить более скромно. Эдисон поступил в начальную школу. Учился он жадно, засыпал учителей вопросами. Но он не в силах был приспособиться к школьной обстановке. Позже он вспоминал.
3: «Я слышал, как учитель сказал посетившему школу инспектору, что из меня не будет толку и нет больше смысла держать меня в школе. Я был так огорчен его словами, что разрыдался и бросился домой жаловаться матери».
2: Мать, бывшая школьная учительница, продолжила обучать его на дому. Много лет спустя сам изобретатель отмечал.
3: «Мне помогла моя мать. Она была так тверда, так искренне верила в меня, что я чувствовал, что у меня есть ради кого жить, и я не должен ее разочаровывать».
2: Уже в 10 лет мальчик увлекся химическими опытами и создал в подвале дома свою первую лабораторию. Нуждаясь в деньгах для экспериментов, Эдисон в 12 лет стал продавцом газеты конфет в поезде. Чтобы не терять времени, он перенес химическую лабораторию в предоставленный в его распоряжение багажный вагон и там проводил опыты. В перерывах между работой он посещал библиотеку.
3: «Как мне помнится, я начал с нижней полки и читал все книги подряд, одну за другой. Мне хотелось прочитать все, что было в этой библиотеке».
2: В 15 лет Эдисон купил печатный станок и в багажном вагоне издавал свою газету, которую продавал пассажирам. В 1860

0: В 1903 году Томас освоил телеграфию и в течение 5 лет работал телеграфистом, где применил свое первое изобретение – телеграфный автоответчик. А в 22 года он основал собственную фирму по продаже бытовой электротехники. В работе он пользовался девизом «Никогда не изобретай то, на что нет спроса». В 1877-78 годах Эдисон предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок. Это было большим усовершенствованием угольного микрофона. Микрофоны с угольным порошком применяются в телефонах до сих пор.
1: Любимым моим изобретением, которое считается единственным, полностью оригинальным, является фонограф. На мысль о фонографе меня навели звуки, похожие на неразборчивую речь, исходившие однажды от телеграфного повторителя. Первые фонографы издавали довольно резкие и грубые звуки, но многочисленным слушателям воспроизведение речи казалось волшебством.
0: В 1878 году Эдисон занялся промышленным внедрением лампы накаливания. Это принесло ему наибольшую известность. Он стал создателем такого типа лампы и такой электрораспределительной системы, которые впервые могли экономично работать совместно. Осветительная система Эдисона могла и была способна конкурировать с газовым освещением того времени. И для расширения практического применения электричества это было не менее важно, чем само изобретение лампы. В 1873 году, после 1000 экспериментов, он создал лампу с угольной нитью, которая могла гореть 40 часов. Он конструировал генераторы постоянного тока, линии электропередачи и электрические сети, а позднее – трехпроводную систему. В 1882 году Эдисон открыл свою первую центральную электростанцию в Нью-Йорке. Это было началом осветительной индустрии в Америке. В 1887 году Эдисон переехал в Уэст-Ориндж, где построил более крупную и более современную лабораторию для коллективных изобретений. Здесь он усовершенствовал фонограф, создал диктофон, флуороскоп, прообраз кинокамеры и устройство для индивидуального наблюдения движущихся изображений – кинескоп, ферроникелевый щелочной аккумулятор. В одних лишь Соединенных Штатах Эдисон получил около 1200 патентов. Эдисон отличался удивительной целеустремленностью и работоспособностью. Когда он вел поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6000 образцов материалов, пока не остановился на бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провел в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16-19 часов в сутки. У Эдисона рано началась глухота, которая увеличивалась на протяжении всей жизни. Она ограничивала его личные контакты, но способствовала концентрации на работе. Однажды корреспондент спросил физика о целесообразности в мире атомов. Ученый ответил:
2: «Неужели вы думаете, что все это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоничном и полезном соединении принимают с собой формы и очертания, и цвета, которые как бы выражают свое удовольствие. С другой стороны, в болезни, тлении, гниении или смерти свое несогласие атомы выражают дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют с собой животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющие собой полную гамму неосмысленных атомов».
3: Но где первоначальный источник этой осмысленности?
2: В какой-то силе превыше нас с вами.
3: Итак, вы верите в Создателя, в Бога?
2: Конечно. Существование Бога может быть доказано даже химическим путем.
4: Дело всей жизни. Томас Эдисон.
0: каждая, даже самая мельчайшая частица этого мира поражает мудростью и целесообразностью своего устроения. И через это свидетельствует о Творце. Поэтому ученые, внимательно изучающие тайны материального мира, часто приходят к познанию Создателя. Богатство и слава не произвели в Эдисоне заметной перемены. Он остался для своих старых приятелей тем же Томом, которого они знали в прежние времена. У Эдисона были самые простые вкусы в жизни, и он терпеть не мог напыщенности, разных показных церемоний и торжественных обедов с хвалебными речами. Его не привлекает личная известность, и, по его словам, достоинства человека определяются его делами, а не тем, что о нем говорят.

0: жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мне очень часто задавали вопрос: почему Ветхий Завет запрещает есть свинину? Правда, любопытно, что, оказывается, в Библии есть некие запреты на употребление определенных животных. Эти запреты записаны в книге Левит в 11 главе. Именно там говорится о том, каких животных нельзя есть. И если мы смотрим с вами на 6 и 7 стихи, то мы увидим: Господь через Моисея перечисляет и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. И дальше перечисляется: мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Идея состояла в том, что Божий народ по замыслу Бога должен был отобразить сущность Бога. Бог свят. Соответственно, народ, который верит в Бога и который ему послушен, тоже должен жить свято. И Господь накладывает на Божий народ определенные обязательства. Они касались разных сторон и сфер жизни духовной, в том числе и вопросов питания. И вот один из таких запретов на питание – это, как мы видим здесь, и заяц, и свинина, и много другие идут перечисления. Это Левит, 11 глава, там показано, каких животных есть можно, каких нельзя. Но суть этого ограничительного, особенно в отношении свинины, да, если вопрос у нас такой стоит, почему именно нельзя, цель у Бога простая. Он определяет это животное как нечистым. И, кстати, вот эта фраза «нечиста она для вас», или «нечист он для вас», или «нечисты они для вас» повторяется несколько раз. То есть подчеркиваются определенные виды животных, а потом говорится причина – они нечисты. Еще раз, Бог свят, народ, который поклоняется Богу и служит Богу, тоже должен быть святым. Есть определенные границы нечистоты, и есть животные, которые нечисты. Сложно ответить на вопрос, почему именно нечиста. Многие верующие люди пытаются, ну не только верующие, и неверующие в том числе, задаются этим вопросом и ищут какие-то научные подтверждения и объяснения тому, ну, что свинина, например, там слишком много в ней сала, да, жира, холестерин, забивает сосуды, отсюда болезни. Есть разные там животные, которые живут в свинине, в мясе. И если люди употребляют часто свинину, они могут заболеть определенными видами болезнями и так далее, которые есть у свинины. Ну и то, что свинина – животное-падальщик, да, которое ест все подряд, и неважно, что ей дадут, она все съест и так далее. В какой-то степени наша попытка объяснить эти причины, а именно научным, они понятны. Да? То есть да, мы понимаем, что есть определенные виды животных, которые вредные. Ну, я бы назвал действительно свинину животным-санитаром. По идее, это чистильщик, да? То есть, который должен был, ну, скажем так, заниматься чисткой. Вот. И, соответственно, Бог его определяет в разряд именно нечистых животных. Но на самом деле, когда мы читаем текст Священного Писания, мы не видим причины. То есть Бог не объясняет, почему именно свинина – нечистые животные. Бог просто говорит о том, что это животное нечисто. Его нельзя есть и употреблять в пищу. И здесь вопрос встает другой. Насколько мы действительно доверяем словам Бога и насколько мы готовы прислушаться к тому, что говорит Бог? Вот в нашей современной культуре, когда мы ищем научные подтверждения и какие-то обоснованные факты и доводы, мы хотим найти чего-то основательного. В те времена, когда Бог определяет для народа определенные границы, Бог становится для него этим авторитетом. И здесь нам нужно подумать. Подумать вот над чем. Что очень часто мы ищем и делаем авторитетом то, что может действительно быть и ограниченным, и ошибаться, что несовершенно. но именно только совершенен Бог. И довериться Богу в Его оценке, что для нас чисто или нечисто, это важный вопрос веры и вопрос послушания. И если мы готовы развить эту веру в этом направлении, тогда мы откажемся и от этого животного, и не будем его употреблять. Тем более, что Бог дал много другого, чего можно кушать с благодарением.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Отдых помогает предотвращать стресс и бороться с ним. Но важно качество отдыха. Начать отдыхать. Что это значит? Это значит отказаться от режима дня, связанного с трудовой деятельностью. Возможно, с излишней информацией, которую мы часто получаем в излишке. Я бы сказал, что сегодня, если разделить информацию на каждого, то это будет тонны самой разной информации. Нам нужно отдыхать порой и от нее. И все это порождает состояние, в котором мы перестаем ценить простое слово, важное, ценное слово, уделять пристальное внимание доброму совету, мудрому изречению. Ценную информацию нам порой требуется повесить на стену, чтобы в течение суетного дня понять ее глубокий смысл. И сегодня у нас сам по себе аспект отдыха не связан с научной частью. Он будет больше связан с духовным аспектом нашей жизни. Но духовный аспект в данном случае помогает по-настоящему сделать отдых полноценным для нас. Итак, как избежать стрессового состояния, получив полноценный отдых? Советы мы найдем в Священном Писании. Во-первых, обратим внимание на то, что своих учеников мудрый учитель Христос нередко отпускал на определенное время, чтобы они могли побыть дома и отдохнуть. Сам Христос в своей жизни, как читаем мы в Новом Завете, обращает наше внимание на еще одно качественное воплощение отдыха. Часто его непрерывный труд и конфликт с враждебно настроенными приверженцами ложного учения, раввинами, фарисеями, так изматывал его, что его мать и братья, и даже его ученики опасались, как бы это вообще не стоило ему жизни. Но когда он возвращался после нескольких часов молитвы, который завершал утомительный день, они замечали, что умиротворение освещало его лицо, и казалось, что свежесть, бодрость, которая его, в нем присутствовала, помогала ему по-настоящему контролировать стресс. После часов, проведенных в общении с Богом, он шел, чтобы нести людям опять свой небесный свет. И так происходило каждое утро. Отсюда мы видим с вами очень ценный совет для себя. Молитвенная жизнь, молитвенный отдых, когда человек уединяется для того, чтобы помолиться, очень важен, очень ценен для того, чтобы обрести надежду в повседневной жизни, получить позитивный взгляд на жизнь. Как это мы и находим, впрочем, во многих псалмах, записанных в Священном Писании, когда псалмопевцы видят бодрость духа, оценивают ценность Божьего Слова, которое вдохновляет их жизни. В Библии описан Иисус, который однажды отвратил также своих учеников от серьезного стресса, неминуемо ведущего к депрессии, и это происходило с помощью отдыха. Сразу же после возвращения его учеников из первого миссионерского путешествия Иисус повелевает им следующими словами. Мы читаем с вами Евангелие от Марка, 6 главу и 31 стих. «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». Вы знаете, труд Иисус Христос все время сочетал с отдыхом, и в этом был залог полноценного здоровья его учеников. Когда они вернулись, исполненные радости по поводу своего успеха в возвещении Евангелия, их достигла весть о смерти Иоанна Крестителя от руки Ирода. Позитивные эмоции и вместе с тем резко отрицательные эмоции могли неминуемо привести к стрессу. Но Иисус знал, что, оставив и крестителя умирать в тюрьме, он сурово испытывал веру учеников. С нежностью и вместе с тем с жалостью он глядел на их горестные заплаканные лица. У него самого слезы стояли в глазах, когда он дрогнувшим голосом сказал: «Пойдите вы в пустынное место и отдохните». И вот, как пишет нам еще одна христианская писательница Елена Уайт в книге «Служение и исцеление», мы можем прочитать о том, как был взаимосвязан отдых учеников. Мы читаем с вами место, когда Иисус Христос, обращаясь внимание на уединение, которое так важно было ученикам, отводит их на лоно природы. Недалеко от Вифсаиды, у северного побережья Галилейского моря, был прекрасный уединенный уголок, весь в зелени, свежей и пышной растительности, гостеприимно дававший пристанище Иисусу и его ученикам. И обратите внимание, мы опять видим, что уединение молитвенное и уединение качественное на фоне природы помогало ученикам восстановить их силы. Вот в чем заключается мудрость, вот в чем заключается духовное понимание об отдыхе. Здесь ученики могли слушать слова Христа, а не непрерывные резкие возражения и обвинения со стороны фарисеев. Здесь они надеялись насладиться коротким временем дружеского общения со своим Господом. И в этом еще один принцип, потому что если мы выбираем для себя отдых, уединенное место, мы можем иметь этот отдых с близким членом нашей семьи, близким по духу человеком, который вместе с нами разделит радость общения. Лишь недолгое время Иисус оставался наедине со своими возлюбленными учениками. Но как драгоценны были для них те немногие мгновения, когда Иисус открывал им сокровища истины. Их животворила божественная сила, вселяющая в них надежду и мужество. Если ваша жизнь сопряжена с духовными ценностями, которые я сейчас обозначил, как молитва, уединение для отдыха, для чтения Священного Писания, то это очень важное и ценное, что поможет вам избежать множества стрессов в своей жизни. Все, кого учит Господь, нуждаются в часе покоя для размышления и исследования собственного сердца, для покаяния, для обращения с природой и Богом. В них должна проявляться жизнь, которая не имеет ничего общего с миром. И в этом залог того успеха, который связан с контролем стресса. Каждый из нас должен лично слышать его голос, обращенный к нашему лично сердцу. И когда смолкают все посторонние голоса, и мы в тишине замираем в ожидании перед Богом, молчание нашей души становится очень ценным для нас. Как пишет об этом Псалом 45 в 11 стихе. «Так призывает нас Господь: остановитесь и познайте, что я Бог». Среди спешащей толпы и крайнего физического и эмоционального напряжения жизненных сил, когда вот-вот у нас может быть срыв к старой привычке, нам важно ценить общение с Богом, с природой, общение, которое само по себе может источать облагоухание и открывать божественную силу. Используйте полноценный отдых и помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.